0: По устроению божественного промысла из первого рода происходили все цари иудейские, а из второго — все ветхозаветные архиереи, первосвященники, эти ближайшие служители Божии. Самая высота служения царского и архиерейского, близость к Богу этих исполнителей воли Господней на земле, особое божественное попечение о них выделяли эти роды из ряда других родов еврейского народа, обязывали людей этих родов к хранению в своей жизни чистоты и праведности. И сколько славных и праведных людей дали еврейскому народу эти два богоизбранных рода. Но в лице этих ветхозаветных праведников роды Давидов и Ааронов лишь как бы постепенно возрастали, делались более совершенными в праведности, чтобы в должное время произрастить из себя, по словам церковных песнопений, жезл пресноцветущий, грозд живоносный, высшую всей твари, пренепорочную Богородицу, происшедшую по отцу своему Иакиму из рода Давидова, а по матери Анне из рода Ааронова. Так Пресвятая Дева по плотскому рождению своему соединила в себе благородство царского и высоту архиерейского происхождения. Но родители Богородицы Иаким и Анна, лучшие ветви богоизбранных еврейских родов, блистали не только знатностью и высотой своего происхождения, но и красотой добродетелей праведности. По свидетельству древнего предания, записанного в веке II-III, так называемых апокрифических евангелиях, они жили в любви и согласии между собой в маленьком галилейском городке Назарете и были людьми зажиточными. Но жили они скромную и простую жизнью, вдали от городского шума и житейской суеты, всеми любимые и уважаемые. В таких семьях при такой обстановке жизни наиболее зреет благочестие, наиболее помнится и чтится Бог. В таких семьях и дети растут добрые, богобоязненные, послушные родителям, готовые потом жизнь свою посвятить на служение Богу и ближним. И, конечно, в то время на земле не было более праведных и более угодных Богу людей, чем Иаким и Анна, потому что иначе они не могли бы быть родителями святейшей всех святых Богоматери. Целомудренные и скромные в своей личной жизни они исполняли все заповеди Божии. В чистоте сердца служили Богу и с любовью служили ближним. Самым имуществом своим они пользовались не для себя, а для ближних, для народа, говоря устами праведного Иакима. «Пусть будет имущество мое для всего народа, дабы отпустились грехи мои пред Богом, да смилуется надо мной Господь». Но и на храм Божий они жертвовали столько же, сколько раздавали нуждающимся ближним, а себя оставляли лишь третью часть имущества. Однако и эти праведники, уготовляемые Господом стать родителями Богоматери, нуждались еще в одном божественном средстве очищения душ и сердец — в скорбях и печалях. Только в скорбях, посылаемых Богом, душа людей, особенно праведных, еще более очищается, как золото в огне. Врач душ и телес употребляет оружие скорбей, чтобы исторгнуть корни и загладить следы греха, и огнем страдания выжигает заразу наклонности к греховным услаждениям. Так пишет святитель Филарет, митрополит Московский. Не столько дождь, падающий на семена, помогает им прозябать и возрастать, сколько дождь слезный возвращает и приводит в зрелость семя благочестия. Это слова святителя Иоанна Златоуста. Постоянным источником скорби этого «дождя слезного» для праведных родителей Пресвятой Богородицы было то, что они в продолжение 50-летней досупружеской жизни не имели детей. Какое великое горе и источником какой скорби было для еврейской семьи не иметь детей, нам трудно теперь и представить. Теперь многие не только не испытывают скорби при бездетстве, но нередко даже радуются ему. Не то было у евреев. У них бесчадство рассматривалось как тяжкое наказание Божие за тайные и явные грехи, а рождение дитяти избавляло от всеобщего позора. Бездетная Рахиль с отчаянием взывала к мужу: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». И чем праведнее по жизни и более верующим был еврей, тем тяжелее было для него испытание бездетства. Все истинные ветхозаветные праведники жили верою в грядущего Мессию, надеждою на пришествие утехи Израилевой. Каждый ветхозаветный праведник питал в душе надежду, что если не от него, то от его потомства произойдет Мессия, и если не он сам, но его потомки будут участниками славного и блаженного царства мессианского. Бездетство убивало такие надежды, повергало еврейскую семью в крайнюю скорбь, величайшую печаль. Избавлением от такой скорби могло быть только рождение дитяти, как знак особого благоволения Божия, как залог для родителей того, что имя их не исчезнет между братьями их. И вот праведные Иоаким и Анна, конечно, более других, ждавшие пришествия Мессии, подверглись тяжелому испытанию бездетства. Прошло 50 лет их супружеской жизни, а они не имели детей. Это бездетство глубокую скорбь терзало сердца праведников в течение долгих 50 лет. Но эта скорбь еще более очищала их души, а продолжительное бесплодие еще более уготовляло их быть достойными родителями Пресвятой Богородицы, потому что самое рождение ее делало необычным явлением природы, а великим чудом милости и всемогущества Бога, побеждающего законы природы и разрешающего узы неплодства. Поистине, от неплодовия плод воссия мановением всех Содителя и Вседержителя. Сами же праведные Иоаким и Анна, душою очищенные божественным испытанием и телесно умершие для похоти, сделались достойными для принятия великой милости Божией, рождения Преснодевы Богородицы. И угодно было промыслу Божию, чтобы именно тогда, когда скорбь бездетных Иоакима и Анны достигла высшей степени и величайшего напряжения, когда, по словам церковной песни, они особенно горячо «ко Господу в скорби неплодство возопиша», их молитва купна и воздыхание во уши Господни в ниде, и им возвещена была величайшая радостная весть. Не без соизволения Божия было, конечно, и все то, что предшествовало наступлению этого великого события в жизни не только праведных Иоакима и Анны, но и всего человечества. Об этом предание рассказывает так. Наступил один из великих праздников еврейских, когда по закону Моисееву каждый еврей должен был явиться пред лице Господне, к скинии или впоследствии к храму, и здесь принести жертвы Богу. Богобоязненный Иоаким всегда свято соблюдал этот закон. И теперь ни дальность расстояния, ни преклонность старческого возраста не остановили праведника перед далеким путешествием в Иерусалим, где находился храм Господень. С чувством душевного умиления и благоговения, с приготовленной священной жертвой, ступил старец во двор храма, ожидая очереди принести свою жертву Богу и вознести свои молитвы Вседержителю. Вот он перед первосвященником Иссахаром, совершающим народные жертвоприношения. И этот первосвященник, охотно принимавший дары других израильтян, отталкивает дары Иоакима, говоря, «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а, следовательно, и благословение Божие. Наверное, у тебя есть какие-нибудь грехи». Горечь обиды и незаслуженного оскорбления была усилена для праведника тем, что и со стороны окружавших он не только не встретил сочувствия, но и услышал окрик одного рувимлянина, еврея из колена Рувимова. «Ты недостоин приносить дары вместе с нами, ибо ты не оставишь в Израиле потомство». Может ли быть человеку причинено большее горе, чем теперь люди причинили Иоакиму? Можно ли праведнику нанести большую обиду, чем теперь сам высший служитель храма Божия нанес праведному старцу? Душевная рана, которая 50 лет сочилась печалью и скорбью в груди праведника, теперь грубо и безжалостно была обнажена перед всеми, заболела новую нестерпимую болью от жестокого прикосновения чужих немилостивых людей. Праведник, всю свою жизнь отдавший на служение Богу и людям, свято соблюдавший заповеди Господни, был оттолкнут от жертвенника Господня, как величайший грешник, как последний из злодеев. Перед кем же мог теперь излить свою скорбь истерзанного сердца праведный Иоаким, как не пред всевидящим Богом, вдали от людей, от их суеты и неправды? Тяжело теперь было удрученному скорбью праведнику идти даже домой, нести свой незаслуженный позор к соучастнице своего горя, праведной Анне, видеть ее слезы, слышать ее рыдания. И вот праведный Иоаким не возвратился в свой дом, а удалился в пустыню, к стадам своим. там поставил палатку свою, постился 40 дней и 40 ночей, говоря в сердце своем: «Я не приму ни пищи, ни питья, но молитва моя будет мне пищей». А пустыня — это домом до тех пор, пока не услышит и не отнимет от меня поношение Господь Бог Израилев». Здесь, в пустыне, где над человеком расстилается только голубое небо, где человек чувствует себя ближе к Богу, где никакой шум не отвлекает человека от углубленной молитвы к Творцу своему, горячо молился старец об избавлении от поношений и позора. Вспоминая Авраама, своего праотца, которому Господь даровал сына в старости, праведный Иоаким молился, чтобы и ему Господь оказал такую же милость, разрешил неплодство жены его. «Да буду я, — молился праведник, — иметь возможность именоваться отцом ребенка, а не бездетным, и отверженным от Бога терпеть укор от людей». Когда так скорбел, плакал и молился праведный Иоаким в пустыне, праведная Анна предавалась скорби, горько плакала и молилась дома, в саду. «Ов, молитву на горе творяше, ова же в саде поношение нашаше». Слух о всенародном позоре мужа уже дошел до нее и наполнил сердце Анны глубокой печалью. А продолжительное отсутствие Иакова удвоило ее печаль, так что она терзалась двойной печалью и двойным мучением, говоря: «Я оплакиваю и вдовство, и бесплодие мои». Тщетно преданная служанка Анны, Юдиф, утешала ее. С горечью говорила ей Анна: «Удались от меня. Бог глубоко унизил меня». И когда служанка в раздражении напомнила Анне о ее бездетстве, то она еще более огорчилась. Но, послушавшись совета преданной служанки и как бы желая хоть сколько-нибудь уменьшить скорбь, она сняла с траурной одежды, которую обычно носила, оделась в одежды светлые и спустилась в сад свой и села под лавровым деревом. Но печаль не покидала сердце Анны, и все окружающее не только не отвлекало скорбных мыслей Анны, но лишь живо напоминало ей ее бездетство, ее позор, ее горе. Подняв глаза на небо, она увидела на лавровом дереве птичье гнездо с маленькими птенцами. Это зрелище снова наполнило сердце праведной Анны скорбью, и она воскликнула с горестью и слезами: «Горе мне! За что я так проклята перед сынами израильскими? Они смеются надо мной и оскорбляют меня. О, горе мне! Кому я уподоблю себя? Я не могу сравниться с птицами небесными, потому что и птицы плодовиты перед Тобой, Господи. Не могу сравниться с тварями земными, потому что и они плодовиты. Я не могу сравниться ни с морем, потому что оно полно рыбами, ни с землею, потому что она дает плоды во времена свои и благословляет Господа». И стала Анна горячо молиться Господу о прекращении печали сердца ее, о разрешении неплодства, о неспослании радости чадорождения. Услышана была скорбная и слезная молитва праведницы: «И рыдание Анны в радость приложися». Предстал перед ней ангел Господень и возвестил ей радостную весть, сказав: «Анна, Бог услышал молитву твою. Ты зачнешь и родишь черь преблагословенную. Через нее будет славен во всем мире род твой. Через нее получат благословение все племена земные, и всему миру будет даровано счастье. Имя же ей будет Мария». Кто опишет радость и ликование сердца праведницы при этой вести небожителя? Велика была скорбь ее, неизмеримо же больше была теперь радость и ликование ее. Но и в ликовании, как и в скорби, праведники не забывают Господа. В скорби они молятся и просят, а в радости благодарят и славословят Господа. И первым порывом переполненного благодарностью сердца праведницы было обещание посвятить дочь своих горячих молитв и великой милости Господней на служение даровавшему эту милость Богу. «Пусть она служит ему, — сказала Анна, — и прославляет святое имя Божие день и ночь во все время своей жизни». Но переполняющая сердце радость ищет излиться вовне, и, окрыленная этой радостью, Анна спешит в Иерусалим, чтобы найти мужа, разделить с ним радость и воздать благодарение Господу в храме его. И праведному Иоакиму была в то же время, как и праведной Анне, возвещена отрадная весть. Когда 40-дневным постом, воздыханием и молитвой душа праведного старца была приготовлена к принятию божественной радостной вести, ангел явился Иоакиму в пустыне и сказал ему: «Иоаким, услышал Бог молитву твою. жена твоя Анна зачнет и родит тебе дщерь, рождение которой будет радостью для всего мира. И вот тебе знамение, что я благовествую истину. Иди в Иерусалим, к храму Божию, и там, у золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я возвестил то же самое». Обрадованный ангельским благовестием, праведный старец поспешил в Иерусалимский храм и действительно нашел у золотых ворот молящуюся Анну. И радовались великой радостью праведники вместе, словословия Господа. Молва о чудесном событии быстро распространилась среди народа. И когда Иоаким принес обильные дары Господу, то первосвященник Иссахар, раньше грубо оттолкнувший дары Иоакима, теперь милостиво принял их. Обрадованный старец сказал: «Теперь знаю я, что внял мне Господь и отпустил мне все грехи мои». В веселье и ликование возвратились праведные Иоаким и Анна в Назарет, в дом свой. И когда Анна зачала, то она с радостью говорила: «Теперь знаю, что Господь Бог благословил меня, ибо я была вдовой, и вот нет этого боли. Я была неплодной, и я зачала». В трепетной радости и в святом благоговении провели праведные родители Пресвятой Богородицы 9 месяцев. Когда на девятый месяц праведная Анна родила, то она спросила ходившую за ней женщину: «Кого я родила?» Та ответила: «Дочь». И воскликнула Анна: «Возвеселилась душа моя в день сей». Так в маленьком галилейском городе, в скромной семье святых и праведных Иоакима и Анны, засветилась Деница, рождающая солнце, Христа. Родилась Мать радости, сокровище жизни, света чертог. Сей день Господень, радуйтесь, люди.
1: Отрывки из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Рождество Пресвятой Богородицы» для вас читала Ольга Суровегина.

0: прозвучали первая, шестая и девятая песни канона Пресвятой Богородицы композитора Павла Чеснокова в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Слово на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Придите все народы, весь род человеческий, всяк язык, возраст и чин. Радостно прославим день рождения всемирной радости. Если и язычники, когда демоны ложными вымыслами тайно уловляли их ум и затмевали истину, проводили со всякою почестью дни рождения своих царей, даже таких, которых жизнь нередко была порочна, принося им каждый посильные дары, то не более ли мы должны почтить день рождения Богоматери, через которую весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы переменилась в радость? Ева слышала определение Божье: «В болезнях родишь и чада», а Марии возвещено: «Радуйся, благодатная». То и сказано: «К мужу твоему обращение твое, а этой Господь с тобою». Но что мы принесем в дар Матери Слова, кроме Слова? Да восторжествует вся тварь и да прославит священнейшую летросль священной Анны. Она родила миру неотъемлемое сокровище благих. Через нее вочеловечившийся Творец привел всю тварь в лучшее состояние. Человек, поставленный между миром духовным и вещественным, связывает собою все видимое творение с невидимым. Так и Творец, Слово Божие, соединившись с естеством человеческим, соединился через нее со всею тварью. Итак, прославить разрешение человеческого неплодия, потому что для нас рушилась преграда к блаженству. Но почему Дева-Матерь родилась от неплодной? Потому что чудесами должно было предуготовить путь к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постепенно восходить от меньшего к большему. Впрочем, я знаю другую причину этого, гораздо возвышеннее и божественнее. Именно природа уступает могуществу благодати и, объятая трепетом, останавливается, не смея идти далее. Так как Дева Богородица долженствовала родиться от Анны, то природа не дерзала предупредить семени благодати, но оставалась бесплотную, доколе благодать не произрастила плода. Надлежало родиться первородной, чтобы родить перворожденного всей твари, в нем же вся состояться. О, блаженная чета Иоаким и Анна! Вся тварь обязана вам благодарностью. Через вас она принесла Творцу дар всех даров драгоценнейший, чистую Матерь, единую достойную Творца. О, всеблаженные чресла Иоакима, из коих произошло святейшее семя! О, чистейшая утроба Анны, в которой тихо зачался, образовался, из которой родился плод святейший! О, чрево, носившее в себе одушевленное небо всех небес пространнейшее! О, земля, принесшая обилие хлеба животного, как сам Христос сказал: «Аще зерно пшенично пад на землю не умрет, то едино пребывает!» О, сосцы, воздаившие кормилицу питателя мира! О, чудеса чудес! О, явление всех удивительнейшее! Такими-то чудесами должно было предуготовить путь к неизглаголенному и снисходительному воплощению Божию. Что ж далее скажу? Мой ум выходит из себя самого, то страх, то удовольствие занимает душу, сердце волнуется, язык немеет. Изнемогаю от восторга, падаю пред величием чудес. но сильное чувство сделало меня вдохновенным. Умолкни страсть, удались страх. Взыграй, цивница духа, да возвеселятся небеса и радуется земля.
2: Прозвучали фрагменты «Слова первого на Рождество Пресвятой Богородицы» преподобного Иоанна Дамаскина. Читал диакон Леонид Казаков.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Мы будем говорить о святителе Иоанне Златоусте. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Святитель Иоанн Златоуст. Мало кто из святых отцов так хорошо знаком каждому православному человеку, потому что в наших храмах служится литургия святителя Иоанна Златоуста. За его вот таким вот авторством мы ее знаем. И поэтому, наверное, когда мы празднуем собор трех святителей, из этих трех святителей мы, ну, зачастую ничего не можем сказать ни про Григория Богослова, ни про Василия Великого, зато про Иоанна Златоуста вот сердце наше откликнется, да. Хотелось бы, конечно, чтобы про всех вот таких вот значимых отцов и учителей церкви мы могли что-то сказать, чтобы наше сердце откликалось на их вклад в жизнь церкви, прежде всего, жизнь мысли, богословия, то есть это то, что и есть наша вера, богословие, чтобы и другие тоже удостоились нашего внимания, так можно сказать, усовестить самих себя вот таким вот оборотом. Но знаем ли мы что-то об Иоанне Златоусте? Выходили такие несколько томов собрания его сочинений, по-моему, в 90-е годы?
1: Ну да, и принтное воспроизведение, там порядка 12 томов.
0: Слова довольно длинные. Иоанн Златоуст недаром так назван. Он был выдающимся проповедником, необычайно популярным. На его проповеди стекалось множество народа, битком набитые огромные соборы. Его слово доносилось, люди были в восторге, это был религиозный восторг и восторг культурный. Аплодировали Иоанну Златоусту не только в начале и в конце, но и в каких-то наиболее удачных оборотах риторических. Все это сегодня нам читать сложно, зато очень нам знакомо, конечно, слово Иоанна Златоуста на Пасху. Совершенно не похожее на все его сочинения, краткое, динамичное. Еще раз скажу, очень краткое, в отличие от всех остальных. И думаю, что ж такое? Почему это так? Ну, может быть, вот такое чудо Пасхи здесь сыграло свою роль. И вот здесь опять же, да, вот Иоанн Златоуст каждую Пасху к нам обращается, и это слово звучит в этот момент богослужения пасхального, и мы переживаем Иоанна Златоуста, как будто вот каждый был на том богослужении, где он сам служил, потому что вот близок нам этот как раз слог, к которому Иоанн Златоуст на Пасху обращается, и, пожалуй, это одно из самых таких центральных переживаний пасхальной ночи наравне с тропарем, кондаком Пасхи. И, конечно, «Христос воскресе» для людей церковных неразделимо со словами Иоанна Златоуста в его пасхальном слове. А что еще мы знаем про Иоанна Златоуста? Знаем ли мы его биографию? Знаем ли мы, какой это был человек? Знакомы ли мы с его наследием более широко? Потому что, в общем-то, это да, это очень много, что у нас есть литургия Иоанна Златоуста, вот это слово, но это очень мало, что можно о нем сказать. И что вообще важнее в том, что он был прославлен как святитель? Его жизненный путь, его действия какие-то, его вот исповедничество, его слово к пастве – или его наследие, вот как других представителей в соборе трех святителей, это прежде всего богословское учение. И чем Иоанн Златоуст отличается вот от тех других двух представителей этого собора, от Василия Великого, от Григория Богослова?
1: Ну, здесь, кстати, нужно некоторое сделать дополнение вот вашим словам о наследии Иоанна Златоуста в нашем представлении об Иоанне Златоусте. Действительно, слово впечатляющее, пасхальное, но, как вот в 20 веке выяснилось, большинство ученых с этим согласны, оно не принадлежит Иоанну Златоусту.
0: А кому?
1: Там делаются предположения насчет авторства, но оно более позднего времени, хотя оно у нас вот так сопряжено с Иоанном Златоустом, оказывается.
0: Ну, то есть получилось, как с Дионисием Ареопагитом, да? Что сочинение, которое приписали человеку, который жил в первом веке.
1: Там иначе, потому что, видимо, сам автор, который остается для нас неизвестным, он...
0: Сам подписался.
1: Он себя вот так именно обозначил, именно связал он с учеником апостола Павла.
0: А здесь как же так получилось?
1: А как у нас получается вот в нашей православной традиции, когда сочинения одних авторов усваиваются другим? Это очень частая ситуация. Дело в том, что в древнем мире авторство иначе понималось, чем у нас. То есть у нас, например, есть такое понятие плагиат, то есть взял чужое, выдал за свое. А в античности было наоборот. Написал что-то свое, но выдал за чужое. поскольку назваться чьим-то именем – это честь для тебя, для твоего текста, который ты создал, усвоить это Иоанна Златоусту, какому-нибудь великому отцу древности, это вот исполняет тебя значимостью. То есть вот такое представление.
0: Ну, литургию-то Иоанн Златоуст хотя бы составил.
1: Скорее всего, тоже. Дело в том, что подразумевать под составлением и что подразумевать под авторством. Конечно, эта литургия, как и Василия Великого, она более древнего происхождения. Здесь, конечно, вот особый вопрос.
0: Ну вот такой канон личнопоследования, которое мы сегодня имеем, все-таки это Иоанн Златоуст каким-то образом закрепил, скажем так.
1: Она закрепилась в таком виде во времена Иоанна Златоуста. То есть понятно, что эта литургия восходит к его времени.
0: А не так, что
1: она
0: все
1: связана, конечно, вот с той традицией антиохийской, которую Иоанн Златоуст представлял. То есть вот это наследие местной церкви, традиции местной церкви, к которой Иоанн Златоуст определенно руку приложил. Не случайно эта литургия называется Иоанна Златоуста. Но не так, чтобы он вот сел за письменный стол и написал, да, благословенно царство и так далее. Угу. Это, конечно, уже относится, может быть, к редакторской работе, к каким-то дополнениям.
0: Ну, как составитель,
1: далее.
0: Да. Угу.
1: Как, не, даже не как составитель, как один из редакторов вот этого текста более древнего. И как тот авторитетный автор, с которым эту литургию теперь принято связывать.
0: Ну, потом еще служили одинаково в разных церквах.
1: Не совсем. Тогда существовали еще местные традиции очень сильные. И служили, наоборот, по-разному. Во-первых, вообще это и для современной церкви совершенно не противопоказано. У нас вот как-то этого нет, наличия разных традиций литургических. Ну, в поместных церквях есть, конечно, какие-то отличия, но в основном все то же самое. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Василий Великий. Там другие литургии православные не служатся, там апостол Яков очень редко, а остальные вообще забыты, хотя они существуют, их тексты есть. Да, у нас,
0: а у нас как-то
1: все несколько унифицировано.
0: Да.
1: И это объединяет,
0: шаг
1: надо
0: лево,
1: сказать,
0: шаг вправо,
1: нашу литургическую молитвенную жизнь.
0: Да.
1: И формализирует ее. Так,
0: то есть
1: конечно,
0: Иоанн Златоуст
1: в древности нет.
0: Своим авторитетом не запрещал служить по-разному. Не в том смысле, что вот служить только так и все.
1: Да, я думаю, что вообще тогда было другое отношение вот между собратьями и епископами, между епископами и пресвитерами насчет того, что там запретить, не давать, не пущать и так далее. Ну, такое, конечно, случалось, все в истории было. Но все-таки это были другие отношения, наверное, соответствующие тому обществу античному, в котором жил Иоанн Златоуст. Там ведь еще были очень сильные традиции вот, демократии, несмотря на то, что вроде бы Римская империя времен Иоанна Златоуста – это монархия. Ну, вот в наших таких традиционных категориях.
0: Ну, империя,
1: да. Да, и властитель, император, он самодержец. Но традиции местной демократии, местной власти, вот муниципии там, разного рода другие местные такие, они сохранялись как вполне такие демократические. Ну, или, во всяком случае, там, аристократические, то есть был сенат, была там местная знать, которая тоже много чего решала. То есть это не была такая вертикаль власти, как мы это можем представить. То же самое и церковь. Существовали местные церкви, достаточно независимые. Вот Иоанн Златоуст происходит из Антиохии. Это местная своя традиция антиохийская, достаточно сильно отличающаяся, скажем, от того, что Иоанн Златоуст вел в Константинополе, когда стал архиепископом, и отличающаяся от того, что, например, мы видим в Александрии, уж тем более от того, что там в Риме, на Западе, да, в латиноязычном мире. То есть вот многообразие христианства, многообразие даже не то чтобы христианства, многообразие православия тогда существовало именно за счет вот этих разных местных традиций.
0: То есть просто в последующие века авторитет и само имя Иоанна Златоуста, оно так вот закрепилось,
1: конечно,
0: за именно,
1: да,
0: вот,
1: конечно,
0: этим чинопоследованием.
1: Это было очень важно и для столичной кафедры, потому что это, наверное, один из первых таких знаменитых святителей на этой кафедре. То есть это утверждает, да, утверждает авторитет Царьграда как первенствующий на всем Востоке кафедры.
0: Да, смотрите, у нас святые епископы.
1: Да, да, угу. Такие великие святители, как Иоанн Златоуст.
0: Да, потому что все-таки в Константинополе никто из апостолов не было, в Риме-то был, и надо было тоже кого-то,
1: да,
0: иметь во главе.
1: Да, и даже здесь не вопрос, кто был, а кто не был, а потому что все-таки Малая Азия – это такой нахоженный апостолами регион, где помещается новая столица, была помещена Константином Великим в древнем городе Византии.
0: Но все-таки, как вы скажете, вот Иоанн Златоуст, он святитель, и в собор трех святителей он включен прежде всего за свою жизнь, вот подвижническую, архипастырскую, или за свое богословское наследие?
1: Я думаю, что здесь скорее по совокупности заслуг. Тем более, что собор трех святителей, ведь он, если внимательно, наверное, посмотреть на этих святых, он несколько странное может произвести впечатление. Потому что возникает вопрос, а почему здесь Иоанн Златоуст, например, помещен, а не младший брат Василия Великого Григорий Ниский?
0: Да, три каппадокийца,
1: вот они,
0: хорошо.
1: Вот
0: да.
1: они трое.
0: Они всегда трое везде.
1: Да.
0: В истории церкви, в истории богословия, в любой книжке по догматическому богословию они всегда трое. Вот три святителя.
1: Да.
0: Вот они, три каппадокийца.
1: Василий святитель Григорий Ниский даже дописывал книги за своего старшего брата Василия Великого. Вот, например, там трактат об устроении
0: Почему
1: человека.
0: Почему же его там нет, а есть Иоанн Златоуст, который жил позже?
1: Позже жил, да, несколько. Младший современник каппадокийцев. Ну, видимо, здесь можно многими резонами объяснить. В частности, то, что святитель Григорий Ниский вот не безупречен, может быть, в некоторых своих богословских суждениях был, хотя его произведения никогда не осуждали, уж не были его самого, но известно вот, влияние Оригена на святителя Григория Ниского. У святителя Григория Ниского есть тоже вот своя версия апокатастасиса, то есть восстановление всех. Ну, не такая очевидная, как у Оригена, но все-таки. И так далее. То есть, вот...
0: Сейчас я хочу сделать паузу, чтобы каждый обратился к своей вере и подумал, нет ли у него теории апокатастасиса.
1: Ну, сейчас-то уже непонятно, кто что думает. Тогда все-таки еще существовало вот такое, ну, может быть, наивное представление, что, смотрите, разум, он общий у всех людей. Ну, вот как это и древние философы учили.
0: Да. Все мы люди, все мы человеки. Как мне часто пишут в отзывах наши слушатели, вы не можете говорить плохо про Сталина, он же человек.
1: Ну, это уже отдельный вопрос, такого уже, может быть, патологического плана. А то, что тогда люди считали, это же было вот этим утверждением разума, как такой общей сферы смыслов, общей для всех людей. Поэтому, например, и возможны догматы. То есть догмат это такое вот общее представление, общее, понятное всем суждение.
0: Да.
1: Это отличается от нашего понимания, ну, распространенного понимания догматов. Да. Посмотрите, вот такие непонятные формулы, загадки, которые вообще нельзя понять умом, это надо как-то верить в это.
0: Да. Вообще, что такое одна вера? Вот я тоже сталкиваюсь с тем, что люди очень часто говорят, ну, вы знаете, вы так говорите, я верую, ну, я верую по-своему, ну, я верую.
1: Ну, да.
0: То есть главное, я верую, но по-своему.
1: Да. Это, конечно,
0: немыслимо. Что значит по-своему? Значит, что такое догмат? Никаких по-своему нет.
1: Да,
0: нельзя.
1: Это разговор не для древнего человека, потому что, ну вот для, имеется в виду, для современника святых отцов, потому что вера, да, действительно важнейшая добродетель христианина, но вера скорее мыслилась как что-то вводящее в круг этих христианских смыслов.
0: Ну, еще ведь вопрос в том, что говорить о том, что кто-то верует, кто-то не верует, вообще было бессмысленно в древнем мире. Кто-то верит, кто-то не верит. Об этом речь вообще не шла.
1: Да, вера — это принятие Христа, это его исповедание.
0: Это с чего сегодня мы так говорим? Тогда было просто принятие Христа.
1: Да, принятие Христа. Но за принятием Христа начинается познание Христа, познание Троицы, жизнь в Троице. Жизнь в Троице — это познание в Троице. Жизнь во Христе — это познание Христа. Жизнь в Духе — это познание Духа.
0: То есть все познание. Тогда все-таки о богословском наследии Иоанна Златоуста. В чем его главный вклад?
1: Богословское наследие его разнообразно. Догматических, между прочим, произведений не так много, и они, можно сказать, вторичные по сравнению с тем, что у тех же каппадокийцев мы встречаем. У него есть и книги против Евномия, то есть это вот такой неоарианин, с которым Василий Великий и Григорий Богослов полемизировали.
0: В общем-то, время, когда жил Иоанн Златоуст, было тихое. Это, значит, у нас конец 4 века.
1: Да, первая половина 5.
0: Первая половина 5. Время тихое, особых таких богословских споров не бушевало.
1: Да, были, конечно, разные вопросы, всегда они возникали, богословские, но чего-то подобного, например, арианству, которое потрясало в 4 веке церковь, уже не было. Арианство сходило на нет и было уже для церковного сознания периферийным, хотя оно сохранялось, например, на Западе, но все-таки уже не так эта тема была актуальна.
0: Ну вот а какие темы богословские Иоанна Златоуста занимали?
1: Иоанн Златоуст вообще богослов очень специфический. Его дар, можно сказать, это дар такого богослова-моралиста. Мы, конечно, не очень, как правило, хорошо к моралистам относимся.
0: Ну почему? У нас все их обожают.
1: Старая такая этимология народная, она слово «моралист» и «мораль» возводила к глаголу «марать».
0: Ну, это был еще тот народ. А этот народ уже так не считает. Почему? Но... Потому что слушать проповедь о морали, либо слушать проповедь о основах веры, разные вещи для слушателя и для того, кто проповедует. Потому что одно дело сказать что-то такое моралистичное, и мне не нужно готовиться, я и так все это с детства знаю, и слушатели и так все поняли, и домой пошли.
1: Ну да, можно сказать это...
0: А об основах веры сказать, это нужно, извините, сколько здесь пуд соли съесть, чтобы до этого дойти.
1: Да, это уровень такой, можно сказать, средний, да. Понятно, что там разговор о добродетелях, о исполнении заповедей, он предшествует вопросам какого-то высокого богословия. То есть ты сначала руки помой, а потом уже приступай к чему-то высокому. И в этом отношении мораль универсальна. Тем более, надо сказать, что античная культура, особенно вот последний период, вообще последний период античности, а мы еще как раз с Иоанном Златоустом находимся вот в античном мире, это культура такая очень моралистическая. То есть вот моралистическая эта тема этики в обществе, она во всех практически философских школах разбиралась. Мало того, она доминировала и в стоицизме в позднем.
0: Вот в этот период.
1: Да, в этот период и позднее. Угу. И эпикурейство тоже было насквозь моралистично.
0: То есть Иоанн Златоуст был современен философскому знанию.
1: Да,
0: этого периода.
1: Современен философскому знанию. А философское знание воспринималось иногда как вот искусство правильно жить. Угу. Искусство добродетельно жить, искусство жить так, ну, скажем, в языческом варианте, угу, чтобы тебе вот содействовали как-то боги, например, или чтобы быть приятным Богу истинному, угу, если ты христианин. То есть вот это людей занимало. Тем более существовало еще представление о том, что философия – это вообще добродетельная жизнь, что это, угу, вот такая... жизнь в согласии с самим собой, с Богом, угу, или с богами.
0: Знаете, часто люди, которые любят цитировать, ссылаются на место из апостола Павла «Не увлекайтесь философией». Вот понимание этого места, конечно, буквальное, что философия – это зло, а религия – это добро, оно, конечно, губительно, потому что, как мне представляется, для апостола Павла, собственно, никакой религии вообще не существует. А просто есть истинная философия, да, она вот сейчас. Да. Поэтому не надо другой, когда у вас есть это.
1: Да, это следует просто из текста. Там, да никто не увлечет вас философией, потом, да, говорит, какой философии, там, по стихиям мира, а не по Христу. То есть, да, можно понять, что, да, есть и философия по Христу.
0: Вот, вам уже дана она. Так которой... это любой, извините, философ и античной школы тоже так говорил. Я вам говорю вот так вот.
1: А тем более,
0: и не надо ходить к тем.
1: Не все античные философы учили, что основывали философию на стихиях мира. Может быть, подразумевается какая-то конкретная философия, вроде того же эпикурейства, с которой был знаком апостол Павел. То есть она считалась такой безбожной философией другими философами.
0: Ну, конечно, он говорил о реалиях своего времени.
1: Поэтому я думаю, что именно вот этот дар такого нравоучителя был у Иоанна Златоуста главный, и он, конечно, придавал этому нравоучению, ну, обычно под нравоучением что-то такое действительно скучное подразумевается.
0: А у него было блестящее.
1: Да, это, конечно, было облечено в форму очень изящную, тогда очень...
0: На высоком культурном уровне, скажем так.
1: Да,
0: умел очень... изъясняться.
1: Да.
0: Дай Бог каждому сегодня, и я думаю, уже это заслуживает, чтобы этот святой отец был одним из самых почитаемых. Но и он еще превращал это в потрясающее действо. Знаете, люди ждали воскресенья как главного дня. Почему? Потому что туда придут, и там будет вот это, вот горение этого оратора. Они это увидят. И это горение, место этому горению, литургия. Вот в литургии. И повод этому горению, да, — это Священное Писание. Вот, а как комментатор Священного Писания Иоанн Златоуст?
1: Иоанн Златоуст вообще относился вот к антиохийской школе богословской. Он был связан с Диодором Тарсийским, знаменитым толкователем Священного Писания. Был его, можно сказать, учеником. А антиохийская школа, она известна тем, что, в отличие от Александрийской, здесь вот, опять же, конкуренция разных традиций имеет место, что она очень критически, ну, критически относилась к аллегорезе Александрийской. То есть это вот такой способ понимания Священного Писания, где задействованы, например, очень широко ресурсы философии, где сам библейский текст, даже исторических книг, он понимается, ну, совершенно вот...
0: В духе.
1: Да, совершенно в духе, в отрыве от какой-либо исторической конкретики. Угу. И это, конечно, например, сейчас современному читателю очень странно это читать, потому что он не может понять, откуда это все берется. Он может, конечно, сказать, ну, я такой вот грешный, несовершенный человек, мне этого не понять, а это вот великие люди видели в букве Священного Писания вот такие вещи, которые, ну, никогда не догадаешься, что это об этом.
0: Напрашивается вывод, что это фантазия.
1: Да, напрашивается вывод, что это фантазия, но эта фантазия не просто вот такой полет воображения. Это то, что вот соответствовало представлению о откровении у людей того времени.
0: Которое открывается непрерывно. Не то, что оно открылось в одно время, и все, и да. закрылось. Постоянно открывается. Вот мы сейчас говорим, а откровение все нисходит и нисходит.
1: Да, открывается в церкви, так как мы верны и пребываем в церкви во Христе, то на нас почиет Святой Дух, как на пророках, на патриархах, то есть христианам дан тот же пророческий дар, тоже пророческое слово, как и ветхозаветным пророкам и праведникам.
0: Даже больше, они просто иногда даже не понимали, о чем они пророчествуют, мы это знаем, что все о Христе.
1: Да, в этом мы отношении же грань между вот то, что называется собственной мыслью, да, и Священным Писанием, вот не такая, как, например, у нас, да. Это какие-то вещи, связанные, существующие в одном и том же веянии Духа, и откровение, и слово проповеди.
0: А Иоанн Златоуст, он не, ну, грубо говоря, не фантазировал по поводу Священного Писания.
1: Да, антиохийская школа предполагала, ну, типологию, как это называется, ну, такой вот способ толкования, где, скажем, ветхозаветные события являются прообразами новозаветных. Угу. Это, конечно, и александрийцы тоже использовали.
0: Сегодня мы бы сказали, что это такой более научный подход.
1: Да, это умеренный аллегоризм, а часто, скажем, разные библейские сюжеты объяснялись опорой на психологию, на исторические реалии, угу. потому что все-таки вот Палестина, она как бы ближе к Антиохии, да, чем, например, даже Александрия. Ну, именно по духу, да, и, скажем, сирийская традиция, которая тоже вот на антиохийское богословие повлияла, она вообще примыкает к уже реалиям палестинским и в языковом плане, и в богословском.
0: А как вы считаете, все-таки действительно ли мало ссылаются сегодня на Иоанна Златоуста? И если вы согласны, то почему это происходит? Почему так мало ссылаются на него?
1: А кто ссылается, где, когда?
0: Ну, вот когда люди, допустим, пытаются составить, ну, скажем, статью или проповедь на тему какого-то места из Священного Писания. Где мы видим, а Иоанн Златоуст это толкует так-то?
1: Может быть, кто-то так и делает. Добросовестный проповедник, священник открывает Иоанна Златоуста, открывает Феофилакта Болгарского, который тоже на Иоанна Златоуста ориентируется.
0: Феофилакта открывают, там все четко, ясно, кратко.
1: Иоанна Златоуста тоже достаточно ясно и кратко, хотя...
0: А у Иоанна Златоуста очень много параллелей с другими местами Священного Писания.
1: И человек, вот, например, толкование хочет... на Евангелие от Матфея, достаточно классическое, да, произведение. Интересно, что какие-то психологические особенности подмечает. Ну вот, в частности, это как раз разбирается в связи с богословием Иоанна Златоуста. Он, как антиохиец, как выходец вот из школы Диодора Тарсийского, он достаточно критически относился вот к этому Александрийскому, которое впоследствии было утверждено, идее Богородицы. То есть вот этот термин, он, например, никогда практически не употребляет.
0: Иоанн Златоуст?
1: Да.
0: А почему?
1: А почему? Ну, это отдельный разговор. Здесь вот иногда видят, что, смотрите, вот из этой ведь антиохийской школы вышел Несторий, который как раз вот, которого вначале это и возмутило. Это практика, широко распространившаяся.
0: Термин.
1: Да, термин. И,
0: как бы унижающий Бога.
1: Да.
0: Что это такое?
1: Да, стоящий за ним смысл, что, угу. ну, как может быть женщина родить Бога? Это же странно.
0: Да.
1: Значит, можно лучше называть Христородица, а же Христа родила,
0: да.
1: чем Богородица. И завязался этот спор, который как раз связан с именем Нестория, Кирилла Александрийского и других богословов. Ну, это период, как раз примыкавший к жизни Иоанна Златоуста непосредственно. Так вот, он пытается, например, вникнуть в психологию персонажей, в частности, вот известное чудо в Кане Галилейской, где Богородица просит Иисуса Христа сотворить чудо и дать пирующим то, чего у них не хватает, вина, что Спаситель исполняет. И Иоанн Златоуст пишет, что вот смотрите, вот в этом можно заподозрить некоторое тщеславие, может быть, Богородицы. Вот она хочет показать, что, вот, во-первых, у нее есть сын, а во-вторых, этот сын непростой человек, не последний человек. То есть вот такое толкование вполне, ну, может быть, и в духе нашего времени. То есть мы бы тоже могли, если бы набрались смелости, подобным же образом размышлять. То есть вот это Иоанн Златоуст. Ну, кроме всего прочего, конечно, вот его многочисленные увещевания. То есть это... можно назвать так, гений общения, гений обращения к людям, угу. в самых разных ситуациях. И это тоже очень по-античному, потому что античная культура – это культура слова, это культура диалога, культура вот беседы, какого-то постоянного объяснения, что нужно, что не нужно, как поступать, как не поступать, почему так поступать, а не иначе. Вот это тоже, можно сказать, стихия Иоанна Златоуста, где он чувствует себя как рыба в воде. И все это в такой изящной форме красноречия, может быть, сейчас оно кому-то покажется слишком таким занудным, однообразным, слишком уж витиеватым.
0: Затянутым.
1: Да. Но тогда это на людей производило сильное впечатление, потому что перед воображением, а это очень тоже важная, оказывается, тема для восприятия подобных текстов, ну, вставали целые огромные картины и библейского повествования, и мира, который вот во всем своем величии открывался перед человеком, мира, созданного Богом, который весь пронизан божественным присутствием. И таких слов, таких вот картин, написанных словом, да, у Иоанна Златоуста достаточно много. В этом его, я думаю, богословское значение для нас.
0: Мы прерываем наш рассказ и продолжим в следующей программе о жизни Иоанна Златоуста, рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передача была Марина Лобанова. До свидания.

0: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19:00 по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: прозвучала молитва «Отче наш» Римского-Корсакова в обработке Касторского в исполнении хора собора Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Левин был женат третий месяц. Он был счастлив, но совсем не так, как ожидал. На каждом шагу он находил разочарование в прежних мечтах и новое неожиданное очарование. Левин был счастлив, но, вступив в семейную жизнь, он на каждом шагу видел, что это было совсем не то, что он воображал. На каждом шагу он испытывал то, что испытывал бы человек, любовавшийся плавным, счастливым ходом лодочки по озеру, после того, как он бы сам сел в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что под ногами вода, и надо грести, и что непривычным рукам больно, что только смотреть на это легко, а что делать это, хотя и очень радостно, но очень трудно. Бывало холостым, глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность. Он только презрительно улыбался в душе. В его будущей супружеской жизни не только не могло быть, по его убеждению, ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось, ему должны были быть во всем совершенно не похожи на жизнь других. И вдруг вместо этого жизнь его с женою не только не сложилась особенно, а, напротив, вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде, но которые теперь против его воли получали необыкновенную и неопровержимую значительность. Несмотря на то, что Левин полагал, что он имеет самые точные понятия о семейной жизни, он, как и все мужчины, представлял себе невольно семейную жизнь только как наслаждение любви, которой ничто не должно было препятствовать и от которой не должны были отвлекать мелкие заботы. Он должен был, по его понятию, работать свою работу и отдыхать от нее в счастье и любви. Она должна была быть любима и только. Но он, как и все мужчины, забывал, что и ей надо работать. И он удивлялся, как она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла в первые же, не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфяках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и тому подобном. Еще бывший женихом, он был поражен той определенностью, с которой она отказалась от поездки за границу и решила ехать в деревню. Как будто она знала что-то такое, что нужно, и кроме своей любви могла еще думать о постороннем. Это оскорбило его тогда. И теперь несколько раз ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его. Но он видел, что это ей необходимо. И он, любя ее, хотя и не понимал, зачем, хотя и посмеивался над этими заботами, не мог не любоваться ими. Он посмеивался над тем, как она расставляла мебель, привезенную из Москвы, как убирала по-новому свою и его комнату, как вешала гардины, как распределяла будущее помещение для гостей, для Долли, как устраивала помещение своей новой девушки.

девушке, как заказывала обед старику повару, как входила в препирание с Агафьей Михайловной, отстраняя ее от провизии. Он видел, что старик-повар улыбался, любуясь ею, и слушая ее неумелые, невозможные приказания. Видел, что Агафья Михайловна задумчиво и ласково покачивала головой на новые распоряжения молодой барыни в кладовой. Видел, что Кити была необыкновенно мила, когда она, смеясь и плача, приходила к нему объявить, что девушка Маша привыкла считать ее барышней, и оттого ее никто не слушает. Ему это казалось мило, но странно, и он думал, что лучше бы было без этого. Он не знал того чувства перемены, которое она испытывала после того, как ей дома иногда хотелось капусты с квасом или конфет, и ни того, ни другого нельзя было иметь. А теперь она могла заказать, что хотела, купить груды конфет и сдержать, сколько хотела денег, и заказать, какое хотела пирожное. Она теперь с радостью мечтала о приезде Доли с детьми, в особенности потому, что она для детей будет заказывать любимое каждым пирожное, а Долли оценит все ее новое устройство. Она сама не знала, зачем и для чего, но домашнее хозяйство неудержимо влекло ее к себе. Она, инстинктивно чувствуя приближение весны и зная, что будут и ненастные дни, вела, как умела, свое гнездо и торопилась в одно время и вить его, и учиться, как это делать. Эта мелочная озабоченность Кити, столь противоположная идеалу Левина возвышенного счастья первого времени, была одной из разочарований. И эта милая озабоченность, которой смысла он не понимал, но не мог не любить, была одной из новых очарований. Другое разочарование и очарование были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между им и женою могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных. И вдруг с первых же дней они поссорились, так что она сказала ему, что он не любит ее, любит себя одного. Заплакала и замахала руками. Первая эта их ссора произошла от того, что Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса доли, потому что хотел проехать ближнюю дорогой, и заблудился. Он ехал домой, только думая о ней, о ее любви, о своем счастье. И чем ближе подъезжал, тем больше разгоралась в нем нежность к ней. Он вбежал в комнату с тем же чувством и еще сильнейшим, чем то, с каким он приехал к Щербатским делать предложение. И вдруг его встретило мрачное, никогда не виданное им в ней выражение. Он хотел поцеловать ее. Она оттолкнула его. «Что ты? Тебе весело?» Начала она, желая быть спокойно ядовитой. Но только что она открыла рот, как слова упреков бессмысленной ревности, всего, что мучило ее в эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окне, вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного. И убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого, и надо перенести и утишить боль. Никогда он с такой силой после уже не чувствовал этого, но в этот первый раз он долго не мог опомниться. Естественное чувство требовало от него оправдаться, доказать ей вину ее. Но доказать ей вину значило еще больше раздражить ее и сделать больше тот разрыв, который был причиной всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять с себя и на нее перенести вину. Другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его.
Оставаться с таким несправедливым обвинением было мучительно, но, оправдавшись, сделать ей больно было еще хуже. Как человек в полусне, томящийся болью, он хотел оторвать, отбросить от себя больное место и, опомнившись, чувствовал, что больное место он сам. Надо было стараться только помочь больному месту перетерпеть, и он постарался это сделать. Они помирились. Она, осознав свою вину, но не высказав ее, стала нежнее к нему, и они испытали новое, удвоенное счастье любви. Но это не помешало тому, чтобы столкновения эти не повторялись, и даже особенно часто по самым неожиданным и ничтожным поводам. Столкновения эти происходили часто и от того, что они не знали еще, что друг для друга важно, и от того, что все это первое время они оба часто бывали в дурном расположении духа. Когда один был в хорошем, а другой в дурном, то мир не нарушался. Но когда оба случались в дурном расположении, то столкновения происходили из таких непонятных по ничтожности причин, что они потом никак не могли вспомнить, о чем они ссорились. Правда, когда они оба были в хорошем расположении духа, радость жизни их удвоялась. Но все-таки это первое время было тяжелое для них время. Во все это первое время особенно живо чувствовалась натянутость, как бы подергивание в ту, в другую сторону той цепи, которой они были связаны. Вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого по преданию ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминании их обоих самым тяжелым и унизительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые и постыдные обстоятельства этого нездорового времени, когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа, редко бывали сами собою. Только на третий месяц супружества, после возвращения их из Москвы, куда они ездили на месяц, жизнь их стала ровнее. Они только что приехали из Москвы и рады были своему уединению. Он сидел в кабинете у письменного стола и писал. Она в том темно-лиловом платье, которое она носила первые дни замужества и нынче опять надела, и которое было особенно памятно и дорого ему, сидела на диване, на том самом кожаном старинном диване, который стоял всегда в кабинете у деда и отца Левина, и шила английской кладью. Он думал и писал, не переставая радостно чувствовать ее присутствие, занятие его и хозяйством, и книгой, в которой должны были быть изложены основания нового хозяйства, не были оставлены им. Но как прежде эти занятия и мысли показались ему малы и ничтожны в сравнении с мраком, покрывшим всю жизнь, так точно неважны и малы они казались теперь в сравнении с тою облитую ярким светом счастья предстоящую жизнью. Он продолжал свои занятия, но чувствовал теперь, что центр тяжести его внимания перешел на другое, и что вследствие этого он совсем иначе и яснее смотрит на дело. Прежде дело это было для него спасением от жизни. Прежде он чувствовал, что без этого дела жизнь его будет слишком мрачна. Теперь же занятия эти были ему необходимы, чтобы жизнь не была слишком однообразно светла. Взявшись опять за свои бумаги, перечтя то, что было написано, он с удовольствием нашел, что дело стоило того, чтобы им заниматься. Дело было новое и полезное. Многие из прежних мыслей показались ему излишними и крайними, но многие пробелы стали ему ясны, когда он освежил в своей памяти все дело. Он писал теперь новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения по земельной собственности и ложного направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собой централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того, в ущерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника биржевой игры.
Ему казалось, что при нормальном развитии богатства в государстве все эти явления наступают только когда на земледелие положен уже значительный труд, когда оно стало в правильные, по крайней мере, в определенные условия, что богатство страны должно расти равномерно, и в особенности так, чтобы другие отрасли богатства не опережали земледелие, что сообразно с известным состоянием земледелия должны быть соответствующие ему и пути сообщения, и что при нашем неправильном пользовании землей железные дороги, вызванные не экономическую, но политическую необходимостью, были преждевременны, и вместо содействия земледелию, которого ожидали от них, опередив земледелие и вызвав развитие промышленности и кредита, остановили его. И что потому, так же, как одностороннее и преждевременное развитие одного органа в животном помешало бы его общему развитию, так для общего развития богатства в России кредит, пути сообщения, усиление фабричной деятельности, несомненно, необходимые в Европе, где они своевременны, у нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия. Между тем, как он писал свое, она думала о том, как ненатурально внимателен был ее муж с молодым князем Чарским, который очень бестактно любезничал с нею накануне отъезда. «Ведь он ревнует», — думала она. «Боже мой, как он мил и глуп! Он ревнует меня! Если бы он знал, что они все для меня, как Петр-повар!» Думала она, глядя со странным для себя чувством собственности на его затылок и красную шею. Хоть и жалко отрывать его от занятий, но он успеет. Надо посмотреть его лицо. Почувствует ли он, что я смотрю на него? Хочу, чтоб он обратился. Хочу. Ну? И она шире открыла глаза, желая этим усилить действие взгляда. «Да, они отвлекают к себе все соки и дают ложный блеск», — пробормотал он, остановившись писать, и, чувствуя, что она глядит на него и улыбается, оглянулся. «Что?» — спросил он, улыбаясь и вставая. «Оглянулся?» — подумала она. «Ничего, я хотела, чтобы ты оглянулся», — сказала она, глядя на него и желая догадаться, досадно ли ему или нет то, что она оторвала его. «Но ведь как хорошо нам вдвоем, мне, то есть», — сказал он, подходя к ней и сияя улыбкой счастья. «Мне так хорошо, никуда не поеду, особенно в Москву». «А о чем ты думала?» «Я? Я думала...» «Нет, нет, иди пиши, не развлекайся», — сказала она, морща губы. «И мне теперь надо вырезать вот эти дырочки, видишь?» Она взяла ножницы и стала прорезывать. «Нет, скажи же, что?» — сказал он, подсаживаясь к ней и следя за кругообразным движением маленьких ножниц. — Ах, я что думала? Я думала о Москве, о твоем затылке. — За что именно мне такое счастье? Ненатурально, слишком хорошо, — сказал он, целуя ее руку. — Мне напротив, чем лучше, тем натуральнее. — А у тебя косичка, — сказал он, осторожно поворачивая ее голову. — Косичка, видишь вот тут? — Нет. «Нет, мы делом занимаемся». Занятие уже не продолжалось, и они, как виноватые, отскочили друг от друга, когда Кузьма вошел доложить, что чай подан. «А из города приехали?» — спросил Левин у Кузьмы. «Только что приехали, разбираются». «Приходи же скорее», — сказала она ему, уходя из кабинета. «А то без тебя прочту письма. И давай в четыре руки играть». Оставшись один и убрав свои тетради в новый, купленный ею портфель, он стал умывать руки в новом умывальнике с новыми, все с ней уже появившимися элегантными принадлежностями. Левин улыбался своим мыслям и неодобрительно покачивал головой на эти мысли. Чувство, подобное раскаянию, мучило его. Что-то стыдное, изнеженное, капуйское, как он себе называл это, было в его теперешней жизни. «Жить так нехорошо», — думал он. «Вот скоро 3 месяца, а я ничего почти не делаю. Нынче почти в первый раз я взялся серьезно за работу, и что же? Только начал и бросил. Даже обычные свои занятия, и те я почти оставил. По хозяйству и то я почти не хожу, не езжу. То мне жалко ее оставить, то я вижу, что ей скучно.
А я-то думал, что до женитьбы жизнь так себе, кое-как, не считается, а что после женитьбы начнется настоящее. А вот 3 месяца скоро, а я никогда так праздно и бесполезно не проводил время. Нет, это нельзя, надо начать. Разумеется, она не виновата. Ее не в чем было упрекнуть. Я сам должен был быть тверже, выгородить свою мужскую независимость. А то этак можно самому привыкнуть и ее приучить. Разумеется, она не виновата, — говорил он себе. Но трудно человеку недовольному не упрекать кого-нибудь другого и того самого, кто ближе всего ему, в том, в чем он недоволен. И Левину смутно приходило в голову, что не то, что она сама виновата, виноватой она ни в чем не могла быть, но виновато ее воспитание, слишком поверхностное и фривольное, этот дурак Чарский. Она, я знаю, хотела, но не умела остановить его. Да, кроме интереса к дому, это было у нее. Кроме своего туалета и кроме бродери англез. У нее нет серьезных интересов, нет интереса к моему делу, к хозяйству, к мужикам. Ни к музыке, в которой она довольно сильна, ни к чтению. Она ничего не делает и совершенно удовлетворена. Левин в душе осуждал это и не понимал еще, что она готовилась к тому периоду деятельности, который должен был наступить для нее, когда она будет в одно и то же время женой мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить и воспитывать детей. Он не понимал, что она чутьем знала это, и, готовясь к этому страшному труду, не упрекала себе в минутах беззаботности и счастья любви, которыми она пользовалась теперь, весело свивая свое будущее гнездо. Когда Левин вошел наверх, жена его сидела у нового серебряного самовара за новым чайным прибором и, посадив у маленького столика старую Агафью Михайловну с налитой ей чашкой чая, читала письмо Долли, с которой они были в постоянной и частой переписке. «Вишь, посадила меня ваша барыня, велела с ней сидеть», — сказала Агафья Михайловна, дружелюбно улыбаясь на Кити. В этих словах Агафьи Михайловны Левин прочел развязку драмы, которая в последнее время происходила между Агафьей Михайловной и Кити. Он видел, что, несмотря на все огорчение, причиненное Агафье Михайловне новой хозяйкой, отнявшей у нее бразды правления, Кити все-таки победила ее и заставила себя любить. «Вот я и прочла твое письмо», — сказала Кити, подавая ему безграмотное письмо. «Это от той женщины, кажется, твоего брата», — сказала она. «Я не прочла. А это от моих и от Долли. Представь, Долли возила к Сарматским на детский бал Гришу и Таню. Таня была маркизой». Но Левин не слушал ее. Он, покраснев, взял письмо от Марии Николаевны, бывшей любовницы брата Николая, и стал читать его. Это было уже второе письмо от Марии Николаевны. В первом письме Мария Николаевна писала, что брат прогнал ее от себя без вины, и с трогательной наивностью прибавляла, что хотя она опять в нищете, но ничего не просит, не желает, и что только убивает ее мысль о том, что Николай Дмитриевич пропадет без нее по слабости своего здоровья, и просила брата следить за ним. Теперь она писала другое. Она нашла Николая Дмитриевича, опять сошлась с ним в Москве и с ним поехала в губернский город, где он получил место на службе. Но что там он поссорился с начальником и поехал назад в Москву, но дорогой так заболел, что едва ли встанет, — писала она. Все о вас поминали, да и денег больше нет. Прочти, а тебе Доли пишет. Начала была Кити, улыбаясь, но вдруг остановилась, заметив переменившееся выражение лица мужа. «Что ты? Что такое?» «Она мне пишет, что Николай, брат, при смерти. Я поеду». Лицо Кити вдруг переменилось. Мысли о Тане, маркизе, о Доле — все это исчезло. «Когда же ты поедешь?» — сказала она. «Завтра». «И я с тобой, можно?» «Кити, ну что это?» — с упреком сказал. «Как что?» оскорбившись за то, что он как бы с неохотой и досадой принимает ее предложение. «А чего же мне не ехать? Я тебе не буду мешать». «Я еду потому, что мой брат умирает», — сказал Левин. «Для чего ты?» «Для чего? Для того же, для чего и ты». И в такую для меня важную минуту она думает только о том, что ей будет скучно одной, — подумал Левин.
И эта отговорка в деле таком важном рассердила его. «Это невозможно», — сказал он строго. Агафья Михайловна, видя, что дело доходит до ссоры, тихо поставила чашку и вышла. Кити даже не заметила ее. Тон, которым муж сказал последние слова, оскорбил ее, в особенности тем, что он, видимо, не верил тому, что она сказала. «А я тебе говорю, что если ты поедешь, и я поеду с тобой, непременно поеду», — торопливо и гневно заговорила она. «Почему невозможно? Почему ты говоришь, что невозможно?» «Потому что ехать Бог знает куда, по каким дорогам, гостиницам. Ты стеснять меня будешь», — говорил Левин, стараясь быть хладнокровным. «Нисколько. Мне ничего не нужно. Где ты можешь, там и я». «Ну, уже по одному тому, что там эта женщина, с которой ты не можешь сближаться». «Я ничего не знаю и знать не хочу. Кто там и что? Я знаю, что брат моего мужа умирает, и муж едет к нему, и я еду с мужем, чтобы...» «Китти, не рассердись, но ты подумай, дело это так важно, что мне больно думать, что ты смешиваешь чувство слабости, нежелание остаться одной. Ну, тебе скучно будет одной, ну, поезжай в Москву». «Вот, вот, ты всегда приписываешь мне дурные, подлые мысли», — заговорила она со слезами оскорбления и гнева. «Я ничего, ни слабости, ничего. Я чувствую, что мой долг — быть с мужем, когда он в горе. Но ты хочешь нарочно сделать мне больно, нарочно хочешь не понимать». «Нет, это ужасно, быть рабом каким-то», — вскрикнул Левин, вставая и не в силах более удерживать свои досады. Но в ту же секунду почувствовал, что он бьет сам себя. «Так зачем ты женился? Был бы свободен. Зачем, если ты раскаиваешься?» — заговорила она, вскочила и побежала в гостиную. Когда он пришел за ней, она всхлипывала от слез. Он начал говорить, желая найти те слова, которые могли бы не то что разубедить, но только успокоить ее. Но она не слушала его и ни с чем не соглашалась. Он нагнулся к ней и взял ее сопротивляющуюся руку. Он поцеловал ее руку, поцеловал волосы, опять поцеловал руку. Она все молчала. Но когда он взял ее обеими руками за лицо и сказал: «Кити», вдруг она опомнилась, поплакала и примирилась. Было решено ехать завтра вместе. Левин сказал жене, что он верит, что она желала ехать только чтобы быть полезной. Согласился, что присутствие Марии Николаевны при брате не представляет ничего неприличного. Но в глубине души он ехал недовольный ею и собой. Он был недоволен ею за то, что она не могла взять на себя отпустить его, когда это было нужно. И как странно ему было думать, что он, так недавно еще не смевший верить тому счастью, что она может полюбить его, теперь чувствовал себя несчастным от того, что она слишком любит его. И он был недоволен собой за то, что не выдержал характера. Еще более он был во глубине души не согласен с тем, что ей нет дела до той женщины, которая с братом, и он с ужасом думал о всех могущих встретиться столкновениях. Уж одно, что его жена, его Кити, будет в одной комнате с девкой, заставляло его вздрагивать от отвращения и ужаса.

В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.

Здравствуйте. Сегодняшняя наша передача посвящена истории Санкт-Петербургского императорского училища глухонемых. На углу Гороховой улицы и набережной реки Мойки у Красного моста находится трехэтажное старинное здание, на крыше его крест. Сейчас это здание принадлежит Педагогическому университету имени Герцена, и тут находится исторический факультет. Когда в начале 80-х годов прошлого уже столетия я училась на дефектологическом факультете этого института, то с удивлением смотрела на полукруглый выступ со стороны двора у исторического факультета, и только к концу пятого курса я поняла, что это алтарная апсида домовой церкви императорского училища глухонемых, которое до революции находилось в этом здании. Удивительно то, что за все 5 лет обучения никто из преподавателей нам ни разу не рассказал об истории зданий, в которых мы учились. Поводом для открытия первого в Санкт-Петербурге и в России училища для глухонемых детей послужила встреча на аллее Павловского парка в 1806 году вдовствующей императрицы Марии Федоровны с глухонемым мальчиком, которого звали Александр Миллер. Императрица заговорила с ним и была поражена тем, что он не мог ей ответить. Из разговора с его тетей, женой генерала Ахвердова, который был воспитателем малолетних великих князей, Мария Федоровна узнала, что в семье брата генеральши Ахвердовой из 6 детей 3 глухонемых. Императрица предложила отправить их за границу, где уже были школы для глухонемых, но родители не захотели расставаться со своими детьми. И на следующий день на прогулке в парке Мария Федоровна снова встретила генеральшу Ахвердову и сказала ей: «Ваш племянник не дал мне целую ночь заснуть. Я до утра думала об участи его и подобных ему детей». И в тот же день императрица получила выписать из-за границы одного из наиболее известных специалистов, чтобы учредить в Санкт-Петербурге училище глухонемых. «И первыми будут в него помещены дети вашего брата», сказала императрица генеральша Ахвердовой. В этом же году из Польши прибыл в Россию профессор Иксенс Сигмунд, и в Павловске было открыто первое опытное училище для глухонемых. В первый год в него было принято 9 детей, 4 мальчика и 5 девочек. Императрица сама следила за их обучением. Это училище стало любимым детищем Марии Федоровны, и она лично пожертвовала большую сумму на содержание этого училища. Целью этого учебного заведения было образование и воспитание детей обоего пола, родившихся глухонемыми или оглохшими от болезни. Через 4 года, в 1810 году, училище переехало в Санкт-Петербург. Сначала на Выборгскую сторону, а потом во вдовий дом, который тоже был создан императрицей Марией Федоровной и находился в Смольном. По воле императрицы на углу Гороховой улицы и набережной реки Мойки, рядом с воспитательным домом, было куплено в 1817 году 3-этажное здание, в которое после ремонта и перестройки въехало училище глухонемых. Сразу же после переезда был поставлен вопрос об устроении в училище домовой церкви, чтобы глухонемые воспитанники могли посещать свой храм. И в 1821 году завершилась постройка храма во имя святых апостолов Петра и Павла. Церковь находилась на 3-м этаже центральной части здания, и снаружи, со стороны Гороховой улицы, была выделена на фасаде колоннами, портиком и крестом на крыше. Священники храма были и преподавателями закона Божьего для глухонемых детей. Почти все священники, служившие в этом храме, владели языком жестов, на котором разговаривали глухонемые воспитанники. Смысл богослужения объясняли ученикам на уроках закона Божьего при помощи письма и жестов. А во время богослужения священник не пользовался жестовой речью. Обычно кто-то из преподавателей или старших воспитанников во время службы переводил на язык жестов отдельные молитвы. На богослужениях пел обычный хор, который могли слышать слабослышащие дети. К праздникам на службу в храм училища глухонемых допускались и посторонние, но они должны были стоять на хорах. Ежегодно, 24 октября, в день кончины императрицы Марии Федоровны, в храме училища служили за упокойную литургию. В актовом зале висел ее портрет. Основанная ею училище глухонемых находилось под покровительством царской семьи и получило название «Императорское училище глухонемых». На экзаменах частыми гостями были русские цари и члены их семьи, придворные дамы, министры и члены Государственного совета,
а также принц Петр Георгиевич Альденбургский, который в середине XIX века возглавлял ведомство учреждения императрицы Марии, в которое входило училище глухонемых. Деятельность этого училища постепенно разрушила ту преграду, которая стояла между глухонемыми людьми и обществом слышащих, которое сначала с недоверием отнеслось к самой идее обучения глухих. Принимали училище детей в возрасте 7-9 лет. В этом возрасте они не могли не только общаться с людьми, но не умели играть, не могли обслуживать себя. Курс обучения был рассчитан на 10 лет. Здесь учились дети бедняков и дети известных государственных сановников и интеллигенции. Условия содержания их были различными. Дети дворян обычно имели отдельную комнату, а простые жили в общих. В 1903 году из 162 учеников 120 обучались бесплатно. Бесплатные места предоставлялись преимущественно глухим детям из воспитательного дома, круглым сиротам и полусиротам, а также детям бедных родителей. Училище глухонемые изучили предметы, обычные для учебных заведений того времени: закон Божий, арифметика, грамматика, история, география, чистописание, рисование, гимнастика и танцы. Не было только иностранных языков, так как и освоение родного языка представляло большую трудность для воспитанников. В классе было по 10-12 учеников, и с каждым учеником еще занимались индивидуально. В каждом классе репетитор из числа глухонемых выпускников помогал учителю. Нужно сказать, что в училище применяли разные методы обучения глухих. Учили их и языку жестов, и чтению с губ, учили пользоваться и устной речью. Существовало два отделения – изустное и мимическое. В этом училище начал развиваться русский язык жестов. Для каждого языка существует своя мимическая азбука. И вот мимическая азбука русского языка была создана в императорском училище глухонемых. В летнее время воспитанники обычно переезжали на дачу в Лесино под Петербургом. Там они приучились к работе на огородах, к уходу за домашними животными и общались с местными жителями, которые очень удивлялись тому, что глухие понимают сказанное, не слыша, и правильно отвечают на вопросы. В 1867 году училище глухонемых посетил президент Вашингтонской коллегии глухонемых профессор Галадет. Перед приездом своим в Санкт-Петербург он успел посетить 10 европейских стран и осмотреть уже 37 училищ для глухонемых. Он писал так: «Нигде в Европе не воспитывают глухонемых так добросовестно и успешно, как в Санкт-Петербургском училище». Американский гость также отмечал, что помещение училища весьма приспособлено и хорошо расположено. Здание красиво, и внутреннее устройство превосходит виденное мной в Европе и лучше того, что я мог заметить в Америке. Но особенно его поразило то, что многие ученики могли произносить трудные слова и умели читать вслух, а не только пользоваться жестовой речью. Большое внимание уделялось также ремесленному обучению глухонемых. Училище было переплетное, столярное, токарное и сапожное мастерское. Была и типография, к работе в которой в качестве наборщиков привлекались старшие воспитанники училища. На женском отделении в рукодельной мастерской девочки шили платья и шляпы. Училище давало законченное образование и профессию, позволяющую самостоятельно заработать себе на жизнь. Лишь наиболее способные воспитанники смогли продолжить свое обучение. Наиболее талантливые выпускники продолжили обучение рисованию в Академии художеств в рисовальном училище барона Штиглица. Среди выпускников было немало ремесленников и торговцев, но особенно много было живописцев, иконописцев, граверов и каллиграфов. Обладающие хорошим почерком, служили переписчиками бумаг в канцелярии различных министерств. После окончания училища Александр Миллер, тот мальчик, которого когда-то встретила императрица в Павловском парке, не мог некоторое время найти себе работу. Но он вновь встретил императрицу Марию Федоровну, и она лично устроила его на службу в собственную ее императорское величество канцелярию переписчиком бумаг. Он обладал хорошим почерком и прослужил в этой канцелярии более 40 лет. Дослужился до должности помощника старшего чиновника. Написал воспоминания о своей жизни и о своих встречах с императрицей Марией Федоровной.
«Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.

Нужно сказать, что глухонемые дети часто имеют хорошие способности к рисованию. Это заметила еще императрица Мария Федоровна, и она стала отдавать талантливых детей на обучение художникам. Так у художника Венецианова обучался глухой мальчик Александр Беллер с платы от училища за обучение и содержание. Потом он стал учителем рисования в училище глухонемых и написал 12 праздничных икон для училищного храма. В церкви святого Георгия Победоносца при главном штабе висели копии религиозных картин из Эрмитажа, выполненные глухонемыми художниками. Один выпускник училища стал преподавателем художественного чистописания, был такой предмет, в торговом училище. Другой стал рисовальщиком медицинских препаратов в Крестовоздвиженской общине сестер Милосердия. Но все-таки глухонемому человеку нелегко было себе найти работу, и поэтому те выпускники, которым некуда было идти по окончании курса, могли до 21 года находиться в приюте при училище до приискания места службы. Часть выпускников оставалась в училище преподавателями, служили в канцелярии, бухгалтерии. Девушки становились классными дамами, репетиторшами или, как тогда говорили, повторительницами. Занимались частными уроками, помогая своим собратьям по несчастью. Глухонемые выпускники были основателями учебных заведений для глухонемых в других городах России. Так, например, выпускник Петербургского училища глухонемых Иван Карлович Арнольд, потерявший слух в раннем детстве, основал в 1860 году на собственные средства Московское училище глухонемых, заботы о материальном обеспечении которого приняло на себя попечительное об Арнольдовском училище общество, главным деятелем и жертвователем которого был Павел Третьяков, основатель знаменитой Третьяковской картинной галереи. И училище стало называться Арнольдо-Третьяковским училищем глухонемых. В 1898 году было создано попечительство глухих императрицы Марии Федоровны, которая в короткие сроки открыла несколько школ для глухонемых в провинции. В начале XX века издавался журнал «Вестник попечительства императрицы Марии Федоровны о глухонемых», на страницах которого обсуждались вопросы воспитания, обучения и жизни людей, лишенных слуха и речи. Еще до революции в Петербурге был открыт первый детский сад для глухонемых детей дошкольного возраста. Для престарелых и больных глухонемых женщин был создан приют на седьмой линии Васильевского острова. При училище были открыты педагогические курсы, которые готовили преподаватели, сурдопедагогов, спрос на которых был очень велик. А также при училище была амбулатория для приема страдающих болезнями уха, горла, носа и нарушениями речи. Для взрослых людей, потерявших слух в результате болезни, были открыты вечерние классы, в которых их обучали чтению с губ и общеобразовательным предметам. В конце XIX века в училище стали появляться приходящие ученики. Мест училища становилось недостаточно для желающих там обучаться. И в 1900 году на окраине Петербурга, в деревне Мурзинка, на земле, пожертвованной благотворителем графом Апраксиным, было открыто еще одно учебное заведение для глухонемых – школа-колония. Воспитанники обучались тем же предметам, что в императорском училище глухонемых, но еще приучились и к сельским работам. Была своя молочная ферма, огороды и учебная пасека, и несколько ремесленных мастерских. В главном здании этой школы в 1903 году освятили церковь во имя святого апостола Филиппа. В эту школу принимали детей обоего пола, всех сословий и всех вероисповеданий со всей России, преимущественно из тех мест, где не было школ для глухонемых детей. Это здание и сейчас сохранилось в Невском районе. Его адрес – Прогонный переулок, дом 7. Тут сейчас находится Институт экономики и сервиса. После Октябрьской революции Императорское училище глухонемых стало называться Петроградским институтом глухонемых. В 1922 году по делу митрополита Вениамина о сопротивлении при изъятии церковных ценностей были осуждены несколько служащих и прихожан церкви училища глухонемых. Четверо из них получили различные сроки тюремного заключения, но в основном тогда еще небольшие, от 1 года до 3 месяцев. В 1923 году храм при училище закрыли.
культурно-политическим просвещением неслышащих людей в духе революционной морали теперь стал заниматься Ленинградский областной отдел Всероссийского общества глухонемых. В 30-е годы выходила специальная газета для глухонемых под названием «Ударник». В 1937 году в отношении глухонемых людей Ленинграда было сфабриковано одно из самых нелепых и преступных дел НКВД. Люди, лишенные слуха и речи, общающиеся со слышащими только через сурдопереводчика, были обвинены в создании террористической фашистской организации. Их объявили немецкими шпионами и обвинили в том, что они якобы собирались устроить покушение на руководителя коммунистической партии одновременно в Москве и в Ленинграде. Было арестовано 54 человека. В основном это были выпускники Императорского училища глухонемых, самые образованные, преподаватели, художники, фотографы, рабочие высокой квалификации. Допросы проводились с помощью сурдопереводчиков. Подписание вымышленных протоколов допроса арестованных принуждали угрозами и побоями. Приговор, вынесенный глухонемым людям, был чудовищен и жесток. 35 человек, из них 10 женщин, приговорены к расстрелу. 19 человек – к заключению в исправительно-трудовые лагеря сроком на 10 лет. Приговоренных к высшей мере наказания расстреляли 24 декабря 1937 года. Невинность их была доказана почти сразу же после расстрела. На Левашовском мемориальном кладбище, где похоронены сотни тысяч невинных жертв политических репрессий советского времени, 29 октября 2008 года был поставлен памятник глухонемым людям, расстрелянным в 1937 году. На гладкой мраморной поверхности говорящие руки. Этот жест на языке глухонемых означает крик о помощи. В годы советской власти Императорское училище глухонемых стало одним из корпусов Педагогического института имени Герценова, переименованного не так давно в университет. Этот корпус назывался 20-м, и в нем размещались филологические и исторические факультеты. В храме училища глухонемых была библиотека филологического факультета. После того, как этот факультет в начале 90-х годов переехал на первую линию Васильевского острова, помещение храма святых апостолов Петра и Павла стояло заброшенным и завалено мусором. И в 1996 году при Педагогическом институте имени Герцена образовалась православная община из студентов и преподавателей. Это удивительно, ведь еще несколько лет тому назад здесь большой популярностью пользовался студенческий клуб воинствующих атеистов, и основы научного атеизма были обязательным предметом на всех факультетах. С 1996 года студенты стали заниматься расчисткой заброшенного храма, молиться в нем, и в декабре 1999 года этот храм был передан Русской Православной Церкви. Настоятелем был назначен священник Артемий Скрипкин. 10 октября 2000 года, после почти что 80-летнего перерыва, в храме была совершена первая божественная литургия с сурдопереводом, на которой присутствовали глухие и слабослышащие православные прихожане. И сейчас это единственный храм в нашем городе, где регулярно совершается богослужение с сурдопереводом и возрождается традиция духовного попечения о людях с нарушением слуха и речи.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть симфонии номер 5 ми-минор Петра Ильича Чайковского в исполнении симфонического оркестра Радио Франкфурта.
1: Дорогие друзья, Радио Град Петров приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8 911 278 0139. Ольга Владимировна, 8 911 278 0139.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи радио «Град Петров».
3: Включаю радио «Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Итак, Николай Гумилев расстрелян на рассвете 25 августа 1921 года. И событие это воспринимается многими его друзьями, родственниками, людьми, которые были его учениками, потому что, несмотря на молодость, Гумилев был учителем, и у него было много студентов. Воспринимается как трагедия и катастрофа. И Анна Ахматова в эти дни пишет стихотворение, причем, сколько я понимаю, оно было датировано более ранним моментом, чем смерть Гумилева. Оно было написано как раз вот в этом промежутке между его арестом и смертью. И поэтому стихотворение можно считать пророческим. Она говорит: «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку шила другу я. Любит, любит кровушку русская земля». Вот горькая обновушка, невероятная тяжесть, печаль, которая пронзает сердце, потому что уходит не только поэт, который находится в расцвете своего дарования и своей молодости, но уходит и целая эпоха. Мы с вами уже говорили немало о том, что имена Блока и Гумилева были знаковыми для современников и означали целый огромный период в истории русской культуры. Особенно печальна была гибель Гумилева, потому что он действительно в это время еще очень молодой человек. Вот в воспоминаниях одного из современников Гумилева есть такой эпизод. «Всеволод Рождественский рассказывал мне много лет спустя. Группа прозаиков и поэтов в белую ночь в 20-м году возвращалась из Дома искусств». Напомню вам, что диск «Дом искусств» находился там, где в наши времена кинотеатр «Баррикада». Это дом на углу Мойки и Невского проспекта, который еще одним своим фасадом выходит на Большую морскую улицу. Там, в этом здании, находился знаменитый Дом искусств, один из самых замечательных культурных центров конца 10-х, начала 20-х годов. Что из себя представлял в ту пору Невский проспект, это тоже известно. Говорила Ирина Адоевцева в своих воспоминаниях о том, что на Невском росла трава. И это было поразительно, потому что ухоженный, лощеный, блистательный Невский проспект вдруг превращается в такую провинциальную улицу, где между камнями мостовой пробивается травка, да? Так вот, поэтому все еще великолепному, но уже поросшему травой забвения Невскому проспекту группа молодых писателей идет к Аничковому мосту. На Аничковом мосту Гумилев подбежал к одной из бронзовых групп, ловко вскочил на коня и уселся верхом на него. Проходивший по мосту милиционер укоризненно покачал головой и, обращаясь к живому всаднику, назидательно проговорил: «Образованный, как вижу, человек, а что делаете? Интеллигентный, как вижу, человек, а ведете себя, как и не знаю что. Сию минуту сойдите на землю. Говорят вам, вы слышите, чтобы немедленно были на земле, иначе приму свои меры». Гумилев минуты две куражился, болтая ногами, покрикивал на коня, чмокал губами. Наконец ему это надоело, и он спустился на тротуар. «Правильный поступок, гражданин!» — похвально произнес милиционер, и, откозыряв сперва Гумилеву, а затем и всей честной компании, прошагал, куда ему следовало. Причем вот в этих воспоминаниях есть некое дополнение в комментариях, которое не вошло в основной текст, но, тем не менее, издатели сочли возможным в комментариях, которые мало кто читает, поместить вот это замечание. В дополнение к рассказу Борисова о коне на Аничковом мосту. В ответ на требование милиционера спуститься с коня Гумилев махнул рукой и сказал: «А иди ты в...» И дальше следует некое непечатное слово. Милиционер был в совершенном восторге. Он-то считал, что интеллигентный человек слова более грубого, чем задница, и сказать не может. Ну, Гумилев был не только интеллигентный человек, а он еще был человек, который провел очень много времени в мужских сообществах и в путешествиях, и на войне, думаю, что звучала не только нормативная лексика, но иногда и какие-то другие слова появлялись в экстремальных ситуациях. И поэтому, когда Гумилев произносит вот эту самую фразу «А не пошел бы ты туда-то», то милиционер в восторге. Почему? Потому что он видит, человек образованный, но он свой. Он говорит на человеческом языке, скажем так. И понятно, что это чистое мальчишество. Ну что за шутки, когда зрелый, взрослый человек садится верхом на одного из клоттовских коней и изображает из себя всадника. Вот 35 лет Гумилеву, и он все еще полон такого юношеского, мальчишеского задора, легкости жизни. И как страшно, да, что именно этого человека так жестоко и грубо убивают. Другое воспоминание, которое относится к последним месяцам жизни Гумилева и которое важно, как мне кажется, опять же, важно для того, чтобы мы поняли, кого именно мы потеряли. Гумилев был православным человеком. Он был человеком церковно верующим. И хотя некоторые мемуаристы пытаются сказать, что он картинно крестился на храмы для того, чтобы произвести впечатление на публику. Но, если честно, я не думаю, что в этом была какая-то поза. По двум причинам. Во-первых, потому что это принято было в России. И очень многие люди, проходя мимо церкви, крестились, мужчины снимали шапку. Женщины просто крестились на купола и кресты. Это нормально, и в этом не было никакого эпатажа и никакой позы. А кроме того, надо сказать, что для Гумилева вот особенное отношение к церкви было весьма характерно. И здесь нужно отметить следующее. Известна вот такая история, такие воспоминания о Гумилеве, когда однажды у него спросили: «А как вы думаете, какое будущее ждет Россию?» Этот разговор происходил где-то примерно уже вот в 20-м году. Вот, это Дмитрий Бушен, художник, который работал в Эрмитаже, и затем уже в 25-м году он отправился во Францию, где, собственно, его зрелость такая и проходила. Особенно он известен был своими работами для театра. Так вот, Дмитрий Бушен отвечает на вопросы. «Встречались ли вы с Гумилевым в Петербурге?» «Я бывал у них в Царском селе, где познакомился с многими литераторами, художниками, видел Гумилева и в «Бродячей собаке», где он читал свои стихи. А после революции вы с ним не встречались?» «Виделся, но редко. У Гумилева был незадолго до его гибели. И он мне сказал тогда невероятно странную вещь. Ну, большевики скоро кончатся. Я знаю, они будут только 5 лет. А я ему ответил: Николай Степанович, ну хорошо, 5 лет. А когда 5 лет пройдут, что будет? Кто же будет править Россией? Ведь никого нет. И знаете, что он мне ответил? Патриарх. Согласитесь, что ответ действительно довольно необычный, в особенности, если представлять себе общий дух вот этой самой интеллигентской среды предреволюционных лет. в то время все-таки людей верующих и воцерковленных было разное количество, потому что верующие были практически все. Но другой вопрос, что в лоне церкви православной находились, ну, не так уж и многие. И Гумилев, он совершенно твердо и серьезно говорит, что Россией будет править патриарх. Это не могло быть с его стороны шуткой. Нет, он был очень религиозный человек. Гумилев не проходил мимо ни одной церкви, не сняв шапки, не перекрестившись. И вот интересно то, что Гумилев, когда он говорит «смутные времена пройдут», владычеству большевиков будет 5 лет, а после этого России будет править патриарх. Когда он это говорит, то он опирается на некоторый исторический опыт. Жаль, конечно, что гумилевские пророчества не сбылись. Это обидно. Но, тем не менее, они не являются и беспочвенной фантазией. Почему? Потому что Гумилев очень хорошо помнил о том, что в смутное время, которое сотрясало Россию в XVII веке, на царство был призван патриарх Филарет Федор Никитич Романов, который, собственно говоря, и был вот той силой, которая могла упорядочить жизнь в стране, а после этого уже Михаила Романова призывают на царство, и устанавливается в России вот династия, которая правит 300 лет. И очень близкие к гумилевским мысли были у Максимилиана Волошина, который в 1918 году в своей статье, напечатанной в Крыму, говорит: «Вся власть патриарху», в противоположность вот тому самому знаменитому лозунгу «Вся власть советом». Волошин называет свою статью «Вся власть патриарху». И Волошин, в частности, пишет о том, что в жизни народов есть смутная эпоха, когда они погружаются в периоды государственности, сна и хаоса, и выходят из них, повторяя вкратце основные творческие моменты своей прошлой истории. Так было в эпоху смутного времени, таково же положение России и теперь. То есть вот эта мысль о том, что именно церковь и именно патриарх, недавно избранный, сможет стать консолидирующей силой, той силой, которая сделает возможным возрождение России. Эта мысль была вовсе не оригинальной, и кроме Гумилева еще были другие люди, которые всерьез на это надеялись. И вот тем более грустно и горько, что человек, который обладает и таким порывом романтическим, мощным, активным, и такой все-таки мудростью исторической, именно такого человека Россия теряет в 21-м году. Мне хотелось бы еще привести очень важный один отклик на смерть Александра Блока и Николая Гумилева. Это отклик знаменитого политика и литератора, человека, который очень известен был в России вот в те времена, в начале 20 века. Это Петр Бернгардович Струве, который был крупным общественным деятелем. Он был в руководстве кадетской партии, был редактором журнала «Русская мысль». И, кстати сказать, сын Петра Бернгардовича Струве, Глеб Петрович Струве, издал 4-томное собрание сочинений Гумилева в Вашингтоне. Так вот, что касается Петра Струве, он пишет о смерти Блока и Гумилева следующее. Сразу хочу сказать, что, может быть, я и не во всем согласилась бы в его оценке Блока, но что касается Гумилева, то здесь это весьма объективное мнение. Струве говорит: «Блок был мечтатель, в общем и глубоком смысле особого человеческого типа. Но мечтатель страстный, и не только страстный, но всегда куда-то гонимый страстью. И в то же время мечтатель бездейственный, нельзя считать действием в том психологическом смысле, о котором я говорю, его поэзию и вообще литературное творчество. Мы с вами обсуждали совсем недавно блоковскую статью о назначении поэта, и она, конечно, вступает в противоречие с мнением Струве, потому что Блок говорит о том, что слова поэта — суть уже дела его, и мы не можем вменять поэту в обязанность заниматься вот каким-то другим внешним устроением каких бы то ни было дел. Но, тем не менее, Струве имеет право, да, на свой взгляд, на свое мнение. И он, кстати сказать, очень высоко оценивает поэму «12». Он говорит: «12 — величайшее достижение Блока». В нем он мощно преодолел романтизм и лиризм в совершенно новой своей форме, сравнялся с Бальзаком и Достоевским. С Достоевским в духовном пророческом видении, что в здешнем мире пророк и мерзость смежны со святостью и чистотой, в том смысле, что не внешняя человеческая стена, а только какая-то чудесная, незримая, внутренняя черта их разделяет в живой человеческой душе, за которую в земном неизбывно борются Бог и дьявол, Мадонна и Содом. И еще очень важную вещь говорит Струве о Блоке. Он говорит: если бы Блоку суждено было дольше прожить, если бы ему удалось дожить до воскресения России, обе стихии его творчества, женственное и мужественное, может быть, слились бы в единую мощную струю. Так он ушел от нас, не сказав своего окончательного слова, безмолвно унося в тот мир какую-то свою последнюю думу. О, я не сомневаюсь в том, что она была о России, которую он любил со всей нежностью и со всей силой своей женственно-мужественной души. Вот Блок уходит с мыслью о России, да, он уходит безмолвно, унося какую-то последнюю думу. И мы с вами пытались, ну, почувствовать, как-то понять, в чем же все-таки заключалась эта его безмолвная последняя дума, потому что все-таки каким-то образом она явлена в его последних текстах. Что же касается Николая Гумилева, то о нем Петр Бернгардович Струве пишет следующее. Он тоже был мечтателем, но другого, чем Блок, действенного типа. Он был воин по натуре и по призванию, живший всем своим существом на войне и на охоте. До Великой войны он ездил в Африку охотиться. В войне он принимал участие как боевой кавалерийский офицер. Ну, мы с вами знаем, что Гумилев ездил в Африку не только и не столько охотиться, сколько из этнографического интереса. Он занимался там и исследованиями, и, конечно, это было не сафари в каком-нибудь там хемингуэевском смысле. Так что не на охоту он в Африку отправлялся. Струве продолжает. Он жадно воспринимал внешние впечатления, яркие экзотические краски, внешне-драматические положения борьбы человека с зверем и состязания человека с человеком. В изображении моряков, водителей кораблей, искателей приключений за морями он достигает классической силы и простоты. Эти его стихи войдут во все хрестоматии русской поэзии. Вообще Гумилев был, как мне кажется, по преимуществу эпический поэт, способный мастерски изображать то, что он любил, что было мило и родственно его существу воина и охотника. С душою воина он соединял крепкие политические убеждения и пламенную любовь к родине матери. Как человеческий и культурный тип, поэт Гумилев входит в длинную и славную галерею русских поэтов-воинов, и он займет в ней по поэтической значительности далеко не последнее место. Его трагическая гибель, в одном смысле случайная, как все, что происходит в бессмысленном мире низости и глупости, в другом смысле роковая, неотменимой кровавой связью, соединит для истории литературы с его поэтической деятельностью память о самых ужасных днях падения и мук России. То, что его казнили палачи России, не случайно. Это полно для нас глубокого и пророческого смысла, который мы должны любовно и мужественно вобрать в наши души и в них лелеять. Эти слова написаны были в октябре 1921 года. А вот что писал о смерти Гумилёва и Блока Максимилиан Волошин. «С каждым днем все дичи и все глуше, мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит. Не позвать, не крикнуть, не помочь. Темен жребий русского поэта. Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну, горькая детоубийца Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь, но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба». Нужно сказать, что эта двойная потеря Гумилёва и Блока — одно из самых, может быть, значительных воспоминаний Волошина о первых послереволюционных годах. В 1932 году Волошин записал в своей рабочей тетради: «В эту глухую призрачную ночь из глубины души поднималось огромное, бесформенное, неопределенное чувство. И это чувство была Россия. Это была одна бескрайняя, тусклая, снежная равнина, побиваемая ветром. Святой Серафим русскую равнину повивает дымами, сквозь которые мерцали, как со дна зажженные лампады. Это были молитвы и души молящихся. Но теперь от края до края клубились тяжелые низкие тучи, давился снежный прах. Ни одного огня, ни одной молитвы. Не было ни пожаров, ни крови, ни звуков сражений. Стыли Севаш и Кронштадт, шуршали камыши на Кубани. Дон, Украина, Сибирь были безмолвны. Не было усобицы. Убитые и замученные похоронены, съеденные, переварены. Но томление такое, что душа устала от ужаса и пыток, предпочла бы все этому молчанию. Над застывшими каналами Петербурга бродила гигантская тень страшного голландского шкипера и шептала сумасшедшему, удушенному Павлу: «Бедный Павел». И тут же гениальный провидец России Микеланджело русской души в арестантском халате ждал расстрела. Тело Грибоедова на орбе волокли из Тегерана. Рылеев покачивался в петле. Гумилёв плавал в луже крови. Четвертовали Долгорукова, Волынского и вырезали языки. «Господи, в руки твои!» Страдалец с Челобитной висел под окном царевны Софии. Героическая статуя выявлена из вязкой человеческой глины и склеена кровью. После смерти Петра сразу осела и стала походить на каменную бабу. Это слова из черной тетради Максимилиана Волошина, написанные в 1932 году. И мы видим, как смерть поэтов приводит к тому, что величественная статуя России сразу осела и стала походить на каменную бабу языческих времен. К чему вели мы эти долгие разговоры о той потере, которую пережила Россия, русская литература в 1921 году? А вот к тому, чтобы нам извлечь из этого горестного, горького события исторические уроки и постараться в наши времена не оказаться на стороне гонителей русского слова и душителей русского сознания, вернуться к тем корням, которые были так безжалостно отрезаны. Снова вдохнуть этот удивительный воздух русской поэзии и стать другими людьми. Мне хотелось бы закончить наш с вами долгий, затянувшийся разговор о смерти Александра Блока и Николая Гумилева тем, чтобы прочесть несколько стихотворений Николая Гумилева, чтобы мы с вами еще раз вспомнили этого замечательного русского поэта, которого мы не потеряли, потому что поэзия Гумилева возвращается к нам сегодня, и она снова является источником и жизненной силы, и вдохновения для новых поколений русских людей. Вот стихотворение Гумилева, которое называется «Пятистопные ямбы». Оно входит в его сборник «Колчан». Посвящено оно Михаилу Леонидовичу Лозинскому, замечательному поэту, переводчику, одному из друзей Гумилева, с которым они вместе были и в Гиперборее, и создавали акмеизм. «Я помню ночь, как черную наяду в морях под знаком Южного креста. Я плыл на юг, могучих волн громаду взрывали мощно лопасти винта, и встречные суда, очей отраду, брала почти мгновенно темнота. О, как я их жалел! Как было странно мне думать, что они идут назад и не остались в бухте необманной, что Дон Жуан не встретил Донны Анны, что гор алмазных не нашел Синдбад и вечный жид несчастней Востократ. Но проходили месяцы, обратно я плыл и увозил клыки слонов, картины абиссинских мастеров, меха пантер. Мне нравились их пятна, и то, что прежде было непонятно, презрение к миру и усталость снов. Я молод был, был жаден и уверен, но дух земли молчал, высокомерен, и умерли слепящие мечты, как умирают птицы и цветы. Теперь мой голос медлен и размерен. Я знаю, жизнь не удалась, и ты, для кого искал я на Леванте нетленный пурпур королевских мантий. Я проиграл тебя, как Дамаянти когда-то проиграл безумный Наль. Взлетели кости звонкие, как сталь, упали кости, и была печаль. Сказала ты, задумчивая, строго: я верила, любила слишком много, а ухожу, не веря, не любя, и пред лицом всевидящего Бога, быть может, самое себя губя, навек я отрекаюсь от тебя. Твоих волос не смел поцеловать я, ни даже сжать холодных тонких рук. Я сам себе был гадок, как паук, меня пугал и мучил каждый звук. И ты ушла в простом и темном платье, похожее на древнее распятие. То лето было грозами полно, жарой и духотою небывалой, такой, что сразу делалось темно, и сердце биться вдруг переставало. В полях колосья сыпали зерно, и солнце даже в полдень было ало. И в реве человеческой толпы, в гуденье проезжающих орудий, в немолчном зове боевой трубы я вдруг услышал песнь моей судьбы и побежал, куда бежали люди, покорно повторяя: «Буди, буди!» Солдаты громко пели, и слова невнятны были, сердце их ловило: «Скорей вперед, могила так могила! Нам ложем будет свежая трава, а пологом зеленая листва, союзником архангельская сила». Так сладко эта песнь лилась, маня, что я пошел, и приняли меня, и дали мне винтовку и коня, и поле, полное врагов могучих, гудящих грозно бомб и пуль певучих, и небо в молниеных ирдяных тучах. и счастьем душа обожжена. С тех самых пор весельем полна и ясностью, и мудростью. О Боге со звездами беседует она. Глаз Бога слышит в воинской тревоге и Божьими зовет свои дороги. Честнейшую честнейших херувим, славнейшую славнейших серафим, земных надежд небесное свершенье, она величит каждое мгновенье и чувствует к простым словам своим внимание, милость и благоволенье. Есть на море пустынном монастырь из камня белого золотоглавый. Он озарен немеркнущею славой. Туда б уйти, покинув мир лукавый, смотреть на ширь воды и небо ширь, в тот золотой и белый монастырь. Это стихи, написанные во время Первой мировой войны, как мы понимаем. В это же самое время, когда Гумилев воюет, он пишет стихотворение «Солнце духа». «Как могли мы прежде жить в покое и не ждать ни радостей, ни бед, не мечтать об огнезарном бое, о ракочущей трубе побед? Как могли мы, но еще не поздно, солнце духа наклонилось к нам, солнце духа благостно и грозно разлилось по нашим небесам. Расцветает дух, как роза мая, как огонь, он разрывает тьму, тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему. В дикой прелести степных раздолий, в тихом таинстве лесной глуши ничего нет трудного для воли и мучительного для души. Чувствую, что скоро осень будет, солнечные кончатся труды, и от древа духа снимут люди золотые зрелые плоды. Наступление. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час. От того, что Господне Слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительны и легки. Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрей взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий. Эта медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой. Не могу, не могу умереть, словно молоты громовые или воды гневных морей. Золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Сборник Николая Гумилева «Шатер» открывается такими стихами. «Оглушенная ревом и топотом, облаченная в пламень и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы. И твое, открывая Евангелие, повесть жизни ужасной и чудной, о неопытном думают ангеле, что приставлен к тебе безрассудной, про деяния свои и фантазии, про звериную душу послушай, ты на древе древнем Евразии, исполинской висящей грушей. Обреченный тебе, я поведаю о вождях в леопардовых шкурах, что во мраке лесов за победою водят воинов стройных и хмурых, о деревнях с кумирами древними, что смеются усмешкой недоброй, и о львах, что стоят над деревнями и хвостом ударяют о ребра. Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку. Дай назвать моим именем черную, до сих пор не открытую реку, и последнюю милость, с которою отойду я в селенья святые. Дай скончаться под той сикоморою, где с Христом отдыхала Мария. «Огненный столб», последний сборник Николая Гумилева, начинается стихотворением «Память». «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела. Память, ты рукою великанши, жизнь ведешь, как под уздцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Дерево, да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И второй. Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звон и лир, говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами, мир. Он совсем не нравится мне, это он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высока была его палатка, мулы были резвы и сильны. Как вино впивал он воздух сладкий белому неведомой страны. Память, ты слабее год от году. Тот ли это, или кто другой, променял веселую свободу на священный, долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь. Я, угрюмый и упрямый зодчий храма, восстающего во мгле, я возревновал о славе Отчей, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем палима вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный, и прольется с неба страшный свет. Это Млечный Путь расцвел нежданно садом ослепительных планет. Предо мной предстанет, мне неведом, путник, скрыв лицо, но все пойму, видя льва, стремящегося следом, и орла, летящего к нему. Крикну я, но разве кто поможет, чтоб душа моя не умерла? Только змеи сбрасывают кожи, мы меняем души, не тела. Слово. В оный день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой, себе под руку покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Шестое чувство. Прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купаньем, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так, век за веком, скоро ли, Господь, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Заблудившийся трамвай. Шел я по улице, незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Поздно, уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену, мы прогремели по трем мостам, и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик. Конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно. Сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска, кровью налитые буквы, гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают в красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренной косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынею православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. И напоследок стихотворение Николая Гумилева, которое обращено к нам. Оно называется «Мои читатели». Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильной, веселой и злой, возят мои книги в сидельные сумки, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их ни неврастенией, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться, не бояться и делать, что надо. Нам с вами не приходится водить лодки под огнем неприятельских батарей и не приходится стрелять в императорских послов, но поэзия Николая Гумилева — это источник силы и радости. Он учит нас не бояться, не бояться и делать, что надо. А что надо? Любить. Любить Россию, любить людей, любить русское слово, которое дано нам как нетленное, бессмертное наследство. И всему этому может научить нас замечательный русский поэт Николай Степанович Гумилев.

Дорогие друзья, закончилась передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева рассказывала Марина Михайлова.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть концерта для фортепиано с оркестром номер 4 Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора и симфонического оркестра под управлением Юджина Орманди. Архивная запись 1941 года.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте общения с подростками из церковных семей. Как мы говорим с ними о литургии, о ее смысле, чтобы ребята понимали, когда они приходят с родителями на богослужение, на литургию, что происходит, зачем они приходят. Потому что в этом возрасте уже очень важно совершать действия осознанно. Я не ученый литургист. Я пытаюсь, как могу, поделиться с ребятами тем, что мне самой удалось узнать, что открылось через книги, через общение со священнослужителями, со специалистами. Я, конечно, прочитала много разных книг и статей о литургии, особенно готовясь к этим занятиям с ребятами. Это мне самой лично очень много дало. Я очень рада и благодарна Богу, что такая необходимость у меня возникла, потому что мы подчас ходим в храм и думаем, что мы уже там 10, 20, 30 лет в церкви, и мы все знаем, нам нечего тут открывать нового. Но когда начинаешь действительно читать серьезную литературу о богослужении, о богословии, понимаешь, что ты ничего не знаешь. И так радостно бывает это открывать. И я поняла, что очень важно делиться этими своими открытиями с нашими детьми, потому что они оказываются в некоем вакууме, в другом мире мысленном, и они по-другому воспринимают нашу церковную жизнь. Но, знаете, я, конечно, очень волнуюсь и смущаюсь, что мне предстоит говорить на радио о литургии. На том радио, где уже столько достойнейших людей говорили или могли бы говорить о литургии. Но, как выяснилось, вот передачи о литургии для детей, подростков, востребованы. Меня буквально уговорили поделиться своим педагогическим опытом. Именно вот как просто, доступно, интересно для современных подростков рассказать о литургии. Задача, конечно, очень сложная, очень ответственная. И, знаете, я тут вспомнила, как Епифаний Премудрый, этот древнерусский писатель, как он решился написать житие преподобного Сергия Радонежского. Решался он на это 20 лет. 20 лет он собирал материалы о святом старце, он понимал, что Сергий — это святой старец. И он все 20 лет, собирая материалы, ждал, что кто-нибудь более достойный напишет житие преподобного Сергия, и он сможет передать эти материалы. Но поскольку за 20 лет никто не написал это житие, то тогда он, многогрешный, взялся за это дело. И, знаете, я сейчас тоже ощущаю себя вот таким многогрешным Епифанием, который взялся за очень ответственное, очень важное дело, просто потому, что никто более достойный этого не сделал. Но я, на самом деле, не совсем права здесь. Есть книга, к которой я обращаюсь, есть уже совершенно замечательные наработки вот в этой области о том, как говорить с детьми, с подростками о литургии у моей коллеги, преподавателя воскресной школы и автора радио «Град Петров». Я говорю об Ольге Антиповой. Наверное, многие из слушателей знают ее замечательную, даже это не просто книга, а целый большой такой просветительский проект под видом книги. Это книга, которая называется «Божественная литургия» с иллюстрациями и пояснениями для детей. В эту книгу входит еще диск с беседами самой Ольги Антиповой с ребятами, с подростками последовательно о литургии. И особенная ценность, помимо прекрасно совершенно изданной книги, последовательно там приводятся все молитвы литургические с краткими пояснениями, совершенно потрясающими иллюстрациями из древних живописных памятников. Но ко всему этому еще прилагается такая карта литургии, такое путешествие в небесный град Иерусалим, где в образах, в особых таких вымышленных топографических названиях передается не просто последовательность неких богослужебных моментов, но передается такая глубина, суть, смысл того, что происходит в этом богослужении, что, мне кажется, ничего лучшего и придумать нельзя и для подростков, да и для вообще людей, которые хотят понять, что происходит в церкви.
Я даже знаю, что в некоторых храмах, прямо в алтаре для алтарников, висит такая карта, чтобы они могли проследить и осознанно совершать свои действия в алтаре, выносить свечи, подавать кадила и понимать, что происходит на таком сущностном, вообще онтологическом уровне в этот момент. И вы, конечно, поняли, что я на своих занятиях с подростками, юными алтарниками, то есть ребятами из церковных семей, я занимаюсь по этой карте и книге Ольги Антиповой. И таким своеобразным девизом для меня стали слова самой Ольги, которые она приводит в предисловии книги. Она пишет так: «Главное — иметь творческий дух и уметь видеть материал глазами ребенка». Действительно, это очень важно. Много написано богословских книг, ну и архимандрита Киприана, Керна, Литургика, и, конечно, потрясающие книги протопресвитера Александра Шмемана о литургии, о Евхаристии. Но я мало знаю подростков, даже церковных, даже очень, ну, таких искренне верующих, которые бы стали читать эти книги. Поэтому нам, педагогам, важно прочитать эти все книги, прочувствовать, промыслить их, но дальше передать детям, подросткам, вот именно видя материал глазами этого ребенка. И мне кажется, Ольге Антиповой это изумительно удалось. Эта карта, она привлекает внимание всегда и детей, да и взрослых тоже. Я признаю, что на наших занятиях с юными алтарниками с удовольствием присутствуют родители и сидят, слушают очень внимательно, раскрыв рот, потому что мы говорим о самом важном. И я напомню, что в прошлой нашей передаче я рассказала о том, как задала самим ребятам, церковным детям вопрос, почему трудно быть верующим. И они действительно дали удивительные ответы, и я так их классифицировала. Один блок ответов был связан с тем, что, ну, в принципе, трудно себя на что-то подвигать, там, рано вставать на литургию, поститься перед причастием, учить молитвы, читать правила, ну и так далее. Вот чисто такие дисциплинарные моменты, которые, ну, необходимо выполнять, и, конечно, они нередко бывают тягостны, особенно подросткам, которые подчас учатся на шестидневной неделе в школе, и в воскресенье — единственный день, когда они могли бы выспаться, отдохнуть, а им нужно зачем-то, почему-то идти на литургию. Им важно понимать, зачем. Второй блок таких ответов, почему трудно быть верующим, связан с тем, что они действительно не понимают или не до конца понимают суть веры, во что они должны верить, что действительно их привели, крестили в детстве, и они не имели выбора, они не смогли сами сделать свой шаг навстречу Богу. И как раз они переживают, ну, в подростковом возрасте этот кризис, то есть обновление, когда они должны уже самостоятельно либо сделать шаг навстречу к Богу, то есть подтвердить выбор родителей, либо отправиться на собственные поиски. И как вот написал в записке один ребенок, 11-летний: «Трудно быть верующим, потому что мы не по-настоящему верим, потому что мы много думаем, но мало верим». То есть мы действительно очень много говорим о Боге и совсем немного говорим, ну, по-настоящему, говорим с Богом. И подростки чувствуют вот эту неправду, этот разрыв, что в этом есть что-то неправильное. И почему мы на вот этой школе алтарников говорим с детьми именно о литургии? Не по катехизису идем, не по символу веры. Ну, потому что через литургию, через ее осмысление можно понять, ну, наверное, вообще все о вере, о христианстве, об учении Христа. Там сконцентрировано все. Если по-настоящему углубиться в это знание, то там получишь ответы на все вопросы. Другой вопрос, что очень много непонятно. Вот я детям приводила такой пример, они смеялись. В одном из псалмов есть такие слова: «Выну очи мои ко Господу». И я, когда в свое время работала с рукописями древнерусскими и старообрядческими, столкнулась с такой картинкой в одной старообрядческой рукописи, иллюстрация к псалмам, и там изображен человек, который молится перед иконами, руки протягивает к иконам, и в руках у него таких два больших
Да, правильно, глаза. Потому что «выну очи мои ко Господу». И я спрашиваю ребят, которым про это рассказываю, а как на самом деле переводятся слова «выну очи мои ко Господу»? Ну, в общем, они так мне и не смогли правильный ответ дать. «Выну» значит «всегда», то есть «всегда очи мои ко Господу». И порой даже, вот видите, даже в XIX веке, даже в старообрядческой крестьянской среде, ну, вот такую рукопись я смотрела, не всегда понятны даже просто элементарно слова, а уж что говорить о глубоких смыслах, которые заложены в литургию. И вот, возвращаясь к запискам, которые ребята сами мне написали, почему трудно быть верующим, вот третий блок трудностей, как я выделила, они связаны с тем, что верующих не принимает современное общество. Как они пишут, что люди часто пытаются навязать свой путь и задают вопросы по типу «Да зачем это все тебе?» Или в соцсетях начинают унижать верующих, церковь и так далее. Ну, то есть это та реальность, в которой живут наши дети. И вот опираясь на анализ этих записок, я следующее занятие с ними вот в этой школе алтарников начинаю таким образом. Я говорю им: «Да, нам действительно реально трудно вставать утром в воскресенье и идти на службу. Да, нам действительно очень трудно противостоять, ну, атеистическому миру. Мы чувствуем себя чужими. Но вы знаете, — говорю я им, — это абсолютно нормально и правильно. Потому что если бы это было иначе, наверное, мы не были бы христианами по-настоящему». Мы должны быть чужими в этом мире. И здесь, знаете, конечно, потрясающий образ. Вот сам Христос, он говорил образами постоянно, да, в притчах, и даже не только в притчах, а просто он говорит своим ученикам: «Вы соль миру». Что значит соль? Ну и вот я детям привожу пример. Вы, наверное, видели, как ваши там мамы, бабушки солят огурцы, капусту и так далее, да? Есть урожай, его много, его нужно заготовить на зиму. И вот в эти продукты добавляется что-то совершенно инородное, чужое – соль. Для чего? Для того, чтобы эти овощи не испортились, не сгнили, не пропали. И вот именно для этого христиане в этом мире и помещены. Но им, конечно, некомфортно. Я тогда им показываю фрагмент фильма, который мне очень понравился в свое время. Это сербский фильм о литургии. Он в нескольких сериях снят. И вот в первой же серии, где-то с 8 по 18 минуту, там предлагается такой очень интересный сюжет. Рассказывается о литургии первых христиан, ну, первых десятилетий христианства, даже первого, может быть, столетия. Но только переносится это все, ну, как будто в настоящее время. То есть показывается обычный человек, который работает в какой-то там торговой сети, зарабатывает деньги, как все, встречается с друзьями, там хозяйство ведет какое-то, ну, все как обычно. Но только необычные у него воскресные дни, когда он рано утром, ну, это не наши 7-8 утра, это 4-5 утра, когда еще весь город спит, он выходит из дома и направляется к какой-нибудь богатой женщине, христианке, в гости. Она его встречает, провожает в комнаты, где уже собрались другие люди, самые разные люди из города. Все это христиане. Их встречают там два молодых человека, это диаконы, которые внимательно смотрят на них, что это свои, и провожают в большую комнату, залу, где сидит в кресле скромно одетый такой пожилой человек. Это епископ местной церкви. И вот когда все собрались, двери затворяются, диаконы отбирают принесенные вот этими людьми хлеб и вино для совершения Евхаристии, произносятся епископом молитвы, раздается хлеб для прихожан. Дальше все причащаются и также тихо, по одному, осторожно расходятся по своим домам. Но там показывается также такой момент, что все могло бы быть иначе. Если вдруг, когда епископ вышел, например, на крыльцо провожать свою паству, кто-то проходил мимо и увидел, что происходит, заподозрил что-то и закричал бы: «Ой, полиция, полиция, тут христиане». И тогда съезжается полиция, СМИ, хватают этого епископа и задают вопрос: «Ты христианин?» И он сразу же отвечает утвердительно: «Да, я христианин». Начинают спрашивать этих молодых диаконов, и эти молодые испуганные мальчики тоже говорят: «Да, мы христиане». И хватают всех
там, людей, которые оказались в доме, потому что христиане считались государственными преступниками, и, собственно, их немедленно или там, через несколько дней казнят, поскольку они считаются опасными для общества. Вот мы смотрим этот небольшой фрагмент с детьми, и я говорю, вы понимаете, что те трудности, с которыми мы сталкиваемся сейчас, то есть что нам трудно рано встать, или мы не принимаемся обществом, что это все такая мелочь по сравнению с тем, что в разные периоды истории, не только в период, да, первохристианский, с чем сталкивались христиане, идя на божественную литургию. То есть на божественной литургии люди получают нечто такое, что не может сравниться ни с их любовью к близким людям, ни с любовью к самой жизни, ни с самыми ценными ценностями, какие только можно придумать на этой земле. То есть сам приход на литургию — это огромный подвиг, но значит, там есть что-то, что важнее даже самой жизни. И идя на литургию, очень многие христиане в разные века понимали, что они могут поплатиться за это жизнью. И это, конечно, дает такой свежий взгляд, я бы сказала, на наше посещение храма. После такого введения мы начинаем рассматривать карту, придуманную Ольгой Антиповой. Сначала мы рассматриваем эту карту в целом. Детям очень нравится вот, вглядываться в детали, рассматривать какие там реки, горы, ворота, трясины, долины и мосты, площади. Есть городская стена, башни, ну и другие строения. И у всех объектов есть свои названия. Ну, например, Малая площадь соборной молитвы, или Река покаяния, или Трясина житейских забот, или Горы четырех Евангелий, ну и так далее. И цель путешествия, она находится в центре. И к ней ведет такой долгий путь, который сначала проходит по периметру, так вот вокруг стен города, а затем двое ворот, которые ведут внутрь этой укрепленной части города, за стены, и по спирали дальше ведет дорога в самый центр. А в центре такой образ небесного Иерусалима, некий святой град, как цель путешествия. Обо всей этой символике, задуманной Ольгой Антиповой, мы еще будем подробно говорить, объясняя литургию. И вот дети, подростки с удовольствием, конечно, интересом рассматривают эти все детали, образы, знакомятся с этой картой, и я предлагаю им найти начало пути. Оно изображено внизу, в левом углу этой карты, и обозначено как площадь собрания в церковь. И мы, отталкиваясь от этого образа, от этой площади, начинаем рассуждать, что значит собраться в церковь. Ну, первое, конечно, что приходит в голову детям, они говорят, ну, там, погладить рубашку, найти шапку, сменку взять, чтобы в алтарь пройти, да, или там, ну, как-то подготовиться ко входу в церковь. И, кстати, это тоже важно. Я помню, петербургский священник, отец Василий Ермаков, очень ругал тех людей, которые... ну, в таком небрежном одеянии приходили в церковь на литургию, там, в джинсах каких-нибудь мужчины приходили, если он говорит, ты к кому пришел? Ты к Богу пришел, ты к президенту пойдешь на прием, ты так оденешься? Нет, ты оденешься по-другому, а тут ты к Богу пришел. Вот. Ну, в общем, мы говорим о том, что, конечно, нужно позаботиться и собраться в церковь, ну, в таком самом-самом примитивном земном смысле этого слова. Но собраться в церковь, это очень многозначное и очень глубокое понятие, потому что в литургии нет ничего неважного, никакого момента, ну, такого незначительного. Мне очень понравился образ, который приводит протопресвитер Александр Шмеман в своих рассуждениях о литургии. Он говорит, что когда меня спрашивают, какой момент в литургии самый важный, я, говорит, неизменно отвечаю – вся литургия целиком. И он приводит такой образ. Вот представьте себе, вы ставите чайник, чтобы попить чаю. Какой момент в этом процессе для вас самый главный, самый важный? Ну, понятно, что когда чайник закипел, и вы можете уже налить себе чаю и попить чай. Но ведь если чайник не начнет разогреваться, да, вот все моменты, все этапы закипания воды, они важны. И он говорит, что литургия в этом смысле тоже должна рассматриваться во всей целостности. Это путь, это путешествие. Вот, кстати, из этих рассуждений протоиерея Александра Шмемана
Ольга Антипова и взяла этот образ путешествия. Вот отец Александр пишет, Евхаристию можно рассматривать как странствие или путешествие, которое в конечном итоге приводит нас к цели, но в котором равно важен каждый его этап. И дальше отец Александр говорит, что вот это путешествие, оно начинается, когда христиане выходят из дома, чтобы идти в церковь. Вы знаете, меня так это поразило, и я детям рассказываю. Вот представляете, мы делаем шаг из дома, и это уже очень важное действие. Сколько бы мы ни шли до храма, 5 минут там, или 1,5 часа мы едем на машине, на электричке, это уже очень важный акт, потому что мы покидаем свою жизнь в этом мире. Мы выходим навстречу с чем-то очень-очень важным. Вот, знаете, мне даже напоминает это, как любое повествование, любая сказка начинается. Ведь это всегда некий путь героя. Он проходит разные испытания и в конечном итоге выходит преображенным. И, собственно, литургия — это такая история. Человек начинает отважно путешествие. И отец Александр Шмеман пишет, что люди, идущие в церковь, они находятся на пути к тому, чтобы составить церковь. Не в смысле, да, храм как сооружение, а именно церковь в таком онтологическом, богословском смысле. Ибо их собрание, продолжает отец Александр, выражается не в простой сумме многих индивидов, но именно вот в экклесии, в церкви. И это первое преображение, происходящее за литургией. И оно отнюдь не символическое, оно первое в длинной череде преображений, вкупе составляющих литургию, таинство церкви, ее исполнение. То есть мы действительно начинаем потрясающее путешествие, когда изменения должны коснуться нашего сердца. Вот удивительно, как на этой карте, предложенной Ольгой Антиповой, цель путешествия, она находится в центре, в сердцевине, как бы в сердце человека, что это путешествие, оно не просто вовне, и даже, наверное, не вовне, а это путь человека к себе, к своей какой-то самой главной сути, к той глубине или к той высоте, на которой он может встретиться с Богом. И люди, которые приходят в храм на литургию, оказывается, тоже вот интересный такой момент, который я вычитала в книгах о литургии, они должны прийти раньше священника, потому что священник должен прийти в церковь. То есть не просто в храм, в стены, да, храмовые, а он должен прийти в сообщество людей, верующих, прийти в церковь и возглавить ее. Потому что если люди просто соберутся помолиться, то это будет еще не церковь. Там обязательно должен быть священник, пастырь. И смотрите, сколько я, для себя даже открыла, читая разные книги о том, что значит собраться в церковь. То есть это значит собраться внутренне, сосредоточиться на чем-то важном. Это первое. Второе. Собраться всем вместе для молитвы. Да, как Христос говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. То есть нам действительно нужно собраться вместе. Еще что нас разъединяет? Что значит собраться вместе? Да? Нас разъединяет обычно грех и смерть. А значит, для того, чтобы нам собраться вместе, нам нужно преодолеть грех, примириться с ближним, да, простить обиды, то, что нас разъединяет. Это первое. А второе, как преодолеть смерть. Действительно, у Бога нет мертвых, все живы, но не все из нас могут ногами прийти в храм. Кто-то болеет, кто-то не хочет, кто-то не может, а кто-то просто умер. Но это не значит, что он не может участвовать в литургии, и это потрясающе. Что мы можем собраться на литургию все вместе, даже с теми, кто уже умер. И вот о том, как это сделать, как в церкви это не символически даже, а реально происходит, мы поговорим уже на следующей нашей встрече, в следующей передаче в школе юных алтарников. Я вас благодарю за внимание и надеюсь, что Господь благословит это наше с вами такое, интеллектуальное путешествие в удивительный мир божественной литургии. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Ян Экхельм. Тутта Карлсон первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Глава третья. На следующий день, рано утром, Лабан разбудил своего маленького братца, Людвига XIV.
1: «Поднимайся!» — прошипел он кисло. «Ты и я, мы с тобой будем играть!»
0: Людвиг XIV протер глаза.
2: «Я не хочу играть с тобой. Ой, все мои друзья считают, что ты настоящий плут!»
1: Лабан расплылся в улыбке. «Приятно слышать! Ну, поднимайся!»
2: «Я сказал, не хочу. Юкию, Тофиту и я, мы собирались играть сегодня в прятки».
1: «Ты больше не должен встречаться с этими уличными зайчишками. Это папа решил. Ты больше не будешь играть с ними. Вместо этого я буду учить тебя уму-разуму».
2: «Пожалуйста, ты можешь учить меня и уму, и разуму, но ты не научишь меня, как обманывать других».
1: «Посмотрим», — пробурчал Лабан. — Пойдем.
0: И лисята вышмыгнули из норы.
1: — Вот это гриб! — заявил Лабан, показывая правой передней лапкой на большую красивую шляпку.
2: — Гриб? Меня не обманешь! — рассмеялся Людвиг XIV. — Ты хочешь сказать, что если ее съесть, вот эту шляпку, то можно заболеть этим гриппом? А почему ж белки их сушат?
1: «Да ты глупее, чем я думал. Я имел в виду никакую не болезнь. Это гриб. Не грипп, а гриб. Понимаешь? Да, многому тебя придется учить».
0: Лисята, крадучись, пробежали по всем лесным тропкам. Лабан учил Людвига XIV, как называются деревья, кустарники, ягоды, грибы, цветы. Учил и многому другому. К вечеру Лабан спросил Людвига.
1: «Может, еще что-нибудь хочешь узнать? А то побежим домой. У меня совсем пересохло в горле, и живот пуст».
2: «Я хочу еще посмотреть, как живут люди», — сказал Людвиг XIV.
1: «Этого нельзя!» — Лабан замахал передними лапками. «Это очень опасно!»
2: «Что, боишься?»
1: «Я? Я самый храбрый на милю вокруг!»
0: И они побежали. Остановились они только у глубокой канавы, что возле самого леса. И вдруг они увидели плетеную ограду.
3: «Вот это называется забор. То, что ты видишь по другую сторону его, это поле. Там растет овес. Из него мама наша делает кашу».
2: «Я хотел бы посмотреть на поле, где мама берет крупу, чтобы делать нам рисовую кашу. Рисовая каша лучше овсяной».
3: «Каша? Ха, дурак! Посмотри-ка вот сюда, между прутьями. Видишь, вот там, на другой стороне поля, коробку с окнами? Это нора для людей. Называется дом. А около него коробки без окон. Это дома для коров и лошадей. А в самом главном, маленьком домике, живут куры, цыплята и яйца».
0: Лабан облизнул губы. Людвиг XIV смотрел, не мигая, и его глаза делали все круглее.
2: «А где живет тот ужасный Максимилиан, о котором папа всегда рассказывает?»
1: «Точно не знаю, но я буду первым из папиных детей, кто обманет это кривоногое страшилище».
2: «А может, я обману его раньше тебя?»
0: — похвастался Людвиг XIV.
1: Лабан громко рассмеялся. «Ты-то! Ты ж не хочешь быть хитрым! Я покажу тебе, как это делается. Я обману первого, кто встретится нам на пути домой. Хочешь пари?»
2: «Нет».
1: «А я все-таки обману кого-нибудь. Просто, чтобы доказать тебе, какой я хитрый».
4: Thank you.
0: по тропинке возле самой норы Ларсенов бежали зайчишки Юкию и Туффиту. Они хотели припустить наутек, увидя, что их друг Людвиг XIV идет не один, но было слишком поздно. Людвиг XIV окликнул их.
4: «Где вы были?»
5: «В киоске. И купили медовых пряников»,
0: — ответил Туффиту и показал кулек.
6: «Ох!» — застонал вдруг Лабан. «О, мое бедное горлышко!»
5: «А что у тебя, горло болит?»
0: — дружелюбно спросил Юкию.
6: «Спрашиваешь?»
0: — опять застонал Лабан.
6: «Ой! Людвиг и я, мы как раз идем от доктора Совы. И она сказала мне, что я очень болен. И есть только одно лекарство, которое может мне помочь».
5: «А какое?»
0: — поинтересовался Туффиту.
6: «Медовые пряники. Лечебный мед, лечебный мед. Он нежен, сладок и приятен».
5: «Значит, вы тоже идете покупать медовые пряники?» — спросил Юкию.
0: Лабан притворился, что плачет.
6: «Я не могу купить медовых пряников. Деньги, которые дал мне папа на неделю, кончились. А больше у папы и не выпросишь. И придется мне всю жизнь ходить с больным горлом».
0: Зайчата долго смотрели на Лабана.
5: «Это правда? Ты не обманываешь?»
0: — спросил Юкию.
6: «Охота мне вас обманывать, лучших друзей Людвига XIV!»
7: «Скажи, Людвиг, разве я обманываю?»
0: Лабан больно ущипнул Людвига XIV за кончик хвоста, и вместо «нет» Людвиг закричал.
5: «А-а-а! Что ты говоришь?»
0: — дружно спросили Юкию и Туффиту.
6: «Мой младший братишка хочет сказать «да!»
7: Но иногда он переставляет буквы в слоге. Когда он говорит «тен», он имеет в виду «нет». Когда он говорит «ад», он хочет сказать «да».
5: «Твой брат говорит правду?»
0: — спросил Туффиту у Людвига.
5: «А!»
0: — вскрикнул Людвиг, когда Лабан снова ущипнул его за хвост.
6: «Вот, слышите, он говорит «да». Я сам уж совсем не могу говорить. Ох, бедное мое горло!»
0: Зайчата стояли в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу. Наконец Юкию сказал.
5: «Только потому, что ты брат Людвига XIV. Пожалуйста, вот тебе весь кулек».
7: У Лабана вдруг прорезался голос. «2000 спасибо! 3000 спасибо! 5000 спасибо! Вы лучшие друзья во всем лесу! Обещаю, что не забуду вас!»
0: Глава 4. Зайцы ускакали, а Лабан стукнул себя в грудь и воскликнул.
7: «Да здравствует хитрость! Вот как должен поступать лис, если ему хочется медовых пряников. Но чем плохо обманывать?»
0: Юкию и Туффиту не успели еще отбежать слишком далеко. Они услышали, что сказал Лабан, и тут же возвратились.
5: «А мы-то думали!»
0: — глядя на Людвига, сказал Юкию.
5: «Обманщик!» — добавил Туффиту. «Больше мы с тобой не играем!»
0: И они снова исчезли, а Людвиг XIV повесил нос.
5: «Мои лучшие друзья, тебе не стыдно?»
7: «Мне никогда не стыдно», — улыбнулся Лабан. «Глупым зайчатам не нужны медовые пряники, а тебе не нужны зайчата. Разве ты не помнишь, что сказал папа?»
0: Лабан открыл пакетик и сунул в него нос.
7: «Ах, пахнут! Ты смотри, а я буду лопать их сразу. Все-все съем».
5: «Ну и дурак»,
0: — загадочно сказал Людвиг XIV. Лабан было сунул уже лапу в кулек, но вдруг остановился и удивленно посмотрел на брата.
7: «Я самый хитрый лис на милю вокруг! Это почему же я дурак?»
5: «А если бы я был в твоей шкуре, я бы сохранил все пряники, пока мы не вернемся домой. Представь себе, как наши братья и сестры полопаются от зависти, когда ты будешь есть пряники, а им останется только облизываться».
0: Лабан задумался.
7: «Ну, иногда ты довольно разумно рассуждаешь. Когда мы придем домой, я спрячу пакет, а вечером съем пряники при всех».
0: Лабан спрятал кулек под своей кроватью. Только Людвиг XIV знал, куда. И когда все лисята начали укладываться спать, Лабан, глядя в потолок, сказал:
7: «Пожалуй, время полакомиться медовыми пряниками!»
1: «У тебя нет никаких медовых пряников», — рассмеялся Леопольд. «Я ведь хорошо знаю, что ты давным-давно растратил свои деньги».
7: «У меня нет пряников? Да у меня целый пакет!»
5: «Не заводи нас», — сказала Лаура. «Я тебе не поверю, пока сама не понюхаю».
7: Лабан гордо посмотрел на своих сестер и братьев. «Думайте, что хотите. Пакет, во всяком случае, лежит здесь».
0: И Лабан нырнул под кровать. Но сколько он ни шарил, там кулька не было.
7: «Ха-ха-ха!» — засмеялись все. «Полакомился!»
0: Когда Лабан наконец вылез, нос его был совсем красным от злости.
7: «Кто украл мои пряники? А ну-ка, откройте свои глотки, все! От кого пахнет медом, тот и вор!»
0: Все лисята разинули рты. Лабан подходил к каждому — к Леопольду, к Лаге, Лассе-старшему и Лассе-младшему, Ленарду, Лео, Лукусу, Лауре, Линнея, Луизе, Лидии, Лотен. Ни от кого медом не пахло, и остался только Людвиг XIV. Лабан остановился перед ним и зашипел.
7: «Вот кто вор! Ведь только ты видел, где я спрятал пакет!»
5: «Я не ел твоих пряников», —
0: ответил Людвиг XIV, прямо глядя в глаза своему старшему брату.
5: «Вот, понюхай».
0: От Людвига XIV тоже не пахло медом. Лабан почесал затылок.
5: «Я не ел твоих медовых пряников, но я их отдал».
7: «Отдал!»
0: — взревел Лабан и от злости перекувырнулся в воздухе.
7: «Кому ты отдал мои пряники?»
5: «А пряники совсем не твои», — ответил Людвиг XIV. «Ты забрал их у моих друзей».
7: «Эти глупые бесхвостые зайцы, они сами отдали мне пакет!»
5: «Ты обманул их», — возразил Людвиг XIV. «А так как горло у тебя совсем не болит, Юкио и Туфиду получили свой кулек обратно».
0: Лабан так и выпучил глаза на своего маленького братца.
7: «Ты еще раскаешься!»
0: Наконец сказал он, скрежеща когтями по полу норы. И всем стало ясно, что Лабан ужасно разозлился. Но Людвиг XIV совсем не испугался. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время в спальню не вошел папа Ларсен. Он стоял за дверью и подслушивал. У лисиц это не считается неприличным.
7: «Все, уже поздно. Спать всем!» — приказал он. «Папа! Папа! Людвиг XIV обманул меня!» — закричал Лабан. «Он обманул!» «Очень хорошо!»
0: — прервал его папа Ларсен.
7: «Мой маленький обманул самого Лабана, самого хитрого лисенка в лесу. Недурно!»
0: И тогда Лабану стало стыдно. И, поджав хвост между лапами, он нырнул в свою кровать. Папа Ларсен долго сидел в кресле, переделанном из детской коляски.
7: «Ну, во всяком случае, Людвиг не такой уж дурак. Но обманывать своих собственных братьев и сестер ради чужих нет».
0: Глава 5. На следующее утро уже Людвиг XIV сам будил Лабана.
4: «Поднимайся!»
0: — сказал он, тряся брата.
4: «Ты еще многому должен научить меня в лесу. Вчера было так интересно!»
0: Но Лабан был совсем не весел. Он еще не забыл случай с медовыми пряниками.
1: «Я не хочу с тобой разговаривать! Я не хочу водиться с обманщиками!»
4: «Так ты ж сам великий обманщик на милю вокруг!»
1: «А это совсем другое дело!»
0: — взвыл Лабан и перевернулся на другой бок.
1: «Я хочу спать!»
0: Людвиг XIV ушел один. Он, конечно, помнил, что папа Ларсен запретил ему играть с уличными зайчишками, но Лабан отказался идти с ним. Значит, он может пойти к своим друзьям. И Людвиг XIV направился прямо к Юкию и Туффиту. У входа в их нору стояла мама-зайчиха.
4: «Мои мальчики больше не будут играть с тобой», —
0: сказала она решительно.
4: «Ты и твой брат только обманываете их. Я знаю, как вчера вы забрали у них пакет с медовыми пряниками».
5: «Разве тетя зайчиха не знает, что вчера же вечером я вернул кулек?»
4: «Ничего не знаю и знать не хочу»,
0: — сердито ответила зайчиха и захлопнула дверь перед самым носом Людвига XIV. Он вздохнул и направился к другому своему другу, к белочке Агне попрыгунье. Белочка сидела на ветке и чистила шишки.
4: «Здравствуй, Агне!»
0: — крикнул ей Людвиг XIV и завертел хвостиком.
4: «Спускайся вниз, поиграем вместе!»
8: «Мне нельзя играть с тобой!»
0: — ответила Агне.
8: «Моя мама слышала от тети зайчихи, как ты вчера забрал два мешка медовых пряников у Юкию и Туфиту!»
5: «Это неправда! Был только один кулек!»
8: «А это все равно!»
0: И Агна запустила в него шишкой, но промахнулась.
5: «Это не все равно!» — отскакивая, крикнул Людвиг XIV. «Я ведь вернул этот кулек зайчатам! Я обманул только Лабана!»
8: «Ну и все равно! Ты обманщик!»
0: И Агна попрыгунья перепрыгнула на другое дерево. Людвиг XIV чуть не заплакал.
5: «Пойду-ка к ежику», — подумал он. «Ежик еще маленький, но уже мудрый».
0: Маленький ежик жил в старом сарае в глубине леса.
4: «Алло, ежик!»
0: — крикнул Людвиг XIV, подойдя к полуразвалившейся постройке.
4: «Ты дома?»
1: «Нет»,
0: — ответил голос.
1: «То есть я хотел сказать, да, я дома, но меня дома нет».
5: «Не надо, не шути, ведь это же я, Людвиг XIV, твой друг. Выходи!»
1: «Я не шучу, я не хочу быть твоим другом. Я думал, ты добрый, а теперь я знаю, что ты такой же обманщик, как и другие лисы. Думаешь, я не знаю, как вчера ты отнял 3 ваза медовых пряников у Юкию и Туффиту?»
5: «Это неправда»,
0: — начал был Людвиг XIV.
5: «Всего один кулек».
1: «Нет, это правда. Моя мама слышала это от мамы Агны Попрыгуньи, которая слышала это от мамы Юкию и Туффиту».
0: Людвиг XIV понял, что ежик не станет его слушать, и грустно поплелся дальше. Теперь у него осталось только 2 друга — горностаи Окке и Бенгт. Людвиг XIV крикнул в нору.
4: «Выходите поиграть!» «Могу не! Хочу не!»
0: — ответил Бенгт.
4: «Не могу, не хочу!»
0: — поправил его Окке.
4: «Нам нельзя!»
0: — закричали вместе Окке и Бенгт.
5: «Почему?» — удивился Людвиг.
4: «Наш ежик слышал от мамы!» — начал Бенгт.
9: «Наша мама слышала от мамы ежика!» — поправил его Окке. «Которая слышала от мамы Агны Попрыгуньи, которая слышала от мамы Юкию и Туффиту, что ты выманил 4 горы медовых пряников у зайчат, один кулек, и совсем не я.
4: Мы играть тебя с нами не будем», —
0: перебил его Бенгт.
10: «Мы не будем играть с тобой», — поправил его Окке.
11: Людвиг

растянулся на большом пне и задумался. Папа Ларсен запретил ему играть с другими лесными зверятами, а они-то, между прочим, и сами не хотят играть с ним. Да еще Лабан на него разозлился и уж, наверное, придумает, как отомстить Людвигу. Нет, не осталось у него друзей. Что же ему делать? И Людвиг XIV нашел только один выход. Надо убежать из дома.

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть первой симфонии Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра «Анима Этерна», дирижер Йос ван Иммерзель. Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Было бы слишком необдуманно утверждать, что будто бы именно Джакомо Майербер создал в гугенотах тип легкого, или, как было бы вернее называть, тип колоратурного сопрано. Все же этот тип существовал задолго до Майербера и уже успел обрести в легендарной как своим искусством, так и своей красотой Каталани свой идеал. Каталани имела голос высокий, прочный и по тембру холодный, скорее инструментальный по звучанию, но исключительно подвижный и на обширном дыхании. Концертно-фиоритурный стиль, который исповедовала Каталани, в ее творчестве нашел крайнее выражение, доведенное до гротеска. Но публика, жаждавшая в посленаполеоновской Европе праздника, этот стиль приветствовала. Вокальная эквилибристика в верхнем регистре была доведена Каталани до совершенства, до такого заоблачного уровня, которого очень немногим певицам, дерзавшим впоследствии выступить в этой голосовой категории, удавалось добиться. Ну, впрочем, заметим, певиц, которых можно было бы без каких-либо сносок отнести к колоратурному типу, немного, очень немного. Колоратура — это система вокальных украшений, включающая в себя рулады, трели, арпеджио, восходящие и, что реже, нисходящие пассажи, обязательные выходы к высоким и сверхвысоким нотам, естественно, в четвертой октаве. Ну, Аделина Патти достигала фа четвертой октавы, Безанцони, Галли Курчи, соль четвертой октавы, а Лили Понс умудрялась брать ноты и более высокие, причем почти закрытым ртом. Ну, тут, однако, мнение разделяется, и часть специалистов считает, что это был уже не полноценный голос, а фальцет. А фальцет переводится как фальшивый голос. Несомненно, то, что публика ждет от этого типа голоса обязательного трюка с выныриванием из колоратурных кружевов сверхвысокой ноты, и в этом как бы смысл и оправдание самого факта существования легкого сопрано. Колоратура позволяет исполнителям быть относительно свободными от авторского диктата, становящегося все более и более суровым, начиная с Моцарта, который впервые в «Дон Жуане» прописал в партитуре перед пражской премьерой все антабелементи. Но певицы эпохи торжествующего индивидуализма, когда искусство становилось ареной для самовыражения и самоутверждения, они неукротимо стремились реализовать свои возможности и весьма решительно, далеко не всегда, конечно, и не все, а лишь те, кто мог быть причислен к явлениям выдающимся, игнорировали запреты, тем более что публика требовала концертных фейерверков, а антрепренеры их соответственным образом оплачивали. На закате своих дней Джоаккино Россини, а он, кстати, много испортил себе крови, сражаясь, причем с более чем скромным результатом, со своеволием певиц, вот на закате своей жизни он слышал тогда еще только начинающую свой путь в искусстве Аделину Патти. Аделину Патти, которой суждено было стать на последующие лет 30 абсолютным эталоном колоратурной певицы. И вот Патти исполняла арию Розины из россинивского «Севильского цирюльника», весьма смело уснащая авторский нотный текст всеми богатыми элементами из арсенала колоратурного сопрано. И примечательно ведь, что Аделина Патти, она благоговела перед Джоаккино Россини, и она очень хотела ему понравиться. И она вспоминала, что тогда, стоя у рояля перед живой легендой и кумиром всей просвещенной Европы, перед человеком, чья известность была
больше, чем у монархов и министров, а любовь народа неизмеримо больше и, конечно, искреннее, она тогда едва не упала в обморок от волнения. Но она собрала всю волю в кулак, а Патти была женщина очень волевая и профессиональная, и она выдала, так сказать, своих возможностей по максимуму. То есть на Россине обрушилась лавина, каскад фиоритур, которые буквально поглотили и растворили в себе авторскую мелодическую тектонику. Россини был человек добродушный, с чувством юмора. «Прелестно», — сказал он после исполнения и серьезным голосом добавил, «но все же позвольте узнать, сочинение какого автора вы столь блистательно спели?» Патти была умна. Это отмечают столь разные по вкусам и характерам люди, как Теляковский, Волконский, Шаляпин, Никиш, Тосканини, Направник, Суворин и многие иные. Она впоследствии ввела в рамки вкуса и стиля свой темперамент, свои фантазии, но все же повторим, ни она, великая Аделина Патти, ни ее великие современницы Дезире д'Арто, Карлотта Маркизио, Нильсон, Энн, Лука, Меньшикова, а равно и ее великие наследницы, такие как Тетрацини, Галли Курчи, Таллей, Бриентес, Паретто, Точа Дельмонте, не могли быть вполне свободны ни от своей природы, ни от традиций, ни от публики. Трудно даже сказать, что давлело больше, но в совокупности это составляло могучий пресс, под натиском которого легкие сопрано, ну, надо сказать, с готовностью и удовольствием, триумфировали в своих импровизациях концертно-фиоритурного стиля. Даже русские певицы, не столь отчаянные, вынужденные прислушиваться к суровой художественной критике, а, главное, воспитанные в дисциплинирующих традициях церковного хорового пения, даже они не сомневались в своем праве на, так сказать, сотворчество. Ну, например, великолепнейшая Елена Катульская, между прочим, профессор консерватории, и женщина отточенного интеллекта и изысканного вкуса, она вспоминала, что всегда по дороге от дома до Московского Большого театра, едучи на спектакль, она придумывала, какой каденцией она именно сегодня будет удивлять публику. Ну, отметим, однако, что ее импровизации, тектоники и характера образов и мелодии не разрушали. Но согласимся все же с тем, что сам смысл колоратурного сопрано вот в этих импровизациях в верхнем регистре, что, естественно, следует из названия этого типа голоса. Человек поет либо от великой радости, либо от великого горя. Поет тогда, когда полнота чувств, когда острота и глубина переживаний не могут быть адекватно выражены будничностью слова. Более того, оскорбляются этой будничностью. Опера не терпит средней температуры. Она всегда тяготеет к крайностям. И эти крайности, этот избыток чувств, легкое сопрано выражает, воплощает в колоратуре. Есть, конечно, и иные выразительные средства, но они у прочих голосов неизмеримо, неизмеримо богаче. Как сказала одна великая певица Луиза Тетрацини, она сказала так: «Легкая сопрано между каденциями только существует, но живет оно полноценно именно в каденциях». Выученица флорентийской школы маэстро Чаккерини, дебютировавшая во флорентийском же театре Пальяно в 1890 году, когда ей было всего-то 19 лет. И именно тогда
дебютировала, когда уже сходила со сцены, завершая свою головокружительную карьеру Аделина Патти, Луиза Тетрацини воплотила в своем творчестве все типические качества колоратурного сопрано и того фиоритурного стиля, который, кажется, на ней завершился или почти завершился. Она гастролировала по всему миру, в том числе неоднократно бывала до революции в России. Успех грандиозный и восторженное почитание публики, представляющей все нации и сословия, этот успех был неизменен. Сохранились ее записи, не слишком совершенные технически, но весьма показательные и являющиеся бесценным свидетельством о той Атлантиде, которую мы называем эпохой золотых голосов. Записи в основном 1904-1914 годов. Это все-таки 20 век, но, тем не менее, голос, который запечатлен на этих записях, по фонированию, по эстетике, он относится к XIX столетию.

прозвучала ария «Лючии» из Доницеттиевской «Лючии де ла Мермур». Это одна из записей тетрацини эпохи расцвета, относящаяся к 1909 году. «Лючия» — образ трагический. Центральной сценой всей оперы является сцена сумасшествия героини, и это огромная ария фантастической сложности, относящаяся поистине к эверестам вокального искусства, взойти на которую удавалось весьма немногим. «Лючия» написана для универсального сопрано Джозепины Пастанегри. Легкие же сопрано, после того, как драматические спинто канули в вечность, вымерли, как мамонты, приспособили Лючию, как и многие иные партии эпохи барокко и романтизма, под свои возможности. Нельзя требовать от легкого сопрано того, что оно дать не может. Трагическое все-таки вне сферы возможностей легкого сопрано. Голоса существующего в пространстве между печалью, грустью и искренней, светлой радостью. Из воспоминаний итальянского баритона Вальденго мы знаем, что на склоне своих лет, уже в Нью-Йорке, великий Тосканини, суровый и бескомпромиссный жрец музыки и гроза всех певцов мира, среди многих сотен голосов, которые удерживала его феноменальная память, в качестве вокальных феноменов отметил лишь четыре. Это два тенора, Франческо Таманьо и Энрико Карузо, один баритон, ну, конечно, Тито Руфо, и одна сопрано. И это Луиза Тетрацини. И Вальденго тотчас тогда переспросил о Патти, но Тосканини остался непреклонен. Поставив Тетрацини все-таки как певицу, как хранительницу уникального голоса и стиля на более высокое место, Тосканини слышал Патти. И, наверное, именно это определило его выбор. С возрастом пластичность организма уходит. Для колоратурных сопрано уже вторая половина третьего биологического десятилетия является этапом критическим. Патти прожила весьма полноценно долгую жизнь в искусстве именно потому, что ум и трезвость мысли никогда ей не изменяли. Она всегда очень осторожно и рачительно вела свое вокальное хозяйство, не противореча природе, и вовремя сократила объем и сложность колоратуры, постепенно стягивая свой голос к сердцевине, округляя звук, вследствие чего тембр утратил значительную часть знаменитого хрустального блеска, но зато стал более матовым и мягким. Весьма несовершенные, очень несовершенные записи Аделины Патти, сделанные тогда, когда ей было уже за 60 лет, представляют ее как сопрано, даже не столько лирико-колоратурное, а именно лирическое, лишь несколько более обычного, свободное в верхнем регистре. Князь Сергей Волконский, наследник декабристов и не слишком удачливый директор императорских театров, в своих изысканно претенциозных воспоминаниях, в которых он, между прочим, обнаружил полное непонимание и неприятие природы русского искусства, вспоминает, как он слышал Патти в возрасте где-то около 70 лет, отмечая, что это было по характеру именно лирическое сопрано. Ум и опытность великой певицы позволяли ей незаметно обходить те многие препятствия, которые она четверть века тому назад преодолевала легко и эффектно, как бы играючи. Давайте процитируем князя Волконского. «Что вам сказать об этом исполнении? Прежде всего то, что ни разу не испытал
даже тени беспокойства или опасения, того опасения, которое внушают нам стареющие артисты. Точность, ясность, уверенность были безупречны. Прежде всего я восхитился умом человека, который делает только то, что может, и ничего, кроме того, что может. Она, которая когда-то блистала всеми огнями и искрами колоратуры, тут пела плавно и мягко. Результат этой мудрости тот, что ни разу мы не испытали той жалости, что внушают певцы-старики, ни разу мы не поморщились, ни разу не улыбнулись перед смягчающими обстоятельствами. И то, что мы услышали, было очаровательно. Ласкающая чистота и мягкость звука, изумительная четкость произношения, ну и так далее. И вот далее, а далее идет важное замечание, требующее пояснения. Цитата. «Ни один голос поражал и ни одно техническое мастерство. Она дала такой драматизм, какого мы в былые годы и не слыхали от прежней Патти». Ну, конечно, они и не могли слышать от той Патти, которая была многие годы подряд заключена словно в панцирь, в колоратурную ипостась. И не то чтобы она сама сбросила этот панцирь, а именно, что панцирь сам от времени истлел, и певица нашла в себе мудрость жить без него, обрести себя в иной ипостаси. Все же певец — заложник своего голоса, и даже величайший из всех, Федор Шаляпин, даже он не смог преодолеть эту преграду. Его выходы в Тонио, Томском или Онегине, они остались лишь не слишком удачными экспериментами, капризами, позволительными гению, капризами и не более. Всемирная и всевековая слава Шаляпина, она все же лежит в сфере сугубо басовой. Как надо полагать, и слава Патти лежит именно в колоратурной ипостаси. Но Тосканини-то слышал Патти на склоне лет ее, в ее, так сказать, закате, а Тетрацини он слышал именно в период расцвета. Голос Тетрацини не слишком сильный, но благодаря высокой позиции, сверкающей хрустальности тембра, превосходной по полетности. Верхний регистр обладает невероятной свободой. Голос здесь равнопластичен и в лигатированных фразах, и в феерической технике беглости. Обычно отмечает широкий диапазон голоса Тетрацини. В самом деле, даже вот в несовершенных звукозаписях начала прошлого века нельзя не заметить весьма плотного микста, который как бы исполняет функции голосового фундамента, от которого отталкивается певица в своем вокале. Тем не менее, голос как бы сдвинут в центре тяжести наверх. Возможно, и Тетрацини должна была бы, подобно Патти, ради продления своей вокальной жизни сменить амплуа. Она этого, однако, не сделала. Рано дебютировав, она четверть века царила на оперных подмостках и к 50 годам окончательно сошла с них. И ее эстафету переняла Тотти дель Монте, на примере которой с особой ясностью видно, что, в общем-то, все колоратурные сопрано, в принципе, все же сопрано лирические. Колоратурным же их делает исповедание стиля фиоритурного пения, которому склоняет их эстетические или психологические предрасположения, вслед за которыми идет, ну и соответствующая весьма утомительная тренировка. Но природа, она
сильнее желаний, она сильнее эстетических принципов, и она сильнее человеческой воли. Пока организм гибок, пока он молод, он и относительно послушен. Но приходит тот роковой момент, когда организм более не в состоянии вынести чинимого над ним все же насилия, и он словно бы предлагает человеку вернуться к природной позиции. Тотти дель Монте, особая любовь грозного Артура Тосканини, а вообще всеобщая любимица, человек неунывающего оптимизма, легкого характера и всепобедительного женского обаяния. Она и на сцену-то выходила всегда такой же, какой была в жизни, ничуть не обременяя себя заботой об образе. И, между прочим, происходило чудо. То, что публика ее боготворила, ну, это понятно. Но ведь даже требовательные ее партнеры, капризные ее партнеры, такие как Федор Шаляпин, Тита Руфа, Тита Скипа, Мать Аббатистини, Адам Дедур и все остальные без исключения, все они пасовали перед ее женственностью, ее беззащитностью, ее ангельской чистотой и совершенной незлобливостью. «Тотателлочка — это что-то особенное», — сказал как-то Шаляпин, известный тем, что умел периодически доводить своих партнерш по сцене до слез и истерики. Ну, как ее обидеть? Это же все равно, что ребенка обидеть. Ну, правда, надо сказать, Тотателлочка обладала феноменальной музыкальностью и особой сценической естественностью, позволяющей ей, ну, как бы без следа растворять в себе роль. А это ведь особый талант. Тотти дель Монте была поистине, ну, так сказать, театральным животным и вовсе не бездарной актрисой. Как и Патти, она делала то, что умела, и делала это превосходно. Кстати, когда она оставила сцену, как и Тетрацини, она довольно рано оставила вокальное искусство, она прекрасно выступала в Венеции, в драматических спектаклях. Беззащитность, нежность, детскость, ну, все это не имело отношения к Тотти дель Монте, когда дело касалось пения. Хрупкость и искусственность своего голоса она сознавала весьма ясно, и вся ее жизнь — это суровый режим, это суровая дисциплина и каждодневный тренаж для поддержания голоса в достойной форме. И искусство ее со всей очевидностью показывает, что тип колоратурного сопрано — это прежде всего колоратурный стиль, фиоритурный стиль. Мы слышали Лючию Тетрацини. Вот теперь Лючия Тотти дель Монте. «Сплендол ле сакре фачи». Это записано в Париже в год начала Второй мировой войны.

Точи дель Монте, ученица когда-то знаменитой контральто XIX века Барбары Маркизио, которая хотя и много пела композиторов героического стиля эпохи Ресорджименто, ну, например, в России она гастролировала весьма часто, ее знали здесь прежде всего как интерпретатора опер Верди, но Барбара Маркизио навсегда осталась верна принципам фиоритурного пения, которые воплощала в жизнь ее рано ушедшая сестра, сопрано Карлотта. И, видимо, стареющая Барбара Маркизио хотела воплотить в своей последней и лучшей ученице художественно-исполнительский образ своей сестры. И вот, подобно Изабелле де Идальго, игнорировавшей альтовую природу Марии Калогеропулос, Маркизио игнорировала лирическое основание голоса Точи дель Монте. Обе, и Идальго, и Маркизио, в прошлом великие певицы, ставшие авторитетными профессорами, решительно лепили желаемый образ, исходя из представления об идеале, а не из реального материала. Ну, победителей, как известно, не судят. Ломая природу, им удалось, имея, конечно, встречное устремление, упорную волю своих учениц, добиться поставленной задачи. Конечно, певческий век и Каллас, и Точи дель Монте, выстроенные их профессорами голоса, значительно сократили, хотя... Вообще-то, вновь повторим, что искусственные голоса, к каковым относятся и драматическая спинта, и чисто колоратурные сопрано, не относятся к вокальным долгожителям. И будь Мария Калогеропулос меццо-сопрано, а Точи дель Монте лирическим сопрано, скорее всего, они, оставшись добротными, ценимыми антрепренерами-профессионалками, не стали бы вокальными легендами, их забыли бы тотчас, как только за ними опустился бы занавес. А ведь их помнят. Их помнят даже в эпоху всеобщего беспамятства. Точи дель Монте не имела в своем арсенале многого из того, что, казалось бы, было обязательным для колоратурного сопрано. Она не располагала сверхвысокими нотами, она не располагала и сногсшибательной техникой беглости, позволяющей блистать вокальными фейерверками. Она не имела и хрустального тембра в верхнем регистре, а равное и дыхание ее было сравнительно коротким. Вот по всем этим показателям она уступала и Бриентес, и Гали Курчио, Тейн, и Понс, и Корозио. Да ведь и русские певицы, такие, скажем, как Бронская, Лепковская, Горская, Попова, не говоря уже о Неждановой, Степановой или Катульской, могли дать ей легко фору по всем табельным показателям. Точи дель Монте компенсировала высоту и яркость тона тем, что она несколько обеливала свой звук, выдавая его, этот звук, с математической дозированностью и тщательно контролируя дыхание. Ее искусство — это манипулирование звуком, фразировкой, эффектными паузами, дикциями. Лаури Вольпе прав, назвав голос Точи дель Монте изобретенным и сравнив ее вокальное искусство с искусством жонглера. Точи дель Монте отлично знала свои возможности и никогда не переступала их границы. И даже тогда, когда сталкивалась с требованиями самого Тосканини, даже тогда она не шла навстречу. Тосканини, великий знаток пения голосов, даже он обманывался относительно возможностей своей любимицы, которую неизменно задействовал в спектаклях «Ла Скала» и спектаклях Зальцбургского фестиваля до тех пор, пока в 1929 году не был вынужден под давлением муссолиниевских чернорубашечников эмигрировать в Америку. Хитроумная, к
как говорил Тосканини о Тотте дель Монте. За ее добродушием и мягкостью вы с удивлением обнаружите редчайшее сочетание женской изворотливости и стальной, именно мужской воли, так говорила певица и ее коллега тенор Аурелиано Пертиле. Кстати, о чернорубашечниках. Муссолини обожал пение Тотти дель Монте, как, кстати, обожали его и главари неаполитанской каморры, и члены итальянского сопротивления. Перед Тотти дель Монте расплывались в улыбках эстет Шарль де Голль, в принципе равнодушный к музыке Уинстон Черчилль, и, как он сам себя называл, убежденный вагнерианец Адольф Гитлер и таинственно непроницаемый Иосиф Виссарионович Сталин, собиравший ее пластинки в своей фонотеке на ближней даче. Она ведь первая из западных звезд приехала на гастроли в Советский Союз как раз в годы Большого террора. Она пела в годы Второй мировой войны и в Риме, и в Берлине, но вряд ли уж стоит удивляться, ее не коснулись дискриминационные законы послевоенного времени, хотя эти законы коснулись таких великих музыкантов, как Фуртвенглер, Красс, Франк, Вундерлих, Нильсон и даже Борис Христов. Но законы военного времени, как и законы послевоенного времени, словно бы были писаны не для сокрушающей своим очарованием и жизнерадостностью Тотти дель Монте. И все же, а почему она, наряду с Тетрацини, воплощение типа колоратурного сопрано? Ну, с Тетрацини-то все понятно. Но вот Татателла, неужели все дело в обаянии? Ну, и в обаянии, конечно, тоже, но все же дело прежде всего в ином. Тип голоса – это не столько диапазон и не столько технические и изобразительные средства, сколько это стиль. Так вот, Тотти дель Монте в пору своего расцвета, длящегося чуть более двух десятилетий, всецело подчинила себя декоративно-фиоритурному пению, вокализации как вставному концертному номеру, когда все как бы останавливается, не мешая абсолютной концентрации на гедонистическом восприятии, на чистой эстетике звука. Но пришло время, когда Тотти дель Монте, заметив, что ее гортань утратила подвижность, сначала перешла на партии «Ле Долетте» и «Чио-Чио-Сан», ну а затем уж и перешла на драматическую сцену. Но завершая нашу передачу сегодняшнюю, мы все-таки вновь услышим голос Луизы Тетрацини. Запись 1911 года, вариации Проха.

0: На этом мы простимся с вами. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме иси, во еже утреннего ти славословите державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мей сопом и очищуся, омыши.

радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся выше, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Твоим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечании лежащие ны воздвигл еси, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем,
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобие, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души мои скверну очищающий, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боиси Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 223-е зачало послания к Ефесянам. Отрывок из 3 главы.
1: Братья, мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.
0: Послушайте 51-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 11 главы.
2: «Сказал Господь Своим ученикам, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами чтение евангельское, очень краткое, которое часто читается, когда служится молебен. Оно очень подходит к молебну, потому что молебен всегда это частное богослужение, когда люди просят о каких-то вещах, о каких-то событиях, о том, что им сегодня очень важно, может быть, получить или приобрести, или что-то важно сегодня разрешить, и какой-то результат сегодня очень ожидается сердцем человека. И как раз здесь, в этом Евангелии, дан ответ о том, на чем может человек строить свою молитву, и что он может и должен от Бога в первую очередь ожидать. И вот стих 23 имеет самые главные слова в себе. Это «имейте веру Божию». И кто скажет горе, поднимись и ввергнись в море, и в своем сердце не будет сомневаться, так оно и будет. Но вот здесь вот часто вот эти слова из этого стиха атеистами или людьми, негативно настроенными по отношению к церкви, так воспринимаются, как некая издевка над церковью. Вот где же у вас есть такие люди, которые горы сдвигают, передвигают их? Но Господь никогда не учил нас, чтобы мы были факирами. Мы помним с вами прекрасно, что Господь, когда его поставил на крыло Иерусалимского храма, сатана, и сказал ему: «Бросайся вниз, и тебя поднимут ангелы, и все это люди увидят, и ты покоришь их сердца этим чудом. Здесь то же самое. Господь не может нам позволить, чтобы мы творили бессмысленные какие-то чудеса своей верой, чтобы кого-то поработить, буквально изнасиловать чью-то волю и показать, что мы очень сильные чудотворцы, и если ты не будешь с нами дружить, мы эту гору на тебя передвинем. Разумеется, Господь здесь не об этом говорит. Гора — это что-то такое очень большое. Это очень тяжелое. И, наверное, скорее всего, в первую очередь, и дальше эти строки, остальные 24 стих, 25, 26, подтвердят вот мою мысль, что это гора нашей греховности. Это гора нашего греха, наших страстей. Потому что дальше Господь нам говорит о том, что мы должны, во-первых, просить у Бога прощения и прощать своих ближних. То есть, в первую очередь, надо сдвинуть сначала гору своей греховности. Сначала надо со своего сердца сдвинуть курган, такую насыпь греха, которая мешает нашему общению с Богом. И тогда уже мы, как нам говорит стих 24, «все получите». Значит, что значит «все получите»? Я думаю, что, скорее всего, когда в сердце сдвигнется гора греховности, греховных помыслов, греховных желаний, греховных наших страстей, тогда окажется, наверное, скорее всего, что многое, о чем мы у Бога просим, нам и не нужно. Мы в этом не нуждаемся, что все это было плод нашей гордыни, греховности и страстности. И когда мы молимся, Господь нам говорит, прощайте своих обидчиков. Потому что если вы не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вас. Господь здесь нам не обещает нам ни материальных благ, ни богатства. Не обещает нам дать власть в руки. Он обещает нам, по его мнению, самое главное. Если вы простите своих обидчиков, то я прощу вас. То есть помогу вам сдвинуть гору греха, греховных наслоений, привычек, греховности огромной с вашего сердца. И вы будете счастливы, вы будете жить в радости. Вы обретете Царствие Небесное, которое внутри вас есть. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Песнопение Божественной Литургии «Единородный Сыне» композитора Михаила Ипполитова Иванова прозвучало в исполнении камерного хора «Леги Артис» под управлением Бориса Абальяна.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 23 сентября, 10 сентября по старому стилю, празднуется память апостолов от 70 Апеллия, Лукия и Климента. Сегодня вспоминается также мученик Варипсава, пострадавший во II веке, и мученицы Минадора, Митродора и Нимфодора, пострадавшие в начале IV века. Сегодня празднуется память благоверной Пульхерии, царицы греческой, старшей сестры императора Феодосия-младшего. При ее содействии был созван Третий Вселенский собор против ереси Нестория. В этот день прославляются два никейских епископа, святители Петр и Павел, жившие в IX веке. Также сегодня совершается память преподобного Павла Послушливого, подвязавшегося в дальних пещерах Киево-Печерской обители в XIII-XIV веках. Еще один преподобный вспоминается сегодня – преподобный князь Андрей, в иночестве Иосаф, подвижник Спасокаменной обители на Кубинском озере. Он был сыном заозерского князя, в 20-летнем возрасте принял постриг и подвязался в монастыре в течение 5 лет. Изнурив себя трудами и постом, святой мирно скончался 10 сентября 1453 года. В этот день в церковном календаре особенно много новомучеников. Сегодня совершается память священномучеников Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Сафронова, Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Василия Малинина, Глеба Апухтина, Василия Максимова, Иоанна Попова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова, преподобно-мучеников иеромонаха Милетия Федюнева и архимандрита Гавриила Яцека, мученика Семена Туркина и мученицы Татьяны Гримблет. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. А в 1938 году в этот день пострадал священномученик Уар Шмарин, епископ Липецкий. Завершит наш церковный календарь житие священномученика Уара Шмарина, епископа Липецкого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Священномученик Уар, епископ Липецкий, в миру Петр Алексеевич Шмарин, родился в 1880 году в селе Новоситовка Тамбовской губернии в бедной крестьянской семье Алексея и Марфы Шмариных. У них было 13 детей, но до взрослого возраста дожили только Петр и его сестра. Отец умер рано, и матери пришлось одной растить и воспитывать детей. Приходской священник посоветовал матери маленького Пети Шмарина отдать его осенью в школу. Та возразила, что в школу ему нечего надеть. Тогда священник взял все расходы по образованию мальчика на себя. После того, как школа была окончена, священник призвал мальчика к себе и сказал: «Петруша, если ты мне дашь слово, что будешь священником, я займусь твоим образованием, помогу тебе окончить гимназию и семинарию». Юный Петя дал слово, и священник, выступив усердным ходатаем за мальчика, определил его на казенный счет в гимназию в Тамбове, а затем и в семинарию. По окончании семинарии Петр Алексеевич стал работать учителем. Чтобы исполнить данное священнику слово и быть рукоположенным в священнический сан, надо было сначала жениться. И он посватался к девице Клавдии, которая была из старинного донского казачьего рода, а все братья ее были купцами третьей гильдии. Добившись руки своей избранницы, Петр Алексеевич был рукоположен в сан диакона и направлен служить в Саратовскую епархию. Здесь у диакона Петра и его супруги родилось 3 детей. В 1910 году отец Петр был рукоположен в сан священника ко храму, расположенному в Финляндии на острове Вларском озере. Приход находился неподалеку от Валаамского монастыря, и к отцу Петру часто приезжали монахи монастыря, которые останавливались у него в доме. Отец Петр был человеком открытым, общительным, и с каждым мог найти общий язык. В его доме всегда кто-нибудь жил, а за стол никогда не садились только своей семьей, но всегда были гости. После революции Финляндия отделилась от России, и отец Петр с семьей выехал в Петроград. Из вещей взяли только самое необходимое для детей. Отец Петр отвез жену с детьми в село Новоситовка к своей матери, а сам остался в Петрограде. В 1918 году дети священника заболели тифом, а когда выздоровели, заболела их мать. Болезнь развивалась столь стремительно, что, несмотря на посланную в Петроград телеграмму, отец Петр добрался до Новоситовки, когда жену уже похоронили. У отца Петра остались на руках 5 детей. В 1924 году отца Петра арестовали. На допросах сотрудники ГПУ предлагали ему снять сан. Это было самое главное для них. «У вас большая семья, вам будет очень трудно в новых условиях», — говорили они. «Снимите сан. Вы человек высокообразованный, нам такие люди нужны». На это отец Петр отвечал: «Этого вы никогда не добьетесь. Уж я такой человек, во что верую, тому никогда не изменю». Однако, учитывая происхождение отца Петра из бедной крестьянской семьи, на этот раз его освободили. В 1926 году вдовствующий священник Петр Шмарин был пострижен в монашество с именем Уар и Харитонисанова епископа Липецкого. В это время все 3 сына епископа, жившие в Петрограде, заболели туберкулезом. Владыка забрал их к себе в Липецк, но вскоре все 3 один за другим умерли. Архипасторская деятельность епископа, его верность православию, известность среди верующих все более беспокоили советскую власть, и чекисты стали искать повод избавиться от него. В 1935 году владыка Уар был арестован и заключен в тюрьму в городе Липецке. На следующий день после ареста следователь вызвал его на допрос и спросил: «Что вам известно о массовом антисоветском выступлении женщин села Студенки на почве снятия колоколов в Студеновской церкви?» «В апреле 1935 года, — отвечал владыка, — во время службы в монастырской церкви мне прислуживали в церкви дети из села Студенки и рассказали о том, что в село приехали снимать колокола, но сбежался народ и разогнал их, а веревки, которыми должны были снимать колокола, растащили. После этого ко мне пришла церковная староста просить благословения на поездку в Воронеж, просить, чтобы снятие колоколов запретили. Я старался ее от поездки отсоветовать, говоря, что она будет безрезультатной, что если решено снять колокола, то их все равно снимут. Через несколько дней в монастырской церкви я слышал, что староста храма и с ней еще несколько человек арестованы». Допросы продолжались в течение 3 недель. На одном из последних допросов следователь спросил владыку: «Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?» «Виновным себя я не признаю», — неизменно твердо отвечал владыка. «Никогда я агитации против советской власти и ее мероприятий не вел». 2 арестованных ранее липецких священников были принуждены чекистами свидетельствовать против епископа в том, что он якобы высказывался против коллективизации. В числе обвинительных показаний было и то, что епископ Уар на вопрос, надо ли переосвящать храмы, отобранные у церкви и использовавшиеся под колхозные нужды, отвечал утвердительно. Это стало поводом к обвинению епископа Уара в антиколхозной пропаганде. Также против владыки были использованы следующие показания. Епископ Шмарин говорил, записано в следственном деле, что плохо поступают миряне Преображенской церкви, отдав храм под сыпку хлеба. Была проведена очная ставка, на которой владыка Уар не признал возведенных на него обвинений. Приговор был 8 лет тюремного заключения. В те же годы был арестован староста Липецкого собора, который попал в тот же лагерь, что и владыка. Он писал родным: «Владыке приходится сейчас очень тяжело, он больной и немощный, а его заставляют тяжело работать. Но вы его все знаете, он никогда не унывает, сам крепится и нас всех поддерживает». В 1938 году владыку Уара перевели в барак, где были собраны одни уголовники. 23 сентября того же года священномученик был убит при невыясненных обстоятельствах. Епископ Уар Шмарин был погребен на кладбище Самарского отделения Карагандинского лагеря.

Песнопение божественной литургии «Херувимская песнь», «Знаменная», прозвучало в исполнении мужского хора издательского отдела Московской Патриархии под управлением Анатолия Гринденко. Музыка раннего русского многоголосия.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге состоялся круглый стол, посвященный христианскому пониманию любви и брака. Митрополит Варсонофий встретился с митрополитом Назарецким Кириаком. Об этих и других событиях более подробно. 19 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий встретился с экзархом всей Галилеи митрополитом Назарецким Кириаком. Беседа состоялась в резиденции владыки в Назарете. В ней приняли участие епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан и начальник русской духовной миссии архимандрит Воссиан Змеев. Митрополит Варсонофий поблагодарил владыку Кириака за гостеприимство и преподнес ему крест и панагию, а также изображение Казанского кафедрального собора на дереве и альбом, посвященный 215-летию со дня его освящения. На память от санкт-петербургских духовных школ епископ Силуан преподнес икону небесного покровителя Санкт-Петербургской духовной академии апостола и евангелиста Иоанна Богослова, написанную студентами академии. Владыка Кириак преподнес гостям иконы Божией Матери Иерусалимской. В ночь с 19 на 20 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сослужил архиепископу Авилонскому Дорофею в храме Гроба Господня. Его высокопреосвященство сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Воссиан Змеев, паломники и сотрудники миссии в Священном Сане. Богослужение совершалось на греческом и церковнославянском языках. В храме Воскресения Христова молились насельницы монастырей на Святой Земле и паломники из России. Храмовый комплекс Воскресения Христова был построен в IV веке по указу византийского императора Константина I Великого на месте распятия, погребения и воскресения Христа. Данное место нашла мать императора, равноапостольная царица Елена. Здесь же она обрела крест Господень. Место его обретения принадлежит православной церкви. Первый храм был разрушен персами в VII веке. В дальнейшем он несколько раз восстанавливался и уничтожался. В храме представлены православная Иерусалимская, Римо-католическая, армянская, коптская, эфиопская и сирийская церкви. У каждой есть свои пределы. У входа в храм расположен камень помазания, на который положили тело Господа, снятое с креста. Хранителями гроба Господня являются члены Свято-Гробского братства. В него входят все монашествующие Иерусалимского патриархата. Члены братства несут службу в часовне Кувуклии, обеспечивают почтительное поведение паломников. После ночной божественной литургии в храме Гроба Господня группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, посетила святые места, связанные с житием Иоанна Предтечи. Путь группы лежал в место, называемое Эвен-Сапир, где находится францисканский католический монастырь святого Иоанна. Обитель была построена крестоносцами на руинах византийского монастыря. Нынешнее здание спроектировал итальянский архитектор Антонио Барлуцци. Они были открыты в 1922 году. В храме есть иконы, написанные архимандритом Зеноном Теодором. Паломники побывали в пещере, где, по преданию, праведная Елизавета скрывалась вместе с младенцем Иоанном, спасаясь от воинов Ирода. Были пропеты тропарь и величание Иоанну Предтече, Крестителю Господню. Протодиакон Андрей Левин прочитал молитву. Желающие поднялись в гору и посетили гробницу праведной Елизаветы. 19 сентября в студенческом научном обществе Восточноевропейского института психоанализа прошел круглый стол о браке и любви. Председатель миссионерского отдела Иерей Николай Свяченко рассказал о христианском понимании любви и брака, обратившись к истории святых благоверных князей Петра и Февронии. Их готовность вместе проходить испытания стала отправной точкой для разговора. Многие семейные конфликты коренятся в том, как люди знакомятся, как выстраивают отношения в первые дни и месяцы после знакомства. Стереотипное и поверхностное восприятие другого нередко путают с любовью. Поэтому говорить о семье важно не только с супругами, но и с теми, кто только готовится сделать выбор, отметил отец Николай. Он также подчеркнул, что церковь должна вести разговор с молодежью не только в храме. Университеты и студенческие сообщества дают возможность открыто обсуждать любовь, выбор спутника жизни и семейные трудности. Также участники круглого стола рассмотрели историю Петра и Февронии с точки зрения семейной психологии. Спикеры обсудили, где пересекаются православный взгляд на семью и современная психология. Поговорили о добрачном консультировании, причинах кризисов в отношениях и помощи молодым семьям. В Гатчинской епархии проходит региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В этом году конкурс предлагает участникам три основные номинации, объединенные общей тематикой единства народов и культурного наследия. В номинации «Основная тематика» юные художники могут раскрыть темы, связанные с единством народов России, любовью к малой родине и культурным традициям. В номинации «Православная икона» учащиеся иконописных школ и мастерских могут представить работы, посвященные православным святыням и образам, покровительствующим и защищающим русскую землю. Это Казанская, Тихвинская, Иверская и Владимирская икона Божией Матери, икона архистратига Михаила и другие. В номинации «Роспись по фарфору» участники могут представить эскизы тарелок на темы народных традиций, исторических личностей и государственного праздника Дня народного единства. Работы могут быть выполнены в различных техниках – графика, акварель, гуашь, пастель или масло. Конкурс пройдет в два этапа. Региональный этап продлится до 1 ноября. Заключительный этап пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве. Всего будет определено 24 призовых места по всем номинациям. В январе следующего года будет организован приезд победителей конкурса и их сопровождающих в Москву для награждения и посещения культурной программы. Церемония награждения запланирована в дни проведения 35-х международных рождественских образовательных чтений. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти. Как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
2: Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова.
1: Сестры Крестовоздвиженской общины были первыми женщинами в России, которые стали служить непосредственно на поле боя. Именно они своей деятельностью ввели в наш язык слово «сестра» в том специфическом значении, в котором это обращение, принятое между христианами, бытует в современных больницах и других медицинских учреждениях. Каждую среду в 16:10 в рубрике «История церковной благотворительности» письма сестер Крестовоздвиженской общины, адресованные родным и близким, для вас читает Ольга Волынкина.
2: В
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Мы с вами находимся в зале итальянской живописи эпохи раннего возрождения 13-14 веков. В течение последних нескольких лет широкой публике были представлены произведения, прошедшие серьезную научную реставрацию и исследования, после которых ученые смогли более подробно изучить, в каких-то случаях уточнить атрибуцию этих произведений, а посетители увидеть их, если не в первоначальном виде, то хотя бы без более поздних записей, несколько искажающих замысел мастера. Рассказывает Зоя Владимировна Купцова, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции итальянских мастеров XIII-XIV веков.

0: Оли Дучо Ди Бонминсеньян – это главный, крупнейший мастер сиенской живописи XIV века и начала первой половины XIV века. И это один из самых уважаемых, почитаемых мастеров, которым осталось довольно много архивных документальных записей. И это главный художник Сиены, который создал алтарь для Сиены. Мы его так и называем, маеста, прославление Богоматери. Этот большой алтарь ныне хранится уже перемещенный Сиенского собора, и он хранится в музее Сиенского собора. Его можно обойти вокруг, потому что он двусторонний, с большим количеством фрагментов, да, сцен, связанных с жизнью Христа и Марии. И на оборотной стороне этого алтаря клейма, где представлены сцены из жизни Христа, и в том числе распятие. Эта сцена центральная на оборотной стороне. Хотя должна сразу напомнить о том, что, к сожалению, произведения итальянской, ранней итальянской живописи, как бы мы этого не хотели, но не сохраняются в стопроцентном составе. Да, вот те алтари, которые мы видим, это какие-то уникальные, редчайшие бывают случаи, но даже вот этот колоссальный алтарь 1308-10 годов, он не сохранился так, как мы бы хотели в полном наборе произведений, потому что частично они были, к сожалению, проданы в XIX веке и ныне находятся в некоторых европейских коллекциях. Но, тем не менее, мы знаем состав этого алтаря. Так вот, произведение распятия, которое находится на оборотной стороне, но о сцене распятия оригинальная сцена иконографическая представляет собой три креста на Голгофе. Но мы сейчас видим такую переработку иконографическую, связанную с так называемой школой или кругом Дуччо, потому что, несомненно, этот мастер имел очень серьезное влияние на всех мастеров, которые занимались, работали в его ботеге или мастерской, и, конечно, тех, которые так или иначе соприкасались с искусством Дуччо, видели этот алтарь и имели возможность его скопировать. Но что здесь очень важно? Мы с вами по-прежнему видим, конечно же, золотой фон, классические для живописи XIV века. Но в нижней части мы видим толпу и сотников, и Богоматерь, которая в рыданиях наклонилась к Марии Магдалине, вероятно, к Марии Магдалине, которая ее поддерживает, и Иоанна Евангелист, который поддерживает такую бессильную руку, да, Богоматери. Он, все персонажи, которые находятся на стороне Мадонны, они как бы соучаствуют вот в этом горе. Также лица изображены с несколько таким, ну, я бы сказала, с персонажей, которые исполнены горя. Но если присмотреться, здесь есть две женщины, у которых абсолютно идентичный тип лица, как будто бы этот последователь Дуччо повторяет одинаковых персонажей. Здесь такая формула существует. Но не в этом дело, а в том, что здесь проявляется эмоциональность, драма, трагедия. И персонажи стараются, художник старается передать вот эту трагедию. И в этом суть, наверное, одна из важных составляющих итальянской живописи. Эмоциональность, которая проникает византийские образы. Вероятно, специалисты по византийской живописи меня опровергнут и скажут о том, что есть немало произведений, которые наполнены драмой, эмоциями. Но итальянская эмоциональность иная. Она очень близка к такой жизненной эмоциональности, к подсмотренности каких-то моментов. И, собственно, из этого зарождается будущее итальянская живопись, которая приведет в итоге к Караваджо, например, к эмоциям бурной эпохи барокко. И здесь по-прежнему сохраняется и перспектива обратная, и, конечно же, очень много связывает Дуччо с византийской школой, но это фактически такой апостол, начало сиенской живописи, которое приведет к развитию живописи уже западноевропейской более позднего времени.
1: Ну, вот она в раме находится, не было мысли без рамы ее?
0: Была. На самом деле, эта рама историческая. Она здесь, вероятно, из коллекции Гагарина, князя Гагарина. А эта часть коллекции первоначально находилась в Академии художеств. Мы знаем, что Гагарин передавал большую часть своих произведений в Музей древнерусского искусства в Академию, а потом уже эта часть попала в Эрмитаж. Понимаете, очень сложно Сложно, об этом мы не раз думали, показать, ну, раньше.

0: Ценю итальянскую живопись, но не в раме XIX века. Но тогда возникает вопрос, как ее показать, потому что, конечно, мы не можем воссоздать историческую раму. Во-первых, потому что, вероятно, это была часть алтаря. То есть, вероятно, образ входил в состав какого-то многочастного алтаря. Во-вторых, ну и он явно был не готический, да, как некоторые произведения, которые здесь есть. Во-вторых, тогда возникает вопрос, а какое обрамление мы должны сделать этой работе?
1: То есть обрамление как бы нужно обязательно все равно,
0: нет,
1: да?
0: Или... не всегда. Это все зависит от ситуации, где расположено произведение. Даже если мы с вами представим эту вещь без обрамления. Ну, я буду говорить по-музейному иногда, да, уходя в музейный сленг, но тем не менее. Вот мы представим эту вещь с вами без обрамления. Значит, мы должны четко представлять, как она должна быть выставлена. Но мы иногда говорим на лапках, да, специальные крепежи. Во-первых, вы видите, что произведение на тросах, и если мы будем делать его на так называемых лапках, оно будет достаточно легким. Эта работа создана на тополе, доска толстая, но очень легкая, достаточно легкая. Поэтому оно будет часто вибрировать. Вот это обрамление дает хоть какую-то стабильность этой вещи, чтобы она не двигалась так от передвижения, например. И не очень принято с исторической точки зрения и музейной практики показывать подобные вещи вот просто на лапках. Если у нас временная выставка, и мы имеем возможность как-то обыграть ее, эту вещь, представить на стенде, в витрине, как-то углубить это в стенд, тогда да, мы можем это... А вот в этом историческом зале представить образ последователя Дуччо без обрамления... Не совсем так он будет играть и представлен публике, как бы хотелось. То есть несколько его формы и объемы, да, будут пропадать. Поэтому обрамление обязательно нужно.
1: Ну, он, наверное, будет выбиваться как бы из остального ряда, потому что везде сохранились вот какие-то, даже, может быть, родные, ну, нечто похожее на, на раму, на обрамление. А здесь, видимо, нет.
0: Вот у нас был разговор, когда мы планировали нашу выставку в ответ на выставку из Национальной галереи Умбрии в Перудже. Мы, конечно же, планировали представить значимые произведения в Перудже. И был разговор о том, как мы будем представлять исторические произведения в рамах, без рам, в музейных рамах. От некоторых рам мы сразу отказались и решили, что у нас будет правильный контекст, правильное оформление, и мы можем показать вещи без рам позднего XIX века, например. Ну, а какие-то вещи мы все-таки решили оставить в рамах, потому что стало понятно, что без обрамления не совсем правильно. И не совсем в контексте, я бы сказала так.
1: Ну, это тоже важно понимать, потому что, ну, вот у меня как бы возник вопрос просто из-за того, что действительно рама немножко отличается, да, вот, вот. Ну, и вот в связи с чем и почему именно так надо? Ну, то есть это как бы неизвестно, да, точно ли сам Дуччо или вот его школа. То есть это уже почти равноценные вещи.
0: Сравнивать с авторскими образцами Дуччо, с оригиналами и сказать смело более слабое произведение по сравнению с Дуччо самим, да, чуть более упрощенное, да, где-то Дуччо более сильный, ну, не в анатомии, но в изображении человеческих фигур, эмоциональности. И здесь вариант такой вот действительно последователь или школы этого мастера, который вторичен, да, я бы сказала. Но почему нам важно это произведение? Потому что ведь оно и долгое время считалось Дуччо Буонинсенни. Вот эти градации, тонкие градации, которые сейчас подмечены специалистами того времени, они, в общем, явились... специалистам не так давно. Вообще, на самом деле, я не упомянула о том, что есть еще один интересный момент. Долгое время этому произведению не могли найти автора. Ну, мы и сейчас не очень понимаем, какой автор, да? Но, тем не менее, мы определили круг. Да? Это последователь Дуччо. А некоторое время считалось, что это, возможно, художник, который жил между Флоренцией и Сиеной, и ему придумали имя, которая не существует в архивах, не существует в истории. Его называли Уголино Лоренцетти. И это был абсолютный апокриф. Это действительно придуманное имя Бернардом Бернсоном для того, чтобы объединить круг некоторых произведений и назвать условно его Уголино Лоренцетти, как мы бы сказали, Иван Петров. Да? Вот такой итальянский художник Уголино Лоренцетти. Но он не существует, поэтому сейчас от этого имени отошли, и по-прежнему мы пишем круг или последователь, потому что так все-таки правильнее и честнее, угу. чем придуманное имя несуществующего художника.
1: Ну, у него вот фон такой интересный, золотой, прям светится, и как изнутри, не знаю, здесь подсветка такая или что,
0: да,
1: но
0: да, это должно,
1: куда
0: да,
1: ни встань.
0: Это но... задумывалось автором, видимо... свечение, которое... исходит от самого произведения, от самой жизни персонажей, поскольку мы с вами говорим о другом мире, да, не о земном, и поэтому, конечно, обязательно золотой символический фон, он чаще всего присутствует в ранней итальянской живописи. Здесь, кстати, вот что большая редкость, этот золотой фон авторский, подлинный. И зачастую, конечно, фон могли золотить другие мастера, это была специализация, но очень часто у нас бывают вещи, когда фон смыт золотой, но не для того, чтобы как-то вандалы, да, которые подходят к этому произведению, нет, а потому что вещь мылась, реставрировалась, проходили щелочью ее предыдущие художники, да, подновляли. Uh-huh. И поэтому часто, конечно, золотой фон страдает. Если вы можете дописать фигуру, хоть изменив ее силуэт, золотым фоном работать сложнее. Поэтому подсмытость бывает. Но даже если здесь присмотреться, она есть. Uh-huh. Но в целом этот золотой фон, он, конечно, заслуживает внимания.
1: Я просто почему так к нему заинтересовался именно этим золотым фоном, потому что, ну, примерно да, в того же времени, ну, может быть, чуть там более ранний, может, чуть более, более поздний, новгородские, например, иконы. Я все недоумевала, почему они белые, ну, белый у них фон. Пока вот мне там хранитель тоже не объяснила, что под белым, то есть на белом должен был быть золотой фон, и вот он весь смылся.
0: Ну, к сожалению,
1: что,
0: смыт, да,
1: да. Да. Ну, там утрачен, смылся, там все разные, да, причины. Насыпался, а здесь вот прям он полностью...
0: Я даже должна
1: может
0: сказать...
1: Быть, может быть, технологии там отличались?
0: Ну, может быть, технологии не очень радикально отличались, но даже иногда бывает, поздние записи в некотором смысле важны и полезны, потому что они донесли до нас авторскую живопись, угу. и сейчас есть возможность раскрыть, угу. убрать поздние записи. Благодаря им до нас сохранились вот такие подлинные поверхности.
1: Интересно, пятно такое, если это Мария Магдалина, да, вот в таком малиновом даже наряде.
0: Да, в ярком. Ну, традиционно Мария Магдалина изображалась непокрытой головой, но существует такая иконография, так называемая «Три Марии», и одна из Марии, одна из жен, да, которая была в момент распятия на Голгофе. Это такая версия, да, что это, возможно, одна из Марии или Мария Магдалина, угу. но в данном случае, точнее сказать, сложно. Такой пламенеющий,
1: да, да, да, да.
0: пламенеющий мафорий или покров. И вот этот красный цвет, кстати, очень важен, потому что он совершенно характерный будет для сиенско-флорентийской живописи. Его, он будет развиваться, меняться, но вот пламенеющий именно цвет перейдет впоследствии в манеристическую живопись XVI века.
1: Ну, он такой даже красным-то, он вот именно и не алый, но все-таки ну, чуть-чуть малиновый, может быть, не знаю. То есть такой интересный, он вот, непривычный для нас красный.
0: Здесь даже присматриваясь к красному и к розовому, да, ага. вы увидите... Какой последователь Дуччо, тем не менее, колорист. Несмотря на то, что мы говорим о иконе, которая не предполагает каких-то излишеств или роскоши излишней, и, может быть, не предполагалась к такому близкому созерцанию, тем не менее, итальянцы, сиенцы, колористы совершенно особые, с чувством цвета, оттенков. Но пока вот этот цвет, он подчеркивает складки, драпировки, но не подчеркивает плотность тела, да, под этими драпировками. Угу. Пока он декоративный, но при этом достаточно рассматривать костюм каждого из персонажей на переднем плане, и можно любоваться долго. Очень близка, конечно, живопись иссиенская, в первую очередь, близка с миниатюрной живописью, и многие иссиенские художники специализировались и на живописи на дереве, на больших алтарных образах, и в том числе на живописи в области миниатюры и манускриптов.
1: поэтому и деталей так много, да. Наверное. Вот.
0: Это уже в эпоху Ренессанса и раннего Ренессанса художники будут, или точнее артисты, как мы говорим на английском или итальянском языке, они будут и скульпторы, и ювелиры, и живописцы, а художники ранней Италии будут в первую очередь миниатюристы.
1: Сегодня мы завершаем нашу беседу немного раньше, чтобы не начинать рассказ о более поздних произведениях Сиенской школы и не прерывать единой нити повествования. Напомню, что мы беседовали с Зоей Владимировной Купцовой, хранителем итальянской живописи XIII-XIV веков Государственного Эрмитажа, старшего научного сотрудника отдела западноевропейской живописи. Предметом нашей беседы была работа последователя знаменитого сиенского мастера Дучо ди Буонинсенья. Она называется «Голгофа». Это произведение еще очень близко к византийской иконографии. Оно расположено сразу направо при входе в зал с советской лестницы. Напомню, что залы итальянской живописи находятся в той части Невской анфилады, которая расположена в Старом Эрмитаже и начинаются от советской лестницы. Мы продолжим знакомство с постоянной экспозицией итальянской живописи XIII-XIV веков в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие друзья, радио «Град Петров» приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8-911-278-01-39. Ольга Владимировна, 8-911-278-01-39.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала пьеса «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.

Дорогие слушатели, нашу сегодняшнюю передачу мы посвятили значению иконописи для более полного и глубокого понимания веры. Вот какая передовица появилась в первом номере журнала «Наука и религия», опубликованном в 1992 году за подписью Лазарева. 1992 год был объявлен годом Сергия Радонежского, прославленного подвижника русской земли. Он представился 600 лет назад, 8 октября по новому стилю, 1392 года. Это не траурная дата, ибо в христианстве телесная смерть святого означает его приобщение к великому собору небесных покровителей людского рода, которые предстоят пред Богом, подобно незримому иконостасу. История русской культуры начинается задолго до XIV века, до эпохи Сергия Радонежского, это бесспорно. Но, несомненно, и другое, без его подвижнических трудов наша культура не стала бы тем, чем она стала в последующие столетия. Идеи духовного созидания, не записанные преподобным в виде богословских трактатов, но запечатленные в душах современников и в высочайших творениях русских иконописцев, не погибли в огне войн и междоусобиц. Эти идеи на глубинном, порой и неосознаваемом уровне на протяжении 6 веков питали русскую культуру и светскую тоже, ведь она мучительно ищет ответ на вопрос, как жить, чтобы святу быть. Эпоха Сергия Радонежского во многом близка нам. Апокалиптические настроения охватили и наше общество, как это было 600 лет назад, и оно ждет то ли конца света, то ли начала эры света и святости. Наверное, тут-то и необходимо нам оглянуться на 6 веков назад, обратиться к тем временам, когда ученики святого Сергия в глухих лесах встроили храмы, создавали каноны русского умозрения в красках, не противоречащие правилам византийской иконописи и в то же время новые, более живые и трепетные.

0: А теперь послушайте главу из лекции «Россия в ее иконе» князя Евгения Николаевича Трубецкого из сборника, опубликованного под заглавием «Умозрение в красках».
1: Чтобы понять эпоху расцвета русской иконописи, нужно продумать и в особенности прочувствовать те душевные и духовные переживания, на которые она давала ответ. О них всего яснее и красноречивее говорят тогдашние жития святых. Что видел, что чувствовал святой Сергий, молившийся за Русь в своей лесной пустыне? Вблизи вой зверей, да стражи бесовские, а издали, из мест, населенных людьми, доносится стон и плач земли подневольной татарам. Люди, звери и бесы, все тут сливается в хаотическое впечатление ада кромешного. Звери бродят стадами и иногда ходят по два, по три, окружая святого и обнюхивая его. Люди беснуются, а бесы, описываемые в житии, до ужаса похожи на людей. Они являются к святому в виде беспорядочного сборища, как стадо бесчисленно. И разом кричат на разные голоса: «Уйди, уйди из места сего! Чего ищешь в этой пустыне? Ужели ты не боишься умереть с голода, либо от зверей, или от разбойников и душегубцев?»
0: Но молитва, отгоняя бесов, укрощает хаос и, побеждая ад, восстанавливает на земле тот мир человека и твари, который предшествовал грехопадению. Из тех зверей один, медведь, взял в обычай приходить к преподобному. Увидел преподобный, что не злобы ради приходит к нему зверь, но чтобы получить что-либо из его пищи, и выносил ему кусок из своего хлеба, полагая его на пень или на колоду. А когда не хватало хлеба, голодали оба, и святой, и зверь. Иногда же святой отдавал свой последний кусок и голодал, чтобы не оскорбить зверя. Говоря об этом послушном отношении зверей к святому, ученик его Епифаний замечает: «И пусть никто этому не удивляется, зная, наверное, что когда в таком человеке живет Бог и почивает Дух Святой, то все ему покорно, как и сначала первозданному Адаму, до преступления заповеди Божией, когда он также один жил в пустыне. Все было покорно». Эта страница жития святого Сергия, как и многие другие подобные в других житиях русских святых, представляет собой ключ к пониманию самых вдохновенных художественных замыслов иконописи XV века.
1: Вселенная, как мир всей твари, человечество, собранное вокруг Христа и Богоматери, тварь, собранная вокруг человека, в надежде на восстановление нарушенного строя и лада, вот та общая заветная мысль русского пустонажительства и русской иконописи, которая противополагается и вою зверей, и стражам бесовским, и зверообразному человечеству. Мысль, унаследованная от прошлого, входящая во многовековое церковное предание. В России мы находим ее уже в памятниках XIII века, но никогда русская религиозная мысль не выражала ее в образах столь прекрасных и глубоких, как русская иконопись XV века.
0: Тождество той религиозной мысли, которая одинаково одушевляла и русских подвижников, и русских иконописцев того времени, обнаруживается в особенности в одном ярком примере. Это престольная икона Троицкого собора Троицко-Сергиевской лавры. Образ живоначальной Троицы, написанный около 1408 года знаменитым Андреем Рублевым в похвалу преподобному Сергию, всего через 17 лет после его кончины, по приказанию ученика его, преподобного Никона. В иконе выражена основная мысль всего иноческого служения преподобного. о чем говорят эти грандиозно склоненные к низу головы трех ангелов и руки, посылающие благословения на землю, и отчего их как бы снисходящие к чему-то низлежащему любвеобильные взоры полны глубокой возвышенной печали. Глядя на них, становится очевидным, что они выражают слова первосвященнической молитвы Христовой, где мысль о Святой Троице сочетается с печалью о томящихся внизу людях.
1: «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Евангелие от Иоанна, глава 17, 11 стих. Это та самая мысль, которая руководила святым Сергием, когда он поставил собор Святой Троицы в лесной пустыне, где выли волки. Он молился, чтобы этот зверообразный, разделенный ненавистью мир преисполнился той любовью, которая царствует в предвечном совете Живоначальной Троицы. А Андрей Рублев явил в красках эту молитву, выразившую и печаль, и надежду святого Сергия о России.
0: Победой прозвучала эта молитва. Она вдохнула мужество в народ, для которого родная земля стала святыней.

0: И все, что мы знаем о творчестве Андрея Рублева, показывает, что он воодушевлен этой победой, победивший мир. Этим чувством преисполнена в особенности его дивная фреска «Страшного суда» в Успенском соборе во Владимире на Клязьме. О победе говорят здесь могучие фигуры ангелов, которые властным трубным звуком вверх и вниз призывают к престолу Всевышнего всю тварь небесную и земную. Движимые этим призывом стремятся вперед и ангелы, и люди, и звери. В очах праведных, шествующих в рай и устремляющих взоры в одну точку, чувствуется радость близкого достижения цели и непобедимая сила стремления. В этой изумительной фреске все характерно для эпохи великого духовного подъема. И эти величественные образы духовной мощи, и необычайная широта размаха мира объемлющей мысли. Иконопись XV века удивительно богата широкими замыслами. И все эти мировые замыслы представляют собой бесконечно разнообразные варианты на одну и ту же тему. Все это – хвалебные гимны той силе, которая побеждает мировую рознь и претворяет хаос в космос. В иконописи XV века бросается в глаза великое изобилие храмов, притом храмов чисто русского архитектурного стиля. Но поразительно тут не только количество, но и в особенности то идейное значение, которое получает здесь этот храм. Это храм мира объемлющий. Например, в иконе Покрова Пресвятой Богородицы XIV века мы видим видение святого Андрея Юродивого, которому явилась Богоматерь над храмом и только. Но вглядитесь внимательнее в икону Покрова XV века. Там это видение получило другой, всемирный смысл. Исчезает впечатление места и времени. Вы получаете определенное впечатление, что под покровом Божьей Матери собралось все человечество. То же впечатление мы получаем от распространенных в XV веке икон «О тебе, благодатная, радуется всякая тварь». Там, вокруг Богоматери, собирается в храм ангельский собор и человеческий род. А в Сийском монастыре есть икона более позднего происхождения, где вокруг этого же храма собираются птицы и животные. Храм Божий тут становится собором всей твари небесной и земной. Мысль эта передается в позднейшую эпоху нашей иконописи. Но не следует забывать, что именно в иконе XV века она получила наиболее прекрасное и притом наиболее русское выражение.
1: Вообще, в видениях русского иконописца XV века облекаются в художественную форму исключительно богатые сокровища религиозного опыта, явленные миру целым поколением святых. Духовным родоначальником этого поколения является никто иной, как сам преподобный Сергий Радонежский. Сила его духовного влияния, которое, несомненно, чувствуется в творениях Андрея Рублева, и не в них одних, дала повод некоторым исследователям говорить об особой школе иконописи преподобного Сергия. Это, разумеется, оптический обман. Такой школы вовсе не было. И, однако, нет дыма без огня. Не будучи основателем новой школы, преподобный Сергий, тем не менее, оказал на иконопись огромное косвенное влияние, ибо он родоначальник той духовной атмосферы, в которой жили лучшие люди конца XIV и XV века. Тот общий перелом в русской духовной жизни, который связывается с его именем, был вместе с тем и переломом в истории нашей религиозной живописи. До святого Сергия мы видим в ней лишь отдельные проблески великого национального гения. В общем же, она является искусством по преимуществу греческим. Вполне самобытную и национальную иконопись стала лишь в те дни, когда явился святой Сергий, величайший представитель целого поколения великих русских подвижников. Оно и понятно, иконопись только выразила в красках те великие духовные откровения, которые были тогда явлены миру. Неудивительно, что в ней мы находим необычайную глубину творческого прозрения, не только художественного, но и религиозного.

Всмотритесь внимательнее в эти прекрасные образы, и вы увидите, что в них, в форме вдохновенных видений, дано имеющему очи видеть необыкновенно цельное и необыкновенно стройное учение о Боге, о мире и в особенности о Церкви, в ее воистину вселенском, то есть не только человеческом, но и космическом значении. Иконопись есть живопись прежде всего храмовая. Икона непонятна вне того храмового, соборного целого, в состав которого она входит. Что же такое русский православный храм в его идее? Это гораздо больше, чем дом молитвы. Это целый мир, не тот греховный, хаотический и распавшийся на части мир, который мы наблюдаем, а мир, собранный воедино благодатью, таинственно преображенный в соборное тело Христово. Снаружи он весь стремление ввысь, молитва, подъемлющая к крестам каменные громады и увенчанная сходящими с неба огненными языками. А внутри он – место совершения величайшего из всех таинств, того самого, которым полагается начало собору всей твари. Воистину, весь мир собирается во Христе через таинство Евхаристии, и силы небесные, и земное человечество, и живые, и мертвые. В нем же надежда и низшей твари, ибо и она, как мы знаем из апостола, с надеждою ожидает откровения сынов Божиих и окончательного своего освобождения от рабства и тления».

0: Такое евхаристическое понимание мира, как грядущего тела Христова, мира, который в будущем веке должен стать тождественным с Церковью, изображается во всем строении нашего храма и во всей его иконописи. И это главная идея всей нашей церковной архитектуры и иконописи вообще, но высшего своего выражения это искусство достигает в XV и отчасти в XVI веке, в котором все еще чувствуется духовный подъем великой творческой эпохи. В этих храмах с неведомой современному искусству силой выражена та встреча божеского и человеческого, через которую мир собирается воедино и превращается в Дом Божий. Наверху, в куполе, Христос благословляет мир из темно-синего неба, а внизу все объято стремлением к единому духовному центру, ко Христу, преподающему Евхаристию.
1: Возьмите любой иконостас классической эпохи новгородской иконописи. Например, иконостас в пределе Рождества Богородицы Новгородского Софийского собора, XVI век. И вы заметите в нем черту, резко отличающую все вообще древние православные храмы от современных. В нем над царскими вратами нет изображения Тайной Вечери. Обычай изображать Тайную Вечерю над царскими вратами составляет у нас довольно позднее и едва ли удачное новшество. В древних храмах вместо того над царскими вратами, а иногда в верхней части самих царских врат, помещали изображение Евхаристии. Образ Христа писался тут вдвойне. С одной стороны, он преподает апостолам хлеб, а с другой стороны, подносит им святую чашу. Нетрудно убедиться, что этим центральная идея православного храма выражается гораздо яснее и глубже. Ведь важнейшее в храме именно чудесное превращение верующих в соборное тело Христово через Евхаристию. Поэтому и центральное место над царскими вратами по праву принадлежит именно Евхаристии, а не Тайной Вечери, которая, кроме приобщения телу и крови Христа, заключает в себе и ряд других моментов – последнюю беседу Христа с учениками и обращение Его к Иуде. Как бы ни были важны эти моменты, центр тяжести не в них, ибо не для одной беседы со Христом собираемся мы во храм, а для того, чтобы таинственно сочетаться с Ним всем нашим существом.

Преимущество древнего иконостаса перед современным не только идейное, но вместе с тем и художественное. Оно придает большую целостность всему его художественному замыслу. В нем гораздо яснее, чем в иконостасе современном, все приводится к единому жизненному центру. О чем пишут евангелисты, изображенные на царских вратах? О чем благовествует Архангел Богоматери? Все об этом таинственном, чудесном сочетании божеского с человеческим, к которому через Евхаристию приобщается весь род человеческий. Посмотрите на это мощно выраженное в новгородском чине всеобщее стремление ко Христу, о чем говорят склоняющиеся перед Ним с двух сторон фигуры Богоматери, Иоанна Крестителя, архангелов, апостолов и святителей. Это изображение собравшегося вокруг Христа собора, ангельского и человеческого. Но без Евхаристии весь этот собор не достигает цели своего стремления, ибо не в поклонении Христу здесь окончательная и высшая цель, а в неразрывном и неслиянном с Ним соединении. Посмотрите на несравненные новгородские царские врата в собрании Остроухова, и вы поймете, чем велик и чем прекрасен древний новгородский храм. В этих вратах вся гамма радужных красок и вся радость ангелов и человечества собрана вокруг Благовещения и Евхаристии, вокруг праздника весны и таинства вечной жизни. Я не знаю более прекрасного выражения того мистического понимания Церкви, которое составляет главное отличие православия от католичества. Для католиков единство Церкви олицетворяется земным ее главою, папою. Для православия же это единство дано не в каком-либо видимом земном завершении, а в таинстве Евхаристии. Оно объединяет всех верующих не единством внешнего порядка, а таинственным общением жизни во Христе. Вся красота древнерусской иконописи представляет собой прозрачную оболочку этой тайны, ее радужный покров. И красота этого покрова обусловливается той необычайной глубиной проникновения в тайну, которая была возможна только в век величайших русских подвижников и молитвенников.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

генерал Тучков вспоминал. На третьем году возраста начали уже меня учить читать по старинному букварю и катехизису, без всяких правил. В то время большая часть среднего дворянства таким образом начинала воспитываться. Между тем не упускали из виду учить меня делать учтивые поклоны, приучали к французской одежде. Один унтер-офицер, знающий хорошо читать и писать, но без грамматики и орфографии, учил меня читать по псалтире, а писать с прописи его руки. Итак, первый мой учитель был дьячок, а второй — солдат. Оба они не имели ни малейшей способности с пользой и привлекательностью преподавать бедные свои познания. 2 года продолжалось сие учение, после чего отдан я был в школу одного лютеранского пастора. Сей почтенный муж знал хорошо латинский, французский, немецкий, шведский и российский языки, преподавал богословие, историю и географию, но я учился у него одному только немецкому языку, продолжая вместе учиться и по-русски. Через 2 года отца Тучкова перевели на службу в Киев. По прибытии в Киев начал я учиться французскому языку, продолжая изучать немецкий и русский, а с тем вместе историю и географию. Но тот, кто преподавал мне русский язык, ни малейшего понятия не имел ни о грамматике, ни о правописании, а старался только научить меня бегло читать и чисто ставить буквы. Если в среднем и низшем дворянских кругах большинство проблем воспитания и образования детей упиралось в деньги и, так сказать, кадры, то в слое более знатном и состоятельном, столичной аристократии, уже в середине XVIII столетия к воспитанию и образованию стали подходить более сознательно. Эта прослойка

были тогда умы дворянской элиты. А в 1762 году барон Гримм даже писал, что разговоры на эти темы стали настоящей манией этого года. Довольно часто в семьях высшей аристократии родители, главным образом отцы, не только студировали новейшие на тот момент педагогические труды Лока, Руссо и Каменского, а чуть позднее и Пестолоцци, но и составляли подробные планы воспитания, включавшие перечень знаний, которые необходимо или желательно иметь детям, мест, где они будут проходить обучение, и лиц, которые будут их обучать. Одна из первых известных инструкций этого рода связана с именем графа Разумовского, младшего брата известного фаворита императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского. Как известно, семья Разумовских была происхождения самого простого. Отец их был рядовой казак, и в детстве мальчики обучались только грамоте, и то по добросердечию местного дичка. Зато после того, как Алексей попал в случай, и после воцарения Елизаветы Петровны, был с нею, как говорили, даже тайно обвенчан, перед остальными представителями семьи открылись самые заманчивые перспективы. И первым делом Алексей Григорьевич озаботился воспитанием и образованием 18-летнего брата Кирилла. Его вызвали в Петербург и верили попечением одного из просвещеннейших людей того времени Теплова и вместе с ним отправили обтесываться за границу. По этому случаю от имени Алексея Разумовского и были вручены Теплову и самому Кириллу особые инструкции. Кирилл должен был выучиться, дабы учением наградить пренебреженное поныне время, сделать себя способнее к службе ее императорского величества и фамилии своей впредь собою поступками своими принести честь и порадование, а кроме того, крайнее попечение иметь о истинном и совершенном страхе Божии, во всем поступать благочинно и благопристойно, и веру православную греческого исповедания, в которой вы родились и воспитаны, непоколебимо и нерушимо содержать. Помимо забот о сбережении здоровья и благонравия, наставник юноши должен был закон православного греческого исповедания не только в нем наблюдать, но и стараться, по вашему благоразумию, далее его в том наставлять. Вам самим известно, что начало всей человеческой премудрости – страх Божий. Первое всего, я думаю, учиться Кирилле Григорьевичу немецкого языка, а когда в том несколько навыкнет, то и французский начать надобно, дабы во Францию приехавший мог хотя несколько по-французски говорить. Между тем арифметики, географии, истории универсальной учиться он должен, и к тому так уж особливое прилежание употреблять. Для лучшей стройности тела его и для забавы учить его танцевать, фехтовать и на лошадях ездить. Кирилл провел за границей около 2,5 лет, учился в Кёнигсберге у известного математика Эйлера, потом в Страсбурге и вернулся в Россию вполне европейским кавалером. Отлично танцевал, говорил по-французски и по-немецки, бросился в вихрь развлечений и празднеств при дворе. И все красавицы были от него без ума. Через несколько месяцев, 21 мая 1746 года, 22-летний Разумовский был назначен президентом Академии наук. В рассуждении, усмотренной в нем особливой способности и приобретенного в науках искусства. И эту должность он вполне потянул. Дела при нем шли хоть и не лучше, но, в общем, и не хуже, чем при его предшественниках. В дальнейшем, как писали историки, несмотря на воспитание, путешествия и придворную жизнь, он все-таки остался казаком и признался, что, как заиграют на бандуре, он должен поскорее вспомнить, кто он, чтобы не пуститься в гопак. Говорят, что он хранил костюм своей юности, когда еще пас валов, и любил показывать его своим не в меру кичливым сыновьям. Впрочем, от одного из них должен был выслушать вполне резонный ответ. «Между нами громадная разница. Вы — сын простого казака, а я — сын русского фельдмаршала».
После путешествия

0: Действия Кирилла Разумовского, образовательные вояжи юных дворян вошли в аристократическом кругу в моду. В Европе отыскать учителя на любой предмет не было проблемой, и можно было надеяться, что обучение не прервется внезапно на половине курса. Кроме того, путешествие расширяло кругозор отрока, давало неоценимую настоящую языковую практику, и благодаря общению с представителями лучшего тамошнего общества существенно улучшало манеры. Так, во всяком случае, стали считать. В 1770-х годах для завершения образования за границу ездили князья Александр и Алексей Куракины, и по данной им инструкции по часу ежедневно занимались языками – французским, немецким, латинским, а также историей, математикой и правом, и по часу через день – музыкой и фехтованием. Князья Хованские 16 и 17 лет доучивались за границей тоже по инструкциям, составленной их отцом. «Я не указываю точно, какими именно науками должны они заниматься», писал старый князь, обнаруживая основательную начитанность в тогдашней педагогической литературе. «Но нахожу, тем не менее, нужным особенно указать риторику, логику и физику. Затем право публичное и право естественное, с которыми я соединяю и нравоучение, так как эти две науки чрезвычайно близки одна к другой. Сыновья мои должны также пройти курс юриспруденции и институции Юстиниана. Науки математические надо тоже усвоить сколько можно более, особенно те, которые ближайшим образом относятся к военному искусству, каковы фортификация, тактика и другие. Надо познакомиться и с навигацией, но что касается этой последней, то достаточно, если они будут иметь о ней общее понятие. История, и в частности история политическая, рекомендуется вашему особенному вниманию. География тоже необходима, но я думаю, что ее можно изучить на дому. Надо брать уроки искусств, каковы музыка, рисование, гражданская архитектура и домашняя бухгалтерия. Сыновья мои должны точно продолжать занятия языками, французским, немецким, английским и другими, если будет можно. Кроме того, князь Хованский желал, чтобы дети занимались верховой ездой и фехтованием, и, само собой, много времени должно было быть посвящено обзору местных достопримечательностей. И на все про все отводилось 2 года. Очень достойно выглядела инструкция, написанная в 1870-х годах князем Голицыным, опекуном 3 племянников-сирот для их воспитателей. Дети должны были не только путешествовать по Европе и знакомиться с ее культурными и историческими памятниками, но и периодически слушать лекции в знаменитых европейских университетах. Представленные к детям гувернеры в первую очередь обязаны следить за их физическим и моральным здоровьем, без чего науки не пойдут им впрок. Необходимы были и физические упражнения, и гигиенические процедуры, умеренность в еде и скромность в одежде. Детей следовало оберегать и тщательно от дурных примеров и влияний, но вместе с тем не следовало изолировать их от мира, и изредка, раз в неделю, подростки должны были бывать в приличных обществах, а иногда и в театре, когда представляться будут пьесы, не имеющие ничего противного добронравию и благопристойности. Я сие средство почитаю нужным, потому что примечаю в детях непристойную робость и застенчивость, которые могут впредь умножиться, а вкоренившись в них, могут остаться навсегда в их характере, ибо препровождать свободные часы в хорошей компании для благородного молодого человека может стоить лучшей лекции. Я повторяю, что наука света — для наших молодых князей столько же нужна, как и учение, писал князь Голицын. И, собственно, наук первое место отводилось церковно-славянскому языку и закону Божию, изучение которых должно было подкрепляться посещением церкви и исполнением религиозных обрядов. Затем Голицын называл 3 живых языка – русский, который он именует языком природным, французский и немецкий. Английский и итальянский языки, равно как и латынь, он считал необязательными. И изучением их подростки могли заниматься по обстоятельствам и по желанию. В итоге все три мальчика в Лейдене прослушали курс латинского языка, а один из них в Италии стал заниматься итальянским. Тут следует оговориться, что если в Европе, особенно в католических странах, латынь считалась для молодого дворянина обязательной, как язык богослужебный и классический, открывающий дорогу к чтению античной и средневековой литературы, то в России XVIII века ее практическое использование долгое время ограничивалось университетскими лекциями и учеными сочинениями. А учить своих детей в университете большинство аристократов не собиралось. Интерес же к античной литературе возник в самом конце столетия. Таким образом, внимание к латыни было в семье Голицыных довольно оригинальным явлением. Что же касалось наук, то Голицын был убежден, что его воспитанники должны открывать их мало-помалу. Наставникам следовало как следует возбудить их любопытство и использовать всевозможные наглядные пособия – карты, стампы и так далее – только не очень скучные и не обременяющие память отроков. К числу желательных наук были отнесены география, история, в первую очередь история своего отечества, мифология и геральдика. Математика нужна для тренировки умения логически мыслить и для изучения военного искусства, что необходимо в будущей военной карьере юношей. В отношении же естественной истории, экспериментальной физики и древностей не должно упражнять наших молодых князей более как только, чтобы приобрести им некоторые нужные знания для будущего путешествия по чужим краям. Очень важным Голицын считал изучение естественного и международного права. Из первого познают они собственные свои должности в разных обстоятельствах, в которых они находиться будут, и объяснят им правила к основанию разумного закона установления служащие, а из второго узнают они учреждения разных правительств. Во всяком случае, знакомство с терминами юриспруденции будет полезно, дабы они могли с плодом читать книги о законах и правах и разумели бы как в делах, так и в разговорах употребляемые выражения всей материи. Под конец Голицын коснулся и светской шлифовки своих подопечных, их обучения музыке, рисованию, танцам, верховой езде и фехтованию. Эти предметы не должно почитать меньше других наук нужными, особливо верховая езда и фехтование, а кроме что принадлежит к существенному воспитанию благородного человека, не должно почитать упражнением для одного увеселения. Таким образом, как мы видим, дворянское образование и воспитание, по мнению автора плана, как и его современников, должны помочь будущей служебной карьере, а также приобретению познаний и навыков, необходимых светскому человеку. Правда, последствия заграничного воспитания далеко не всегда соответствовали родительским ожиданиям. В 1787 году обычным порядком для завершения образования отправился за границу 13-летний граф Павел Строганов со своим воспитателем Жильбером Ромом. Путешественники посетили сперва Швейцарию, тогдашнюю педагогическую Мекку, потом направились во Францию и прибыли в Париж в самый разгар революционных событий 1789 года. И революционный поток увлек обоих, и воспитателя, и воспитуемого. Скоро они уже расхаживали в красных колпаках и мундирах национальных гвардейцев, срывали голос на митингах в Якобинском клубе, куда оба записались, жадностью читали революционные листки, пели революционные песни и аплодировали возгласом «Аристократов на фонарь!». Едва 16-летний Строганов влюбился в знаменитую Туруань де Мерикур, предводительницу женского похода на Версаль, амазонку революции, он вступил с нею в связь. В декабре 1790 года по настоятельному требованию императрицы Екатерины II юного графа с некоторым трудом из Франции увезли, и впоследствии он сыграл славную роль в начальных мероприятиях царствования Александра I. а наставник его Жильбер Ром так и остался в революционном Париже и через несколько бурных лет окончил свои дни в тюрьме. О другом, более прозаическом результате заграничного учения рассказывал в своих воспоминаниях граф Толстой. Его знакомый князь Голицын много что 18-летний юноша был услан по тогдашней моде знатных богатых фамилий воспитываться в Париж по 12-му году с гувернером, разумеется, французом, которому в полное распоряжение и был отдан 12-летний князь Голицын для морального и научного образования русского князя. Этот мерзавец, как и большая часть того времени гувернеров, дозволил мальчику, не достигшему юношеского возраста, посещать все увеселительные места, которыми наполнен Париж, и пользоваться всеми слишком ранними для такого молодого мальчика, каким был Голицын, забавами и наслаждениями. Зато и возвратился он в Петербург, окончив свое парижское воспитание, совершенно уже отжившим юношею, не умевшим ценить и уважать достоинства ни женщин, ни мужчин, ничего не любивший, всем скучавший, не будучи ничем научен его гувернером, кроме французского языка и манерам, и приемам большого круга. Вся его образованность и научность состояла в том, что он знал все любовные проделки и интриги королевы, придворных и всего знатного дворянства, при способности во всяком отыскивать какую-нибудь смешную сторону и, увеличивая ее, ловко насмехаться над всеми. Что такое занятие, он не понимал, всем скучал, потому что все ему надоело. Он умер 24 лет от истощения физических и моральных сил. В XIX столетии, особенно начиная с царствования Николая I, подобные образовательные поездки понемногу сошли на нет. За границу, в том числе и с образовательными целями, ездить, конечно, продолжали, но уже не дети, а взрослые юноши для обучения в одном или нескольких европейских университетах. После известного путешествия по России наследника престола великого князя Александра Николаевича в 1837 году, ему тогда было 19 лет, такого рода внутренние путешествия тоже иногда предпринимались дворянской молодежью, но все же были менее популярны, чем заграничные вояжи. Каково бы ни было качество полученного юношами-аристократами заграничного образования, но создаваемые для них программы формировали некую образовательную модель, на которую ориентировалось и знать попроще. Дворянину средней руки, конечно, сложно было обеспечить собственным детям подобную воспитательную программу, но все же и он тянулся за знатью, а за середняками пытались следовать и дворянская мелкота. Тучков и его братья, помимо языков, выучились в конце концов арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии и рисованию, а также танцам, для чего ходили заниматься в местный пансион. Но фехтовальное искусство и верховую езду почитал отец ненужными и говорил нередко: «Я не хочу, чтобы дети мои выходили на поединок». А о верховой езде судил он так: «Наши казаки не знают манежа, а крепче других народов сидят на лошадях и умеют ими управлять, не учась». Физику и химию, а наипаче механику, хотя и почитал он нужным, но не имел случая преподавать нам сии науки. Словесность, а наипаче стихотворство, почитал отец совершенно пустым делом, равно как и музыку. Отец мой не хотел также, чтобы кто из нас учился латинскому языку, и говорил, что он нужен только для попов и лекарей. О греческом мало кто имел тогда в России понятия, да и теперь немногие. Теология и философия казались ему совсем неприличными науками для военного человека. Поэт Дмитриев сообщал: «В начале XIX века учились, во-первых, по-французски, потом предмет необходимый – мифологии, наконец, немного истории и географии, все на французском же языке. Под историей разумелось только древнее, а о средней и новейшей и помину не было. Русской грамматики и закону Божию совсем не учили, потому что для этих двух предметов не было учителей. Домашние учителя грамматики не знали, а сельские священники происходя постепенно из дьячков, знали только практику церковной службы по навыку, а катехизиса и сами не знали. Так учили и меня. Со временем программы несколько изменились. Мифология, о которой современница писала, что еще в начале XIX века она считалась обязательной для порядочно образованной особы, ибо помогала понимать классическую поэзию, позднее исчезла. Фортификация и артиллерия ушли в программы специальных школ. Зато уже с 1830-х годов сделались обязательными российская словесность и презираемая ранее латынь, без которой не принимали в университет. В 1850-х же годах началось всеобщее увлечение естественными науками.
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная знаменательному событию русской истории – Куликовской битве. У микрофона Нина Жерве. Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Но узнаю тебя начало высоких и мятежных дней над вражьим станом, как бывалый блеск и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. Доспех тяжел, как перед боем, теперь твой час настал. Молись. Конечно, многие из вас узнали эти строки. Они принадлежат замечательному русскому поэту Александру Блоку и написаны в 1908 году. А события, о которых сегодня пойдет речь, произошли много веков назад. Чтобы вспомнить о них, мы перенесемся с вами в век XIV, в тот век, когда началось становление Московского государства, когда первые московские правители Иван Данилович Калита, его сыновья, а затем и его внук Дмитрий Донской положили начало сильному московскому государству и положили начало освобождению Руси от монголо-татар. Говорить о Куликовской битве можно много. Событие это действительно чрезвычайно важное. Для того, чтобы подойти к истории Куликовской битвы, мне бы хотелось очень кратко напомнить вам основные вехи истории российской, связанной с именем Дмитрия Донского и предшествовавшей Куликовской битве. Итак, 1350 год, год рождения Дмитрия Донского. А уже в 1359 году, в возрасте 9 лет, он наследует место московского князя. И, конечно, рядом с отроком должны были быть опытные наставники. Одним из главных наставников являлся митрополит Алексей. Он пользовался большим авторитетом в Орде. С ним считались даже монголо-татары. Он давал много дельных советов и своему наставляемому юному московскому князю Дмитрию. Не по его ли совету, в конце 60-х годов уже подросший князь перестраивает деревянные укрепления московского Кремля в каменные. Это было началом военного противостояния Московской Руси и Золотой Орды. До этого предшественники князя Дмитрия, его отец и его дед не смели поднять оружие против монгол-татар. Слишком сильна была ордынская власть. Слишком неравными были возможности Руси и Орды. Но с середины XIV века в Орде происходят существенные изменения. Кончается период подъема, расцвета, силы Золотой Орды. Начинаются внутренние усобицы. Они определяются борьбой за власть между представителями законной ханской власти, чингизидами, то есть наследниками основателя империи Чингисхана, и представителями высшей военной знати, которые, разбогатев, тоже стремятся к власти. За 20 лет междоусобиц в Орде сменилось 25 ханов. Некоторые стояли у власти по несколько часов или дней, некоторые укреплялись на более длительный срок, но каждый раз приход к власти нового правителя сопровождался потоками крови, так как оказавшийся у власти, старался избавиться от всех возможных претендентов, соперников и их родственников. Понятно, что в такой ситуации с прежней жестокостью и напором осуществлять контроль за русскими землями Орда уже не могла. И этим, собственно, и воспользовались русские земли, в первую очередь в лице московского князя Дмитрия. В 1374 году происходят два события, которые запечатлены в русских летописях. Первое – это отказ московского князя платить дань Золотой Орде. Бесспорно, этот был открытый вызов, на который Орда сразу же ответила. Ярлык на великое княжение Владимирское, который пользовался большим авторитетом у русских князей и всегда был очень определенным камнем раздора и вражды между князьями, этот ярлык был передан Тверскому князю. Вражда между Москвой и Тверью существовала уже с начала XIV века, но во второй половине XIV века Тверь явно не обладала теми силами, которые были у Москвы. Московский князь Дмитрий не пустил Тверского князя во Владимир. Это был второй вызов, брошенный Орде. Но именно в это время в Орде столкнулись две силы, два соперника. С одной стороны, наследник чингизидов, хан Тохта или Тохтамыш, с другой, представитель военной верхушки, Мамай. Силы оказались равными. Ни одна из них не могла одержать победу. В результате в Орде установило своеобразное двоевластие. Ханы разделили Орду на две части. Ее восточные владения оказались под властью Тохтамыша, западные – под властью Мамая. Таким образом, все русские земли оказались под контролем нового хана, бывшего темника, то есть представителя военной верхушки. Мамай понимал, что уйти из Орды слишком опасно, и поэтому он сам не рискнул совершать походы на русские земли. Но в то же время было очевидно, что нужно привести в порядок то состояние, в котором находились отношения между Русью и Ордой. Нужно было заставить Русь платить прежнюю дань. И в 1377 году на Русь был направлен из Орды царевич Арапша с войском. Он шел прямо к Нижнему Новгороду. И нижегородский князь обратился за помощью к своему тестю, московскому князю Дмитрию. Московское войско соединилось с нижегородским, вышло на границу к реке Суре. И там, на берегу маленькой речки Пьяны, был разбит русский лагерь. Две недели русское войско ожидало подхода татар, но так и не дождалось. Князь Дмитрий забрал часть своих московских полков и возвратился обратно в Москву, оставив для контроля командовать войском воевод. А воеводы после ухода московского князя устроили большую охоту, а потом грандиозный пир. Когда русские воины уже не могли держать оружие в руках, на русский лагерь обрушились татары. Летописец очень горько пишет об этих событиях, упрекая русское воинство в том, что произошло. Уже в следующем 1378 году Мамай снова посылает на Русь войско во главе с Мурзой Бегичем. На этот раз войско идет прямо к московским землям. И московский князь Дмитрий выходит навстречу татарам. Эта битва, которая произошла на реке Воже, притоке Оки, стала предвестием будущего Куликовского сражения. Это была первая военная победа над монгол-татарами. И с этого момента Мамай уже однозначно понимал, что необходимо организовать большой поход на русские земли для того, чтобы вернуть прежнее подчинение русских земель Орде, для того, чтобы вернуть прежний сбор дани. Так задумана была будущая Куликовская эпопея. В 1380 году Мамай, собрав огромное войско, направляется в Донские степи. До сих пор историки не могут точно определить, каково же было количество тех сил, которые сопровождали Мамая в этом походе. Цифры колеблются от 100 до 200 тысяч. Союзником Мамая являлся литовский князь Егайло, который искал любой возможности для ослабления московского государства, так как очень боялся, что Московская Русь начнет отнимать у Литвы захваченные ею бывшие русские земли. Вторым союзником Мамая в этом походе был рязанский князь Олег. Очевидно, его позиция определялась только одним обстоятельством. Через рязанские земли шла большая татарская рать. Это означало, что снова эти земли будут полностью разорены и разграблены. Только союз с Мамаем мог избавить рязанские земли от нового разграбления, разорения и сожжения. В июле 1380 года появились татарские силы в Донских степях. Князь Дмитрий сумел впервые, пожалуй, в истории русских военных походов получить очень точные и верные сведения о противнике. Чем это объяснялось? Была использована новая форма сбора сведений о том, что предполагает предпринимать враг. Это была настоящая разведка. А раньше разведка ограничивалась выездом крепких юношей на пограничную линию, которые старались найти отколовшегося от противника кого бы то ни было, его называли языком. Взять языка означало, ну, получить какой-то минимум информации. Но понятно, что человек под пытками мог сказать что угодно, лишь бы избавиться от тяжелых мучений. Да к тому же неизвестно, кого хватали. Он мог и не знать того, что было необходимо. Князь Дмитрий впервые направляет настоящих разведчиков в стан Мамая. Это были люди, имевшие татарскую внешность, понимавшие татарский язык, жившие на русской пограничной территории. Они, беспрепятственно оказавшись в стане врага, могли доставить князю Дмитрию необходимые сведения, сведения о планах Мамая. Только после этого начинается сбор общерусского войска. Он проходил в Коломне, на южной окраине московских земель. От Коломны до верховьев Дона рукой подать. В нынешнем измерении 200 с небольшим километров. 12 дней собиралось русское войско в Коломне. И уже этот момент свидетельствовал о большом авторитете московского князя Дмитрия. Почти 40 городов прислали свои полки. Пришли отдельные князья со своими полками. Они готовы были защищать русские земли. Пришли даже те князья, земли которых находились под властью Литвы. Из Коломны князь Дмитрий должен был отправиться на юг к верховьям Дона. Но прежде чем отправиться в этот поход, он просит благословения и Божьей помощи в Троице-Сергиевом монастыре. Сергий Радонежский еще при жизни почитался святым. К нему приходили за советом, помощью и молитвой. В этот раз московский князь Дмитрий просил благословения и молитвенной помощи перед очень ответственным моментом. Сергий Радонежский не только благословил московского князя, но и дал ему в помощь двух монахов-воинов Пересвета и Ослябе. Поход к верховьям Дона начинается в 20-х числах августа. Сколько же собрал русской рати князь Дмитрий? На этот вопрос историки тоже сегодня затрудняются дать прямой ответ. Так как данные очень относительны. По одним получается, что русское войско доходило до 100 тысяч, по другим оно было значительно меньше, не более 70-80 тысяч. Величие и историческую значимость происходящих событий прекрасно осознавали современники. По ходу князя Дмитрия и Куликовской битвы посвящены значительно больше литературных произведений, чем любому другому событию в истории Древней Руси. В Куликовский цикл входят «Задонщина», две летописные повести и сказания о Мамаевом побоище. «Задонщина» дошла до нас в 6 списках, самый ранний из которых датируется 70-ми годами 15 века. Это уже переработанный текст. Сопоставление разных редакций позволило ученым выявить древнюю основу этого выдающегося литературного памятника, который многими местами перекликается со словом о полку Игореве. «Задонщина» — не сюжетный, а писательный рассказ о сражении на Куликовом поле. Это страстная лирическая жалость и похвала, как сам автор определил характер своего произведения. Жалость – плач по погибшим на Куликовом поле. Похвала – слава мужеству и воинской доблести русских воинов. В задачу автора не входило описывать обстоятельства и исторические подробности Куликовского сражения. Это мы находим в других памятниках Куликовского цикла. Краткая летописная повесть о сражении за Доном называется «О великом побоище и же на Дону». Вероятно, она была написана вскоре после самого сражения. Она передает основные сведения о Куликовской битве. Здесь перед нами лишь перечень событий в их хронологической последовательности. Разгневанный за поражение на реке Воже Мамай идет на Русь. хотя пленить землю русскую. Навстречу ему выступает великий князь Московский. За Доном происходит кровопролитное сражение, продолжающееся целый день. Русские одерживают победу, Мамай спасается бегством, перечисляются имена убитых князей и воевод. Русские с богатой добычей возвращаются домой. Мамай собирается повторить поход, но против него выступает более сильный хан Тохтамыш. Мамай терпит поражение и гибнет, а Тохтамыш воцаряется в Орде. Большая часть краткой летописной повести посвящена тому, что произошло после Куликовского сражения. О самой битве рассказано сжато общими формулами военных повествований. Пространная летописная повесть имеет другое название «О побоище и же на Дону» и о том, князь великий как бился с Ордою. Она создана на основе краткой повести, но в несколько раз больше по объему. Это повествование включает текст краткой повести с некоторыми изменениями. В пространной летописной повести значительно больше исторических подробностей, она более интересна и в литературном отношении. Усиливается роль князя Дмитрия как защитника православия. В текст помещено несколько молитв Дмитрия. Именно это произведение и включено было в основную часть русских летописей. Но, пожалуй, самым значительным и самым важным для представления об этих событиях является сказание о Мамаевом побоище. Оно представлено большим количеством списков. Оно сообщает значительно больше всевозможных подробностей и о подготовке, и о самом сражении. Только в ней рассказано о посещении великим князем перед походом игумена Троицы Сергия монастыря Сергия Радонежского и об иноках монастыря Пересвете Ослябе, посланном с войском. Некоторые эпизоды сказания, такие как поединок Пересвета и Челубея, переданы в легендарно-эпическом стиле. А некоторые, например, видение небесных сил, идущих по воздуху на помощь русским воинствам, почти фантастические. Мы не знаем, когда было написано сказание о Мамаевом побоище. По мнению некоторых ученых, в середине 15 века. Есть мнение, что в начале 16 века. Но, вероятно, это не имеет особенно большого принципиального значения. Центральный герой повествования Дмитрий Донской и его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховский, командующий засадным полком, а также московский воевода Дмитрий Боброк. Конечно, автор пользовался устными преданиями и легендами о Куликовской битве, что позволило внести в сказание много подробностей о самой битве и о том, что происходило на Руси до и после нее. События, предшествовавшие Куликовской битве, описаны в сказании о Мамаевом побоище следующими словами. «Уже и ночь пришла светоносного праздника Рождества Святой Богородицы. Осень тогда продолжалась, сияла еще светлыми днями. Была в ту ночь теплота великая, и было очень тихо, и появились заморозки на траве. Поистине ведь сказал пророк, ночь не светла для неверных, а для верных просветленная. В ту же ночь некий муж именем Фома Коцебей, разбойник, был поставлен сторожевым от великого князя на реке Начурове, потому что он был мужественным и крепким сторожевым от поганых, и Бог дал ему в ту ночь увидеть великое видение. Стоя на великом месте, видел он великое облако, идущее с востока, точно некие полки, идущие на запад. С южной стороны пришли двое юношей, одетых в светлые одеяния. Лица их сияли, как солнце. В обоих руках у них были острые мечи. И сказали они начальникам татарским, «Кто вам позволил уничтожать отечество наше, которое нам даровал Господь?» И начали они убивать всех. Ни один из них не спасся. Тот же Фома после того видения стал целомудренным и разумным, а о том видении утром рассказал одному великому князю. И пустил князь великий брата своего, князя Владимира Андреевича, вверх по Дону, в Дубраву, чтобы там спрятался его полк, дав ему достойных ведомцев своего двора, удалых витязей, крепких воинов, и с ними отпустил знаменитого своего воеводу Дмитрия Балынского и иных многих. Настал восьмой день месяца сентября, великий праздник Рождества Святой Богородицы. В пятницу на рассвете, на восходе солнца, в туманное утро начали христианские знамена развиваться, ратные трубы трубить. Уже русские кони оживились от трубного зова, каждый воин идет под своим знаменем. Радостно видеть стройные полки, расставленные крепким воеводой Дмитрием Бобраком Волынцем. Когда же настал второй час дня, начали в обоих войсках в трубы трубить. Татарские трубы точно онемели, а русские трубы еще больше зазвучали. Войска же противника еще не видят друг друга, потому что утро туманно. В то время, братья, земля стонет, грозу великую возвещая на восток вплоть до моря, а на запад до Дуная. Обширное поле Куликова перегибается, реки выступили из своих берегов, потому что никогда не было столько людей на этом месте. Великий же князь сел на своего лучшего коня и ездил по полкам и говорил от великой горести своего сердца, а слезы, как река, текли из его очей. «Отцы и братья мои, сражайтесь ради Господа и ради святых церквей, ради веры христианской, ведь такая смерть для нас — это не смерть, но жизнь вечная. Ни о чем, братья, земном не помышляйте, не отступим, но победными венцами увенчаемся от Христа Бога и спаса душам нашим». Укрепив полки, он снова пошел под свое черное знамя и сошел с коня и сел на иного коня и снял с себя царскую одежду и надел другую. Своего же коня дал Михаилу Андреевичу Бринку. И ту одежду возложил на него, потому что он любил Бринка чрезвычайно. И то черное знамя велел своему оруженосцу возить над ним. Под тем знаменем Бринк и убит был за великого князя. Вы чувствуете, что слог, переведенный на современный язык, звучит великолепно. Он также великолепно звучит и по-древнерусски. Извините, только я, раба Божья, грешная, не могу так хорошо прочитать его, чтобы вы осознали всю красоту и удивительную звучность этих строк сказания о Мамаевом побоище. Позиция на Куликовом поле, которую заняли русские, перейдя Дон вместе в падение Непрядвы, была вполне подходящей для битвы. Это было поле размером 3-4 километра. Такое пространство для татар было явно малым, потому что коннице требовался размах. Для русских выгодна была позиция тем, что представляла собой пересеченную местность. Здесь выгодно можно было расположить собственные силы, используя естественные укрепления. Именно так был поставлен полк правой руки. Посередине стояли основные силы князя Дмитрия, сторожевой, передовой, большой полки. Полк левой руки был значительно слабее, но его подкреплял засадный полк, поставленный в Дубраве на берегу речки Смолки. В рассказе о самой битве, которая состоялась, как вы понимаете, в знаменательный день, день Рождества Божьей Матери, мы читаем в разных источниках Древней Руси. Но по древнерусскому счету время считалось от рассвета, в сентябре от 5 утра. В 6 часу, по теперешнему, в 11 часу, передовые полки сошлись. Дмитрий знал тактику татар — ударять в лоб и обходить на флангах, а также занимать высокое место. Главная высота Куликова поля, Красный холм, был занят ставкой Мамая. Но сама природа закрыла фланги речками Дубиком и Смолкой. Мамай решил проломить сопротивление русских в центре, послал туда свою гвардию, генуэзцев. Как черная туча, как затмение идут войска Мамая. Пролилась первая кровь, но только первая. Подтягивается наш передовой полк. Поднимается юго-восточный ветер, обнаруживается осеннее неяркое солнце и слепит глаза. Говоря о сражении на Куликовом поле, мы должны вспомнить и замечательный поединок, который произошел по традиции перед сражением между русским богатырем Пересветом и татарским богатырем Челубеем. Сшиблись богатыри, ударили друг друга и одновременно упали замертво. Это предрешало очень тяжелую и трудную битву. А битва длилась на протяжении всего дня. Вначале татарам удалось снести практически сторожевой полк, в значительной степени уничтожить передовой полк и вклиниться в ряды большого полка. На правом фланге они были отбиты, на левом одерживали победу. В самый критический момент, когда стонала земля Куликова поля от криков раненых, от хрипа лошадей, из засады с берега Смолки, из Дубравы, выскочил отборный полк русской конницы. И, как сообщает сказание о Мамаевом побоище, именно это действие привело в смятение татар, и бежали они с поля битвы. Каков был итог сражения? Опять обратимся к сказанию о Мамаевом побоище. «И сказал князь великий Дмитрий Иванович: считайте, братья, сколько воевод и сколько служилых людей нет. Говорит боярин московский именем Михаил Александрович, а был он в полку у Миколы, у Васильевича, умел хорошо считать. Нет у нас, государь, 40 бояринов московских, до 12 князей белозерских, до 13 бояринов-посадников новгородских, до 50 бояринов Новгорода Нижнего, до 40 бояринов серпуховских, до 20 бояринов переяславских, до 25 бояринов костромских, до 35 бояринов владимирских, до 50 бояринов суздальских, до 40 бояринов муромских, до 33 бояринов ростовских, до 20 бояринов дмитровских, до 70 бояринов можайских, до 60 бояринов звенигородских, до 50 бояринов угличских, до 20 бояринов галицких, а молодым людям счета нет. Но только знаем, погибло у нас всей дружины 250 тысяч и 3 тысячи, а остальных осталось у нас дружины 50 тысяч. Понятно, что этим цифрам мы не можем верить, потому что такое количество сражавшихся просто бы не поместились на пространстве Куликова поля. И снова строки сказания Мамаевом побоище. И сказал князь великий: «Слава тебе, Вышний Творец, Царь Небесный, милостивый спас, что помиловал нас грешных, не предал нас в руки врагов наших поганых сыроядцев. А вам, братья, князья и бояре, и воеводы, и молодые люди, русские сыны, суждено погибнуть между Доном и Непрядвою, и на поле Куликовом, на речке Непрядве. Положили вы головы свои на землю русскую, за веру христианскую. Простите меня, братья, и благословите в своем веке и в будущем». И прослезился на долгое время и сказал князьям и воеводам своим: «Поедем в свою землю Залесскую, к славному граду Москве, и сядем на своих вотчинах и дединах, чести себе добыли и славного имени». Мы знаем, что в Куликовской битве сам князь был тяжело ранен. Битва эта, конечно, имела огромное значение для последующей судьбы русских земель. Именно с этого момента начинается освобождение Руси от монголо-татарской зависимости. С момента Куликовской битвы идет отсчет в сторону полного освобождения русских земель, а пройдет ровно 100 лет, прежде чем это свершится. А еще, конечно, Куликовская битва показала силу, авторитет московского князя, московской земли. И с этого момента земля эта стала центром объединения Руси, центром формирования русского единого государства. А князь Дмитрий, одержавший победу, получил славное прозвище князя Донского. 8 дней и ночей оплакивали и хоронили убитых, пытались спасти раненых. Битва на Куликовом поле стоила больших потерь русской земле. Что такое Куликово поле для нас сегодня? Слава Богу, несколько лет назад мне удалось оказаться в этих местах. Когда я стояла на вершине холма, и подо мной простиралось столь знакомое по историческим свидетельствам пространство, я даже не могла себе поверить, что это случилось. Маленькая речка Непрядва, совсем маленький, узкий в этом месте Дон, они сейчас гораздо мельче, чем были в те времена, не производили, может быть, такого сильного впечатления, но захватывало дух от того, что я нахожусь здесь, на этой земле. В середине XIX века, через 470 лет после битвы на Куликовском поле, по проекту архитектора Брюлова был воздвигнут памятник Дмитрию Донскому. И в наши дни величественная красота этого памятника никого не может оставить равнодушным. Памятник представляет собой конусообразную колонну высотой около 30 метров, установленную на трехступенчатое основание. Колонна сделана из чугуна, затейливо украшена литым орнаментом. В нишах и на пилястрах колонны изображены вооружения и доспехи русских воинов. Колонну венчает фриз из листьев. Затем возвышается позолоченный купол и крест над полумесяцем. Сделан памятник был в Петербурге, перевезен оттуда на лошадях, а вес его свыше 500 тонн и расстояние от Петербурга свыше 900 километров. Позже, недалеко от памятника Дмитрию Донскому, по проекту архитектора Щусева был построен храм во славу Сергия Радонежского. Архитектура его своеобразна. К основной части храма пристроены две круглые башни со шлемообразными кровлями. Архитектор стремился показать силу и мощь русского народа, выразить духовное единство княжеских дружин и народного ополчения. Куликовская битва. Когда-то здесь слышен был битвы набат, то стрелы звенели, искрился булат, и русский в кровавом жестоком бою свой дом отстоял и свободу свою. Эти стихи написанные нашим современником, учителем из тех мест, где особенно чтится память Куликовской битвы, еще раз подтверждают, как значимы для нас сегодня и как важны уроки русской истории. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирве.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас с вами в гостях Виктор Александрович Пономарев, народный учитель трезвости. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виктор, ну, первый вопрос у меня совершенно очевидный. Что это значит? Что это такое народный учитель трезвости?
1: Хороший вопрос. Очень важное словосочетание, на мой взгляд, потому что сразу вызывает мысли, вопросы. Отвечаю так. Обычно, когда говоришь «трезвость», люди представляют, что это следствие, например, лечения. Вот, потому что врач, устраняя какие-то там зависимости, вот, лечит, и вот пришел человек трезвости. А когда человек слышит «учитель трезвости», он задается вопросом, а что, этому можно научить? На самом деле, этому можно научить. И для этого есть соответствующие специалисты, и это не врачи. Это, на мой взгляд, проблема педагогическая, соответственно, она и устраняется педагогическим подходом, педагогическими приемами. Поэтому я и представляюсь так, без какого-либо возвышения. Учитель здесь как просто преподаватель предмета. Угу. Вот как в школе есть учитель математики или учитель биологии. У меня, кстати, биологическое образование первое. Мог бы быть учителем биологии. Но я считаю, сейчас самое актуальное – это учить людей трезвости. То есть, это предмет. А народный учитель трезвости, потому что мы... Ну, лично я не сотрудник какого-то учебного заведения. Я общественный деятель, и поэтому народный.
0: Угу. То есть, народный в том же смысле, как народный художник. Да? Вот не художник, который, ну, состоит там членом Союза художников, и вот он как-то внутри структуры функционирует. А народный в смысле внутри, самодеятельный.
1: Внутри общественной структуры, да. Поэтому и народный. То есть, я не... Ну, нет такого пока предмета. Хотя мы активно его внедряем по всей стране, у нас общественные организации, но это все на общественных началах. Но так процессы и запускаются. Они сначала где-то в народе, а потом они выходят уже и на государственный уровень. Тем более у нас-то масштаб широкий и цели очень важные. Я считаю, это приоритетно сейчас трезвость.
0: Ну, это всегда важно. Расскажите мне, пожалуйста, тогда про эту вашу народную общественную организацию. Мы уже когда-то встречались с Александром.

0: которые состоят из энтузиастов, из людей, которые идейные, то есть это не нанятые сотрудники на зарплате, это идейные люди, которые пришли заниматься, я подчеркиваю вновь, общественной работой, чтобы нести пользу людям. Но помимо энтузиазма, одного энтузиазма мало. То есть если просто у человека горят глаза, это не значит, что он принесет людям пользу. Может быть, даже и наоборот где-то. Вот. Поэтому у нас главный принцип в наших организациях, в нашем общественном движении, это чтобы люди были подготовлены, чтобы они были обучены. Чему обучены в первую очередь? Конечно же, они должны обучиться навыкам сохранения трезвости собственной. То есть они должны быть сознательными, трезвенниками, потому что, чтобы учить других людей трезвости, первое основное – это самому быть трезвым. Причем не воздержанником, который терпит, мечтает, вспоминает там с ностальгией о каких-то прошлых возлияниях. Нет, он должен относиться к этим веществам там, ядовитым, как просто каким-то техническим веществам, абсолютно чуждым его организму. Вот такой человек, ну, если еще у него есть навыки педагогические, какие-то организационные, ну, он отлично передаст вот эту информацию. Вот из таких людей состоят наши организации.
1: Можно я задам вам такой личный вопрос? А скажите мне, пожалуйста, вы никогда в жизни не употребляли алкоголя? Или вы пришли к трезвости в какой-то момент своей жизни в силу каких-то жизненных событий?
0: Знаете, насчет событий, я на занятиях задаю такой каверзный вопрос, какое событие, студентам или школьникам, какое событие должно произойти с человеком, чтобы у него появилась трезвость, свобода от всех ядовитых веществ. И люди начинают гадать, это там должен развестись, или там попасть в аварию, или заболеть, а ответ проще. Раз трезвость изначально появляется у всех с рождения, значит, событие, которое должно произойти с человеком, чтобы он стал в трезвости жить, это просто он должен родиться. Я, как и все люди, родился трезвым, но, к сожалению, я считаю, из-за влияния окружающей среды информационной, в первую очередь, вот, трезвость я свою сначала не уберег. Это стандартная ситуация для большинства, к сожалению, наших соотечественников. Но я довольно давно осознал, что все эти ядовитые вещества лишние для моего организма, для моего мозга в первую очередь, чтобы он функционировал максимально хорошо. Поэтому я перестал. Я даже не могу вспомнить. Меня недавно спросили студенты мединститута, медуниверситета, сколько лет я не отравляю себя вот этими веществами. Я не знаю, может, 20, ну, что-то вот в этом роде, около 20 лет. То есть, да, в студенческое время у меня что-то такое было. Я считаю это ошибкой, но все, каждый человек, раз он родился трезвым, значит, он может и вернуться в это состояние. Даже если он был вообще там каким-то зависимым, призависимым, у всех есть шанс.
1: Это правда, но это у всех как-то по-разному происходит. И вот я сейчас раздумываю о том, что вы говорите. Видите, тут какая-то ситуация очень непростая, потому что, с одной стороны, есть люди, которые не подвержены, ну, вот какому-то разрушительному действию алкоголя. То есть там, если человек, там, не знаю, попробовал какое-нибудь коллекционное вино, то это не значит, что он уйдет в запой и погибнет. Но есть другие люди, которые, к сожалению, с каких-то первых опытов утрачивают свою свободу и, ну, наверное, мы должны о них думать и, ну, не знаю, потому что, понимаете, вот у меня нет этих аргументов. Я не могу сказать, что я прямо уверена, что вино должно быть устранено из жизни человека. Есть у вас такие аргументы, которые вот прямо могут убедить человека сомневающегося? Ну, вот как я. Ну, я честно вам говорю, да, потому что нам же не нужно изображать что-то.
0: Конечно, нет, не нужно ничего изображать. Нас слушают разные люди, у них разные взгляды. Ну, да. Но лично мое мнение, я не делю алкогольные растворы на какие-то там вина там, или еще что-то, водки. Конечно, название есть, но это лишь вид алкогольной смеси. То есть есть раствор, там основа вода, и в нем присутствует спирт этиловый, C2H5OH. В какую бутылку он залит, из какого сырья он сделан, есть ли там натуральные добавки или нет их там, какие-то

0: химические, это уже дело второе. Главное, это свойство этиловый спирта. Этиловый спирт чужд нашему организму, это вещество, которое там не должно попадать извне. Вот. Но вы сказали именно про вино. Вино и другие смеси, которые мало концентрированные, они-то и самые опасные. Ну, я позволю себе такой пример привести, опять же, как работаю с детьми. Потому что какая-то часть моей деятельности – это именно учебные заведения, вот где меня зовут побеседовать со школьниками, подростки, дети. Вот, и я им привожу такой детский-детский пример. Я говорю, вот представьте, если завелись какие-то вредители, например, крысы, завелись в сарай, да, и подъедают запасы у человека. Вот, дети говорят, ну, крыс травят, как бы, есть такой способ. Я говорю, хорошо, если просто яд, вот, положить яд крысе чистый, она будет есть? Я, то есть, стараюсь вопросы задавать, а не утверждения какие-то давать. И они говорят, не съест. А почему не съест?
1: Очень умные.
0: Конечно, они умные, у них рецепторы очень чувствительны, обоняние. Вот. А почему не съест? Они говорят, ну вот, потому что обоняние такое, яд им не нужен. Я говорю, а что делать? И дети мне сами отвечают. Смешать с чем-то вкусным, вот, привлечь внимание, замаскировать, обмануть. Рецепторы. Угу, угу. И тогда случается невероятное. Крыса съедает яд, который ее ослабит или убьет даже сама. Вот это ключевое слово. Сама. Под действием чего? Под действием каких-то особых свойств яда? Нет. Ее заманили. То есть второе ключевое слово здесь – обман. Так вот, самый опасный яд какой? Дети мне, даже дети маленькие, отвечают после вот таких нехитрых рассуждений, минутных, они говорят, самый замаскированный. И вот поэтому, почему, ну не то чтобы из жизни, я бы сказал так, с полок наших магазинов, как минимум, должны быть устранены в первую очередь слабоконцентрированные, малоконцентрированные алкогольные смеси, потому что они сильнее замаскированы, там больше ароматизаторов, больше воды, больше, ну они еще и красиво упакованы. Вот. И они производят впечатление чего-то такого безобидного, как вот вы сказали, ну, один раз он попробовал что-то коллекционное, он же не умер. Конечно, не умер, но это-то зато его привлекает, что вот это безопасно, якобы организм-то все равно почувствовал влияние спирта, потому что, ну, там любой биолог скажет, что спирт разложился, там, получился ацетальдегид, и он, вне зависимости от того, откуда он взялся спирт, этот ацетальдегид будет очень ядовит для организма. Вот. Но это все, это биохимия, мы туда не лезем, все можно объяснить детям за минуту, даже детям.
1: Но я не могу себе объяснить ни за минуту, ни за много минут. Вот какую вещь. А почему, ну, мы христиане, да? А почему Господь выбрал местом своего присутствия хлеб и вино? Вот плод поля пшеничного и плод лозы виноградной?
0: Ну, на этот вопрос разные есть ответы. Есть специалисты, которые именно... Есть даже научные работы, богословские работы на этот счет. Поэтому, ну, я как отвечаю, потому что мне часто задают этот вопрос. Ну, во-первых, тогда, 2000 лет назад, на мой взгляд, не накопились еще данные такие о том, насколько вреден этиловый спирт. Потому что о вреде его присутствуют упоминания, даже еще Ной, ну, там... Есть эта история, да? Вот.
1: Ну, и просто напился, и получилось очень неудачно.
0: Вот. Но если бы он объелся яблок, такого бы не получилось. Если бы он напился виноградного сока, этого бы не получилось. Или съел виноград, или съел хлеб, этого не получилось. А вот это его ужалило так, что в итоге вот нехорошая ситуация получилась. А вообще виноград, ну, фрукт очень полезный. Полезный, нужный. И в тех широтах он вообще незаменим. Там столько всяких вариантов этих виноградных изделий, изюмов, там сиропов, что только с ним не делали, с этим соком выпаривали, чтобы сохранить вот эту вот пользу и калорийность. Поэтому я слышал такую версию, что перевод неоднозначный, слово «вино», потому что, ну, я на самом деле смотрел в церковнославянском, ну, словарь с церковнославянского на русский, «вино» есть... значение как виноград, как виноградный сок и как сброженный виноградный сок. То есть разные значения. У меня, я вообще из Ростова-на-Дону, а жили мы в области, и там первое столица Донского казачества, станица Раздорская, и еще там Иван Грозный там присылал казакам какую-то грамоту. Вот у меня мама в музее, там работала главным хранителем музея, и там попадались такие словосочетания «свежевыжатое вино». Но свежевыжатое вино, оно не успеет забродить.
1: Это сок.
0: Это сок.
1: Это сырье для производства. Да,
0: почему сразу для производства вина? Свежевыжатое вино, это, возможно, просто был сок, который пили. Сок же всегда пили. Вот, так что, вот, по-моему, из-за этого и может быть такая неоднозначность в трактовке.
1: Да, да. А вот смотрите, я же когда говорю про то, что у вина есть какой-то образ, я имею в виду именно культурный образ. То есть дело же не в том, что это красивая бутылочка и там и интересный фантик, а в том, что культура, тем более культура средиземноморского круга, она за тысячелетия накопила такое число сюжетов и образов, причем далеко не всегда это какие-то сюжеты и образы, которые связаны с катастрофами и падением человека. Да? Иногда это совсем другие истории. И мне кажется, что вот с этим сложнее всего работать. Но если мы ставим своей целью трезвость, то вот с этим трудно иметь дело. Нет?
0: Трудно. Вот этим средиземноморцам им особо трудно, потому что, как вы сказали, там в культуру это настолько внедрено. В нашу культуру это так не внедрено, потому что виноград, на юге, да, здесь вот, допустим, в Санкт-Петербурге или в Москве, или там в Сибири какой там виноград, он не растет. Вот. А там, да, сложно, настолько сложно, что они не смогли преодолеть, и сейчас, если мы возьмем носителей этих средиземноморских диет, например, там, французов или итальянцев, а где они? Где? То есть физически они где? А их нет. Если посмотреть их просто там какие-то города французские или итальянские, там же кто? Там мигранты. Интересная была фотография.
1: Почему?
0: Это просто по статистике процент.
1: Итальянцев видела немало.
0: Не, где-то есть, а где-то их уже и почти
1: везде.
0: Нет.
1: Везде. Мигранты только в больших городах. А вообще все, где стояло, там стоит. Крестьяне выращивают свой хлеб и свой виноград.
0: Да, просто нужно посмотреть их рождаемость, вот их смертность, и Европа вымирает, и мы вслед за ней, потому что тенденции очень, очень похожие. В Германии, допустим, вино не так распространено, но там пиво, а какая разница, спирт там, вот. И то же самое, заселяются уже не крупные города, а мелкие города, там дома, которые пустовали, там понастроили, сейчас занимают те, кто смог это преодолеть, потому что у арабов, у них тоже была проблема, до появления ислама, они спивались, и они защитились таким образом, и они вот сейчас вытесняют вот это коренное население. И наше, кстати, тоже, это ж не секрет, все видят.
1: Может, нам тоже перейти в ислам?
0: Да нет, тут же речь не об этом, а о том, что много православных людей, много людей, вообще не связанных с конфессиями, они живут сознательно трезво. Просто понимаете, как если человек, так скажу, нашей терминологией пользуюсь, если человек запрограммирован потреблять, отравлять себя вот этими веществами, он найдет оправдание во всем. То есть, общаюсь с православным трезвенником, он обосновывает свою трезвость православием, а если я общаюсь с тем, кто, привык уже, рос в такой среде, вот где там алкоголь, неважно какого вида, присутствовал, он православием будет оправдываться. То есть, я считаю, здесь дело не в религии, а в убеждениях насчет алкоголя.
1: Тогда получается, что в конечном счете каждый человек принимает какое-то вот глубоко личное свободное решение по вопросу.
0: Где же там свобода, если человек, когда идет по улице, он встречает вывески. Я вот сюда пока шел, я видел, даже не заходя в магазины, с улицы видел полки с алкоголем. Это продуктовые магазины. там кафе, рестораны полны этого тоже. У меня вообще ассоциация с Китаем. Вот когда в истории есть же такой период китайского опиумные войны, когда китайцы пытались отвоевать право просто, чтобы британцы их не травили опиумом. Но они не смогли. И в итоге у них в каждом кафе стоял этот опиум, и его точно так же внедряли в культуру, и кто-то, я уверен, его из самих китайцев отстаивал, что это вот так вот благородно. Я думаю, там были и дорогие сорта, и дешевые, то есть выбор как бы был, но он ложный. В итоге нация деградировала. И только когда они смогли освободиться от этой отравы, вот тогда-то они и начали как-то перестали деградировать и начали развиваться. Поэтому я легко провожу аналогии с алкоголем и никотином, это на виду. Поэтому, когда человек с самого детства идет там, по этим магазинам ходит, видит вместе с едой вперемешку алкогольные изделия, видит в фильмах, в клипах, слышит в песнях, какой же у него может быть свободный выбор в пользу трезвости. Он слово-то трезвость не знает.
1: И тем не менее, мы же не все становимся алкоголиками.
0: Да, мы вообще, знаете, это слово, оно такое грубое. Никто себя не хочет признавать алкоголиком. Большинство людей, которые даже врачи признают алкоголиком, они скажут, нет, я не алкоголик. У нас есть такое понятие, есть трезвенник, а есть бывший трезвенник. Все родились трезвыми, но кто-то из этого статуса перешел в разряд бывших. Но это опять же говорит о том, что трезвость изначально, а не алкоголь. И человек может вернуться в это состояние, но опять же, это уже он должен тут поучиться. Учеба.
1: Угу.
0: И кто-то ему должен помочь. А кто-то приходит сам, потому что это естественно, жить трезво.
1: Ну, вообще, это кому как повезет, да, потому что, ну, мне, к счастью, не выдана зависимость от алкоголя. Может, у меня другие какие-то есть там грехи и недостатки. Но я могу спокойно прийти в любой магазин, и меня не... Ну, то есть, не производит, не больше впечатления производит, чем банки с кукурузой, вот эти вот финные отделы. Но это просто такая удачная организация, я не знаю чего, биохимии, может быть.
0: Нет, я думаю, здесь речь не о биохимии. Биохимия, она примерно у всех одинаковая, и спирт попал в организм, он вызовет одинаковую реакцию, как, я не знаю, там...
1: Ну, нет желания его туда внедрять, то есть нет никакого интереса.
0: Процесс. Не биохимический.
1: Ну, хорошо. А вот расскажите мне, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Потому что я знаю, что у вас сейчас идет цикл занятий для людей, которые хотят обрести трезвость. И вообще, я думаю, что, знаете, это очень какая-то красивая история, потому что, мне кажется, вот возвращенная трезвость – это почти как возвращенный рай. Понимаете, потому что мы утрачиваем вот эту свою первоначальную чистоту, но если мы можем в нее вернуться, то, наверное, это, ну, большое счастье для человека и большая радость. Вот кто приходит на эти занятия, как вы их ведете, можете рассказать примерно, как это устроено?
0: Мне очень понравилось ваше сравнение. Да, а насчет того, кто приходит, разные люди приходят. Во-первых, приходят люди, вот, о которых вы сказали, которые хотят обрести, вернее, вернуть себе вот это трезвое состояние, в котором они изначально находились, просто они забыли об этом. Ну, то есть, это люди, у которых проблемы, у кого-то с алкоголем, у кого-то с никотином. Но помимо них приходят люди, которые хотят помочь своим близким. Вот, и они говорят, у нас-то нет проблем, но я пытаюсь объяснить своему там сыну, брату, жене и так далее. Вот, а меня не понимают. Тогда я объясняю, но если вас не понимают, значит, вы где-то, вы же его не сможете ему там в голове что-то поменять, а в себе вы сможете поменять. И вот с этим новым изменением, с этим новым пониманием вы к нему придете, возможно, он проникнется, заинтересуется. То есть часть людей, которые к нам приходят, это те, которые хотят помочь своим близким. А есть люди, еще одна категория, которые более масштабно мыслят, и они хотят помогать вообще обществу, например, своему городу, может быть, там, какому-то учебному заведению рядом, может, где их дети учатся. И тогда они приходят на курсы, даже если у них собственных проблем никаких нет, они приходят на курсы, чтобы обрести навыки донесения этой информации до окружающих людей. Вот эти три основные категории у нас и присутствуют.
1: Но они все вместе занимаются.
0: Все вместе, в том-то и дело, мы не делим, и никому не обидно. Даже никто не знает, зачем он пришел.
1: Ну, да.
0: Да, конечно, они могут беседовать и поделиться, но по человеку так и не скажешь. И опять же, у человека могут быть разные цели одновременно. Допустим, он понимает, что ему надо избавиться от никотина, но он также понимает, что у него есть дети, которые смотрят на него и берут пример, ему нужно их защитить. А может быть, он хочет идти дальше и понимает, что его ребенок, даже если отец будет показывать там или мать правильный пример, но больше всего... Как-то так, это странно звучит, но он общается не с ними, а общается в школе со своими сверстниками. Поэтому если он один будет даже понимать и видеть правильный пример, этот ребенок их, ну, его сверстники, его одноклассники, они же растут в других семьях с другими примерами, им тоже нужно доносить такую информацию. А учителя с этим самостоятельно сейчас не справляются. Они загружены другой работой, хотя они должны и воспитанием заниматься, и тема трезвости, она важна, но не все они могут успеть. Поэтому они рады, если приходят адекватные общественные деятели, которые говорят: «Мы хотим помочь вам».
1: Скажите мне, пожалуйста, как ваша организация называется? Как найти о ней информацию в соцсетях? Там, как записаться? Может быть, кто-то захочет из наших слушателей, уважаемых, на будущие курсы?
0: Угу. Вообще организаций много по стране, и даже в Петербурге есть разные. И вот здесь я веду курс, который организован клубом «Благоразумия». Клуб «Благоразумия» можно просто так ввести, в интернете найдете. Помимо этого есть еще «Трезвый город» организация, именно петербургская, вот, которая тоже, кстати, люди оттуда пришли на курсы, чтобы грамотнее продвигать эти идеи. Вот поэтому две вот организации, которые в Петербурге, с которыми я сотрудничаю, а у нас в Ростове есть организация «Трезвый Дон», потому что Ростов-на-Дону. Угу. Я веду занятия и в разных городах, где собираются группы, и дистанционно. То есть меня очень легко найти в интернете. Просто Виктор Пономарев, учитель трезвости, и любые соцсети или просто статьи про меня с контактами, я думаю, выйдут в интернете. Так что занимаются и дистанционно.
1: А дистанционно как это устроено? Вы назначаете какое-то время и в Зуме ведете занятия, да?
0: Или что? К сожалению, в Зуме в прямом эфире я не смогу вести. У меня не хватит времени. У меня лекции записаны заранее. Их 10. Да, люди смотрят вечерами. Мы выясняем, какой график им удобен. Вот. Ну, в течение 2 недель примерно они осваивают эти 10 лекций. А я проверяю их домашние задания, потому что ключевое в этих занятиях даже не просмотр лекций. Лекции нужны, чтобы правильно выполнить домашнее задание письменное. Вот. Я их проверяю, возвращаю, и там уже я с человеком уже индивидуально. То есть записываю ему сообщения голосовые, разбираю его домашние задания, корректирую их. Угу. Плюс у нас есть еще там раз в неделю созвоны в прямом эфире между людьми, которые либо занимаются на этом курсе у меня, либо они готовятся стать преподавателями. У нас тоже есть ряд преподавателей в разных городах, которым подготовились вот так вот. И мы созваниваемся, обсуждаем домашние задания, методику.
1: То есть, есть обратная связь все время.
0: Да. Угу. Человеку нужно хотя бы дистанционно, но быть в среде какой-то. А вообще, конечно, его задача после того, как он поменял свои взгляды, ну, само собой, должна поменяться и его среда, его окружение. Ну, мы помогаем, мы даем контакты в разных городах людей, которые тоже живут трезво, чтобы они как-то общались и двигались дальше, продвигали эти идеи дальше.
1: Скажите, пожалуйста, а вот я много слышала хорошего об организации «Анонимные алкоголики». Вот это 12-шаговая система. И мне очень как-то кажется симпатичным, что это группы. Ну, ты можешь прийти и увидеть других людей, потому что, ну, согласитесь, что когда мы переживаем любого порядка трудности, то нам нужна поддержка. Нам нужно, ну, даже когда там, не знаю, голова болит у меня, вот я звоню подруге и спрашиваю: у тебя голова болит? Она говорит: да. И я думаю: отлично. Это значит, что сегодня просто неудачный день, и он пройдет, и мы завтра будем опять веселые. А с проблемами трезвости еще, наверное, сложнее, да, потому что, ну, люди не всегда готовы об этом говорить. А, наверное, говорить с человеком, который испытал то же самое, легко. Вот как вы относитесь к этому движению анонимных алкоголиков?
0: Вы знаете, я ко всем движением, и к этому в том числе я подскажу, с какой позиции. Есть форма, есть содержание. Вот то, что вы назвали, групповые какие-то встречи, беседы с похожими людьми, это форма. у нас тоже присутствует такая форма, потому что мы занимаемся в группе, мы обсуждаем какие-то моменты, они могут беседовать между собой. Даже если я уехал, они остаются в том же клубе благоразумия, они встречаются, у них каждый четверг у них встречи, они свои домашние задания проверяют, там, ну и есть плюс еще какие-то мероприятия вне темы трезвости. Они могут вместе сходить в театр, например. То есть присутствует контакт, это форма. А есть еще содержание. И содержание, ну, так скажем, наша теоретическая информация и информация у 12-шаговой программы, она серьезно отличается.
1: А в чем
0: отличие? Есть несостыковки ключевые, ну, назову их. Например, в нашей теории, теории трезвости, алкоголь обозначен как ядовитое вещество. Ну, на самом деле, это не только в нашей теории, это, в принципе, в науке он обозначен, то есть достаточно открыть энциклопедию любую, справочник по химии, и будет написано, что спирты, ядовитые, этиловый спирт, да, яд, да. Протоплазматический яд, канцероген, вот, функциональный яд, действует на нервную систему, парализующе, все. А вот у 12-шаговых представителей у них не так.
1: А
0: алкоголь... Это нормальное вещество для организма, просто у некоторых оно не усваивается и плохо влияет. Но они могут сравнить это, например, с аллергией. Вот у кого-то есть аллергия на апельсин, но это же не яд для всех. А они иногда говорят так, или диабетик, вот сахар, нужное вещество, нужное. Ну, глюкоза в финале получается, да, и энергия. Вот диабетику нельзя. Они рассматривают спирт как, например, аллерген. Вот в этом мы не сходимся. А дальше из этого идут следствия. А почему, например, для кого-то аллерген, а для кого-то нет? Мы говорим для всех яд, а они говорят не для всех. И они отвечают, гены, гены, ну вот, генетический перед, человек алкоголик. Вот, а мы говорим, при чем здесь гены? Если человек с любыми генами попадет в обстановку, где в каждом фильме алкоголь, в каждом клипе алкоголь, в каждом магазине алкоголь, он будет к этому алкоголю сначала лоялен, потом заинтересуется, потом приобщится. Потом у большинства будет привычка, а у кого-то она перерастет уже в зависимость, и там подключатся уже какие-то физиологические механизмы. Это все ступени. Просто процесс у кого-то медленно идет, а у кого-то быстро. Да, на это может влиять какая-то генетика, тут я не спорю. Вот. Но в любом случае это процесс одинакового направления у всех. Вот. И гены тут не влияют.
1: Ну, я согласна с вами в том, что, конечно, по-видимому, есть какие-то инстанции, которым приносят невероятные доходы продажа алкоголя и никотина. Без сомнения. Потому что, ну, конечно, дело поставлено серьезно у них. Как этому противостоять? Вот это вопрос. Вот создать какую-то другую альтернативную. Знаете, мне кажется, что сейчас большие надежды на молодых, потому что сейчас молодые люди, даже дети, они не торопятся попадаться во все капканы, которые им расставляют. То есть все-таки есть какой-то слой свободных и мыслящих молодых людей. И мне кажется, что, может быть, вот создать для них какую-то альтернативную среду – это тоже задача.
0: Вы знаете, звучит, конечно, хорошо, что есть такой слой, но по факту ребята с начальных классов уже на энергетиках и на вейпах. Вот так. Это говорят педагоги, это говорят родители. Это колоссальная, это серьезнейшая проблема. Вот. А дальше уже и алкоголь подключается. Если открыть двери каких-нибудь вот этих алкомаркетов, то мы увидим, кто там. Там не алкоголики, там школьники.
1: Ну, там же у нас действуют запреты. Там с 18 лет, мне кажется, только или со скольки.
0: А это алкогольную индустрию абсолютно не пугает. Они, им и не надо. Если они бы раньше продавали детям алкоголь, то массово бы начались проблемы со здоровьем. Все-таки детский организм, он нежнее, он бы реагировал острее. Это вызывало бы скандалы. Поэтому они законопослушные бизнесмены. Они продают только с 18 лет, а до 18 лет они абсолютно законно готовятся себе будущих клиентов. Они их заманивают, они готовят себе почву. Можно сказать, что в любом магазине они дразнят детей, потому что они заходят за товарами, которые вообще не связаны ни с чем ядовитым, но вокруг они видят полки с алкоголем, аудиорекламу алкоголя, плакаты. Вот. Но им говорят, ну тебе нельзя. Ты еще не полноценный, вот будьте 18, а сейчас еще закон 21 готовится, вот будьте 21, вот тогда ты только сможешь. Но это создает ажиотаж, еще больше мотив попробовать, я считаю. Так что их это не пугает, такой запрет.
1: Что делать? Ну, вот какие ваши рекомендации? Чем мы все, обыкновенные граждане, можем участвовать в формировании национальной трезвости?
0: Прекрасный вопрос. Я считаю, что первое, что мы должны сделать массово, вот все люди, это понять, как эту проблему устранить. Потому что, чтобы куда-то двигаться, надо знать, куда. Курс должен выбран быть. Вот. Мы этот курс озвучиваем. То есть, есть ряд необходимых законодательных мер, без которых трезвости в России не будет точно. Вот. Запрещая хоть как, все равно трезвости не будет, если что мы не сделаем. Первое, что мы должны, это мы понять хотя бы должны, что у нас сейчас в законе есть ложная информация. В 171-м, в частности, написано, что спирт – пищевой продукт. Ну, абсурд. Как же он пищевой, если он ядовитый? Написано, если сделан из пищевого сырья, то он пищевой. А если не из пищевого, не пищевой. Но организм не отличает.
1: Все яды из растительного сырья
0: происходят. Вот том-то и дело. Том-то и дело. Очень много ядов.
1: Из горького миндаля. Там этот страшный.
0: Синильная кислота там, или что, не помню. Да, то есть это вообще не критерий. Источник. То есть, может быть, самый там дорогой продукт сгнить, и он будет
1: токсичен, конечно.
0: Вот. Но в законе именно в 171-м это есть. Это противоречит научным доктринам, противоречит документам, которые тоже приняты у нас. То есть, это абсурд. Его нужно просто эту ложь устранить. Это дело не биологов, там уже все распознано и объяснено. Это просто дело юристов.
1: Ну, то есть, нам нужно своим депутатам сделать наказ избирателей.
0: Да, потому что депутаты тоже на них все валить нельзя. Они даже если хотят что-то сделать хорошее, если это хорошее не понимается их избирателями, то они не будут это предлагать и инициировать, потому что они всегда боятся оказаться в ситуации, что они предложат что-то непопулярное. Они зажаты в тисках вот этого общественного мнения. Поэтому первое, что мы должны понять, а через нас поймут и законотворцы, закон должен утверждать правду, спирт – ядовитое вещество. Дальше должна быть прекращена реклама и пропаганда алкоголя. Она, к сожалению, всюду, хотя люди говорят, что она запрещена. Но у нас по закону на плакатах, в телевизоре, опять же, в магазинах рекламируются пивные бренды, винные бренды. Вот. Только крепкие убрали, и то все время говорят, что хотят их вернуть. То же самое с никотином. То есть никакой пропаганды. И да, есть реклама прямая, но есть же еще скрытое продвижение модели поведения, когда какой-нибудь главный герой или какой-нибудь известный спортсмен вот, задают там хоккеисту известнейшему вопрос. А как вы так вот восстанавливаетесь после таких нагрузок? Он говорит, ну как, пивом. Вот. Ну, понятно, что на таком уровне, с такой популярностью, у него все на контрактах. Он в другом случае, он говорит, какие пельмени он ест, какую банковскую карту он использует. Но люди видят рекламу банковской карты, видят пельмени, а вот это считают, это его личный выбор. Да он просто контракт заключил и деньги за это получают, а мы уши развесили. Поэтому реклама и пропаганда, конечно же, должна быть полностью прекращена. И здесь нет нарушения свобод человека. Здесь только есть ограничения для производителей этого товара и для торговых сетей. Дальше. Конечно же, эти изделия, они поначалу должны продаваться. То есть, если сейчас взять и резко вдруг запретить без подготовки, ну, будет странно.
1: Бунты
0: люди не поймут.
1: Начнутся.
0: Ну, не то чтобы бунты, но люди не поймут, да, какое-то недовольство будет. И это недовольство будут подогревать производители. Они используют это в своих интересах. Поэтому население надо подготовить. И как подготовить? Да просто алкоголь и никотин должны продаваться отдельно. В отдельных магазинах специализированных, как в Якутии, допустим, алкоголь не продается в продуктовых, а только в спецмагазинах. И все, и там люди хотя бы понимают, что это не то, это не продукт, это не как кукуруза, это что-то другое.
1: Да,
0: оно
1: да.
0: стоит отдельно. Не на проходе у людей, как сейчас, по пути в школу ребенок встречает больше алкогольных и никотиновых точек, чем любых других. Должно быть где-то за пределами населенного пункта, куда целенаправленно, осмысленно человек поедет, и многие поленятся даже ехать, потому что он им нужен как импульс. То есть они зашли, увидели и схватили. А куда-то ехать многим людям это не надо. Вот как раз те люди, про которых вы говорите, что они там ценители, какие-то культурные люди, да не поедут они, большая часть. Будут дома сидеть и наслаждаться, вот чай хороший пить там или кофе. Ну и, конечно же, должно быть просвещение. То есть в школах должны быть уроки трезвости. Не которые просто запугивают, там, что алкоголь там, вот, на печень повлияет. Нет, а чтобы они вот эти процессы понимали. Как завлекают, какие маркетинговые стратегии используют производители. Чтобы они критически мыслили. А для зависимых людей, уже для взрослых людей, которые посещают уже эти магазины, эти алкомаркеты, для них тоже должно быть просвещение. Но мы же их за парты не посадим. В местах продажи должна быть правдивая информация. Человек зашел туда, там не реклама должна быть. Он оступился, он не туда зашел, куда надо. Ну, зашел, ну, ладно,
1: разве
0: почитай правду.
1: Разве производитель позволит разложить буклеты с правдивой информацией?
0: Ну, если будет закон, позволит. А табачные производители тоже не хотят, чтобы на их товаре информация о раке легких там, или выпавшие зубы были. Да, конечно, да, они были против. Они бьются все время, чтобы этого не было. Так что законодательство, допустим, антитабачное, оно тоже пластично. В разных странах оно разное. Кстати, знаете, где самое мягкое законодательство антитабачное? Вот за последние 10-15 лет оно во всем мире прям ужесточилось, а в одной стране оно на прежнем уровне.
1: Это
0: Китай. А знаете, почему Китай? А потому что там монополия на табак. Сами себя они запретить не могут.
1: В смысле, это государственная монополия?
0: Государственная монополия
1: на
0: табак.
1: Поэтому государство
0: не принимает такие законы.
1: Да.
0: Поэтому, когда кто-то говорит, давайте введем на алкоголь монополию государственную, я понимаю, что это будет вообще крах трезвого движения. Потому что вот взять Белоруссию, там монополия на производство алкоголя и продажу государственная. И там первая в мире смертность по алкоголю. Хотя в других аспектах они молодцы.
1: На сегодняшний день так.
0: Это издание «Ланцет», по-моему, медицинское официальное, дает такие данные.
1: Угу. Хорошо. Ну, я тогда еще вот о чем спрошу у вас. А как вам кажется, что может заменить... Ну, то есть, если человек уже вот оказался в этой такой социальной какой-то колее... Ну, вот я очень часто вижу, что идут люди по улице, беседуют. Очень приличные люди, хорошо одетые, мужчины, женщины. Они пьют пиво из горлышка по дороге просто. Я вижу, как эти энергетики бесконечные там у детей, как раз у подростков в руках. Я вижу, как ребята курят там за углом школы. Это у них вообще считается какой-то доблестью на перемене там выйти. Что мы можем этому противопоставить? Рассказать им, что это вредно для здоровья, но они скажут спасибо, слышали. Вот что можно сказать такого человеку, чтобы это его вдохновило на поиски трезвости? Вот что вы обычно говорите в таких случаях?
0: Ну, одна беседа, один разговор вряд ли помогут, хотя кому-то в единичных случаях помогают даже они. Вот. А вообще это систематическая такая работа. Но что я говорю? В первую очередь я говорю о том, что существует трезвость. Самый большой обман вот по нашей теме – это то, что трезвости нет. Я объясню, как он проявляется, этот обман. Когда я завершаю лекцию, первый вопрос совершенно в разных аудиториях, хоть взрослой, хоть в детской, ко мне вопрос, а сами вы как, пьете, не пьете? Ну, я говорю, что я пью, конечно, но пью там чай, сок, воду, компот, йогурт, морс, какао. Вот, то есть, ну, даже так
1: не,
0: шутку
1: без алкоголя.
0: Да, да, то есть для меня слово «пить», ну, оно нормальное, но я не отравляю себя ни граммом алкоголя, никотина, я не считаю алкоголь напитком, это не напиток, поэтому он не питает, я его не пью. Ну, то есть слово «пить» к нему не подходящее. Вот когда это все так вот объясняю, все меня понимают, все дошло, вообще нет, вообще все понятно. Вопрос номер два из зала. А на Новый год? Понимаете?
1: Да,
0: и
1: да, да.
0: Я сначала смеялся.
1: Звон бокалов вот этот, да, пресловутый.
0: Да, угу. Я сначала смеялся этому нелепому вопросу. Все вроде поняли, что я вообще себя не отравляю. Но про Новый год все равно спрашивают. А потом я перестал смеяться. Я понял, что это очень грустно. Ведь у людей, которые задают этот вопрос, у них шансов трезво жить почти нет, потому что у них всего два варианта. Это их свободный, но ложный выбор, он свободный в кавычках. У них либо много, либо мало, либо часто, либо редко. Либо алкоголь крепкий, либо алкоголь легкий, либо дорогой, либо дешевый. Или алкоголь, или никотин, или легальные вещества, нелегальные. Но это все выбор между разными вариантами ядовитых веществ. О трезвости никто не знает. Если начинаешь говорить о трезвости, то люди представляют закодированного какого-то, или там анонимного алкоголика, или еще что-то. А то, что трезвость с рождения, что это естественно, для каждого, что это норма биологическая, никто не знает. Вот поэтому я считаю, самое главное, что должен человек знать, чтобы жить трезво, это то, что трезвость существует, это естественно, это нормально.
1: Всем дано.
0: Всем дано, конечно же. И дальше он начинает рассуждать, а как же так, если трезвость – это хорошо, а мы об этом тоже общаемся, то есть какие плюсы, какие следствия положительные в жизни у человека, который живет трезво. Задается вопросом тогда человека, куда же она девается, если это естественно и так хорошо. И мы объясняем, что здесь не выбор человека, его подталкивают к этому выбору, это принуждение, информационное принуждение через магазины, рекламу и прочее, прочее. И тогда человек думает, если у меня... меня принуждают делать что-то нехорошее какими-то изощренными способами. Так, а может, я не хочу, может, я хочу быть свободным. Вот. И вот здесь появляется мотив свободно жить, не свободно выбирать между видами отравы, а отстаивать свое трезвое состояние.
1: Вот это самое, мне кажется, драгоценное, что мы с вами сегодня получили в результате нашего разговора. Трезвость – это действительно свобода. Это свобода телесная, потому что ты не отягощен последствиями отравления просто-напросто, да? Это свобода ума, потому что он у тебя ничем не замутнен. И в конечном счете это еще свобода выбора, потому что всегда есть какие-то силы, которые готовы нами манипулировать. Но вот им как-то вежливо отказать, мне кажется, в этом много, много радости. Спасибо, спасибо, Виктор Александрович. По-моему, мы с вами не напрасно провели час своей жизни в этом разговоре.
0: Мне очень понравилось. И спасибо вам за вопросы, которые меня навели на определенные ответы.
1: И вам спасибо за прекрасные речи, которые меня навели на эти вопросы. Друзья, у нас сегодня был в гостях народный учитель трезвости Виктор Пономарёв. Вы можете информацию о народном движении трезвости узнать в интернете. И вот мы рады, если кто-то заинтересовался. Спасибо большое всем, кто слушал нас. Спасибо, Виктор, за то, что пришли.
0: Спасибо за приглашение. Спасибо всем слушателям. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Маленький концерт.
1: Сегодня наш маленький концерт вновь посвящен одному из самых замечательных творений Иоганна Себастьяна Баха, его кантате «Магнификат». Мы уже говорили, что «Магнификат» — одно из первых сочинений, написанных Бахом в Лейпциге, где композитор начинает работу в качестве кантора церкви святого Фомы. Он отвечает за надлежащее количество и качество церковной музыки, исполняемой силами школы святого Фомы. Именно в Лейпциге Бах сосредотачивает свое внимание на вокально-хоровых произведениях. Здесь он заканчивает начатые еще в Кетене «Страсти по Иоанну», пишет «Траурную оду» и «Страсти по Матфею», 5 годовых циклов кантат. И весь этот колоссальный труд венчает месса си минор, завершенная в 1738 году. «Магнификат» же был написан к Рождеству 1723 года, первому Рождеству, которое Бах встретил в Лейпциге.

прозвучала ария баса соло из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха. Нужно сказать, что в своем творении Бах исключительно бережно следует за евангельским текстом. Напомним, что «Магнификат» написан на текст первой главы Евангелия от Луки, 46 по 55 стих, и назван так по первому слову благодарственной песни Богородицы, которую она воспела в ответ на приветствие ее как Божьей Матери. «Величит, величит душа моя Господа, Магнификат анима меа доминум». Строка, на которую была написана только что прозвучавшая басовая ария, в переводе с латыни звучит так: «Яко сотвори мне величие сильный и свято имя его». Басовое соло ассоциируется с царским величием, а тема арии необычайно интонационно богата. Следующий номер «Магнификата» удивительной красоты дуэт альта и тенора на стих «И милость его в роды родов боящимся его». Из этого музыкального материала впоследствии вырос знаменитый первый хор «Из страстей по Матфею».

продолжается наш маленький концерт. Сегодня мы слушаем «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха. Напомним, что это произведение состоит из 12 номеров, каждый из которых призван средствами музыкальной драматургии передать основную мысль и настроение строк благодарственной песни Пресвятой Богородицы «Величит душа моя Господа», «Магнификат анима моя доменум». Еще в мессах композиторов XVI века мелодическим движением вверх выделялись такие слова, как «небеса», «ликую», «слава», а движением вниз — слова «печаль», «смирение», «низложил» и подобные. Бах продолжает эту старинную традицию, обогащая ее новыми выразительными средствами. Бах читает фразу за фразой, и в каждой находит ее глубинный смысл. Послушаем хор на стих «Сотвори державу мышцу своею», «Расточи гордые мыслью сердце их» и теноровую арию на стих «Низложи сильные со престол и вознеси смиренные». И еще раз обратим внимание на выразительность и почти наглядность баховских музыкальных образов.

0: заканчивается наш маленький концерт. Сегодня мы слушали «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха, 4 номера этого произведения. Мы продолжим наш рассказ об этом удивительном баховском творении в нашей следующей передаче. А сегодня скажем только, что «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха прозвучал в исполнении Дэвида Томаса, Чарльза Бретта, Энтони Рольфа Джонсона, Монтеверди Хора и оркестра «Английские барочные солисты» под управлением Джона Эллиота Гардинера. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч!
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Соловецком монастыре реставрируют иконописную палату, патриарх Кирилл осветил в Астрахани храм Благовещенского монастыря. Об этих и других событиях более подробно. 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посещающий Астраханскую митрополию, совершил чин великого освящения храма Благовещения на территории возрождаемого Благовещенского женского монастыря в Астрахани и литургию в новоосвященном храме, сообщает патриаршая пресс-служба. Патриарху Кириллу сослужили архиереи и духовенство Астраханской митрополии и Москвы. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. Затем были вручены церковные награды. Благовещенский Новодевичий монастырь был основан в Астрахани в начале XVIII века. До этого на его месте находился Вознесенский мужской монастырь, ставший первым церковным строением за пределами Астраханского Кремля в середине XVII века. В 1764 году обитель пережила угрозу закрытия во время реформ Екатерины II, но была спасена стараниями епископа Астраханского и Ставропольского Мефодия, который доказал синоду необходимость монастыря для миссионерской катехизации иноверцев и выстроила новые каменные храмы и ограду. С приходом советской власти в 1918 году история обители прервалась. Насельниц постепенно выселили, а церкви закрыли. К 90-м годам от исторического ансамбля остались лишь фрагменты стен. После визита патриарха Кирилла в Астрахань в сентябре 2017 года было принято решение о полномасштабном воссоздании монастыря. В апреле 2021 года монастырь передали Русской Православной Церкви, начались восстановительные работы. Завершилось пребывание мощей святителя Спиридона Тримифунского в Москве. Святыня находилась в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября. За это время мощам поклонилось более 300 тысяч человек, сообщает сайт Московской городской епархии. По завершении поклонения мощам святителя Спиридона епископ Егорьевский Мефодий, управляющий юго-восточным викариатством, в сослужении духовенства храма Христа Спасителя и Московской городской епархии совершил молебен святителю Спиридону. В храме молился митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. После пребывания в России мощи святителя Спиридона Тримифунского отправились в Казахстан, где будут пребывать до 10 октября. Поклониться мощам можно будет в 8 городах республики. На Соловках при исследованиях и реставрации иконописной палаты Соловецкого Кремля были выявлены подлинные элементы XVII века. Фрагменты древних окон со ступенчатой перемычкой, следы арочных проемов, фигурные детали уничтоженного фриза, аналогичные декору Соловецкой мельницы. Об этом сообщили в Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Иконописная палата – одно из крупнейших и древнейших производственных сооружений Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Она неоднократно меняла свое назначение и перестраивалась. Здание было возведено в 1615 году в северо-западном углу монастырского комплекса. Памятник входит в состав объекта культурного наследия федерального значения, ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, которые относятся к XVI первой половине XX века. Иконописная палата выполняла функции мастерской и художественной.

0: этаж, на третьем этаже была устроена больничная церковь в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали». Храм осветили 24 октября 1906 года. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30, в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета — и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Сестры крестовоздвиженской общины были первыми женщинами в России, которые стали служить непосредственно на поле боя. Именно они своей деятельностью ввели в наш язык слово «сестра» в том специфическом значении, в котором это обращение, принятое между христианами, бытует в современных больницах и других медицинских учреждениях. Каждую среду в 16:10 в рубрике «История церковной благотворительности» письма сестер крестовоздвиженской общины, адресованные родным и близким, для вас читает Ольга Волынкина.
3: Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова.
2: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 223-е зачало послания к Ефесянам. Отрывок из 3 главы.
1: Братья, мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.
0: Послушайте 51-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 11 главы.
2: «Сказал Господь Своим ученикам, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами чтение евангельское, очень краткое, которое часто читается, когда служится молебен. Оно очень подходит к молебну, потому что молебен всегда это частное богослужение, когда люди просят о каких-то вещах, о каких-то событиях, о том, что им сегодня очень важно, может быть, получить или приобрести, или что-то важно сегодня разрешить, и какой-то результат сегодня очень ожидается сердцем человека. И как раз здесь, в этом Евангелии, дан ответ о том, на чем может человек строить свою молитву, и что он может и должен от Бога в первую очередь ожидать. И вот стих 23 имеет самые главные слова в себе. Это «имейте веру Божию». И кто скажет горе, поднимись и ввергнись в море, и в своем сердце не будет сомневаться, так оно и будет. Но вот здесь вот часто вот эти слова из этого стиха атеистами или людьми, негативно настроенными по отношению к церкви, так воспринимаются, как некая издевка над церковью. Вот где же у вас есть такие люди, которые горы сдвигают, передвигают их? Но Господь никогда не учил нас, чтобы мы были факирами. Мы помним с вами прекрасно, что Господь, когда Его поставил на крыло Иерусалимского храма, сатана, и сказал Ему, бросайся вниз, и тебя поднимут ангелы, и все это люди увидят, и ты покоришь их сердца этим чудом. Здесь то же самое. Господь не может нам позволить, чтобы мы творили бессмысленные какие-то чудеса своей верой, чтобы кого-то поработить, буквально изнасиловать чью-то волю и показать, что мы очень сильные чудотворцы, и если ты не будешь с нами дружить, мы эту гору на тебя передвинем. Разумеется, Господь здесь не об этом говорит. Гора — это что-то такое очень большое, это очень тяжелое. И, наверное, скорее всего, в первую очередь, и дальше эти строки, остальные 24 стих, 25, 26, подтвердят вот мою мысль, что это гора нашей греховности, это гора нашего греха, наших страстей. Потому что дальше Господь нам говорит о том, что мы должны, во-первых, просить у Бога прощения и прощать своих ближних. То есть, в первую очередь, надо сдвинуть сначала гору своей греховности. Сначала надо со своего сердца сдвинуть курган, такую насыпь греха, которая мешает нашему общению с Богом. И тогда уже мы, как нам говорит стих 24, все получите. Значит, что значит все получите? Я думаю, что, скорее всего, когда в сердце сдвинется гора греховности, греховных помыслов, греховных желаний, греховных наших страстей, тогда окажется, наверное, скорее всего, что многое, о чем мы у Бога просим, нам и не нужно. Мы в этом не нуждаемся, что все это было плод нашей гордыни, греховности и страстности. И когда мы молимся, Господь нам говорит, прощайте своих обидчиков. Потому что если вы не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вас. Господь здесь нам не обещает нам ни материальных благ, ни богатства, не обещает нам дать власть в руки. Он обещает нам, по его мнению, самое главное. Если вы простите своих обидчиков, то я прощу вас. То есть помогу вам сдвинуть гору греха, греховных наслоений, привычек, греховности огромной с вашего сердца. И вы будете счастливы, вы будете жить в радости. Вы обретете Царствие Небесное, которое внутри вас есть. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Прозвучало песнопение Божественной Литургии, воскресный причастный стих «Хвалите Господа с небес» композитора Стевана Макраньяца в исполнении хора «Биоградский мадригалисти».
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 23 сентября, 10 сентября по старому стилю, празднуется память апостолов от 70 Апеллия, Лукия и Климента. Сегодня вспоминается также мученик Варипсава, пострадавший во II веке, и мученицы Минадора, Митродора и Нимфодора, пострадавшие в начале IV века. Сегодня празднуется память благоверной Пульхерии, царицы греческой, старшей сестры императора Феодосия-младшего. При ее содействии был созван Третий Вселенский собор против ереси Нестория. В этот день прославляются два никейских епископа, святители Петр и Павел, жившие в IX веке. Также сегодня совершается память преподобного Павла Послушливого, подвязавшегося в дальних пещерах Киево-Печерской обители в XIII-XIV веках. Еще один преподобный вспоминается сегодня – преподобный князь Андрей, в иночестве Иосав, подвижник Спасо-Каменной обители на Кубинском озере. Он был сыном заозерского князя, в 20-летнем возрасте принял постриг и подвязался в монастыре в течение 5 лет. Изнурив себя трудами и постом, святой мирно скончался 10 сентября 1453 года. В этот день в церковном календаре особенно много новомучеников. Сегодня совершается память священномучеников Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Сафронова, Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Василия Малинина, Глеба Апухтина, Василия Максимова, Иоанна Попова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова, преподобно-мучеников иеромонаха Милетия Федюнева и архимандрита Гавриила Яцека, мученика Семена Туркина и мученицы Татьяны Гримплет. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. А в 1938 году в этот день пострадал священномученик Уар Шмарин, епископ Липецкий. В продолжении церковного календаря послушайте житие мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфодоры. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Святые девы были родными сестрами, происходили из Вифинии, это в Малайзии, и пострадали при Максимиане Галерии. Будучи особо благочестивыми христианками, сестры пожелали сохранить девственность. Они поселились вдали от людей и проводили свою жизнь в подвигах поста и молитвы. Слава об их святой жизни распространилась вскоре по всей Вифинии, так как по молитвам святых дев стали совершаться исцеления больных, которые во множестве приходили к ним. В то время Вифинской областью управлял правитель Фронтон, который приказал схватить сестер и привести к нему. Сначала он пытался убедить их отречься от Христа, обещая большие почести и награды. Но святые сестры твердо и мужественно исповедовали пред ним свою веру, решительно отвергнув все предложения правителя. Придя в ярость, правитель обрушил свой гнев на старшую из них, святую Минадору. Святая мужественно переносила длительные муки и, наконец, почувствовав близкую смерть, воскликнула: «Господи Иисусе Христе, веселье сердца моего, надежда моя, прими с миром душу мою!» И с этими словами предала свой дух Богу. Через 4 дня привели на суд младших сестер Митродору и Нимфодору. Перед ними положили для устрашения израненное тело святой Минадоры. Девицы плакали о старшей сестре, но были так же непреклонны, как она. На все уговоры отречься от веры во Христа они отвечали неизменным отказом. Сначала стали истязать святую Митродору. Во время пыток она молилась Богу и скончалась в страданиях. Затем привели третью сестру, святую Нимфодору. Перед ней лежали тела замученных старших сестер, и Фронтон надеялся, что это жестокое зрелище устрашит юную девушку. Делая вид, что он сожалеет о ее молодости, Фронтон стал убеждать ее поклониться языческим богам, но святая Нимфодора не обращала внимания на его речи. Тогда мучитель отдал приказ до смерти избить святую деву железными прутьями. Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь угасил разведенный огонь, а молния опалила Фронтона и его слуг. Христиане погребли тела мучениц с почестью около так называемых теплых вод в Пифиях. Часть мощей святых мучениц хранится на Афоне в Покровском соборе русского Пантелеимонова монастыря, а рука святой Митродоры находится там же, в монастыре Пантократора. Святые мученицы и в наши дни не перестают подавать свою благодатную помощь. Так в марте 1999 года одному человеку, Георгию, было во сне видение иконы трех дев-мучениц. Заинтересовавшись необычайным видением, Георгий начал искать икону трех дев в церковных лавках Москвы и Санкт-Петербурга. Но выяснилось, что эта икона никто не знает, и ее не изготавливают. Через некоторое время в иконной мастерской Александра Невской лавры города Санкт-Петербурга один иконописец показал Георгию в книге изображение иконы святых сестер-мучениц. Георгий был очень удивлен. Перед ним была икона, точь-в-точь такая же, какую он видел во сне. Иконописец получил благословение от настоятеля храма великомученицы Анастасии Узорешительницы протоиерея Александра Стефанова на написание иконы и прикрепление к ней части мощей святых мучениц, которые находятся на фоне. 23 сентября икона была написана, и Георгий стал собираться на Афон. Поездка оказалась удачной. На Святой горе Георгий встретился со старцем отцом Рафаилом, который благословил его на освящение иконы и приложение к ней мощей святых дев-мучениц. В столице Афона Корея святые старцы, облобызав, благословили икону, наложив на нее печать Святой горы Афон, поприще Божьей Матери. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября, возвращаясь с Афона, российские таможенники были удивлены, каким чудесным образом, без специального разрешения правительства, икона пересекала границы, оставаясь незамеченной, так как это, в сущности, невозможно. В 2000 году, к празднику Пресвятой Троицы, были изготовлены 1000 икон с ликом святых дев-мучениц и бесплатно розданы православным христианам в честь праздника. По мнению Георгия, икона именно этих святых дев должна бесплатно дариться больным и нуждающимся. Молитвы ко святым девам, которые сподобились зреть Святую Троицу, единого Бога, помогут избежать войн, сберечь мир. Им также молятся о создании и укреплении счастливой семьи.

0: продолжение церковного календаря послушайте житие благоверной царицы Пульхерии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Царица Пульхерия, дочь греческого императора Аркадия, была соправительницей и наставницей своего брата Феодосия-младшего. Получив разностороннее образование, она отличалась мудростью и благочестием, являлась твердой последовательницей православного вероучения. Ее заботой был сооружен храм Пресвятой Богородицы во Влахернах, а также другие церкви и монастыри. При ее содействии был созван в 431 году в городе Эфесе Третий Вселенский Собор против ереси Константинопольского патриарха Нестория. По проискам врагов и жены императора Феодосия Евдокии, царица Пульхерия была отстранена от управления. Она удалилась в уединение, где проводила благочестивую жизнь. Однако без нее в государстве начались нестроения, и через некоторое время, по просьбам своего царственного брата, она возвратилась, умерив вызванные ересями смуты. После смерти Феодосия-младшего на царство был избран Маркиан. Святая Пульхерия хотела вновь удалиться в свое уединение, но царь и сановники просили ее не оставлять управление и стать супругой царя Маркиана. Ради общей пользы она согласилась на это предложение, но царственные супруги жили в чистоте, как брат и сестра. Заботами царицы Пульхерии был также созван в 451 году собор в Халкидоне против ереси Диоскора и Евтихия. В продолжение всей своей жизни царица Пульхерия защищала православное вероучение от возникавших ересей. Раздав свое имение бедным и церкви, она мирно скончалась 54 лет от роду в 453 году.

Песнопение божественной литургии, херувимская песнь обиходного распева прозвучала в исполнении братского хора Свято-Успенской Святогорской лавры.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире «Музейный калейдоскоп», его ведущая Елена Обламская. И в этом выпуске мне расстаемся с Юрием Сучковым, театральным художником, который нам рассказывал не так давно про выставку в мастерской художника в Шереметьевском дворце. Здравствуйте, Юрий!
1: Здравствуйте.
0: Юрий, и вы, наверное, объяснимым образом, но неожиданным все равно для меня, так уж получилось, вы перенеслись в другой дворец, в Эрмитаж, и вы тоже не так давно там сотворили великолепную выставку, которая посвящена Штиглицу. Называется она...
1: «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности».
0: Вот это... уж совсем близко и интересно нашему радио. И близко ли было это вам, когда просто предложили эту тему?
1: Эту выставку мы делали совместно с художником Юрием Борисовичем Капелюшем. И у нас такая с ним такой тандем. Поэтому нам было очень интересно, конечно же, потому что любая тема, она открывает какие-то горизонты удивительные. Интересно соприкоснуться с новыми сюжетами. А это сюжет очень... интересный и сложный, потому что это огромное количество вещей, коллекция, это вещи, их много, они разные. И вот работа над таким сюжетом, она, конечно, непроста. Вот.
0: Эти вещи, 90% этих экспонатов, да, они хранятся в Эрмитаже, а всего лишь 10% они хранятся
1: в музее,
0: в Академии Штиглица. Да. Что вы создавали на этой выставке? Какой вы писали свой сценарий художника?
1: Вообще зал Маниш – это сложный зал. Он такой, он большой, но при этом у него архитектура очень своеобразная. Это бывшая конюшня, да, и там тяжелый такой красный сводчатый потолок. И зал производит впечатление такое достаточно тяжелое, потому что у него вот этот красный потолок, он так немножечко нависает над зрителем. И наша задача была... создать такое воздушное вертикальное пространство, поднять как бы этот потолок, чтобы он так не давил, чтобы не было такого ощущения тяжести над головой зрителя, и создать такое возвышенное пространство. Пространство вертикальное, опять же, да, это пространство, поскольку выставка, в общем-то, о материальной культуре человечества, да, потому что коллекция Штиглица, она охватила практически все исторические слои, практически всю историю человечества можно было проследить в этой коллекции, да, начиная там, от Древнего Египта, от вообще от ранних совершенно там, от золота Трои и заканчивая искусством модерна. На то время это современное искусство было очень актуальное. То есть вот практически все времена были отражены в этой коллекции. И, конечно, это удивительное само явление. Человек создал, открыл школу, ремесленную школу, и собрал коллекцию для того, чтобы готовить будущих художников. Должны быть художники на образцах, на лучших образцах декоративно-прикладного искусства, освоили эти ремесла и продолжали, опять-таки, линию этого ремесла. Да.
0: Вот эти огромные объемы, масштабы совершенно иные, нежели в Шереметьевском дворце, где мы недавно были. То есть вы, как художник, можете найти этот способ преобразовать это в какое-то человеческое видение, чтобы зрителю, пришедшему, это было доступно, понятно и не угнетало его, не страшило. Как вы это делаете?
1: Это задача как раз наша, да, наша задача. В данном случае, в случае с бароном Штиглицем, вот это вот пространственное решение, да, вот история с этими вертикальными такими арками, сводами этими. Это, в общем, идея Эмиля Капелюша. Он как-то вот предложил сразу такое сделать, вот эту перспективу, и она навеяна была где-то античной архитектурой, где-то это возможная отсылка к каким-то двор средневекового монастыря, который был хранителем, монастырь был таким хранителем знания, это были лучшие библиотеки, лучшие собрания были при монастырях, да, и вот это вертикальное пространство, оно, в общем, где-то об этом. И, конечно, каждый раз у нас, как у художников, возникают сложные свои новые задачи, которые нам надо решать. Конечно, нам надо сделать пространство, которое зрителя как бы вот погружало, да, немножечко его обнимало, немножечко собирало, опять-таки. Вот на этой выставке, например, огромное количество вещей маленьких по размеру, вещей декоративно-прикладного искусства. Их сложно смотреть зрителю. Да? Зритель сейчас очень такой, не сконцентрированный, ему сложно там, объять большое количество там, информации, тем более сложной. Декоративно-прикладное искусство – это сложный вид. Это посуда, это текстиль. Поэтому нам все равно надо что-то было придумывать.
0: Да? И что придумали, вы придумали?
1: Мы придумали вот это пространство, вот такое трехчастное пространство. Придумали собрать из этих вещей такие некие как бы, вот, такие реконструкции, натюрморты. Средневековье, 17 век, 18 век, сделать эти композиции живыми такими, да, потому что, и, опять-таки, они соседствовали, не было, да, отдельно фарфор, отдельно стекло, отдельно дерево, все это было в одном пространстве, в пространстве жизни человека, и по этому принципу, мы, в общем-то, и показываем вещи на этой выставке. У кураторов была идея очень хорошая часть натюрмортов реконструировать. Натюрморты – это работа студентов 19 века. Это как раз листы из музея Академии Штиглица как раз. То есть это листы студентов, которые непосредственно учились в этой школе. И кураторы предложили эти листы вот, материализовать. Да, поэтому сохранились вещи, изображенные на этих натюрмортах. И мы как бы воссоздали эти натюрморты 19 века. Ну вот поэтому, наверное, выставка такая теплая, где-то в чем-то она. Где-то она нестандартная, потому что тут все-таки вещи эти выставляются не очень классической подачи. Вот так.
0: Что у вас, может быть, особенно какой-то уголок вас греет, вызывает ваш восторг профессиональный?
1: Профессиональный восторг там очень на этой выставке действительно. Можно увидеть уникальные вещи, средневековые рукописные книги, это удивительные миниатюры это средневековые, завораживают просто. Скульптура тоже средневековая, очень интересная, деревянная. То есть там просто очень много таких, правда, каких-то очень красивых вещей.
0: У вас бывает такое, что воспоминания о каждой вашей выставке остаются у вас как вот образ человека? Каким образом она у вас запечатлелась внутри вашей профессиональной памяти?
1: Когда не знаешь, что в итоге получится, все равно это вот это всегда какой-то все равно сюрприз, да, как оно обретет вот каждая вещь свое место, да, как оно займет только свое место, да, это никогда не знаешь до конца вот точное местоположение вещей, хотя, конечно, по-хорошему надо бы знать, да, но вот складывается как-то так, вот оно рождается, и после того, как выставка создана, ты как-то просто удивляешься, что получилось, да, потому что очень много каких-то неожиданных и интересных бывает моментов, да, вот эти моменты вспоминаешь. Вдруг что-то рождается, вдруг что-то происходит. Во-первых, оно все-таки проходит, да, как все проходит, да, и это проходит, и, в общем-то, наверное, стараешься не вспоминать о том, что было, оно проходит. Все, перелистываешь страницу, идешь дальше, потому что это все разрушается, оно все временное. Все делается на 3 месяца, на 2-3 месяца, да, оно строится, потом исчезает. Ну и, в общем, лучше это все дальше.
0: Вы легко отпускаете, да?
1: Конечно, как по-другому тут нельзя.
0: Ваше сотрудничество с Эмилием Капелюшем, оно ведь уже многолетнее, но вы в первый раз вместе делали
1: нет,
0: выставку,
1: конечно,
0: нет?
1: Конечно, не в первый раз. Во-первых, Эмиль меня, в общем-то, как-то привел в этот мир музейный, да, я, честно говоря, не собирался связывать свою жизнь с музеями, а так вот когда-то пригласил меня быть его ассистентом на выставке, которую он создавал в Шереметьевском дворце. И с этого, в общем-то, начались музейные наши проекты, и в Эрмитаже мы работаем уже над, по-моему, 4-м или 5-м проектом. Первый был это «Думая о времени», роскошный натюрморт, выставка в главном штабе, потом была «Арс Вивенди», потом «Ар-деко» мода в прошлом году, и сейчас вот «Воронеж Штиглиц». 4-я выставка, наверное, наша совместная в Эрмитаже. Потом у нас была очень интересная выставка, тоже совместная, в Новом Иерусалиме, Лабаса, художника. Очень получилась такая, на наш взгляд, просто интересная очень. Как-то плодотворно и как-то очень в тандеме в таком хорошем работе.
0: Замечательно. Я желаю вам, чтобы это длилось и длилось.
1: Спасибо. Большое.
0: Спасибо. Благодарю вас, Юрий. И, дорогие радиослушатели, мы встречались с Юрием Сучковым, театральным художником, который совместно с Эмилием Капелюшем, другим театральным художником, сделали такую масштабную, объемную, замечательную выставку в Малом Эрмитаже. Называется она «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». И продлится она, знаете, до какого?
1: Продлится она до 4 октября. Ну, вы, пожалуйста, проверьте, дорогие радиослушатели.
0: Проверено, да, до 4 октября можно увидеть экспозицию. А у нас еще короткая встреча с Галиной Алексеевной Власовой, хранителем музейных предметов Музея прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Александра Людвиговича Штиглица. Галина Алексеевна является куратором Эрмитажной выставки, и рассказ о ней начинается с впечатлений от работы экспозиционеров Юрия Сучкова и Эмиля Капелюша.
2: Выставка, помимо того, что она в миниатюре передает тоже одну из ипостасей бывшего музея училища барона Штиглица, это музей стилей был. Для своего времени был актуален. А сейчас он это вот сокровищница, хранилище и так далее, бережливость. И экспозиционеры, концептуально создавая свою демонстрацию этих вещей, этого музея, они создали музей в музее. Там очень все четко, очень все умно в этой экспозиции представлено. Вот эта центральная линия идет от Древнего Египта, античности, времени, вот такая река времени. И почему мы участвовали там и были приглашены именно с этим, вот с гальванокопиями, с акварелями, самым уникальнейшим, безусловно, вне всяких сомнений, фондом только в нашей стране. Работы учеников, воспитанников училища Штиглица, показывая эту единую чувственную жизнь этих памятников, этих творений, величайших творений художников, мастеров, и то, что делали ученики. Вот эти замечательные витрины, где показана акварель, должны сказать, что нами лет 20 тому назад была сделана подобная выставка в аванзале. Мы делали натюрморты, вот как здесь, из того, что в нашем хранении, и акварели показывали. Это потрясающе правильный ход. И здесь, но в Эрмитажной выставке это все наполнено гораздо шире, другой масштаб. И она, весь этот сценографический антураж вот этого музыка, затемненность такая, как бы сценография живая. И она завораживает. Мы по многу раз ходили туда, на эту выставку, уже вне своих обязанностей куратора.
0: Умеют эти художники сцены быть магами.
2: Да, такими. Да. Они животворят жизнь на сцене.
0: Самое главное – успеть до 4 октября увидеть эту уникальную выставку.
2: 800 предметов. 800 предметов, многие из которых существуют в мире, в единственном экземпляре, в мире. Она сама по себе уже шедевр, эта выставка. Потому что она, конечно, открывает колоссальнейший срез музейного современного дела. Она впервые от всех других музеев мира, она впервые показывает учебное заведение внутри музея. И учебное заведение, которое музей питал. Я считаю, что это просто и наши горожане, любимые, они обязаны прийти на эту выставку.
0: Это событие, дорогие радиослушатели, вы сейчас, наверное, это уже поняли. Выставка «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности» до 4 октября в манеже Малого Эрмитажа ожидает вас. Я же благодарю, Галина Алексеевна, за то, что вы меня приняли сегодня и все вот это нам поведали. Галина Алексеевна Власова, хранитель музея Академии Штиглица. Передачу подготовила Елена Обламская. До свидания.
2: До свидания.

0: Дорогие друзья, радио «Град Петров» приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8-911-278-01-39. Ольга Владимировна, 8-911-278-01-39.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Порыв».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию фрагменты «Слова на Рождество Пресвятой Богородицы» святителя Андрея, архиепископа Критского.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынешний праздник есть для нас начало праздников. Служа пределом закону и прообразованием, он вместе служит дверью к благодати и истине. Возвещая славу девства, настоящий богоблагодатный день предлагает всей твари общую радость. «Дерзайте, — говорит он, — се праздник Рождества Девы, и с ним обновление человеческого рода. Дева рождается и готовится быть матерью царя всех Бога. Дева становится посредницей между величием божества и ничтожеством плоти. Да веселится же ныне вся тварь, да торжествует вся природа, да возрадуется небо свыше, и облацы докропят правду, да искапают горы сладость, да отрыгнут холми веселье, яко помилова Бог люди своя, и воздвиже рог спасения нам в дому Давида отрока своего». Пренепорочную и непричастную мужу Деву, из которой родился Христос, чаяния и спасения языков. Да ликует ныне всякая благодарная душа и воззовет всю тварь на свое обновление и воссоздание. Ныне Создателю всего устроился созданный храм, и творение уготовляется в новое божественное жилище Творцу. Ныне изгнанная из страны блаженства природа наша, восприемлет начало обожения, и персть стремится вознестись к высочайшей славе. Ныне Адам приносит от нас и за нас начатки Богу Марию, в которой новый Адам бессеменно делается хлебом для восстановления человеческого рода. Ныне отверзается великое недро девства и церковь, по образу брачной, украшается чистым бисером истинной непорочности. Ныне сыны человеческие приемлют первобытный дар, образы и подобие Божие, благолепие красоты, помраченное безобразием греха, возвращается человеку через союз природы человеческой с рожденную матерью, красною добротою. И человек приемлет прежний богосозданный и богоподобный вид. Ныне неплодное сверхождание становится матерью и, родив родившую без мужа, освящает естественное рождение. Ныне по пророчеству отрасль Давидова произросла из прозябшего жезла Ааронова, дабы возрастить нам жезл силы Христа. Ныне от Иуды и Давида происходит Дева отроковица, изображая собою царское и священническое достоинство того, кто принял на себя священство Аарона по чину Мелхиседекову. Ныне благодать возвысила в достоинстве таинственный ефод божественного священства, соделав оный из ткани царственного семени. Кратко сказать, ныне начинается восстановление природы нашей, и обветшавший мир, принимая богоприличное образование, получает начало второго божественного творения. Человек первоначально создан был совершенным, но природа его утратила прирожденное ей достоинство, лишившись благодати через грех послушания. За это мы и были изгнаны из страны жизни, и вместе

не благоволил как бы снова создать стройный прекрасный мир, уничтожить из древли вторгшуюся силу греха, породившего смерть, и даровать нам дивную, свободную и совершенно бесстрастную жизнь через воссоздание наше в крещении божественного рождения. Но как сообщилось бы нам это великое и преславное благо, столь сообразное с законами божественными, если бы Бог не явился нам во плоти, не подвергся законам природы и не благоволил вселиться и пожить с нами ведомым Ему образом? А как все это могло бы прийти в исполнение, если бы прежде не послужило таинству чистая непорочная дева, которая вместила бы в утробе своей невместимого по закону, превышающему все законы естества? И могла ли послужить для сего таинства какая-либо другая дева, кроме той единой, которая прежде всех родов избрана была Творцем природы? Эта дева есть Богородица Мария, богопрославленная, из утробы кои исшел с плотью пребожественной, и которую сам он устроил чудным для себя храмом. Она зачала бессеменно и родила нестленно, потому что сын ее был Бог, хотя и родился плотски, без смешения и болезней. Эта матерь поистине не познала болезни рождения, свойственных рождающим, и дивно питала млеком сына, рожденного без мужа. Дева, родив бессемена зачатого, прибыла непорочную девою. Посему непреложно эта дева именуется Богородицей. Девство ее чтится, и рождение ублажается. Бог, соединяясь с человеками и являясь во плоти, дарует матери-деве собственную свою славу. Женское естество вдруг освобождается от первой клятвы, и как первое вело грех, так первое же начинает спасение. Кто же эта дева? И от каких родителей произошла? Скажем об этом кратко, воспомянув по возможности то, что повествуется о ней. Мария, слава всех, родилась от племени Давидова и от семени Иакима. Она происходила от Евы, а была чадом Анны. Иаким был муж благочестивый, воспитанный в законе Божьем, живя целомудренно и ходя пред Богом. Он, впрочем, состарился бездетным. Равно и Анна была жена боголюбивая, жившая с мужем своим во всякой чистоте, но она оставалась бесплодной. Признавая первым и единственным долгом своим чтить заповеди Господни, Анна, однако же, ежедневно уязвлялась жалом бесчадства, печалилась и скорбела, нося поношение бесчадства. Так Иаким и Анна сетовали о том, что не имели преемника рода своего. Тем не менее, искра надежды еще не погасала в них совершенно. Оба они высылали молитву к Богу о даровании им чада для продолжения семени их, оба, подражая услышанной некогда молитве Анны, не отходили от храма, усердно прося Бога, дабы он даровал плод бесчадным. И не оставляли они своих усилий, пока не получили желаемого. Действительно, податель даров не презрел дара упования. Неумедляющая сила скоро предстала на помощь к изливавшим умиленные и горькие слезы пред Богом, и состарившуюся чету соделала способную к произращению плода. Таким образом, от неплодных и иссохших родителей, как бы отрошенных дерев, произрос для нас преславный плод, пренепорочная дева. Узы неплодства разрешились. Молитва сверх ожидания оказалась плодоносной. Бесчадная родила чада, бездетная соделалась счастливейшей матерью. Поилика же, произрастивший из утробы свой класс нетления, произошла от неплодной матери, то родители в первом цвете ее возраста привели ее во храм и посвятили Богу. Совершавший тогда череду служения священник, узрев лик дев, предшествовавших и последовавших деве, возрадовался и возвеселился, видя как бы действительно исполнение божественных обетований. Он посвятил сию

0: Деву Богу как честный дар, как некую благоприятнейшую жертву и как великую сокровищницу спасения укрыл ее в самых внутренних частях храма. Здесь отроковица ходила в оправданиях Господних, как в брачных чертогах, питаясь небесную пищу до времени обручения, которое было предопределено прежде всех веков тем, кто по неизреченному милосердию родился из нея, и тем, кто прежде времени и пространства божественно родил его и вместе с естественным, сопрестольным и с поклоняемым духом его, а это и есть единобожество, нераздельное и неизменное, и ни в чем не различное, кроме личных свойств. Итак, родившийся от Девы научила нас веровать во Святую Троицу, безначальное слово «Сын» устроил в Деве свое воплощение, родивший Отец благоволил сие воплощение от отроковицы, Дух Святый осенил и осветил утробу непостижимо зачавшей. Люди Божии, собрание священное, почтим память Богоотцев, возвеличим силу таинства. Каждый из нас, по данной ему благодати, да принесет достойный дар настоящему торжеству. Родители, благочадие, неплодные, неплодство греха. Если кто из вас отец, пусть подражает отцу Пресвятой Девы. Мать, питающая чад своих, пусть радуется вместе с Анною, воспитавшую чада, дарованное ей по молитве. Лишенная благословенного плода, пусть приходит с верою к отрасли, прозябшей от Анны, и ветвь неплодия оплодотворится. Дева, непорочно живущая, пусть будет матерью слова, украшая словом благолепие души. Вкупе богат и убог. Юноши и девы, старцы с юношами, да торжествуем в честь отроковицы, матери Христа Бога. Поспешим за текущими девами в ниде во святые святых. Там зреет благоуханнейший цвет. Там Бог уготовил чертог для отроковицы. Посему-то девы ближние ее ликовствуют, предустрояя будущее. Посему-то чери Сионовы идут за нею, как за царицею. Храм — ответ священные врата, дабы восприять всецарственную славу. Святое святых открылось, дабы заключить свои неприступные недра Пресвятую Матерь Всесвятагу. Там уготовано для девы пища чудная, небесное явство предлагает ей тот, кто сам вскоре имел питаться млеком ея. Питателем от раковицы был Дух Святый до того времени, когда потомок Давида Иосиф обручил себе черь Давидову, и она восприяла глаз Гавриила вместо семени, после чего, быв непричастна браку, явилась имущая во чреве и родила сына, не потеряв девства. По элику, родившийся от нее, сохранил и по рождении невредимыми знамения девства. Он есть Христос Иисус, истинный Бог. Ему слава, честь и поклонение с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1: Фрагменты «Слово на Рождество Пресвятой Богородицы» святителя Андрея, архиепископа Критского, читал диакон Леонид Казаков. Святитель Андрей, архиепископ Критский, родился в городе Дамаске в семье благочестивых христиан. До 7-летнего возраста мальчик был нем. Затем однажды по причащении святых христовых тайн он стал говорить. В 14 лет он поступил в монастырь преподобного Саввы Освященного в Иерусалиме. По прошествии времени стал секретарем патриархии, нотарием. В 680 году местоблюститель Иерусалимской патриаршей кафедры Феодор включил архидиакона Андрея в число представителей Святого Града на VI Вселенском соборе. После собора он был определен архидиаконом к храму Святой Софии в Константинополе. В столице были замечены высокие дарования Андрея, и очень скоро он был рукоположен в архиепископа города Гортины на острове Крит. На новом поприще он просиял как истинный светильник церкви, великий иерарх, богослов, учитель и гимнотворец. Святитель Андрей Крицкий написал много богослужебных песнопений. Он стал основателем новой литургической формы – канона. Из составленных им канонов более всего известен Великий Покаянный канон, читаемый Великим постом. Сохранились также назидательные слова святителя Андрея Крицкого на некоторые церковные праздники. Продолжателями его гимнографической традиции были великие церковные песнопевцы последующих веков – святые Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский, Иосиф-песнопевец, Феофан Начертанный. Скончался святитель Андрей Крицкий в 712 или 726 году на острове Мелитина по пути на Крит из Константинополя, где был по делам церкви. Память святителя Андрея, архиепископа Крицкого, празднуется 17 июля по новому стилю.

0: Песнопение «Достойно есть» композитора Петра Динева прозвучало в исполнении Софийского священнического хора. О напевах в службе Рождества Пресвятой Богородицы. Из книги профессора Михаила Скобалановича «Христианские праздники». Церковные песнопения так действуют на нашу душу, так умиляют и восторгают ее не словами, лишь своими и мыслями. Это ведь песни, а в песне очень важно то, как она поется, каким напевом. Церковные песни исполняются самыми разнообразными напевами. Но главных между этими напевами, таких, в котором другие близки, восемь. И эти восемь основных напевов называются гласами. В каждом гласе звучит что-то особенное, изливается особенное настроение души, которое трудно выразить словами. Но все же легко заметить, что одни гласы более радостны, другие более грустны, одни мужественны, другие нежны. Так, например, первый глас дышит какую-то особую бодростью, довольством, радостью, почему им поются каноны самых радостных праздников — Пасхи, Рождества Христова, Успения. Наоборот, шестой глас наиболее скорбный и заунывный, потому он часто употребляется в великопостных и заупокойных службах. Особенной нежностью и задушевностью отличаются пятый и седьмой гласы. Но надо заметить, что каждый глас имеет, в свою очередь, несколько напевов. Разница между этими напевами уже значительно меньше, чем между разными гласами. Для примера возьмем напевы «Камень не запечатано» и «Твоя победительная десница». Глаз у них один и тот же, но напевы различны. Что-то общее, однако, между ними есть. Таким образом, каждый глас имеет особенный напев для стихир, особенный для тропаря и кондака, особенный для канона, прокимна и так далее. Мало того, каждый глас может и далее изменять свой напев, может иметь такой напев, который мало походит на его обычный напев. Например, «Ирмасы, твоя победительная десница», «Христос рождается» и «Воскресение день» — все одинаково первого гласа. Но какая разница в этих напевах? Такой особенный напев гласа называется самогласным, а песнопения, которые исполняются таким напевом, называются подобными. Например, когда над песнопением сделана надпись «Подобен благообразный Иосиф», это значит, что настоящее песнопение по напеву подобно тропарю «Благообразный Иосиф», и этот тропарь второго гласа, но самогласного напева. При такой разнице между гласами и их напевами в церковной службе весьма важно то, какие гласы в ней употребляются, какие чаще, какие реже. От этого зависит, какова будет вся служба, грустная или радостная, нежная или торжественная. Если, например, в службе будет преобладать шестой глас, то она, конечно, будет грустная. В службах Страстной Седмицы употребляют именно этот глас и подобный ему, например, второй глас, и употребляют чаще всего. Поэтому службы эти такие печальные. Наоборот, в пасхальной службе и в рождественской преобладает первый глас, только более радостного, чем всегда, напева. Какие же гласы преобладают в службе Рождества Пресвятой Богородицы? На всенощном бдении каждого праздника очень много места занимает канон, и глас, которым он поется, будет главным в праздничной службе. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы имеет два канона. Первый — начинающийся «Грядите, люди» второго гласа, и второй — «Сокрушившему брани» восьмого гласа. Второй глас недаром в ряду гласов занимает такое высокое место. Это после первого самый, так сказать, полногласный, богатый глаз. Но в нем нет той радости, той бодрости, какая есть в первом гласе. Радость в нем есть, но более тихая, чем в первом гласе, несколько растворенная грустью. Поэтому, например, тогда как каноны Рождества Христова поются первым гласом, каноны крещения уже не такого радостного праздника, близкого к Великому Посту, поются уже вторым гласом, этим же гласом поются также каноны первых дней Страстной Седмицы, когда скорбь о страдающем Спасителе еще не так велика. Но не нужно забывать, что в каждом из этих трех случаев — на крещение, на Рождество Пресвятой Богородицы и в Страстную Седмицу — второй глаз имеет свой особый самогласный напев. На крещение в нем больше радости, чем на Рождество Пресвятой Богородицы. В Страстную Седмицу этот глаз уже совсем проникнут грустью, хотя легкой, нежной. Но некоторая доля грусти есть во всяком напеве второго гласа. есть она и в том напеве его, которым поется и канон Рождества Пресвятой Богородицы. Зачем же эта грусть? Ведь это же такой радостный праздник. Да, но ведь этот праздник в честь только самых зачатков нашего спасения. Спасение еще только чуть виднелось, как бы брезжилось, как рассвет на востоке. Нельзя же радоваться теперь также этому спасению, как после его полного совершения, при Рождестве Христовом или при Воскресении Господнем. А второй канон Рождества Пресвятой Богородицы еще более грустный, даже совсем уже грустный. Он восьмого гласа. Из 12 праздников цельный канон только такого торжественно-печального праздника, как воздвижение, поется этим гласом. Впрочем, еще и второй канон преображения, как праздника полугрустного. Преображение готовило апостолов к страданиям Спасителя. Что-то особенное есть в той грусти, которую обвеян восьмой глас. Это не тяжелая скорбь, проистекающая из сожаления, а скорбь мужественная, полная сладкой надежды на помощь Божию. Этим гласом, между прочим, поется молебный канон Пресвятой Богородицы «В воду прошед», поемый во всякой скорби и обстоянии, и называемый «параклисис», что значит «утешение». Такой напев подходит и к настоящему празднику, в который вспоминается, как возопили ко Господу в скорби неплодства богомудрые родители Богоматери. Самое важное, наиболее часто употребляющееся песнопение каждого праздника — это тропарь. Наряду с ним можно поставить кандак. Тропарь и кандак Рождества Пресвятой Богородицы — оба четвертого гласа. Четвертый глас — довольно обычный глас для тропарей праздников. Из 12 праздников этим гласом поются тропари Рождества Христова, Вознесение, Введение во храм, Благовещение, Неделю Вай, второй тропарь. Этот глас, так сказать, особого изящества, легкости и веселья. В тесной связи с тропарем и кандаком по напевам стоят седальны. Обычно они читаются, но их полагается петь напевом очень близким к тропарным, но более протяжным и украшенным. На Рождество Пресвятой Богородицы седальны после кафизм и после третьей песни канона положены, как и тропарь с кандаком, на четвертый глас. В более торжественные праздники для каждого седальна назначается другой какой-либо глас. Например, на Рождество Христово седальны первого, третьего, четвертого и восьмого гласов. Только седальны после палиелея на Рождество Пресвятой Богородицы уже не четвертого, а восьмого, более торжественного и величественного, чем четвертый глас. Каким же напевом поются стихиры на Рождество Пресвятой Богородицы? Так как их много, то они поются самыми разнообразными гласами, как бы перебирают все напевы. Так делается и в другие праздники. Но большое значение церковный устав придает тому, на какой глас поются первые стихиры на всенощной, стихиры, начинающие, открывающие всенощную, то есть стихиры на Господе воззвах. И в разные праздники эти стихиры поются разными гласами. В Рождество Пресвятой Богородицы стихиры на Господи воззвах положены на шестой глас. Из других 12 праздников этим гласом поются на Господи воззвах стихиры только Благовещение, Недели Вай, Вознесение и Воздвижение. Как видим, все праздники или приходящиеся на пост, или полугрустные. И в напеве шестого гласа действительно слышатся нотки грусти, хотя в стихирном напеве шестого гласа этих ноток гораздо меньше, чем в напеве канона. Припомним, что и стихира «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси» тоже шестого гласа. В более радостные и торжественные праздники, чем Рождество Пресвятой Богородицы, стихиры на Господи воззвах поются первым гласом. Успение, Введение, Сретение, Троица. Или вторым гласом. Рождество Христово, Крещение Господне. Другие ряды стихир на Рождество Пресвятой Богородицы, как сказано, поются самыми разнообразными гласами. Так стихиры на Литии, как и в большинстве 12 праздников, первого гласа. Это самый полногласный, величавый глас и наиболее подходит к величественному обряду выхода на Литию. Этим же гласом поются и хвалитные стихиры Рождества Пресвятой Богородицы, только напевом не самогласным, а по образцу стихир на Успение, подобен «О дивного чудесе». В этом отношении Рождество Пресвятой Богородицы не походит на другие 12-е праздники. Почти во все такие праздники стихиры на хвалитях поются четвертым гласом, гласом тихой радости, так идущим к концу всенощной. В Рождество Пресвятой Богородицы этот глас приносится с хвалитных стихир на стиховные, то есть в середину всенощной. Просматривая глоссы, на которые поются стихиры каждого праздника, легко заметить, что заключительные стихиры, то есть стихиры на славы и ныне, поются большей частью восьмым, реже шестым глоссом. Так и на Рождество Пресвятой Богородицы. Это потому, что восьмой глосс наиболее торжественный, как бы победный. Шестого же глосса положена стихира после Евангелия с припевом «Помилуй мя Боже». Это потому, что этим глоссом, как скорбно покаянным, в древности пелся 50-й псалом, предшествующий этой стихире. Мы видим таким образом, что глоссы для праздничных песнопений означаются уставом непроизвольно, а следуют строгому порядку. Благодаря такому рассчитанному подбору глоссов и напевов, всенощная каждого праздника производит свое особенное впечатление на душу, иначе настраивает ее, чем всенощная другого праздника.
1: Отрывки из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Рождество Пресвятой Богородицы» для вас читала Ольга Суровегина.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио Град Петров Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Продолжаем разговор о жизни святителя Иоанна Златоуста. А вот жизнь его как святителя церкви, как, что и говорить, человек, который возглавлял православный мир, который мог противостоять, как сейчас говорят, государственной власти. Ради чего? Ради каких-то там ничтожных нравственных моментов. Насколько это действительно то, за что церковь его почитает, или это просто такой момент биографии?
1: Я думаю, что здесь интересная, конечно, ситуация. Дело в том, что, конечно, он не возглавлял христианский мир. Христианский мир возглавляет Христос, Логос, как и вообще мир в целом. Да, он был архиепископом столичным, архиепископом Константинополя. И вся его жизнь очень интересный пример того вообще, как себя люди вели в то время. Ну, люди церкви. Иоанн Златоуст – великий святой. Но если читать его биографию, а мы знаем, по меньшей мере, два таких очень хороших источника. Оба они, кстати, есть в современных русских переводах. Это, можно назвать это «Житие» или «Речь о жизни Иоанна Златоуста», так это точно называется. «Мартирия Антиохийского». Это его современник. И другой замечательный памятник – это диалог Палладия, епископа Еленопольского, с Феодором, римским диаконом, повествующим о жизни блаженного Иоанна, епископа Константинопольского Златоуста. Вот полное название. «Диалог Палладия Еленопольского». Этот Палладий может быть знаком нашим слушателям по знаменитому Лавсаику. Хотя, скорее всего, Лавсаик он не писал, а только редактировал тоже. Вот. Но так или иначе, замечательное повествование о монашестве Лавсаик связано с именем Палладия в православной традиции. И он был близким другом, доверенным лицом Иоанна Златоуста, который и в Константинопольский период, а потом и в изгнании находился рядом с ним, а его хорошо знал. И вот он пишет такой диалог, где участвует римский диакон, в котором он рассказывает о жизни великого Иоанна, с которым его вот свел промысел. Очень интересное произведение. Это не житие в традиционном смысле слова, потому что это такая более, может быть, живая, динамичная картина, действительно жизнеописание современника. Конечно, Палладий, может быть, где-то пристрастен, где-то он, явно он склонен к тому, чтобы во всем оправдывать Иоанна Златоуста, во всех его поступках. Его противников, наоборот, выводить в самом черном свете. Но так или иначе, это очень интересный, динамичный текст Палладий. Замечательный писатель, и церковные нравы того времени, и образы этих людей, они просто там как живые. И хороших, и дурных. В частности, там очень мрачные тона Палладий используют для описания главного антагониста Иоанна Златоуста, архиепископа Александрийского Феофила. Феофил просто злодей, клейма негде ставить. Такой он там с драконом его сравнивает и описывает все его самые темные стороны, его раздражительность и так далее. То есть мы видим, как раньше люди, не скрываясь, говорили свое мнение, не шифруясь, не думали там, как бы чего не вышло. Причем интересно, что этот Феофил, он же в Александрии был местно чтимым святым, главный противник, который, в общем-то, много усилий положил для того, чтобы Иоанн Златоуст в конце концов оказался там, где он оказался, в изгнании, где он и умирает. Вот Палладий Еленопольский, замечательный источник по жизни Иоанна Златоуста. Может быть, несколько слов о биографии Иоанна Златоуста. Родился он в Антиохии в середине IV века, а умер в 407 году. В Каманах Понтийских, то есть это уже регион, близкий к нам, территория современной Турции. Родился в христианской семье, надо сказать, что его отец был высокопоставленным чиновником в Антиохии, при правителе, можно сказать, губернаторе Сирии состоял, звали его Секунд, то есть он имел такое римское имя характерное, а мать Анфуса, скорее всего, гречанка. Секунд быстро умер, и мать его воспитывала одна, оставшись вдовой. Тоже такая немаловажная черта. Дело в том, что на протяжении своей жизни, особенно в Константинопольский период, Иоанн Златоуст будет окружен женщинами, притом тоже, как правило, вдовами. И многие его адресаты были вдовы.
0: Его посланий.
1: Да, адресаты его посланий, например, знаменитое послание «Молодой вдове». Вот этот опыт вдовства собственной матери – и женское тоже воспитание, она, конечно, сыграла свою роль, но это уже как рассуждение для, может быть, психологов, к которые со своей, конечно, колокольни будут смотреть на жизнь Иоанна Златоуста. Далее учился, он получил хорошее образование. Кстати, то, что он воспитывался матерью и был, можно сказать, ее главной опорой, это тоже повлияло на личность Иоанна Златоуста, потому что он быстро вошел в разные такие экономические проблемы, связанные с управлением, например, имуществом вот этой семьи, где он стал, можно сказать, единственным мужчиной, да, в семье. Это тоже будет для него важно, и впоследствии он этому будет большое внимание уделять, финансам, вот этой всей такой практической деятельности. И учился, в частности, среди его руководителей был знаменитый в то время Риттер Ливаний. Сам Ливаний был язычником, но через его школу, через его обучение прошло большое количество христиан, в том числе и выдающихся тоже риттеров. В частности, вот, наверное, исследователи делают предположение, Василий Великий у него учился. Правда, Василий Великий никакого почтения уже потом к Ливанию не испытывал. В частности, он, по-моему, писал, что, ну, что Ливаний меня учил, я уже сейчас забыл. Вот, видимо, памятуя здесь язычество Ливания. Но Иоанна, во всяком случае, существует такое предание, Ливания очень любил, даже на смертном одре вроде бы сказал, что вот я ухожу, меня бы мог, конечно, Иоанн заменить, но его похитили у нас христиане. Иоанн стал христианином, и Ливаний вот по этому поводу сетует, хотя и ценит заслуги Иоанна. Надо сказать, что вот еще чем интересна личность Ливания в сравнении с Иоанном Златоустом, что они, во-первых, земляки, и в речах Ливания, которые сохранились, дошли до нас, и есть, кстати, в русских переводах, те же события, которые будет комментировать Иоанн Златоуст, тоже рассматриваются. То есть вот две точки зрения. Образованный язычник, учитель Иоанна Златоуста, и сам Иоанн Златоуст, образованный этим же образованным язычником, христианин. Ну вот, в частности, эпизод, который относится к более позднему времени, когда уже Иоанн Златоуст был пресвитером, связанный с бунтом в Антиохии, который произошел вследствие повышения налогов, то есть вот такие реалии того времени, и нашего тоже, надо сказать, когда население Антиохии взбунтовалось, и они сбросили статуи императора Феодосия и членов императорской фамилии, разбили их. Это скандал, то есть это вот серьезное политическое преступление, бунт. А Феодосий, надо сказать, был человеком в этом отношении очень строгим, и уже прецеденты были, когда, например, произошло возмущение в Фессалониках, которое император Феодосий показательно подавил, погибло много людей, было просто перебито. И, конечно, такую судьбу ожидала и Антиохия. И вот эти как раз события и будут комментировать Ливаний, или Ливаний, с одной стороны, с другой стороны, Иоанн Златоуст, знаменитый его цикл проповеди о статуях. О статуях. То есть это именно вот те статуи, которые тогда антиохийцы порушили. И вот он как, ну, представитель, конечно, местной общины, как пастырь, как человек церкви обращается к христианам, обращается к жителям Антиохии с увещеванием, одновременно он сообщает, как вот движется дело, потому что это предполагает серьезное расследование, предполагает вот выявление зачинщиков и так далее. Такая вот мощная полицейская операция. И действительно тогда вот удалось гнев Феодосия смягчить. И Иоанн, конечно, приложил к этому руку, и другие знаменитые антиохийцы, близкие ко двору. Так что вот, это ситуация такого вот взгляда двух людей на события. Учился также он вот уже упомянутого Диодора Тарсийского, выдающегося экзегета. Надо сказать, что тоже странная ситуация, с которой мы сталкиваемся, читая житие Иоанна Златоуста, ну или какие-то материалы, посвященные его жизни. Иоанн Златоуст, как экзегет, он вырос, можно сказать, в гнезде будущего несторианства. Потому что из школы Диодора Тарсийского вышел и Несторий, вышли и учителя Нестория, однокашники Иоанна Златоуста, в частности, Феодор Мопсуэстийский, например, который тоже впоследствии был анафематствован. И вот возникает вопрос. Святые они духовицы, неужели он не понимал, что окружен еретиками? Однако же нет, это были его друзья, однокашники, которым он на всю жизнь сохранил очень теплые чувства. То есть вот вопрос, который тоже здесь можно себе задать. Как такое возможно, что это значит, и почему это именно так, а не иначе?
0: Ну, еще поражает, конечно, то, что в условиях империи, монархии, христианской монархии не подавлялось все язычество, не закрывались все школы, не запрещалось тогда. Смотрите, действуют вот такие школы, которые позволяют образованных язычников воспроизводить. Что же это за безобразие такое?
1: Ну, имеется в виду школа Ливания? Ну да. А Платонская академия тогда еще существовала, ее только император Юстиниан закроет. Мало того, в Александрии тоже есть философские школы, которые Юстиниан не закроет, наоборот, он им будет покровительствовать, где тоже есть и христиане, есть и язычники, языческие учителя и христианские учителя, имеется в виду философская школа. Потом Иоанна Златоуста мы видим уже таким юношей, да, ищущим свой путь в жизни, и, конечно, этот путь он связывал, ну, конечно, это мы сейчас говорим, конечно, учитывая всю дальнейшую судьбу Иоанна Златоуста, с каким-то церковным поприщем. У Иоанна Златоуста это церковное поприще началось с увлечения, ну, это, конечно, больше, чем увлечение монашеством. Дело в том, что в тот период времени, это мы видим в жизни великих каппадокийцев, Василия Великого и Григория Богослова, считалось, что вот эти образованные юноши, да, прошедшие, может быть, и какие-то вот афинские школы, они свет местной знати, как вот каппадокийцы, например, то есть куда они идут, да, а вот они идут, в какие-то дебри лезут, там себя морят голодом, читают Священное Писание. То есть вот это был порыв того времени. Это называлось, это и у, не только у христиан практиковалось, называлось философским образом жизни. То есть вот человек посвятил себя науке, посвятил себя знанию, посвятил себя созерцанию, ну и практическому осуществлению вот этого философского пути самопознания, познания мира, познания Бога. Так как речь идет в данном случае о христианах, то вот он проходил в таких монашеских чертах, и Иоанн Златоуст действительно удаляется в пустыню, живет в очень суровых условиях, один, в пещере, в течение достаточно долгого времени, порядка 2 лет, вот он предается этим аскетическим опытам. В результате он, вот если верить Палладию, сильно испортил свое здоровье.
0: Это очень часто.
1: Да, чего потом всю жизнь страдал. Угу. Да, вот даже Палладий пишет, что у него чуть ли не половина тела отнялась.
0: Ну, какое-то время.
1: Да. Можно понять, что в результате переохлаждения, ну, в общем, на Востоке кажется, что тепло. Днем тепло, а ночью, особенно в пещере, достаточно холодно. И, конечно, вот эти все перепады температуры и не очень хороший климат, они повлияли на Иоанна Златоуста и на его здоровье самым губительным образом. И не только вот эта болезнь там ног, но и внутренних органов, что-то вроде гастрита у него было, конечно же.
0: Так а Василий Великий страдал всю жизнь тоже какими-то, да, такими проблемами с пищеварением.
1: Да, да. Ну, у Василия Великого скорее это было врожденное заболевание, а не благоприобретенное. Вот у Иоанна Златоуста, наверное, скорее всего, вот в результате его такого подвижничества возникли все его болячки. Ну и действительно, даже вот иконописный образ Иоанна Златоуста, вот такой аскет, благородное, но изможденное лицо, такие крупные глаза. Ну, можно понять, что вот обычно такое лицо иногда встречается у людей, действительно, вот, которые испытывают проблемы с желудком, пищеварением. Такое оно может быть худое, да, и сероватое. Да. Хотя это, конечно, может быть, в иконописные каноны не входит непосредственно. Но, в общем-то, чувствуется в наиболее хороших иконах вот такая болезненность некоторой Иоанна Златоуста. Вскоре после этого он возвращается уже в Антиохию. И он становится пресвитером в Антиохии, вот как раз к этому эпизоду относится эта история со статуями. Много проповедует, вот это всегда будет Иоанн Златоуст делать, он, конечно, выдающийся проповедник в Антиохии. Это его проповедническое служение уже проявилось в достаточной степени. И надо сказать, что оно в сочетании с вот этим удачной защитой от гнева императора Феодосия жителей Антиохии, оно уже некоторое сделало имя Златоусту и за пределами этого региона, в частности, о нем и в столице уже начали говорить, что вот появился такой проповедник и человек действительно надежный, вот усмиритель этого, значит, бунта, можно сказать, который его не силой оружия, а только своим одним словом привел к повиновению, к покаянию. Такой человек может быть полезен в столице. И действительно, скоро он будет приглашен в Константинополь на кафедру, которая как раз к тому времени освобождается, потому что преемник Григория Богослова, епископ Константинопольский Нектарий, умирает. Соответственно, вот освобождается эта вакансия, и стараниями одного человека, который сыграет существенную роль и в дальнейшей судьбе Иоанна Златоуста, высокопоставленного чиновника Евтропия, Иоанн Златоуст восходит на Константинопольскую кафедру. Притом, конечно, его антиохийское паство, наверное, бы не отпустило, произошел бы еще один бунт, но тайно он, значит, покидает Антиохию для того, чтобы не устраивать вот таких масштабных проводов, сопровождающихся, конечно, разными эксцессами. Ночью уходит. Причем, чтобы его не догнали, он меняет путь, ну, как бы в обход идет. То есть вот это надо понимать, ну, можем сказать, роль церкви или таких людей в жизни древнего общества того времени. То есть это серьезная фигура политическая, серьезное место, занимающее в обществе того времени. И все благодаря слову, благодаря вот способности обращаться к людям, способности убеждать их, способности давать им какую-то вот перспективу того, как им поступать, что им делать и так далее. Вот этот Евтропий, человек не очень приятный, с которым поначалу оказался связан Иоанн Златоуст, вообще евнух, что было для римских традиций внове. Вот он, такой типичный царедворец, даже интриган, Иоанна Златоуста возвышал.
0: Но потом Иоанн Златоуст узнает его подноготную,
1: да, подлую сущность. Я думаю, что поймет. Он сразу же примерно догадался, что это за человек. Но все-таки в тот период времени, когда он еще не стал архиепископом константинопольским, епископом столицы, видимо, его нрав крутой в такой мере еще не проявился. Евтропий сделал все, чтобы утвердили кандидатуру Иоанна Златоуста. Тогда было интересно, отличается от современных церковных нравов. То есть тогда епископы должны были согласиться с этим поставлением. Особенно это касалось влиятельных глав, то, что можно назвать местных церквей. Например, очень важно было мнение Александрийского епископа, тогда это был Феофил, как мы знаем, это основной противник и гонитель Иоанна Златоуста. Но Евтропию удалось как-то и Феофила убедить, и тот нехотя, со скрипом, но все-таки Иоанна Златоуста признал и одобрил его кандидатуру. Вот, и он стал епископом константинопольским. Здесь нужно еще вот общую ситуацию описать тогдашней Восточной Римской империи. Ситуация была политическая, не очень благоприятная для римлян, для ромеев, как они сами себя называли, поскольку в самом конце IV века произошло очень неприятное, мягко говоря, событие для Восточной Римской империи. В битве под Адрианополем римская армия потерпела сокрушительное поражение от варваров, это были готы и какие-то другие германские племена. Это было даже не поражение, это был разгром. Погиб и император, тогда это был Валент, хотя он был арианином, но, конечно, в войске было много и православных, хотя многие историки считают, что, может быть, Валент проиграл и потому, что православные саботировали его и как-то не очень ему хорошо подчинялись, повиновались, желая его скорейшей гибели. Ну, как бы то ни было, погибли все, и православные, и ариане, и огромное количество вот таких знатных домов столичных осталось, совсем без... Многие знатные матроны лишились и мужей, и сыновей в этом битве. То есть образовалось действительно огромное количество вдов.
0: Богатых вдов.
1: Да, богатых вдов и самых высокопоставленных семейств и придворных. Вот эта ситуация, с одной стороны, да, в лице этих вдов церковь получила вот будущих таких сторонниц Иоанна Златоуста, его такой вот основной как бы отряд его приверженцев. Действительно, вот матроны, обладающие большими связями и большим влиянием, большими средствами, вот на них будет опираться Иоанн Златоуст во многих своих свершениях. С другой стороны, общая слабость власти. Потому что войско легко потерять, но очень сложно, чтобы оно снова возникло каким-то все-таки непонятным, не совсем понятным образом. Рим существовал, хотя он был практически незащищен от варваров и от, скажем, с востока угрозы, потому что существовала же и могущественная персидская держава.
0: Рим имеется в виду империя,
1: да,
0: столица которой Константинополь.
1: На востоке. Здесь прежде всего восточный контекст для нас важен. Притом и уже на восток вот варвары проникали, и мы видим, что среди ближайших, можно сказать, таких царедворцев тоже встречаются варварские имена. И потом была история, мы к ней перейдем еще в свое время, тоже с этими готскими вождями, которые будут бунтовать против императора Аркадия. Ну, соответственно, вот император Аркадий, о нем и сказать нечего, такой вот он какой-то блеклый, особенно на фоне его жены Евдоксии, с которой как раз впоследствии возник конфликт у Иоанна Златоуста. Все он доверял вот этим своим сановникам, вроде Евтропия, которые по-настоящему и управляли империей. Он стал консулом Евтропий, евнух. И вот в этот период, можно сказать, начальный Иоанна Златоуста, несколько было ярких событий, которые описывают его биографы. В частности, первое событие связано было с самим вот этим Евтропием. Евтропий, как любой, наверное, временщик, то он, значит, на коне и в фаворе, а то, наоборот, он оказывается в опале. Когда он в фаворе, он, конечно, умножает количество своих противников, а когда он в опале, только вот злорадных разных реплик. Так вот, он, будучи еще приближен к императору Аркадию, он решает отменить очень древнее по-настоящему, еще из языческих времен, конечно, идущее право убежища в храмах. То есть любой преступник мог в храме найти убежище, и храм пользовался вот иммунитетом. То есть туда не могли войти. Хотя это, конечно, частенько было. И увести там в тюрьму или даже на казнь какого-то
0: преступника. Ну, все-таки в столице, в какой-нибудь храм, где служит предстоятель, вот так вот зайти и нарушить
1: это. Да, это было нельзя, это было древнее священное установление.
0: Ни обыски, ни аресты в храме не допускались.
1: Да, просто вот эти люди, они на протяжении достаточно долгого времени там просто при храме жили, там были специальные помещения. Это вот такое правоубежище, которое иногда вот экстерриториальность храма. То есть вот то, что у нас, например, закреплено за миссиями иностранных государств. То есть если там человек скроется, то он оказывается на территории другого государства, и юрисдикция той страны, где находится эта миссия, уже там не действует.
0: Ты зашел в церковь, ты на территории Царства Божьего.
1: Да, ты уже Божий, а не царев.
0: Да.
1: И это все очень почитали, потому что каждый может оказаться на этом месте, и даже из власть имущих.
0: Ну и вообще, как же это помыслить, что церковь — это что-то просто земной какой-то дом?
1: Да. А Евтропий, он пытался это прекратить, потому что, ну, просто люди уходят из ответственности, особенно его разные...
0: Враги.
1: Да, враги и те, в финансах которых он был заинтересован. А они вот там прячутся. И он обратился к Иоанну Златоусту, тем более, что Иоанн Златоуст был вроде бы его протеже.
0: Да, был ему обязан.
1: Был ему обязан многим, как считал Евтропий. Мол, нужно это отменить. На что Иоанн Златоуст, конечно, сказал, что зачем это не нужно отменять, это очень хорошее установление и так далее. И действительно, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Евтропий лишился милости, впал в немилость у императора Аркадия. То есть вот его уже все всякие интриги превысили чашу допустимого. И сам оказался в таком положении. То есть оказался вот в храме, где служил Иоанн, ищущий прибежище, а по пятам его вот идут уже люди, которые должны были его арестовать и привести в узилище. На что Иоанн, конечно, произнес несколько ярких проповедей, обличающих Евтропия.
0: Ну, дал ему убежище.
1: Да, убежище, конечно, дал, это священное право. Притом он пытался Евтропию помочь, хотя достаточно жестко и не без сарказма он обличал Евтропия. И да, действительно, некоторое время заступничество Иоанна Златоуста подействовало, и вроде бы его, ну, решили просто отправить в ссылку. Но потом все равно его уже в ссылке схватили, осудили и казнили. То есть так вот бесславно закончилась жизнь этого временщика Евтропия.
0: Ну, не так уж и бесславно. Он попал в жизнеописание Иоанна Златоуста, и таким образом его имя сохранилось на века.
1: Да, может быть и так, действительно. И Иоанн Златоуст уже вот в качестве такой самостоятельной фигуры, хотя он всегда был самостоятельным и всячески это подчеркивал, а уже в качестве самостоятельной фигуры теперь перед нами предстает.
0: Мы прерываем наш рассказ и продолжим в следующей программе о жизни Иоанна Златоуста, рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передача была Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 134-го псалма, мелодия XIV века Ксенонса Каранинса и Христофора Доместика.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым усовершенствованным образцам с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которые по публике посещающих с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современные усовершенствования и делаются этой самой претензией еще хуже старинных, просто грязных гостиниц. Гостиница эта уже пришла в это состояние. И солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа, долженствовавший изображать швейцара, и чугунная сквозная мрачная и неприятная лестница, и развязный половой в грязном фраке, и общая зала с пыльным восковым букетом цветов, украшающим стол, и грязь, пыль и неряшество везде, и вместе какая-то новая современная железнодорожная самодовольная озабоченность этой гостиницы произвели на Левиных после их молодой жизни самые тяжелые чувства, в особенности тем, что фальшивое впечатление, производимое гостиницей, никак не мирилось с тем, что ожидало их. Как всегда оказалось, что после вопроса о том, в какую цену им угодно номер, ни одного хорошего номера не было. Один хороший номер был занят ревизором железной дороги, другой — адвокатом из Москвы, третий — княгиней Астафьевой из деревни. Оставался один грязный номер, рядом с которым к вечеру обещали опростать другой. Досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него захватывало сердце от волнения при мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней, вместо того, чтобы бежать тотчас же к брату, Левин ввел жену в отведенный им номер. — Иди, иди, — сказала она робким, виноватым взглядом, глядя на него. Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какой он видел ее в Москве, тоже шерстяное платье и голые руки и шея, и тоже добродушно тупое, несколько пополневшее рябое лицо. — Ну что, как он, что?
1: — Очень плохо. Не встают. Они все ждали вас. Они... Вы с супругой?
0: Левин не понял в первую минуту того, что смущало ее, но она тотчас же разъяснила ему.
1: «Я уйду, я на кухню пойду», — выговорила она. «Они рады будут. Они слышали, и их знают, и помнят за границей».
0: Левин понял, что она разумела его жену и не знал, что ответить. «Пойдемте, пойдемте», — сказал он. Но только что он двинулся, дверь его номера отворилась, и Кити выглянула.
2: Левин покраснел и от стыда, и от досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжелое положение.
0: Но Марья Николаевна покраснела еще больше. Она вся сжалась и покраснела до слез, и, ухватив обеими руками концы платка, свертывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать. В первое мгновение Левин видел выражение жадного любопытства в том взгляде, которым Кити смотрела на эту непонятную для нее ужасную женщину. Но это продолжалось только одно мгновение.

Он ожидал найти то же состояние самообманывания, которое он слыхал так часто бывает у чахоточных, и которое так сильно поразило его во время осеннего приезда брата. Он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определенными, большую слабость, большую худобу, но все-таки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса перед смертью, который он испытал тогда, но только в большей степени, и он готовился на это. Но нашел совсем другое. В маленьком грязном номере, заплеванном по раскрашенным панно стен, за тонкой перегородкой, которого слышался говор, в пропитанном удушливым запахом нечистот воздухе, на отодвинутой от стены кровати лежало покрытое одеялом тело. Одна рука этого тела была сверх одеяла, и огромная, как грабли кисть этой руки, непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевке. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый, точно прозрачный лоб. «Не может быть, чтобы это страшное тело был брат Николай», — подумал Левин. Но он подошел ближе, увидал лицо, и сомнение уже стало невозможным. Несмотря на страшное изменение лица, Левину стоило взглянуть в эти живые, поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами, чтобы понять ту страшную истину, что это мертвое тело было живой брат. Блестящие глаза строго и укоризненно взглянули на входившего брата. И тотчас этим взглядом установилось живое отношение между живыми. Левин тотчас же почувствовал укоризну в устремленном на него взгляде и раскаяние за свое счастье. Когда Константин взял его за руку, Николай улыбнулся. Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не изменилось. — Ты не ожидал меня найти таким... С трудом выговорил он. «Да, нет», — говорил Левин, путаясь в словах. «Как же ты не дал знать прежде, то есть во время еще моей свадьбы? Я наводил справки везде». Надо было говорить, чтобы не молчать. А он не знал, что говорить. Тем более, что брат ничего не отвечал, а только смотрел, не спуская глаз, и, очевидно, вникал в значение каждого слова. Левин сообщил брату, что жена его приехала с ним. Николай выразил удовольствие, но сказал, что боится испугать ее своим положением. Наступило молчание. Вдруг Николай зашевелился и начал что-то говорить. Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица, но Николай заговорил о своем здоровье. Он обвинял доктора, жалел, что нет московского, знаменитого доктора. И Левин понял, что он все еще надеялся. Выбрав первую минуту молчания, Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства, и сказал, что пойдет, приведет жену. — Ну, хорошо, а я велю почистить здесь. Здесь грязно и воняет, я думаю. — Маш, убери здесь, — с трудом сказал больной. — Да как уберешь, сама уйди. Прибавил он вопросительно, глядя на брата. Левин ничего не ответил. Выйдя в коридор, он остановился. Он сказал, что приведет жену, но теперь, дав себе отчет в том чувстве, которое он испытывал, он решил, что, напротив, постарается уговорить ее, чтобы она не ходила к больному. «За что ей мучиться, как я?» — подумал он. «Ну что, как?» — с испуганным лицом спросила Кити. «Ах, это ужасно! Ужасно! Зачем ты приехала?» — сказал Левин. Кити помолчала несколько секунд, робко и жалостно глядя на мужа, потом подошла и обеими руками взялась за его локоть. — Кость, сведи меня к нему. Нам легче будет вдвоем. Ты только сведи меня, пожалуйста, и уйди, — заговорила она. — Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу быть, может быть, полезна тебе и ему. Пожалуйста, позволь. Умоляла она мужа, как будто счастье жизни ее зависело от этого. Левин должен был согласиться, и оправившись, и совершенно.

0: совершенно забыв уже про Марью Николаевну, он опять с Кити пошел к брату. Легко ступая и беспрестанно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла в комнату больного и, неторопливо повернувшись, бесшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к одру больного и, зайдя так, чтобы ему не нужно было поворачивать головы, тотчас же взяла в свою свежую молодую руку остов его огромной руки, пожала ее и с той только женщинам свойственную, не оскорбляющую и сочувствующую тихой оживленностью начала говорить с ним. «Мы встречались, но не были знакомы в Садене», — сказала она. «Вы не думали, что я буду ваша сестра?» «Вы бы не узнали меня», — сказал он с просиявшей при ее входе улыбкой. «Нет, я узнала бы. Как хорошо вы сделали, что дали нам знать. Не было дня, чтобы Костя не вспоминал о вас и не беспокоился». Но оживление больного продолжалось недолго. Еще она не кончила говорить, как на лице его установилось опять строгое укоризненное выражение зависти умирающего к живому. «Я боюсь, что вам здесь не совсем хорошо», — сказала она, отворачиваясь от его пристального взгляда и оглядывая комнату. «Надо будет спросить у хозяина другую комнату», — сказала она мужу, — «и потом, чтобы нам ближе быть». Левин не мог спокойно смотреть на брата. Не мог быть сам естественен и спокоен в его присутствии. Когда он входил к больному, глаза и внимание его бессознательно застилались, и он не видел и не различал подробностей положения брата. Он слышал ужасный запах, видел грязь, беспорядок и мучительное положение, и стоны, и чувствовал, что помочь этому нельзя. Ему и в голову не приходило подумать, чтобы разобрать все подробности состояния больного, подумать о том, как лежало там под одеялом это тело, как, сгибаясь, уложены были эти исхудалые голени, кострицы, спина, и нельзя ли как-нибудь лучше уложить их, сделать что-нибудь, чтобы было хоть не лучше, но менее дурно. Его мороз пробирал по спине, когда он начинал думать о всех этих подробностях. Он был убежден, несомненно, что ничего сделать нельзя ни для продления жизни, ни для облегчения страданий. Но сознание того, что он признает всякую помощь невозможную, чувствовалось больным и раздражало его. И потому Левину было еще тяжелее. Быть в комнате больного было для него мучительно. Не быть еще хуже. И он беспрестанно под разными предлогами выходил и опять входил, не в силах будучи оставаться одним. Но Кити думала, чувствовала и действовала совсем не так. При виде больного ей стало жалко его. И жалость в ее женской душе произвела совсем не то чувство ужаса и годливости, которое она произвела в ее муже, а потребность действовать, узнать все подробности его состояния и помочь им. И так как в ней не было ни малейшего сомнения, что она должна помочь ему, она не сомневалась и в том, что это можно, и тотчас же принялась за дело. Те самые подробности, одна мысль о которых приводила ее мужа в ужас, тотчас же обратили ее внимание. Она послала за доктором, послала в аптеку, заставила приехавшую с ней девушку и Марью Николаевну месть, стирать пыль, мыть, что-то сама обмывала, промывала, что-то подкладывала под одеяло, что-то по ее распоряжению вносили и уносили из комнаты больного. Сама она несколько раз ходила в свой номер, не обращая внимания на проходивших, ей навстречу господ доставала и приносила простыни, наволочки, полотенца, рубашки. Лакей, подававший в общей зале обед инженерам, несколько раз сердитым лицом приходил на ее зов и не мог не исполнить ее приказания, так как она с такой ласковой настоятельностью отдавала их, что никак нельзя было уйти от нее. Левин не одобрял этого всего. Он не верил, чтобы из этого вышла какая-нибудь польза для больного. Более же всего он боялся, чтобы больной не рассердился. Но больной, хотя и, казалось, был равнодушен к этому, не сердился, а только стыдился. Вообще же как будто интересовался тем, что она над ним делала. Вернувшись от доктора, к которому посылала его Кити, Левин, отворив дверь, застал больного в ту минуту, как ему по распоряжению Кити переменяли белье. Длинный белый остов спины с огромными выдающимися лопатками и торчащими ребрами и позвонками был обнажен и Марья Николаевна с лакеем запутались в рукаве рубашки и не могли направить в него длинную висевшую руку. Кити, поспешно затворившая дверь за Левиным, не смотрела в ту сторону. Но больной застонал, и она быстро направилась к нему. «Скорее же», — сказала она.
1: «Да не ходите», — проговорил сердито больной, — «я сам».
0: «Что говорите?» — переспросила Марья Николаевна. Но Кити расслышала и поняла, что ему совестно и неприятно было быть обнаженным при ней. «Я не смотрю, не смотрю», — сказала она, поправляя руку. «Марья Николаевна, а вы зайдите с той стороны, поправьте», — прибавила она. «Поди, пожалуйста, у меня в маленьком мешочке скляночку», — обратилась она к мужу. «Знаешь, в боковом карманчике принеси, пожалуйста, а покуда здесь уберут совсем». Вернувшись со склянкой, Левин нашел уже больного уложенным и все вокруг него совершенно измененным. Тяжелый запах заменился запахом уксуса с духами, который, выставив губы и раздув румяные щеки, Кити прыскала в трубочку. Пыли нигде не было видно. Под кроватью был ковер. На столе стояли аккуратно стклянки, графины, сложено было нужное белье и работа бродери англез Кити. На другом столе у кровати больного было питье, свеча и порошки. Сам больной, вымытый и причесанный, лежал на чистых простынях, на высоко поднятых подушках, в чистой рубашке с белым воротником около неестественно тонкой шеи. И с новым выражением надежды, не спуская глаз, смотрел на Кити. Привезенный Левиным и найденный в клубе доктор был не тот, который лечил Николая Левина и которым тот был недоволен. Новый доктор достал трубочку и прослушал больного, покачал головой, прописал лекарства и с особенной подробностью объяснил сначала, как принимать лекарства, потом, какую соблюдать диету. Он советовал яйца сырые или чуть сваренные и сельтерскую воду с парным молоком известной температуры. Когда доктор уехал, больной что-то сказал брату, но Левин расслышал только последние слова: «Твоя Катя». По взгляду же, с которым он посмотрел на нее, Левин понял, что он хвалил ее. Он подозвал и Катю, как он звал ее. «Мне гораздо уж лучше», — сказал он. «Вот с вами я бы давно выздоровел». «Как хорошо!» Он взял ее руку и потянул ее к своим губам, но, как бы боясь, что это ей неприятно будет, раздумал, выпустил и только погладил ее. Кити взяла эту руку обеими руками и пожала ее. «Теперь переложите меня на левую сторону. Идите спать», — проговорил он. Никто не расслышал того, что он сказал. Одна Кити поняла. Она понимала, потому что, не переставая, следила мыслью за тем, что ему нужно было. «На другую сторону», — сказала она мужу. «Он спит всегда на той. Переложи его, неприятно звать слуг». «Я не могу». «А вы не можете?» — обратилась она к Марье Николаевне. «Я боюсь», — отвечала Марья Николаевна. Как ни страшно было Левину обнять руками это страшное тело, взяться за те места под одеялом, про которые он хотел не знать, но, поддаваясь влиянию жены, Левин сделал свое решительное лицо, какое знала его жена, и, запустив руки, взялся, но, несмотря на свою силу, был поражен странной тяжестью этих изможденных членов. Пока он поворачивал его, чувствуя свою шею, обнятую огромной исхудалой рукой, Кити быстро, неслышно перевернула подушку, подбила ее и поправила голову больного и редкие его волоса, опять прилипшие на виске. Больной удержал в своей руке руку брата. Левин чувствовал, что он хочет что-то сделать с его рукой и тянет ее куда-то. Левин отдавался, замирая. Да, он притянул ее к своему рту и поцеловал. Левин затрясся от рыдания и, не в силах ничего выговорить, вышел из комнаты. «Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным», — так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер. Левин думал о евангельском изречении не потому, чтобы он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что он был умнее жены и Агафьи Михайловны, и не мог не знать того, что, когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом и не знали одной сотой того, что знала об этом его жена и Агафья Михайловна. Как неразличны были эти две женщины, Агафья Михайловна и Катя, как ее называл брат Николай, и как теперь Левину было особенно приятно называть ее, они в этом были совершенно похожи. Обе, несомненно, знали, что такое была жизнь и что такое была смерть, и хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе не сомневались в значении этого явления, и совершенно одинаково, не только между собой, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это. Доказательство того, что они знали твердо, что такое была смерть, состояло в том, что они, ни секунды не сомневаясь, знали, как надо действовать с умирающими, и не боялись их. Левин же и многие другие, хотя и многое могли сказать о смерти, очевидно, не знали, потому что боялись смерти и решительно не знали, что надо делать, когда люди умирают. Если бы Левин был теперь один с братом Николаем, он бы с ужасом смотрел на него и еще с большим ужасом ждал, и больше ничего бы не умел сделать. Мало того, он не знал, что говорить, как смотреть, как ходить. Говорить о постороннем ему казалось оскорбительным. Нельзя. Говорить о смерти, о мрачном тоже нельзя. Молчать тоже нельзя. Смотреть, он подумает, что я изучаю его, боюсь. Не смотреть, он подумает, что я о другом думаю. Ходить на цыпочках он будет недоволен, на всю ногу совестно. Кити же, очевидно, не думала и не имела времени думать о себе. Она думала о нем, потому что знала что-то, и все выходило хорошо. Она и про себя рассказывала, и про свою свадьбу, и улыбалась, и жалела, и ласкала его, и говорила о случаях выздоровления, и все выходило хорошо. Стало быть, она знала. Доказательством того, что деятельность ее и Агафьи Михайловны была не инстинктивная, животная, неразумная, было то, что кроме физического ухода, облегчения страданий, и Агафья Михайловна, и Кити требовали для умирающего еще чего-то такого, более важного, чем физический уход, и чего-то такого, что не имело ничего общего с условиями физическими. Агафья Михайловна, говоря об умершем старике, сказала: «Что ж, слава Богу, причастили, соборовали, дай Бог каждому так умереть». Катя точно так же, кроме всех забот о белье, пролежнях, питье, в первый же день успела уговорить больного в необходимости причаститься и собороваться. Вернувшись от больного на ночь в свои два номера, Левин сидел, опустив голову, не зная, что делать. Не говоря уже о том, чтобы ужинать, устраиваться на ночлег, обдумывать, что они будут делать. Он даже и говорить с женой не мог, ему совестно было. Кити же, напротив, была деятельнее обыкновенного. Она даже была оживленнее обыкновенного. Она велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забыла обсыпать их персидским порошком. В ней было возбуждение и быстрота соображения, которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цену и то, что все прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам. Все дело спорилось у нее, и еще не было 12, как все вещи были разобраны чисто, аккуратно, как-то так особенно, что номер стал похож на дом, на ее комнаты. Постели посланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки посланы. Левин находил, что непростительно есть, спать, говорить даже теперь, и чувствовал, что каждое движение его было неприлично. Она же разбирала щеточки, но делала это все так, что ничего в этом оскорбительного не было. Есть, однако, они ничего не могли, и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились спать. «Я очень рада, что уговорила его завтра соборваться», — говорила она, сидя в кофточке пред своим складным зеркалом и расчесывая частым гребнем мягкие душистые волосы. «Я никогда не видала этого, Но знаю, мама мне говорила, что тут молитвы об исцелении.
1: Неужели ты думаешь, что он может выздороветь?
0: Сказал Левин, глядя на постоянно закрывавшийся, как только она вперед проводила гребень, узкий ряд назади ее круглой головки. Я спрашивала доктора. Он сказал, что он не может жить больше 3 дней. Но разве они могут знать? Я все-таки очень рада, что уговорила его, сказала она, косясь на мужа из-за волос. Все может быть, прибавила она с тем особенным, несколько хитрым выражением, которое на ее лице всегда бывало, когда она говорила о религии. После их разговора о религии, когда они были еще женихом и невестой, ни он, ни она никогда не затевали разговора об этом, но она исполняла свои обряды, посещения церкви, молитвы, всегда с одинаковым спокойным сознанием, что это так нужно. Несмотря на его уверение в противном, она была твердо уверена, что он такой же и еще лучше христианин, чем она, и что все то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок, как то, что он говорил про Бродери Англес, будто добрые люди штопают дыры, а она их нарочно вырезывает, и тому подобное. «Да, вот эта женщина, Марья Николаевна, не умела устроить всего этого», — сказал Левин. «И должен признаться, что я очень, очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота, что...» Он взял ее руку и не поцеловал. Целовать ее руку в этой близости смерти ему казалось непристойным, а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее просветлевшие глаза. «Тебе бы так мучительно было одному», — сказала она. И, подняв высоко руки, которые закрывали ее покрасневшие от удовольствия щеки, свернула на затылке косы и зашпилила их. «Нет», — продолжала она не знала. Я, к счастью, научилась многому в Садене. «Неужели там такие же были больные?» «Хуже. Для меня ужасно то, что я не могу не видеть его, каким он был молодым. Ты не поверишь, какой он был прелестный юноша, но я не понимал его тогда. Очень, очень верю». «Как я чувствую, мы бы дружны были с ним!» Сказала она и испугалась за то, что сказала, оглянулась на мужа, и слезы выступили ей на глаза. «Да, были бы», — сказал он грустно. «Вот именно один из тех людей, о которых говорят, что они не для этого мира». «Однако нам много предстоит дней, надо ложиться», — сказала Кити, взглянув на свои крошечные часы.

Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, и я нахожусь сейчас в книжном приюте. Что это такое, подробнее слушайте в программе «Встреча». Программа выходит по субботам. А сейчас слушайте небольшой репортаж о том, что на данный момент в книжном приюте, в приюте для книг, происходит. И его хозяин, организатор Максим Люкайтис, мой собеседник.
1: Здравствуйте!
0: Название «Приют для книг». Есть ли здесь какое-то особое переживание, особый смысл для вас?
1: Когда я подбирал название для своего проекта, я посмотрел на деятельность, которую я начал вести, и мне показалось это очень похожим на деятельность, например, детского дома или приюта для животных. В приют для животных поступают, например, кошечки, какое-то время там содержатся, потом их забирают новые хозяева. Здесь то же самое. Мне отдают книги люди, которые прочитали их, и они мне нужны. Какое-то время эти книги лежат в книжном приюте. Потом эти книги попадают в руки тем, кто хотел бы их прочитать, кому они нужны.
0: И сейчас здесь вот некоторое затишье. Мы записываем этот репортаж в начале сентября. Но, как я понимаю, скоро здесь начнется бурная деятельность. И вот даже анонсируя, может быть, эту бурную деятельность, мы этот репортаж и делаем. Кстати, потом, наверное, если вы согласитесь и сделаете перерыв на несколько минут в этой деятельности, мы расскажем, как она уже будет, собственно, идти. А сейчас, перед тем, как она начнется, и что это за деятельность вы сейчас, наверное, расскажете, мы насладимся вот такой тишиной в этом книжном приюте, где книги пока ждут.
1: Вскоре начнется сбор книг для библиотек, находящихся в городах на трассе М-10 между Москвой и Петербургом. Это примерно 18-19 библиотек. Ежегодно я и мои подписчики организуем сбор литературы для них по потребностям читателей этих библиотек. В группе «Книжный приют» будет опубликован список необходимой литературы, общий список. И каждый желающий, не только подписчики, но и любые другие люди, могут присоединиться к этой акции. Как она будет проходить? В группе ВКонтакте «Книжный приют» будет выставлен список литературы. Каждый желающий может взять на себя обязанность приобрести или отдать любую книжку из этого списка, одну или больше, прислать ее непосредственно нам, «Книжный приют», а мы эти книжки, собранные в конце акции, разошлем по библиотекам.
0: Книжный приют находится на Васильевском острове, и радио «Град Петров» находится на Васильевском острове, так что мы не только соседи, но и, надеюсь, скоро станем родственниками. Здесь такой дух Петербурга, я прям могу сказать. Но пока это место не публичное, оно только ведет вот такую деятельность для библиотек. Историю проекта еще раз скажу, слушайте в передаче «Встреча» в субботу. Но вот по тому, что будет происходить, надеюсь, с помощью наших слушателей в том числе, мы сейчас пройдемся. Прежде всего, дорогие друзья, заходите в группу ВКонтакте «Книжный приют» и надеюсь, что вы очень быстро все поймете. Но вот здесь книжки стоят на полках, и не только на этих полках. Как вот эту конкретную книгу донести до ее нового друга? Потому что я уверена, что человек и книга – это полноценное общение. Сбор книг для библиотек, об этом мы еще скажем отдельно, а вот те книги, которые уже в приюте оказались.
1: Каждую книжку донести до отдельного читателя не получится. Книги, которые сейчас стоят на полках в книжном приюте, это малая, очень малая часть того, что есть у нас на складе. Книжный приют – это не публичное место, это не магазин, это не общественное пространство, это комнаты в коммунальной квартире. Изначально проект планировался как онлайн-проект, без какого-то физического места, без какого-то помещения, куда могли бы прийти люди. В том числе и этим он отличается от других проектов, которые занимаются раздачей книг.
0: То есть у вас принципиально, что этот книговорот книжный происходит бесплатно?
1: Все верно. Для меня принципиально важно не продавать книги. За последние 10 лет, сколько существует книжный приют, я не продал ни одной книжки.
0: А почему вот у вас такая концепция родилась? Я прочитала в одном из ваших интервью, которые вы давали, у вас много раз пресса спрашивала про ваш приют, особенно на какой-нибудь там день книги или еще какие-нибудь дни. Обязательно к вам обращаются, рассказывают, как это прекрасно. И вы говорили вещи, которые цепляют вот как ваше, наверное, внутреннее убеждение. Вот хотела бы подробнее об этом узнать. Вы говорили, что книга для вас – это не товар.
1: Абсолютно верно. Для меня книга – это не товар. Я для себя решил, что я занимаюсь благотворительностью книжной, назовем это так, и при помощи раздачи книг я приношу людям пользу. Я не могу их продавать по своим внутренним убеждениям, Потому что продажей книг занимаются книготорговцы или букинисты. Если я буду продавать книги, то я буду уже не благотворителем, я буду просто букинистом.
0: Вы запускаете очередную акцию сбора книг для библиотек. Причем не просто сбор книг для библиотек, знаете, как у нас обычно думают. У нас на радио тоже есть практика сбора всяких вещей, и в том числе и книг для нашей ярмарки. В пользу вещания радио мы ее проводим. И мы знаем, что несут, ну, в общем, все. И потом большой труд еще по сортировке того, что принесли. Ну, в общем, дорогие друзья, вы представляете себе, как это бывает. Так вот, здесь, я так понимаю, библиотеки вам присылают списки, и это очень интересно. Как вы пришли к тому, что вы выполняете заказы библиотек? Как вы их выполняете, и что будет происходить конкретно здесь, вот в этом помещении приюта? Расскажите обо всем этом.
1: У каждой библиотеки есть список отказов. Список отказов – это список литературы, которую посетители библиотеки спросили, но в библиотеке этой книги не нашлось. Каждую такую книгу библиотекарь записывает. Таким образом собирается список отказов. Именно по этому списку библиотекарь и начальник библиотеки, руководитель библиотеки работают. Так или иначе, они стремятся эти книги либо закупить, либо заполучить. Зная это, я прошу со своих подопечных библиотек именно эти списки. Для того, чтобы не просто закидывать в библиотеки ненужной литературой, а для того, чтобы удовлетворять потребности читателей и посетителей этих библиотек. Это гораздо эффективнее, чем просто собирать коробки и просто отправлять их в никуда.
0: Вот эти списки, сколько лет вы уже получаете? И расскажите, легко ли вообще собрать то, что людям нужно? Причем это библиотеки, вот вы сказали, от Москвы до Петербурга. Радищев вспоминается. Вы для того, чтобы узнать, что в этих библиотеках, какая нужда, вообще какая жизнь, вы пешком прошли от Петербурга до Москвы. Или от Москвы до Петербурга, кстати, как вы шли?
1: 15 августа 2023 года я вышел из того места, где мы сейчас записываем интервью. Общественным транспортом я доехал до границы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прямо у таблички, где Санкт-Петербург зачеркнут, я встал и пошел пешком. И до Зеленограда, а Зеленоград – это уже Москва, я дошел через 32 дня. Я посещал библиотеки Новгородской и Тверской областей, через которые проходил. Я не посещал библиотеки Ленинградской области, я не заходил в библиотеки Московской области, потому что я точно знаю, что им живется немножечко лучше, чем библиотекам Новгородской и Тверской областей. Заходя в каждую библиотеку, я знакомился с сотрудниками, брал у них интервью. Эти интервью я расшифровывал и публиковал в группе ВКонтакте в книжном приюте. Вы можете при желании почитать все эти интервью у меня в группе. Я всегда спрашивал у библиотекарей, какой литературы им не хватает. В основном говорили, что не хватает либо классики, либо фантастики, либо женских романов. Ну, у разных библиотек разные потребности, в зависимости от того, что спрашивают читатели. И мне пришла в голову мысль раз в год собирать книги для этих библиотек именно по спискам отказов. Первый сбор у меня был в 2024 году, то есть на следующий год после пешей прогулки до Москвы. И вот каждый год, получается, в этом году уже будет третий сбор. Третий раз я буду собирать книги и развозить их. Призываю всех слушателей принять участие в этой акции.
0: Вы публикуете в группе список, что требуют читатели, ну, спрашивают. Приходят в библиотеку читатели, спрашивают то, что они уже где-то узнали, услышали, либо по теме, либо даже конкретные книги. Ну, вы конкретные книги просите. И это очень интересно. Эти списки надо отдельно обсудить. Я надеюсь, мы с вами соберемся в студии и обсудим. Вот сейчас вы тоже опубликуете этот список. И друзья книжного приюта заходят в группу ВКонтакте «Книжный приют», видят этот список и начинают в комментариях писать: «Беру на себя такую-то книгу, беру на себя такую-то, беру на себя такую-то». По вашему опыту, за какое время удается весь этот список распределить по тем людям, которые эти книги собирают, приносят, берут на себя какие-то номинования? Многие покупают специально книгу, чтобы этот список восполнить.
1: Ни разу мне еще пока не удалось осилить весь список. Первый год, когда я собирал список, состоял из 147 пунктов. На следующий год, если не ошибаюсь, 256 или 258 пунктов. Но стоит учитывать, что они бывают пересекаются. Например, там три библиотеки попросили одну и ту же книжку. В списке, конечно же, это не отражается. Для простоты восприятия я публикую общий список. И только я знаю, сколько этих книжек нужно и в какую библиотеку.
0: Вы уже сказали несколько слов, что просят, да? Просят чтение, которое просто для отдыха. И понятно, что библиотеки государственные, такие все государством сформированные, не будут они просто вот такое развлечение, да, туда завозить. когда они читают, развлекаясь, это навык, его нельзя терять, его нужно все время поддерживать, в том числе развлечением. Не все же профессора и доктора наук и так далее. И это очень важный навык. Он должен быть, причем в семье очень это важно. Это всегда было. Вспомним даже восхваляемое, в том числе на нашем радио, дворянское воспитание. Развлекательное чтение, основа чтения. Что еще вас впечатлило из того, что люди спрашивают в библиотеках?
1: По списку отказов от каждой библиотеки можно примерно понять спрос в том или ином населенном пункте. Какие-нибудь новинки литературы, если спрашивают, значит, это, ну, назовем так, прогрессивные люди, которым интересны новинки, которые где-то узнали, услышали, прочитали о том, что вышла та или иная книга, и они хотят ее прочитать. Есть библиотеки, из которых списки, которые мне присылают, в основном состоят из, например, детской литературы. Не новой. Плюс классика по школьной программе. Но на это также может влиять и сам библиотекарь. Разные библиотекари по-разному руководят своей библиотекой. Есть молодые, есть не очень молодые. У них разные взгляды. Есть пример на моей памяти одной библиотеки, руководство которой специально закупало, по своей инициативе, закупало новинки литературы для того, чтобы привлечь молодежь в библиотеку.
0: То есть все-таки есть финансирование какое-то, чтобы сами закупали они?
1: Это зависит от талантов библиотекаря, я так думаю, и от возможностей местной администрации. Но тут важно заметить, что список отказов состоял, получается, не только из отказов реальных, но и из пожеланий самой библиотеки. То есть руководство решило привлечь в свою библиотеку определенный слой населения определенного возрастной категории. Они так сами решили. В основном библиотеки посещают школьники, потому что литература по школьной программе, списки литературы на лето. Это первое. И пенсионеры. То есть люди, у которых нет постоянной работы, и они сидят на пенсии, и они хотели бы что-нибудь почитать. А возраст от, получается, 20 до 50 лет не ходит в библиотеки. Потому что работа, потому что семья, потому что некогда. Вот руководство отдельной библиотеки решило привлечь именно молодежь, где-то до 30 лет, свою библиотеку.
0: А способ, как это можно сделать?
1: Закупать новинки литературы.
0: То есть это художественная литература?
1: Да, это новинки художественной литературы современных отечественных и зарубежных писателей.
0: Это дорого. Как вообще справляться с такими запросами?
1: Написать об этом мне.
0: А вот библиотеки, которые не стояли на пути вашего путешествия из Петербурга в Москву пешком, они могут к вам обратиться?
1: Я открыт для сотрудничества, но ежегодная акция, о которой мы сейчас ведем речь, именно приурочена к моему пешему походу, который дался мне очень нелегко. Пообщавшись и подружившись с каждым библиотекарем, я решил им помогать в их деятельности, потому что я изнутри узнал, как эта система работает, как нелегко библиотекарям и как радуются читатели, когда появляются новинки, когда появляются новые книги, когда появляются в библиотеке книги, которые они хотели прочитать, но у них нет возможности их где-то приобрести. На моем пути были населенные пункты, где нету книжных магазинов, и ближайшее место, где вообще житель этого поселка может купить книгу, находилось за несколько сот километров. И единственное место, где житель поселка может приобрести книгу, вообще взять ее почитать, это библиотека. Поэтому библиотека на селе очень важна. Дело в том, что в наше время библиотеки на селе в небольших городах выполняют функцию не только выдачи литературы по требованию. Там проходят мероприятия по праздникам государственным, по другим поводам. Библиотекари организуют кружки, секции для детей, для школьников, для пенсионеров, в зависимости от спроса. И библиотека, она становится больше, чем библиотека. Это место, где собираются односельчане, люди старшего поколения, где они общаются. Иногда это остается единственным культурным приличным местом, где люди могут пообщаться друг с другом. И не только литературу обсудить, но и жизнь обсудить, новости обсудить. Чаще всего библиотеки выписывают местную прессу. Жители поселка могут прийти и бесплатно взять, почитать свежие газеты, например.
0: Ну, то есть библиотеки – это, конечно, целый мир, который, я так понимаю, вас затянул. Например, настоятели крупных храмов говорили, что у больших храмов городских должны быть на попечении сельские храмы. Давайте делать так. Большой храм берет сельский храм на попечение, потому что иначе просто наша Россия, она не сможет существовать. У нас такой разрыв между городом и селом, что это просто, это ненормально. То есть, если мы говорим там какое-то, не люблю это слово, единство, что оно значит, никто не знает. Но тем не менее, если говорить это слово, то люди понимают, какой разрыв между городом и не городом. Есть у вас чувство ответственности города перед провинцией, вот вашей деятельности? То есть вы же могли бы просто распространять книги среди городских, и был бы нормальный книговорот, а вы вот так вот пошли, да еще так далеко.
1: Здесь стоит объяснить мою мотивацию в целом. Меня никто не заставляет заниматься благотворительностью, я ею занимаюсь в свое свободное время и ровно столько, сколько я хочу. Вот пришла в голову мысль дойти пешком из Петербурга в Москву. Во время похода этого я придумал эту идею заходить в библиотеки, она у меня родилась не сразу. Потом я уже придумал идею собирать книги по спискам отказов. Но опять же, все это делается исключительно в рамках моей инициативы, по моему желанию. Соответственно, все это держится на моей личной инициативе. Поэтому книжный приют не называется проектом, не люблю это слово. Это частная некоммерческая инициатива. Частная, потому что в проекте в основном работаю я один. Некоммерческая, потому что я не зарабатываю на этом деньги. Инициатива, потому что это инициатива.
0: Хочу пожелать, чтобы у вас не пропадало желание. А для этого, в том числе, я думаю, чтобы приходили люди, которые будут вам помогать. Вот именно в тот момент, когда вы начинаете сбор, будем смотреть в группе ВКонтакте «Книжный приют», когда будет опубликован этот список. Я думаю, что легко мы разберемся, как нужно действовать и кто как может принять участие. Мы сейчас вот находимся здесь, в этом милом, уютном помещении, где действительно книжки здесь, наверное, полноправные жители. Это добавляет ему особого какого-то одухотворения этому месту. Это вообще одно из самых петербургских мест, хотя это, как вы уже сказали, комната в коммунальной квартире. Здесь вы собираете все эти коробки. Вот у вас уже коробки здесь стоят около этой прекрасной печи, замечательной петербургской, которая, как вы сказали, здесь есть в каждой комнате, ну и в этой в том числе. И вот эти книжки, которые вы будете в эти коробки паковать, это счастливые книги, которые уже кому-то нужны. Это же настолько приятно, настолько вообще иначе чувствуешь, когда ты берешь книгу, которая, ты знаешь, уже кому-то нужна. Это совершенно, конечно, другое чувство. Но все-таки есть люди, которые, наверное, вам помогают здесь все это и таскать, в том числе, и паковать, и приносить какие-то книги, и забирать книги, которые будут отдавать для этих целей, и просто отдавать в книжный приют, чтобы они ждали своего часа. Вот есть все-таки у вас такое сообщество волонтеров? Ну, наверное, это должны быть более-менее молодые, крепкие люди. Не только умом, но и те, которые способны коробки эти таскать. И ведь это же ехать надо туда за много-много километров. Как это осуществляется? Вот расскажите про то, как люди приходят, подключаются, и можно ли тоже к этому подключиться?
1: С помощниками мне не так легко. Я интроверт, поэтому стараюсь в своем проекте работать один. Но есть у меня для осуществления моей практически ежедневной деятельности несколько друзей-помощников. Да, это молодые люди, студенты или заканчивающие вуз. В деле развоза книг по библиотекам между Москвой и Петербургом мне помогают другие люди. Мне помогают люди, у которых есть машина и у которых есть права на вождение автомобиля. Бывает, пользуюсь услугами либо одного друга, либо другого. Так мы вот развозим эти книги. В этом году не знаю, кто меня повезет с книжками. Сам я не водитель, у меня нет автомобиля. Поэтому приходится просить того, кто может мне оказать эту услугу. Развозка книг занимает, если быстро, то 2 дня. За 2 дня можно успеть съездить до границы Тверской и Московской области и вернуться обратно.
0: Когда-то, вот, может быть, там год назад или 2, я посмотрела вот эти заявки, которые вы опубликовали, меня они потрясли. Я подумала, что это очень интересный разговор, просто обсудить, что люди спрашивают в библиотеках, люди, которые живут не в больших городах, а которые живут в провинции. И, по-моему, интересы людей – это нечто воодушевляющее. Это не просто интересно, да, как там статистика, что там люди думают, чего они хотят, что им интересно, а это меня воодушевило. Я надеюсь, что новый список мы тоже обсудим. И знаете, я нашла, что, ну, может быть, это мало, но для меня это было очень много. Эти заявки пересекаются с содержанием вещания нашей радиостанции. То ли они слушатели нашего радио, то ли они интересуются тем же, что интересует и тех, кто делает радио «Град Петров». И это по-настоящему одно из самых моих сильных впечатлений. И также я увидела, что людей интересуют вот как-то волнами какие-то отдельные темы. То есть там было несколько пунктов, скажем, на одну тему какую-то историческую, или там несколько пунктов были детские книги, вообще-то малоизвестных авторов. Откуда люди это узнали? Я понимаю, что, например, люди смотрят телевизор, слушают радио, и там рассказали, что там писатель Водолазкин, наш самый известный современный писатель, выпустил новую книгу, вот встреча с ним, вот этот сюжет, люди прослушали и думали, ну, оказывается, у нас есть самый известный наш писатель, чего-то я не читал, пойду спрошу в библиотеку, я понимаю этот механизм. А если из этого списка большинство, ну, не считая то, что, например, для школы нужно, а вот тот раздел, который явно не из этой сферы, откуда люди это узнали? У вас есть какие-то предположения?
1: Из интернета.
0: Как-то я забыла про интернет, что он тоже есть везде, он покрывает всю планету.
1: Ну, откуда ты из интернета? Я не узнавал и не задавался вопросом, откуда посетители библиотек узнают о новинках литературы.
0: А когда люди к вам обращаются, кто вас снабжает книгами, что вот среди ваших дарителей является таким более распространенным, а может быть, что-то редким, удивившим вас импульсом прийти к вам, принести к вам книги?
1: Спасибо большое тем людям, которые отдают ненужные книги. Спасибо им, что они приносят книги мне, обращаются ко мне или к другим моим коллегам, потому что в противном случае мы бы эти книги увидели рядом с мусорными баками. Что движет людьми? Я думаю, что это воспитание о том, что книги нельзя выбрасывать, надо их пытаться куда-то пристроить. Это движет людей в поисковую систему, где они набирают фразу «куда сдать книги ненужные». И таким образом какая-то часть из них находит группу ВКонтакте мою и обращаются таким образом ко мне. И если у нас срастается сотрудничество, то книги от этих людей попадают ко мне.
0: А у людей есть какая-то спецификация? То есть кто-то хочет детские книги покупать в библиотеку, а кто-то другие?
1: Я не знаю мотивацию моих подписчиков, по какому принципу они выбирают ту или иную книжку. Может быть, мотивацией является то, что до конца списка очень долго скроллить мышкой. Я могу предположить, что, скорее всего, увидев знакомую фамилию автора, человек с большим удовольствием и с большей готовностью наберет на Озоне или на Яндекс.Маркете именно фамилию Льюиса Кэрролла, чем совершенно неизвестную фамилию нового писателя, который выпустил какой-то очень новый роман.
0: Поскольку в прошлых списках попадались и не один раз авторы, которые на нашем радио звучали, и там их произведения звучали, то я надеюсь, наша аудитория должна найти знакомые имена и подключиться к этому прекрасному занятию. В какие примерно дни вы планируете поехать?
1: По опыту, сбор книг для акции длится не меньше 2 месяцев, потому что из 4000 подписчиков далеко не каждый готов поучаствовать в акции. Также я думаю, что выбор литературы, какой бы хотел человек помочь, зависит, наверное, еще и от стоимости той или иной книжки. В прошлом году самые дорогие позиции никто не взялся, я сам закупал.
0: Художественная.
1: А все книги там художественная литература. Mm-hmm. Там никакой специальной литературы нет, потому что ее никто не спрашивает в сельских библиотеках.
0: Такие разные способы у вас, постоянно меняющиеся взаимодействия и с теми, кому нужны книги, и с теми, кто отдает книги. И это по-настоящему менялось, но об этом мы подробнее поговорим в другой беседе, которая выйдет в программе «Встречи». Программа «Встречи» выходит по субботам, напомню. А вот вы не рассматривали такой вариант? А если человек хочет обменять книгу, например, у него есть книга из списка, которая точно кому-то нужна, ее уже заказали, а в книжном приюте лежат книжки, которые, может быть, не закажут. Но этим людям, которые хотят отдать книжку из списка, могут быть интересны. Нет у вас такого варианта обменять?
1: Никогда не прибегал к этому методу.
0: Кстати, как вы относитесь к идее книговорота, вот этого буккроссинга, прочитал, отдай другому?
1: Деятельность книжного приюта в чем-то противоположна деятельности буккроссинга классического. Те принципы работы, которые я применяю в своей деятельности, отличаются от книговорота. Например, как выглядит классический буккроссинг? Человек прочитал книжку, она ему не нужна. Согласно классическому буккроссингу, человек должен оставить книжку где-то в общественном месте или на полке буккроссинга и сообщить об этом на сайте буккроссинга, сделать об этом некую пометку. Человек другой заходит на сайт буккроссинга, ну, например, и видит, что та или иная книжка лежит там-то, там-то, оставлена, или, как они говорят, отпущена. И он идет в то место, забирает ее. Либо кто-то в этом общественном месте, на этой скамейке, предположим, в парке, подбирает эту книжку и читает ее. Таким образом, книга якобы путешествует. В книжном приюте совсем все не так. В книжном приюте книги попадают на наш склад. Информация о них публикуется в группе. Каждый желающий может зайти в группу, посмотреть, принять для себя решение, надо этому и нужна ему эта книжка или не нужна, забронировать ее, приехать и забрать. Так было раньше, когда книжный приют работал с физлицами напрямую. Сейчас по техническим причинам эта деятельность пока приостановлена, и книжный приют пока что работает только с библиотеками. Возвращаясь к книговороту. Неудобство классического буккроссинга состоит в том, что придя к полке буккроссинга или к этим новомодным шкафчикам, которые стоят в общественных местах, человек, например, хотел бы обменять своего новенького Мураками на что-нибудь другое. Человек не знает заранее, что стоит на этой полке. Он приходит, а там стоит собрание сочинений Ленина. Я бы не стал бы менять своего нового чистенького, свеженького Мураками на собрание сочинений Ленина. Человек не находит ничего равноценного своему Мураками, поэтому обмена не происходит, он разворачивается и уходит. То есть человек заранее не знает, что там на полке буккроссинга. В книжном приюте человек заранее знает, потому что это есть в группе, в фотоальбомах. Так было раньше. Именно так это и задумывалось. И когда мы снова... Когда книжный приют решит свои технические проблемы, то он снова будет работать с физлицами. И снова можно будет зайти в группу, посмотреть книжки, выбрать понравившиеся, забронировать их и получить тем или иным способом.
0: Призываю всех, у кого есть такая возможность, подключиться к этой деятельности, чтобы действительно и эта сторона книжного приюта также вернулась. Я думаю, что это очень нам всем нужно. Кстати, вот на полке Мураками стоит, я вижу, то место, где полюбят, наверное, каждую книгу. Я чувствую здесь много любви в этом месте. Какие-то координаты, как найти вашу группу, конкретно не потерять, не перепутать с другими.
1: ВКонтакте вы можете набрать адрес vk.ru/bookpriyut. Иногда поисковик Яндекс по запросу «Книжный приют СПБ» выдает мою группу сразу. В первой же выдаче, в первых же строчках.
0: Примерно какая по объему коробка, сколько книг в каждую в отдельную библиотеку поедет?
1: В зависимости от нескольких факторов. Во-первых, длина списка от той или иной библиотеки и удача. Удалось ли мне и моим подписчикам общими усилиями собрать книги по этому списку? В прошлом году в одной из библиотек уехала небольшая коробочка, к сожалению, потому что не удалось нам собрать и закрыть большую часть списка. В другой библиотеке удалось большую часть списка закрыть, поэтому туда уехало 3 коробки. Заранее это никак не предусмотреть.
0: Мы здесь сидим, и еще достаточно теплая погода, и, в общем, Петербург во всей красе здесь и из окна виден, и на полках стоит, и все это, я считаю, относится к нашему любимому городу. Наш любимый город везет книги в библиотеки за много километров от своих границ, и это, я тоже считаю, такая миссия каждого петербуржца. По крайней мере, я так вижу вашу деятельность, не знаю, оцените вы, согласитесь ли вы с этим или нет.
1: Это моя личная инициатива, поэтому какой-то миссии. Я только сам могу эту миссию на себя возложить, когда у меня интерес к этому пропадет, если пропадет. Эту миссию я с себя сложу. Пока что мне хватает инициативы и сил и средств все это содержать.
0: Я уже почувствовала, что вы человек дела, подлинной любви и без пафоса. Уж извините, я тут немножко расхвалилась, но это может быть к тому восторгу, который производит на меня книги вообще в принципе, как факт существования в этом мире. Такая честность, открытость ко всем, она очень импонирует. Дорогие друзья, подключайтесь. Сентябрь, октябрь – самое время подключиться к деятельности книжного приюта. Мы здесь и находимся, в книжном приюте. Я Марина Лобанова, и мой собеседник, организатор книжного приюта Максим Люкайтис. Ищите книжный приют ВКонтакте. Всего доброго, до свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. В Петербурге 23 сентября отмечается День прорыва энергетической блокады Ленинграда. В этот день, в 1942 году, в осажденный город стало поступать электричество с Волховской ГЭС. За 48 дней по дну Ладожского озера был проложен кабель жизни. Энергия, пришедшая в город, дала новые мощности оборонным предприятиям, блокадным трамваям, хлебозаводам и госпиталям. В прокладке кабеля участвовали моряки-балтийцы, водолазы и работницы ленинградских заводов. Фрагмент кабеля хранится в Музее обороны и блокады Ленинграда. В 2022 году возле мемориала «Разорванное кольцо» открыли памятник блокадным энергетикам. На базе школы номер 633 Калининского района открыли центр медиапроизводства «Аудиоволна». Проект старшеклассников выиграл городской конкурс «Твой бюджет в школах». В студии школьники смогут осваивать медиапрофессии. Конкурс «Твой бюджет в школах» запустили в 2019 году. За 7 лет в разработке самых разных инициатив приняли участие свыше 77 тысяч старшеклассников. В образовательных учреждениях появляются лаборатории и пространства для творчества. Всего в школах Калининского района было реализовано 13 проектов. В программу нынешнего года вошли 7 школ. В школе номер 418 Кронштадтского района прошла торжественная церемония посвящения учащихся 5К класса в кадеты по пожарно-спасательному профилю. 26 школьников приняли присягу и получили оранжевые береты, отличительный знак кадета спасательного ведомства. В присутствии родителей и педагогов ребята поклялись с честью нести звание кадета, ответственно относиться к учебе, соблюдать дисциплину и следовать традициям, заложенным предшественниками. В рамках мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве между Главным управлением МЧС России по Петербургу и школой номер 418. Программа обучения кадет включает не только общеобразовательные предметы, но и углубленное изучение основ безопасности жизнедеятельности, пожарно-прикладной спорт и рукопашный бой. Юные спасатели участвуют в профилактической работе, проводят беседы в школах и обучающие игры в детских садах, а также проходят практику в подразделениях МЧС.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство небоскреба «Лахта-Центр-3» в Приморском районе Петербурга. Застройщиком выступает акционерное общество «Синергия». Договоренность о возведении в Петербурге деловых комплексов «Лахта-Центр-2» и «Лахта-Центр-3» была достигнута в 2024 году. Первый небоскреб поднимается выше 700 метров, а второй на 500 метров. В мае городские власти утвердили проект планировки и межевания территории для будущих высоток. В будущих башнях «Лахта-Центр-2» и «Лахта-Центр-3» оборудуют зимние сады и смотровые площадки. В третьем «Лахта-центре» зимние сады планируют создать на 43-м, 70-м и 88-м этажах. На 103-м этаже появится смотровая площадка с круговым обзором и двумя открытыми террасами. На Цитадельском шоссе в Кронштадте оборудовали парковку для автодомов. Она позволяет подключить к электричеству до 16 кемперов одновременно. Здесь есть система видеонаблюдения и павильон охраны, чтобы обеспечить безопасность путешественников. Стоянка для автодомов – это пилотный проект для создания туристической транспортной инфраструктуры. Следующую парковку откроют на Прудовой улице в Петергофе. Также эксперты проанализируют городские парковки, чтобы выявить среди них другие точки, пригодные для создания инфраструктуры для автопутешественников. Ленобл-Водоканал подключил к сетям водоснабжения центр занятости в Сланцах и фельдшерско-акушерский пункт Вяльгелево Ломоносовского района Ленинградской области. Новые объекты обслуживают более 60 человек. Договоры на технологическое присоединение к системам водоснабжения заключены еще по 9 объектам. Их общая вместимость – 3000 мест. Среди них школа-сад в Аннино, школа в Кировске, дошкольные учреждения в Буграх, павильон парка Ижора в Коммунаре, стадион в Новой Ладоге, стадион «Авангард» в Выборге, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в Ладейном поле, фельдшерско-акушерский пункт в Климово, а также отделение фонда пенсионного и социального страхования в Выборге. Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали гибридную архитектуру.

установление оборудования неэкономичных и неэкологичных режимов работы, отметила руководитель проекта, кандидат технических наук, доцент Высшей школы атомной и тепловой энергетики Политехнического университета Ирина Аникина. Научная работа ведется при поддержке программы развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого на 2025-36 годы в рамках реализации программы «Приоритеты 2030» национального проекта «Молодежь и дети».

0: И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. В четверг, 24 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Температура плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер северный 6-8 метров в секунду. В пятницу, 25 сентября, пасмурно, без существенных осадков, температура плюс 11, плюс 13, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в четверг без существенных осадков, плюс 9, плюс 11, в пятницу также без существенных осадков, плюс 11, плюс 13, атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге 17 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Третьего октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Иивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. Сегодня у нас 45-я беседа. Мы все ближе и ближе приближаемся к концу этой книги. В прошлый раз мы с вами остановились на описании Нового Иерусалима, его формы и размеров, и закончили наш разбор 21 главой книги «Апокалипсис» 17 стихом. Продолжаем. В следующем небольшом отрывке 21 глава «Апокалипсиса» с 18 по 21 стих описываются строительные материалы, из которого сделан Новый Иерусалим.

0: Читаем. 21 глава с 18 по 21 стих. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – берилл, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот – 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло». Драгоценные материалы, из которых построен Новый Иерусалим, говорят о красоте и великолепии города. Само изображение имеет ветхозаветные параллели. Так, например, у пророка Исаии читаем: «Вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Или в книге Давида: «Иерусалим отстроен будет из сапфира и смарагда, и из дорогих камней стены его, и башни и укрепления из чистого золота, и площади иерусалимские выстланы будут бериллом, анфраксом и камнем из офира». Это книга Товит. Как строительный материал, из которого сделана стена, называется яспис. Этот камень уже именовался в стихе 11, характеризуя город в целом, как Иерусалим был подобен яспису. Далее следует перечисление 12 оснований стены, то есть участков стены между 12 воротами. Как и прежде, число 12 означает народ Божий, то есть церковь. Вспомним, что основание церкви – это 12 апостолов, о чем сказано в послании к Ефесянам. Но сам образ и название камней взяты из Ветхого Завета, причем имеют отношение к описанию того наперстника, то есть нагрудной пластины, которая была на первосвященнике. Это книга «Исход», 28 глава. Этот наперстник, то есть вот нагрудная пластина, наперстник должен быть четырехугольный. «И вставь в него оправленные камни в четыре ряда». Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. То же перечисление мы встречаем в описании первого человека Адама у пророка Иезекииля. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Это книга пророка Иезекииля, 28 глава, описание первого человека Адама. Иногда перечисленные камни связывались с каждой, каждый камень связывался с одним из 12 колен Израиля. Но важнее то, что мы с вами упоминали уже в нашей прошлой беседе, это астральное значение драгоценных камней, так как в традиции того времени было связывать драгоценные камни с зодиакальными знаками. Именно так толкует Филон Александрийский камни на наперстнике первосвященника. Но сам порядок перечисления камней в книге Откровения заметно отличается от списка в книге Исход. Тем самым Иоанн желает сказать, что Новый Иерусалим – нечто действительно новое, отличное от прежнего порядка. Ну, точная идентификация отдельных камней затруднительна, так как приведенные греческие названия в разные времена означали разные минералы. Ну, например, яспис – это не современная яшма, а прозрачный горный кристалл зеленого цвета. Сапфир упоминается в Ветхом Завете как камень, из которого изготовлено подножие, на котором стоял Бог. Но это, опять же, был не современный сапфир. А вот римский историк Плиний говорит, что сапфир – это камень небесно-голубого цвета с золотистыми вкраплениями. Вероятнее всего, это камень, ныне известный под названием ляпис-лазурь. Халкидон или халцедон – это зеленая разновидность кварца. Его сравнивают по цвету с сизым отливом голубиных перьев. Смарагд – современный изумруд. Сардоникс – это оникс, белый камень с прослойками розового и коричневого цвета. Его особенно использовали для изготовления камей. Сардолик или сердолик, получил свое название от города Сарды. Это камень такого кроваво-красного цвета, который широко использовался для изготовления тоже резных гем. Его еще называют карнеол, как бы мясной камень. О хризолите трудно сказать что-нибудь определенное. В древнееврейском его название значит «камень из Фарсиса». Плиний характеризует его как камень с золотистым излучением. Берилл, подобен изумруду, имеет цвет морской волны при этом. Топаз – это прозрачный камень зеленовато-золотого цвета, который очень высоко ценился у иудеев, упоминается в книге Иова. Хризопрас – разновидность халцедона, то есть кварца, но только маслянисто-зеленого цвета. Гиацинт – дымчатый фиолетовый камень. Может быть, это современный сапфир. Аметист характеризуют как камень, очень похожий на гиацинт, но более блестящий. Конечно, с каждым из этих камней астрология, магия, столь популярные в те времена, связывали какие-то свойства. Но вряд ли что-то подобное имелось в виду Иоанном. Для него перечисление драгоценностей – это просто свидетельство блеска и красоты Нового Иерусалима. Удивительны врата Божии, врата города. Каждая из ворот выполнена из одной огромной жемчужины. Жемчужина, кстати, по-гречески «маргарита». В ту эпоху жемчуг ценился выше всех прочих драгоценных камней. Вспомним замечательную притчу Иисуса Христа о купце, который искал прекрасную жемчужину и готов был отдать за нее все свое состояние. Жемчужные врата – это символ невообразимой красоты и недоступного богатства. А начинается описание Нового Иерусалима так. «Город был чистое золото, подобен чистому стеклу». Надо сказать, что храм Ирода, разрушенный римлянами в 70-м году первого века, производил именно такое впечатление, которое долго оставалось в памяти людей того времени. Вот как его описывает Иосиф Флавий. На его фасаде все поражало как ум человека, так и его глаза, потому что он был сверху донизу покрыт листами золота очень большого веса. И при восходе солнца он отражал жгучее великолепие и заставлял тех, что силились взглянуть на него, отворачивать свои глаза, как от солнца. Но новичкам, находившимся от него на расстоянии, он казался горой, покрытой снегом, потому что те части храма, которые не были золоты, были совершенно белые. Так пишет Иосиф Флавий о храме Иерусалимском в своей иудейской войне. Заканчивается отрывок описанием улицы города. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Это напоминает астральное описание золотого небосвода и Млечного пути на нем. Вот так украшен город Новый Иерусалим. Далее, 21 глава Апокалипсиса с 22 по 27 стих описывается слава Нового Иерусалима. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Вседержитель, храм его, и Агнец, и город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Ну вот в этом отрывке с 22 по 27 стих 21 главы Апокалипсиса описывается тоже внутренность города. Самое главное здесь – это отсутствие в Новом Иерусалиме храма. Это полностью противоречит всем иудейским ожиданиям и мечтам. Храм – основное, что должно быть восстановлено в восстановленном Иерусалиме. Замечательно богословское объяснение отсутствия храма у Иоанна. «Сам Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». Это означает, что с Новым веком отпадает необходимость в культовом посредничестве между Богом и людьми. Прямой доступ к Богу становится реальностью. Обитание Бога среди людей, о котором говорилось в 21 главе, здесь подчеркивается особым образом. Не нужно уже больше ни особого здания, ни особой литургии, ни особого священства, ни особого управления. Сам Бог и Иисус Христос становятся и душой, и сердцем, и умом Церкви. Прежде говорилось о небесном храме, о небесном жертвеннике, о небесной литургии и так далее. Это в прежних главах Апокалипсиса. Но ведь небо уже стало новым. Прежнее небо миновало, исчезло. Новый Иерусалим отличается уже радикальной открытостью. Он не где-то на небе. Он открыт всем здесь, на новой земле. В нем нет никакого отделения культа храма от самой жизни. В Граде Божьем не нужен также сотворенный свет, потому что посредине города находится Бог, свет нетварный. Об этом говорится уже у Исаии. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, а сияние луны светить тебе ночью, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего». И псалмопевец Давид говорит, что мы слышим каждый раз, когда мы приходим в храм вечером: «Во свете Твоем узрим свет». Это 35-й псалом. Жизнь людей освещает в новом веке слава Божия, то есть само присутствие Божие. Поэтому ворота города будут постоянно открыты. Это, конечно, из пророка Исаии. и будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Доступ открыт всем. Откровение описывает вхождение в Новый Иерусалим, полностью используя ветхозаветные картины, нарисованные пророком Исаией. «И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Правда, при этом появляется вопрос, а откуда возьмутся эти народы и цари земные, если уже в прошлых главах было сказано об их исчезновении? К тому же прежняя земля миновала. Откуда придут? Ответ может быть только одним. Здесь евангелист Иоанн, как и в прочих местах, просто использует данную ему ветхозаветную традицию, как канон. Но как он ее понимает, эту традицию? Формально он использует пророчество Исаии, и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему. Или «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион, облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, город святый, ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». И евангелист Иоанн в стихе 27 пишет нечто похожее: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Мы видим, что если у Исаии сказано «уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый», а обрезанные – это верующие иудеи, у Иоанна все это заменяется, все эти обрезанные заменяются теми, кто написаны у Агнца в книге жизни, то есть спасенные. Те, которых Агнец кровью Своею искупил из всякого колена и языка, народа и племени, которые сохранили себя от идолопоклонства. Здесь идолопоклонство называется мерзость и ложь. И остались верными Богу и Христу. Иными словами, формально традиция ветхозаветная используется Иоанном. Отсюда и появляются неожиданно как бы со стороны некие народы и цари. Но все ветхозаветное переосмысляется. Речь идет просто об универсальности христианства, не знающего национальных разделений. Одновременно стих 27 имеет, конечно, и увещевательное значение, предупреждение от соглашательства с миром идолопоклонства. Привлекательно аллегорическое толкование слов апокалипсиса о народах и царях, которые несут дары в Новый Иерусалим. Если под святым городом понимать церковь Христову, то народы действительно принесли свои дары церкви. Греки принесли ей силу своего философского ума, породившего христианское богословие, дающее разумное обоснование вере. Римляне были величайшими в мире специалистами по юриспруденции и администрации. Они принесли в церковь способность организовывать, управлять, формулировать каноническое право. Когда любой человек вступает в церковь, он вместе с собою приносит и свой дар, свой природный дар, который в церкви освящается Духом Святым. Писатель – силу своего слова, художник – силу красок, скульптор – искусство формы, музыкант – музыку, ремесленник – ремесло и так далее, и так далее. Нет такого таланта, который не мог бы умножиться во Христе, став в церкви уже харизмой. Далее переходим к 22 главе Апокалипсиса. Первые 5 стихов этой главы продолжают описание Нового Иерусалима. Здесь Новый Иерусалим представлен как новый рай. Читаем. 22 глава с 1 по 5 стихи. и показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничто уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». В этом отрывке подводится черта под описанием Нового Иерусалима. Посреди города, не в храме, а прямо под открытым небом, стоит престол, на котором восседают Бог и Агнец. От престола течет река воды жизни. В засушливых районах Ближнего Востока пресная вода всегда была в буквальном смысле жизнь, и река жизни символизирует обилие жизни, которую Бог дает своим людям. Картина, изображенная в Апокалипсисе, имеет много образцов в Ветхом Завете. Прежде всего, конечно, вспоминается река для орошения рая. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая». Живые воды, источники воды живой. «У тебя источник живота», то есть жизни. Вот все эти образы многократно возникают в Писании. Вода – это жизнь. Но в качестве литературного образца Иоанн взял описание потока воды, истекающего из храма в видении пророка Иезекииля. Вот что написано у пророка Иезекииля. Потом: «Привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток. И вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, там все будет живо. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья – на врачевание». Это Иезекииль, 47 глава. Очень похоже. Но у Иоанна, в отличие от Иезекииля, река жизни вытекает не из храма, а от престола Бога и Агнца. Ведь, как уже было заявлено, Бог и есть храм Нового Иерусалима. Евангелист Иоанн в своем Евангелии, не только в Апокалипсисе, но в Евангелии, тоже пишет о живой воде. Вспомним слова, сказанные там Иисусом Христом. «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Это Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38-39 стихи. Но, вообще-то говоря, эти слова Евангелия от Иоанна, «кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой», вызывают некоторое недоумение. Вот если мы будем переводить текст Евангелия буквально, отвлечемся немножко в эту сторону, да? то они станут понятнее. «Кто жаждет, — говорит Господь Иисус Христос, — кто жаждет, пусть приходит ко мне и пьет, верующий в меня, как сказало Писание, из чрева его, то есть из тела Иисуса, потекут реки воды живой». Но это в Евангелиях. А теперь снова к нашему тексту Апокалипсиса. Вообще-то, при принятой у нас пунктуации 1 и 2 стихов 22 главы возникает некоторое недоумение. Действительно, трудно представить себе такую картину. «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни». Как это одно дерево может быть и по ту, и по другую сторону реки? И что значит «среди улицы его»? Это затруднительно. Однако, если мы чуть-чуть изменим пунктуацию, передвинем точку в конце первого стиха, то картина станет понятной и вполне отвечающей образу, который Иоанн заимствовал у пророка Иезекииля. Ну вот так прозвучит. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца посреди улицы его, и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни». Опять непонятно. По-русски непонятно, каким образом одно и то же дерево может стоять по обе стороны реки. Но здесь, если мы учтем особенности греческого языка, то поймем, слово «дерево» имеет собирательный смысл и вполне может быть переведено как «деревья», так же, как у Иезекииля. Это как если бы мы сказали «по обе стороны реки растет пшеница», или «овес», или «виноград». Здесь существительные «пшеница», «овес», «виноград» собирательно обозначают много растений, а не одно, хотя и употребляются в единственном числе. Таким образом, лучше было бы перевести так: «и по ту, и по другую сторону реки деревья жизни». И этот образ Иоанн берет тоже как из описания рая, так и более конкретно из цитированного отрывка книги пророка Иезекииля. 12 раз в году плодоносящие деревья, листья которых употребляются для исцеления, это все оттуда, из пророка. Напомню, что слово «исцеление» во многих языках обозначает также спасение. Ну, например, в немецком языке, тот из вас, кто знает немецкий, помнит, что слова «хайлюнг» и «хайль» родственны, да, похожи друг на друга. «Хайлюнг» – это исцеление, «хайль» – это спасение. Вот и в английском языке тоже есть родственные слова, тоже из германских источников. Но «to heal» – исцелять, и «holy» – святой, спасенный. Родственные понятия исцеления и спасения в греческом языке. Итак, листья деревьев жизни дают спасение – не иудеям только, но всем народам. Снова мы видим универсализм Нового Иерусалима. Далее сказано: «В городе ничего уже не будет проклятого». Это намек на пророчество Захарии. «И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно». Но смысл пророчества в том, что в Новом Иерусалиме больше не будет того запрета, райского запрета, есть от дерева познания добра и зла, нарушение которого привело бы к проклятию людей и всей земли. Ни смерти, ни страдания больше не будет. Рабы Божии будут служить ему и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Служение Богу. В служении Богу исполняется заповедь книги Второзакония. Вопрос: чего требует от тебя Господь, Бог твой? Только того, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями его и любил его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей». И вот это служение от всего сердца и от всей души заповеданное осуществляется окончательно в Новом Иерусалиме. Моисею некогда Бог сказал: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Бога никто никогда не видел. И в то время как грешники молили падающие на них горы: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца», спасенные святые созерцают лицо Божие, как им было обещано в псалмах Давида: «Я в правде буду взирать на лицо твое». Сбудется и евангельское обетование о том, что чистые сердцем узрят Бога. Лишь только во Христе человек может видеть Бога. Иначе говоря, спасенные будут иметь непосредственный доступ к Богу. «И имя его будет на челах их». Это имя не тождественно той печати, которая ставилась на чело верных и которая служила охранным знаком перед казнями Божиими и судом Божиим. Здесь имя Божие на челе означает принадлежность Богу. Спасенные святые – это собственность Бога, его рабы. В последнем предложении «и ночи не будет там» и так далее, Иоанн опять возвращается к мысли, что в граде Божьем не будет ни тьмы, ни потребности в каком-либо дополнительном свете, потому что там присутствует Бог. Видение заканчивается тем, что люди Божии будут царствовать во веки веков. Их есть Царствие Божие. Они, кому пишет Иоанн, испытывающие гонения безбожной римской власти, могут найти утешение в спасительных образах грядущего царства, которое упраздняет царство великой блудницы Вавилона. Сегодня, дорогие радиослушатели, мы с вами заканчиваем нашу очередную передачу. Продолжим наш разбор апокалипсиса в следующий раз. Сегодня я желаю вам всем Божие благословение. До свидания.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.

0: Вы слушали концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречанинова в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Слово на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне отверзаются бесплодные врата, и являются божественные врата девические, из которых и через которые, по выражению Павла, слышатель неизреченных глаголов, «Сын над всеми Бог, облеченный плотью, входит во Вселенную». Ныне от корня сеева прозябл жезл, из которого произойдет богоипостасный цвет для мира. Ныне из бренного естества уготовил себе на земле небо, тот, который древле извод соткал и распростер по высоте твердь. Подлинно это небо несравненно того божественнее и удивительнее, потому что на нем воссияло солнце правды, тот, который на небе утвердил солнце. Два в нем естества, хотя неистово вооружаются против этого акефалы, едина ипостась, хотя разделяют ее нестариане. Вечный свет от вечного света, прежде веков происходящий, невещественный и бестелесный, воплощается от девы, и яко жених от чертога происходит Бог, соделавшийся земнородным. Он радуется, яко исполин тещи путь нашей жизни, поспешая через страдания к смерти, дабы связать крепкого и сосуды его расхитить, то есть похитить наше естество и заблудшую овцу привести на небесную пажить. Ныне Тектонов сын, вседетельное слово сотворшего им всяческое, крепкая мышца Бога Вышнего, духом как бы перстом своим, изощрив притупленную секиру природы, соорудил себе одушевленную лестницу, которой основание утверждено на земле, а верх касается самого неба, и на который утверждается Бог, образ которого видел Иаков, по которой Бог, сошедший, неизменен, или лучше сказать, преклонив себя, явися на земли, из человеки поживе. Это сошествие означает произвольное уничижение, жительство на земле, сообщение познания о себе живущим на ней. Лестница духовная, то есть дева, утверждена на земле, ибо она родилась от земли, глава ее касалась неба, ибо как всякий жены глава муж, а сия не знала мужа, то глава ее был Бог и Отец, который, осенив ее Духом Святым, как бы божественное духовное семя, послал Сына Своего и Слова всемогущую силу. Отец благоволил, чтобы не через естественное сообщение, но от Духа Святого и Девы Марии сверхъестественным образом Слово соделалось плотью непреложно и вселилось в нас. Потому что сообщение Бога с человеками бывает посредством Духа Святаго. «Моги вместите, да вместит, имей уши слышите, да слышит». Удалим от себя понятия плотские. Божество бесстрастно о человеке. Отец, бесстрастно родивший от начала по естеству того же самого Сына, опять бесстрастно рождает по строительству спасения людей, как свидетельствует и Бога-Отец Давид, говоря, «Господь, рече ко мне, Сын мой еси ты, аз днесь родих тя». Слово «днесь» не может относиться к предвечному рождению, так как оно вне времени. Ныне устроены святые врата со стороны Востока, через которые Христос внедет и изыдет, и врата сии будут заключены, в которых Христос есть дверь овцам. Ему имя Восток. Через него мы получили доступ к Отцу, Источнику Света. Ныне повеяли тихие ветры, предвестники всемирной радости. Да возвеселятся небеса, горе, и да возрадуется земля долу, и да восплещет всемирное море в веселье. В нем рождается раковина, которая через вышнее божественное сияние зачнет в чреве и родит драгоценнейшую жемчужину Христа. Из нее царь славы, облеченный в порфиру плоти, изыдет к пленникам проповедать отпущение. Да торжествует природа, рождается агнеца, через которую пастырь соделается агнцем и раздерет одежду древней мертвенности. Да играет девство, родилась дева, которая, по словам Исаии, зачнет в чреве и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, то есть с нами Бог. Знаете, не стариане, и покоряйтесь, яко с нами Бог. Ни человек, ни ангел, но сам Бог придет и спасет нас. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь, и явися нам. Составим праздник в честь рождения Богородицы. Возвеселись, Анна, ни плода не рождающая, возгласи и возопий, ни чрево болевшая. Возрадуйся, Иоаким, от чери твоей, от рача родися нам сын, и дадеся нам, и нарицается имя его, ангел великого совета о всемирном спасении, Бог крепкий, да посрамится Нестории, да зажмет рукою уста свои, от рача Бог, как же не Богородица, родившая его? Кто не исповедует святую Деву, Богородицу, тот безбожник. Это не мои слова, хотя я привожу их в моем слове, их как священное наследие. Я получил от отца Григория Богослова. О, блаженнейшая и непорочнейшая чета, Иоаким и Анна! От плода чрева вашего мы познаем вас, как негде сказал Господь, от плодов их познаете их. Вы проводили жизнь богоугодную и достойную рожденной вами. Пожив целомудренно и праведно, вы произвели на свет украшение девства, прежде Рождества Деву в Рождестве Деву и по Рождестве Деву, единую и по уму, и по душе, и по телу преснодевственную. От непорочности и долженствовала процвести Дева, чтобы по благоволению бестелесно родившего телесно произвести на свет один единородный свет, не рождающий, но всегда рождаемый, которого особенное личное свойство есть рождаемость. О, каких чудес и какого завета сделалась виновницею сия отроковица! Порождение неплодия, девство рождающее, соединение божества и человечества, страсти и бесстрастия, жизни и смерти, чтобы во всем этом худшее побеждено было лучшим. И это все для моего спасения, Господи. Так Ты возлюбил меня, что не через ангелов, не через другую какую-либо тварь соделал мое спасение, но как создал, так воссоздал меня Ты сам. Поэтому играю, пою, веселюсь, опять возвращаюсь к источнику чудес и, увлекаемый восторгом, опять ударяю в цевницу духа и пою священный гимн рождению. Аминь.
1: Прозвучали фрагменты слова первого на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина. Читал диакон Леонид Казаков. Преподобный Иоанн Дамаскин родился около 680 года в столице Сирии Дамаске, в христианской семье. Его отец Сергий Мансур был казначеем при дворе халифа. Иоанн воспитывался вместе с приемным братом, осиротевшим отроком Космой. Мальчик вместе получили хорошее домашнее образование, и после смерти отца Иоанн занял при дворе должность министра и градоправителя. В это время в Византии возникла и быстро распространялась ересь иконоборчества, поддерживаемая императором Львом III Исавром. Живя в Дамаске и будучи сирийским чиновником, Иоанн написал богословские трактаты против ереси иконоборцев, то есть и против взглядов византийского императора. В Константинополе сочинения Иоанна вызвали возмущение. Император Лев не мог обрушиться с наказанием на сирийского подданного и поэтому приказал составить подложное письмо, в котором дамасский министр будто бы предлагал ему свою помощь в завоевании сирийской столицы. Это письмо и свой ответ на него Лев Исавр отослал халифу. Халиф отстранил Иоанна от должности и приказал отрубить ему кисть правой руки. Но на другой день рука Иоанна была исцелена Пресвятой Богородицей. Это чудо заставило халифа поверить, что Иоанн невиновен. Однако Иоанн уже не хотел возвращаться к придворной должности. Он раздал свое богатство и вместе с приемным братом Космой, впоследствии епископом Майумским, отправился в Иерусалим, где поступил простым послушником в монастырь Саввы Освященного. Он находился под началом у старца, который запретил уже прославленному богослову Иоанну писать, полагая, что успехи на этом поприще станут причиной гордыни. Иоанн в течение нескольких лет исполнял разные монастырские послушания. Когда о преподобном Иоанне узнал Иерусалимский патриарх, он рукоположил его во священника и сделал проповедником при своей кафедре. Эту должность Иоанн занимал недолго и вскоре вернулся в свой монастырь, где до конца своих дней проводил время в писании духовных книг и церковных песнопений. Еще только однажды он покинул избранную обитель. В 754 году византийский император Константин V созвал церковный собор, который должен был осудить иконопочитание. Иоанн Дамаскин, как защитник иконопочитания, был анафематствован, его подвергли тюремному заключению и пыткам. Скончался преподобный Иоанн в монастыре около 780 года, в возрасте 104 лет, всего несколько лет не дожив до VII Вселенского собора, осудившего иконоборчество. Многие песнопения пасхального, рождественского и других праздничных богослужений написаны Иоанном Дамаскиным. Им составлен актоих, употребляемый на воскресных богослужениях. Также он автор знаменитой книги «Точное изложение православной веры». Память преподобного Иоанна Дамаскина празднуется 17 декабря по новому стилю.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Книга пророка Ионы впервые издана на эвенском языке. Завершается реставрация предела в храме в Бутырской Слободе. Об этих и других событиях более подробно. Завершается реставрация северного предела в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе, который в советское время оказался разрезанным надвое заводским корпусом. Срок завершения работ – ноябрь 2026 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, патриарший советник Владимир Ресин. Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе является уникальным памятником архитектуры XVII века. Его построили в 1682-84 годах как первый полковой каменный храм в России на средства солдат при поддержке царей Петра и Ивана Алексеевичей по случаю окончания войны с Османской империей и Крымским ханством. После 1917 года храм почти сразу признали памятником архитектуры. Богослужения продолжались до 1920 года. В 1935 церковь закрыли и передали заводу. В храме устроили склад, а затем цех. В начале Великой Отечественной войны снесли верхний ярус его колокольни. В 1970 году при строительстве нового цеха уничтожили трапезную. При этом заводской корпус разрезал храм на две части. Остатки колокольни вернули церкви в 1998 году. В 1999 пристроили апсиду и звонницу. Храм и участок полностью передали церкви в 2000 году. Регулярные богослужения возобновились с 2006 года. Сейчас службы проходят в восстановленной колокольне. Также на сегодня завершена консервация росписей, выполненных в 1909-13 годах мастерами из Палиха. Сейчас реставраторы сосредоточены на северном пределе. Впереди запланированного создания иконостаса с Ильи Паникадила, реставрация монументальной живописи, восстановление глазников, устройство полов и крылец. Как отметили в пресс-службе Владимира Ресина, храм в Бутырской Слободе остается одним из самых сложных объектов реставрации в Москве. Заводской корпус разрезал его пополам, и полностью вернуть первозданный вид уже невозможно. Но главная задача – завершить реставрацию и вернуть зданию историческое предназначение, рассказали в пресс-службе Владимира Ресина. На христианском кладбище в столице Марокко завершилась реставрация православной часовни склепа, в которой похоронены десятки российских соотечественников. Реставрацию удалось произвести при содействии Русского дома и прихода храма Воскресения Христова в Рабате, сообщает сайт Патриаршего экзархата Африки. В усыпальнице захоронены основатели Русской православной общины Марокко, архимандрит Варсонофий Толстухин, архимандрит Митрофан Ярославцев, граф Владимир Игнатьев, Артур Герцберг, Александр Стефановский. Также в часовне недавно похоронили Нину Эль-Кинани, многолетнюю певчую Воскресенского храма в Рабате, заместителя председателя общества Русская православная церковь Марокко, которая отошла ко Господу в августе нынешнего года. 22 августа настоятель прихода протоиерей Максим Масолитин совершил отпевание, после чего состоялось погребение в склепе. На эвенском языке впервые в истории вышел в свет перевод библейской книги пророка Ионы, сообщает сайт Якутской епархии. Проект реализован Институтом перевода Библии по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Книга выпущена с иллюстрациями якутской художницы Марии Адамовой и содержит параллельный текст на эвенском и русском языках, а также глоссарий для объяснения трудных слов. В связи с выходом перевода архиепископ Роман поздравил коллектив Института перевода Библии, отметив значимость этого труда для духовного просвещения и сохранения языка коренных народов Севера. Электронная версия книги пророка Ионы на эвенском языке доступна на сайте Института перевода Библии. 19 сентября в столице Китая, городе Пекин, произошло знаковое событие. Храму в честь Успения Пресвятой Богородицы передали дядьковскую хрустальную икону благоверного князя Олега Брянского. Святыню настоятелю храма иеромонаху Иннокентию Колесникову передал член Общественной палаты России Максим Данькин. Образ выполнен вручную дядьковскими мастерами-хрустальщиками. На иконе благоверный князь Олег изображен с храмом в руках, символизирующим Брянский Петропавловский монастырь, который он основал на собственные средства. После ратных подвигов князь принял монашество и провел остаток жизни в молитве и посте. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы – единственный действующий православный храм в Пекине. Он относится к юрисдикции Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио.

0: вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне.

0: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» ведет Ольга Волынкина.
1: В 1854 году в ходе Крымской войны по инициативе великой княгини Елены Павловны была основана первая община сестер Милосердия, названная Крестовоздвиженской. Великая княгиня обратилась к женщинам России, свободным от семейных обязанностей, с призывом прийти на помощь войскам, оборонявшим Севастополь. Обращаясь к историческим материалам, связанным с деятельностью Крестовоздвиженской общины, к которым относятся и письма сестер Милосердия, мы фактически присутствуем при зарождении самого движения сестер Милосердия в России, при самом начале общественного служения женщины в России вообще. Сестры Крестовоздвиженской общины были первыми женщинами в России, да, пожалуй, в мире, которые стали служить непосредственно на поле боя. Именно они своей деятельностью ввели в наш язык слово «сестра» в том специфическом значении, в котором это обращение, принятое между христианами, бытует в современных больницах и других медицинских учреждениях. Крестовоздвиженская община сестер Милосердия просуществовала до 1922 года, войдя в состав Российского Красного Креста. Первые же страницы истории Крестовоздвиженской общины можно без преувеличения назвать героическими. Письма сестер тому свидетельство. Они переносят нас в обстановку военных действий в осажденный Севастополь. «Поди там ниц, место сие свято есть», — говорил о Севастополе Преосвященный Иннокентий. Собрание писем сестер Крестовоздвиженской общины попечения о раненых — один из интереснейших документов ранней истории общины. Эти письма адресованы родным и близким. Они полны теплой любви к ближнему, заповеданной нам от Господа. Пусть же привьется эта теплая любовь и нашим сердцам.
2: Неизвестная чужая

Письма сестер крестовоздвиженской общины с Крымской войны 1854-1855 года. Александра Петровна Стахович, 4 декабря 1854 год. Мы прибыли в Севастополь 29 ноября. На другой день утром в 10 часов нас посетил его превосходительство Николай Иванович Пирогов и просил сделать распоряжение насчет дежурства сестер по госпиталям, как только сестры отдохнут. Причем объявил, что мы едем в Севастополь, а часть сестер отправляется в Бахчисарай. Я и все мои добрые сотрудницы, сестры, с радостью едем в Севастополь. Несмотря на опасность жизни нашей, мы не страшимся бомбардировки, лишь бы облегчить участь несчастных страдальцев. У всех сестер такое рвение быть полезными, что они 30 числа в 4 часа после обеда вступили на службу, и я их всех объехала ночью с господином полицеймейстером и нашла их в таком ревностном исполнении службы, что в душе молилась и просила Бога, чтобы в них дух ревности остался такой навсегда. На другой день в те же часы пошла вторая смена дежурить, а некоторые просились вновь на дежурство. На третий день сестры уже сами занимались перевязками ран и исполняли это дело, по словам медиков, очень хорошо. Я была на двух операциях Николая Ивановича Пирогова с четырьмя сестрами. У одного раненого отнимали руку, а у другого — ногу, и, по милости Божией, не потеряла присутствие духа. Так что даже одного операционного, которому отрезали руку, я сама держала за спину и помогала перевязывать рану. О моей смелости я пишу для того, чтобы вы успокоились и верили, что я не боюсь ничего решительно. Если бы вы знали, как отрадно и сладко сердцу помогать таким страдальцам, каковы здесь, вы не можете себе вообразить. Как медики рады нашему присутствию, они чрезвычайно вежливы со всеми. Письмо одной из сестер. Самую грустную повесть передаю вам. Сестра Оленева скончалась 19 декабря в 11 часов вечера после первой горячки. Ее кончина была тиха, как смерть праведницы. За несколько часов она приобщила святых тайн. При кончине была прочитана отходная отцом Вениамином, и я, грешная, сама закрыла глаза ее. За несколько часов до ее смерти я перевела всех больных из этой комнаты. Я и сестры обмывали ее тело, и все было исполнено по нашему обряду. Здешний протоиерей Родионов оказал со своей стороны большое участие. Утром пришел отслужить панихиду, прислал читать псалтырь и распорядился насчет выноса тела в кладбищенскую церковь. В 5 часов вечера мы сами положили покойницу в гроб. На другое утро была обедня в 9 часов, и я приехала с 4 сестрами на погребение. После обедни с собором отпели, и мы сами несли до могилы. Не могу вам передать моей скорби, не могу выразить, как тяжело было моей душе, когда гроб опустили в могилу. Тут уж я потеряла всю бодрость духа. Покойница была очень добра, кратка, удивительная христианка, за больными ходила усердно и была всеми чрезвычайно любима.

наполнилось народом, пол покрылся ранеными, везде, где можно было сесть, сидят те, которые кое-как притащились сами. Что за крик? Что за шум? Просто ад. Пальбы не слыхать за этим криком и стонами. Тот кричит без слов, другой — «Ратуйте, братцы, ратуйте!» Иной, увидя, что с водкой, кричит: «Будь, мать родная, дай водки!» Во всех углах слышны возгласы к докторам, которые осматривают раны. «Помилуйте, ваше благородие, не мучайте!» И вот сама с большим трудом проходишь между носилок и кричишь: «Сюда рабочих, надо нести в Гущино дом! Этого в Николаевскую, положите этого на койку!» Вот и офицеров приносят, и операционная комната вся наполнена ранеными. Но где тут до операции? Дай Бог только всех перевязать, и все мы перевязываем. Вот принесли офицера, у него все лицо облито кровью, я его обмываю, а он из портмоне достает деньги, чтобы дать солдатам, которые его принесли, и это многие делали. Вот становишься на колени посветить доктору. Пуля прошла в грудь, и чтобы узнать, что не навылет ли, суешь руку под спину и отыскиваешь другой выход. Можешь себе представить, что тут крови. Но довольно. Если бы я тебе рассказала все ужасные раны и мучения, какие видела в эту ночь, ты бы содрогнулась. Наконец рассвело, пальба прекратилась. У нас есть маленький садик, вообрази, и там лежат раненые. И я беру водку и бегу туда, и там, при чудном солнечном восходе из-за горы, над бухтой, при веселом чириканье птиц, под белыми акациями, в полном цвету, в разных местах человек до 30 очень тяжело раненых и всего больше уже умирающих. Боже мой, что за контраст с этим весенним утром! Я прошу двух севастопольских обывателей, которые во всю ночь с большим усердием носили раненых, сей же час перенести и этих. Наконец, слава Богу, перестают носить. Доктора, которые перед рассветом уходили отдыхать, являются, а те, которые были, все время уходят. В 7 часов снова начинаются операции. Я иду туда, решившись, несмотря что это был день моего отдыха, оставаться там. До 2 часов продолжаются операции. В 6 часу опять приходит Пирогов, и опять операции. Но в 8 все было кончено, и в 9 я ушла домой. Но так как была все слышна пальба, и утром сильнее, то в 6 часу я встала и всем явилась на дежурство. Все было благополучно, раненых менее 100 человек. Севастополь, 26 июля. Ярко блистает утреннее солнце над Севастополем. Войска и народ стоят на площади перед Адмиралтейством. С одной стороны этой площади видна церковь, колокола гудят, с другой — круглый фасад дома Красильниковых. Как же это народ не боится стоять тут? Ведь все эти бомбы постоянно летают в этот дом и многих ранили. Так что же это? Они летают и далее, долетают до площади и перелетают ее. Но ведь тут стоят и дамы, видны зонтики. Нет, это стоят сестры крестовоздвиженской общины. Между ними, однако, видны шляпки. Сколько тут генералов, войска, духовенства в золотых облачениях, и все стоят спокойно, и над ними развиваются церковные хоругви, и стройно несется пение. «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Вот кончилось молебствие. Архиерей в своем богатом облачении в митре, блистающей золотом и алмазами на южном солнце, подходит к аналоям, где лежат образа Божией Матери и угодников Божиих. Вот из задних рядов выходят по несколько человек, неустрашимых защитников Севастополя. Они пришли с бастионов, чтобы принять благословение архипастыря и отнести на бастионы образа, которые усердие соотечественников прислало из разных мест России. Передавая им образа, архиерей Иннокентий говорил им, но, к несчастью, за шумом и отдалением не слыхать, когда он отдал образа, запели.
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы благоверному императору» и прочее. И так все усердно молятся при слове «победа», зашли в церковь. Когда обедня кончилась, архиерей опять вышел на паперть, чтобы благословить войска. И как-то радостно было при воскресном пении, воскресение Христово видевши и прочее. И потом, предваривши утро, я же о Марии и обряща камень, отвален от гроба и прочее. Точно весть и Севастополю воскреснуть наконец. Архипастор вернулся, чтобы разоблачиться, и пошел, благословляя всех, и сестры крестовоздвиженской общины подошли к его благословению. Боже мой, сколько крови льется в нашем бедном Севастополе! Наконец-то удалось французам попасть в Нахимово. Сколько времени они в него метили, когда он так неосторожно разъезжал по всем бастионам. Когда никто не носит эполет, он постоянно их носил. А когда его предупреждали об опасности, он никогда не обращал на это внимания. После своей несчастной раны он жил только полтора суток, не говорил и не приходил в себя. Лежал он на Северной, перевезли его сюда, в его дом, без всякой церемонии. По-настоящему не следовало бы мне описывать тебе того, что будет во всех газетах, но я опишу тебе не всю процессию, а как мы видели. Я сказала сестре Лоде, что иду поклониться Нахимову. Еще две сестры пошли со мной. Уже готовились к выносу в церковь для отпевания. Это было в пятницу после обеда. На улице уже стояли войска и пушки вокруг дома, множество офицеров, морских и армейских. Во второй комнате стоял его гроб золотой парчи, кругом много подушек с орденами, а сам он был покрыт тем простреленным и изорванным флагом, который развевался на его корабле в день Синопской битвы. Священник в полном облачении читал Евангелие, а по загорелым щекам моряков, которые стояли на часах, текли слезы. До сих пор я не видела ни одного моряка, который бы не сказал, что с радостью лег бы за него. Так как весь генералитет должен был тут быть, то мы не остались на церемонию, а пошли к Павловским. Пришел доктор, что живет у них, и сказал, что с бульвара очень хорошо видно, и что еще ходят прощаться. Мы пошли туда. Никогда я не буду в силах передать тебе этого глубокого грустного впечатления. Представь себе, что мы были на возвышенности, с которой виден весь Севастополь, бухта с нашими сраснощенными кораблями. Представь же себе этот огромный вид, и над всем этим, а особенно над морем, мрачные тяжелые тучи, только кое-где вверху блистало светлое облако. Заунывная музыка, грустный перезвон колоколов, печально-торжественное пение. Очень много священников, генералов, офицеров, все с грустным выражением лица. Так хоронили моряки своего синопского героя, так хоронил Севастополь своего неустрашимого защитника. Ты не можешь представить того грустного чувства, с которым я смотрела и как я наплакалась. Сколько, я думаю, поминаю теперь новоприставленного Павла. Говорят, что все свое жалование и все, что он мог только, он отдавал, чтобы помогать морякам.

Дорогие друзья, прозвучали фрагменты писем сестер милосердия Крестовоздвиженской общины с Крымской войны 1854-55 годов.

0: Передачу из цикла «История церковной благотворительности» провела Ольга Волынкина.
1: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.

в исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала консона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.

Ян Экхльм. Тутта Карлсон первая и единственная, Людик XIV и другие. Глава 5. Людвиг XIV спрыгнул с пня и отправился по совсем незнакомым ему тропинкам. Долго бродил он по лесу, прокрадываясь через прогалины, чтобы ни один враг не заметил его, и, наконец, решил, что далеко ушел от родной норы. Наступил вечер. Людвиг XIV немножко продрог, хотя на нем была теплая шубка. К тому же он еще и проголодался, ведь он ничего не ел с самого утра. Только одну ягодку и один корешок. «Скоро они будут ужинать», — подумал Людвиг XIV и почувствовал себя так одиноко. «Интересно, скучают они обо мне?» Вдруг стало светлее. Лес кончился. Перед ним вырос плетеный забор, а за ним раскинулось широкое поле, а за полем светились огоньки. Людвиг XIV осмотрелся вокруг, понюхал воздух и вскоре сообразил, где находится. Это было то место, где вчера вместе с Лабаном они лежали и смотрели на дома людей, лошадей, коров, кур, цыплят и яиц. «Странно», — подумал Людвиг XIV и почесал себе за ухом. «Я пробродил целый день, а оказался почти рядом с домом». Он подумал, что ему, пожалуй, стоит вернуться домой и съесть приготовленный мамой Ларсен ужин. Но он тут же одумался. «Я сказал, что должен убежать из дома. Значит, и убегу», — пробурчал Людвиг. «Все было бы хорошо, но только есть хочется». Он посмотрел через дырочку в заборе на овсяное поле. «Лабан вчера сказал, что из этой травы мама варит овсяную кашу». Людвиг XIV не очень любил овсяную кашу, но чем-то же надо было набить живот. Он перепрыгнул через канаву, пролез под плетнем и начал жевать стебли овса. Но они вовсе не напоминали овсяную кашу. «Дурак этот Лабан!» — рассердился он. Однако он чувствовал, что просто умирает с голоду. «У людей всегда есть еда», — любил повторять папа Ларсен. Но разве мог Людвиг XIV решиться на такое опасное путешествие? Ведь он был совсем не хитрым. «Нет, не так уж я и боюсь. Есть-то хочется. Была не была. Попробую пробраться к людям». Среди высоких стеблей овса Людвиг XIV чувствовал себя уверенно. Здесь люди не могли заметить его. Но когда поле кончилось, стало страшнее. Людвигу XIV пришлось прижиматься к самой земле и ползти между двумя рядами каких-то невысоких растений. Он понюхал воздух, пахло чем-то вкусным и сладким. Папа Ларсен любил рассказывать, что люди выращивают сладкие ягоды, которые называются клубникой. И Людвиг XIV решил, что он ползет по клубничному полю. Он навострил свои длинные ушки. Что-то прозвенело в темноте и опять стихло. Может, Людвиг XIV ошибся? Он поднял голову, чтобы посмотреть, как быстрее подползти ко двору, и тогда он увидел что-то ужасное.

0: Прямо перед ним стоял кто-то высокий. На нем было длинное пальто, а руки раскинуты в стороны. Людвиг XIV никогда еще не видел живого человека, только на картинке в книжке у Юкию и Туфиту. Может быть, этот высокий на клубничном поле и есть человек? Людвиг XIV боялся даже дышать. Он стоял, как вкопанный, и смотрел. И чем больше смотрел, тем чуднее казался ему этот. Людвиг XIV протер глаза. Нет, он не ошибся. На голове у этого была большая шляпа, но под ней не было лица с глазами, носом, словом, со всем, что полагается. И вот опять послышались звонки. Пожалуй, это был не человек, а что-то еще более ужасное. «Привидение!» — мелькнуло в голове Людвига, и от страха его влажный нос стал совсем горячим. Как же он забыл про осторожность! С быстротой молнии помчался он назад в спасительное овсяное поле. Потом один прыжок, и он оказался в канаве за забором. Закричал кто-то писклявым голосом. «Помогите!» Заскулил Людвиг XIV. Он почувствовал, что лежит на мягком, живом, пищащем маленьком пуховом комочке. Глава 6. Трудно сказать, кто больше испугался, Людвиг XIV или маленький пуховый комочек. Во всяком случае, первым заговорил Людвиг XIV. «Да что за манера налетать ни с того ни с сего на невинных зверей? Собственно говоря, мне стоило бы заявить на тебя в полицию».
1: «Пин-пин-пинтересно! Я совсем не налетала на тебя, потому что я почти не умею летать. А уж если на кого и стоит заявлять в полицию, то это на тебя. Ведь не я же на тебя упала».
0: В канаве было темно. Но Людвиг XIV напряг зрение и разглядел, что пуховый комочек был куда меньше его самого. И лисенок расхрабрился. «Что ты делаешь здесь на опушке совсем один так поздно? Такие малыши, как ты, должны уже давно спать».
1: «Я боюсь идти домой», — жалобно пропищал комочек. «Я почувствовала запах лисицы, а страшнее звери, чем лисицы, я не знаю».
0: Людвиг XIV хихикнул. «Ты что, никогда не видела лисиц?»
1: «Никогда. Я знаю только, что у них длинные уши, а вместо хвоста маленький шарик, и они скачут».
0: «Ик-ик-ик-ик-ик», — передразнил Людвиг XIV.
1: «А может, ты смотрела не на те рисунки? Ой, какая я глупая! Я всегда повторяла одни и те же ошибки. Но никогда не могу запомнить разницу между лисицей и зайцем. Значит, тогда лиса — это та, у которой рыжая шубка и большой хвост. А она еще ужасно хитрая».
0: «Да, вот это точнее.
1: А ты что, видел живых лисят?»
0: «Неоднократно».
1: «И ты никогда их не боялся?»
0: «Нисколечко», — гордо сказал Людвиг XIV.
1: «Значит, ты очень храбрый», — воскликнул пуховый комочек. «А как тебя зовут?»
0: «Людвиг XIV Ларсен».
1: «Какое смешное имя!»
0: «И совсем не смешное», — рассердился Людвиг XIV. «Все очень просто. Наша семья самая большая во всем лесу. Я совершенно случайно оказался 14-м в этой семье».
1: «У тебя 14 братьев и сестер?»
0: — пропищал комочек.
1: «Есть чем хвастать».
0: «Ну, только 13.
2: — рассердился Людвиг XIV. «Но можно подумать, что у тебя их больше».
1: «Вряд ли я смогла бы сосчитать их всех»,
2: — ответил комочек.
1: «А зовут меня Тотто Карлсон».

0: канаве наступила тишина. Оба думали одно и то же. «Кто же сидит напротив меня?» И снова первым начал спрашивать Людвиг XIV. «Ты птица, не правда ли?» Тут-то помотала своей маленькой головкой. «Ну ты ведь сама же сказала, что летаешь не очень хорошо!» Тут опять помотала головкой. «Ты живешь здесь, в лесу?» Тут-то покачала головой. «У людей?» Тут-то утвердительно кивнула. «А какого цвета у тебя шубка?»
1: «А у меня нет никакой шубки. У меня пушинки, и они желтые».
0: Людвиг XIV почесал за ухом, совсем как папа Ларсен. «Желтая птичка, которая не умеет хорошо летать и которая живет у людей. Не может быть, чтобы это было...» «Ты, конечно же, не курица?» — спросил он в ужасе.
1: «Да нет!» — пробещала Тутта. «Я еще не курица! А ты что за птица? Ты живешь в лесу?»
0: Людвиг XIV кивнул.
1: «Ты ручной?»
0: Людвиг XIV фыркнул.
1: «А какого цвета твои пушинки?»
0: «А у меня нету никаких пушинок. У меня шубка, и она рыжая», — ответил Людвиг XIV.
1: «А хвост у тебя есть?»
0: «О, да, конечно».
1: «Пин-пин-пин, интересно. Значит, я правильно угадала»,
0: — воскликнула Тутта и подошла поближе к Людвигу.
1: «Ты заяц?»
0: «Ну, предположим». Тутта остановилась.
1: «Дикий зверь с рыжей шубкой, с большим хвостом? Если это не заяц, то тогда это должен быть...»
0: Тут-то задрожала.
1: «Тогда, может быть, ты хитрый лис?»
0: — заикнулась она.
1: «Нечего сказать. Пикантно!»
0: «Пикантно!» — сердито передразнил Людвиг XIV. «Опять на тебя напала пик-пик-пикота!» Тут-то вздохнул с облегчением.
1: «Вот здорово! А то я подумала, что попала в ужасную компанию!»
0: Людвиг XIV таинственно улыбнулся. «Знала бы тут-то Карлсон!» И тут у него засосало под ложечкой. «Я хочу есть!» — захныкал он. «Я не ел целый день!»
1: «Бедный Людвиг XIV!»
0: — воскликнула тут-то Карлсон.
1: «А что ты любишь больше всего?»
0: «Да я ем все!» — ответил Людвиг. «Разве ты не слышишь, как у меня бурчит в животе?»
1: «У меня есть предложение!»
0: — обрадовалась тут-то Карлсон.
1: «Проводи меня домой! Я очень боюсь лисиц! А там у нас во дворе много всякого съестного!»
0: «А мне можно?» — удивился Людвиг XIV.
1: «Конечно же! Это совсем не опасно! Сначала пройдем через это овсяное поле, потом через клубничную поляну. Вот мы и дома. Ты же бежал той дорогой, когда упал на меня!»
0: Людвиг XIV вдруг вспомнил, почему он оказался в канаве. «Туда я больше не пойду. Уж лучше умереть с голоду».
1: «Вот глупый!» —
0: засмеялась тут-то Карлсон.
1: «Люди совсем не опасны. И Максимилиан тоже. Разве ты боишься собак?»
0: «Я совсем не боюсь ни людей, ни собак. Я боюсь этого на клубничной поляне. Разве ты не видела там такого огромного, такого ужасного, у которого вот так расставлены руки и страшно звенит, а его лицо без глаз, без носа?» Тут-то Карлсон рассмеялась, да так, что все пушинки заколыхались. «Нечего пищать!» — заикнулся Людвиг XIV. «Если бы я не сбежал и не спрятался в канаве, этот догнал бы меня и съел!»
1: «Пойдем!» —
0: сказала тут-то Карлсон и захлопала крылышками.
1: «Обещаю, что этот не съест тебя!»
0: «А ты с ним знакома, да?» Людвиг XIV разинул рот от удивления. Тут-то Карлсон ничего не ответила
2: и засеменила через овсяное поле. Вскоре они оказались на клубничной поляне. —

0: «Остановись!» — зашептал Людвиг XIV. «Разве ты не видишь? Этот так и стоит на месте. Дальше я не сделаю ни шага».
1: «Крысишка!»
0: — ответила шепотом Тутта Карлсон.
1: «Я ведь иду первая!»
0: Людвигу XIV очень не хотелось показывать, как ему страшно. И он поплелся за Тутты Карлсон. Но с каждым шагом сердце его стучало все громче и громче. И вот они уже стояли под самыми распростертыми руками.
1: «Вот твой ужасный этот!»
0: — сказала Тутта Карлсон.
1: «Смотри, он же совсем не движется!»
0: «Да, но на нем шуба и шляпа. Так что же это? Может, это все же человек?» — прошептал Людвиг XIV.
1: «Пин-пин-пинтересно! Это хилистные звери, такие дураки!»
0: — поинтересовалась Тутта Карлсон.
1: «Какой же это человек?»
0: Людвиг XIV впервые подумал, что, может быть, он действительно глупый. «Ты скажешь-то, наконец, кто это?»
1: «Пугало!»
0: И Тутта Карлсон начала опять попискивать от смеха.
1: «Ты и вправду считал, что пугало может в два счета проглотить тебя, как червяка?»
0: Захлебываясь, верещала она.
1: «Вот расскажу я всем домашним животным и птичкам. Вот они посмеются. Пик-пик-пик-пик-чик-чик-чик-чик!»
0: «О, болтушка! Пик-пик-пик-чик-чик-чик!» — обиделся Людвиг XIV. «Откуда ж я могу знать все на свете? Люди чего только не напридумывают. Лучше уж достало бы мне поесть. Ты же обещала. Вот я свое обещание исполняю. Ни одна хитрая лиса тебя не тронет».
1: «Пойдем в домик. Там светит лампа», —
0: сказала Тутта Карлсон.
1: «Там наверняка осталось что-нибудь от ужина. Мы устроим пикник».
0: Людвиг XIV даже не успел передразнить. Как только он пролез вслед за Туттой и заморгал, глядя на лампу под потолком, раздался крик.
2: «Помогите! Лиса!» —
0: донеслось из угла. А потом раздался такой крик, что бедный Людвиг чуть не оглох.
2: «Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Куда?»
0: — закудахтал со всех сторон.
2: «Помогите!»
0: И тут Людвиг XIV наконец понял, куда он угодил. «Курятник!» Он поискал глазами Тутту Карлсон и увидел, что она спряталась за большим ведром. «Ты соврала мне!» — сказал он и зазаикался по-настоящему. «Ты курица?»
1: «Нет, я не курица. Я всего лишь цыпленок», — сказала она. «Это ты обманул меня? Это ты, хитрый лис?»
0: «Нет», — возразил Людвиг XIV, — «я лис, но я не...»

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра, в это же время.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и обязал Почту России в течение полугода выполнить консервацию дачи Фридриха Кана на Малой Горской улице, в том числе первоочередные противоаварийные работы. Собственник дачи в Сестрорецке должен был выполнить консервацию памятника деревянной архитектуры до конца 2025 года. Также предусмотрена обязанность до конца 2029 года выполнить ремонт и реставрацию памятника, включая демонтаж несогласованного дополнительного оборудования. С 50-х годов прошлого века дача Кана была перепрофилирована в базу отдыха для почтовых работников. В Владимиропольском районе Ленинградской области художники Ирина и Юрий Грецкие проводят работы по сохранению памяти о живописце Василии Поленове в Акуловой горе, где находилось его родовое поместье. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. Супруги восстановили плотинку у пруда и построили в память о художнике храм святителя Василия Великого, небесного покровителя Василия Поленова. Каждый год здесь проходит поленовские пленэры, который собирает художников, музыкантов и поэтов. Также художники Грецкие проводят экскурсии. На дне города в Ладейном поле им вручили благодарственные письма правительства Ленинградской области за личный вклад в сохранение исторической памяти о художнике Василии Поленове. На базе школы номер 413 в Петродворцовом районе открылась мастерская «Art Place». Концепцию творческого пространства разработали девятиклассницы. Они предложили идею в рамках проекта «Твой бюджет в школах» и получили финансирование. В мастерской есть рабочие столы, печь для обжига, зона для отдыха и обмена идеями. Здесь ребята могут делать керамические сувениры или 3D-объекты, а также декорации для постановок или конкурсов. В школе помимо мастерской Art Place есть пространство Simple Gaming для занятий программированием, дизайном и соревнований по киберспорту. На аукционе в Петербурге появилась картина «Ангел» второй четверти 17 века, когда-то принадлежавшая Эрмитажу. Об этом сообщили в Северном аукционном доме. Сначала картина находилась в частной коллекции путешественника Петра Семенова-Тяньшанского, а в 1910 году стала собственностью Эрмитажа. Картину «Ангел» описывали как часть погибшей картины, изображавшей Авраама, принимающего ангелов. Она поступила в хранилище под именем Антониса ван Дейка. Похожее полотно есть в Нидерландском институте истории. Там расположена картина «Авраам принимает у себя ангелов». В апреле 1929 года ангела передали в Госторг, откуда картины преимущественно продавали за рубеж, но иногда реализовывали и внутри страны. Вероятно, таким образом картина смогла остаться в Ленинграде, уточняют в Северном аукционном доме. На аукционе картину выставили за 1 200 000 рублей. В музее-квартире Римского-Корсакова откроется выставка «Из Петрограда в Ленинград», которая представит новый взгляд на ранние годы Дмитрия Шостаковича. Экспозиция охватит период становления композитора в Петрограде-Ленинграде с 1910 по 1930 год. Личную историю раскроют семейные архивы. Творческий контекст проиллюстрируют артефакты эпохи, афиши, макеты декорации, эскизы и костюмы к первым балетным и театральным постановкам мастера. Перед зрителями предстанет не просто признанный музыкальный гений, а живой человек, чья юность была неразрывно связана с родным городом, отметили в Комитете по культуре Петербурга. Выставку можно посетить с 25 сентября. Событие является частью программы «Года петербургской культуры». В Санкт-Петербургском союзе художников открылась персональная выставка Наиля Сагирова «Немного солнца». Экспозиция представит живописные работы мастера. Наиль Сагиров родился в 1961 году в Иванове.
учился в Санкт-Петербургском институте живописи, скульптуры и архитектуры. С 2016 года преподает в институте имени Репина, передавая студентам строгие академические принципы и личный художественный взгляд. Также в 2018 году Наиль Сагиров ведет занятия в частной школе рисования и живописи «Айвазовский». Выставка будет работать до 4 октября. 2 октября в библиотеке книжной графики в четвертый раз откроется форум коллекционеров книги художника и печатной графики. 16 именитых бук-артистов и графиков из разных городов России, а также книгоиздатели и коллекционеры представят публике свои раритеты. К ним присоединятся представители французской школы дизайна. Форум продлится 3 дня. Центром экспозиции станет собранный из забойных листов альманах «Садок судей 3», посвященный 140-летию Велимира Хлебникова и содержащий стихи поэта и философа Константина Кедрова, композитора Владимира Мартынова, рисунки Леонида Тишкова.

1%, ветер северный 6-8 метров в секунду. В пятницу 25 сентября будет пасмурно, без существенных осадков, температура плюс 11, плюс 13 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в четверг без существенных осадков, плюс 9, плюс 11, в пятницу также без существенных осадков, плюс 11, плюс 13. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Эпоха Ресурджименто – это, конечно, составляющая часть, охватывающая большее время XIX столетия эпохи романтизма. Все, что свойственно романтизму, свойственно и Ресурджименто, но, конечно, на всем лежит специфический романский отпечаток. Все отмечено нетерпеливым и доходящим до предела возможности темпераментом, взрывной импульсивностью, эмоциональной чрезмерностью, свойственной средиземноморским характерам. Инфернальный мистицизм Германии, декоративный историзм Франции или трагико-эпический, лирико-мифологический историзм России итальянцам не свойственен. Ресурджименто – движение идейно-целеустремленное, демократическое, и, конечно, в нем отчетливо проявлена связь с революционными настроениями Европы XIX века, но не менее, а, пожалуй, даже и более, в Ресурджименто проявлена связь с идеей национального единства.

единство Италии. То есть Рисорджименто есть движение одновременно и социально-протестное, и патриотическое одновременно. Философия соединялась с идеологией, с политикой, с культурой, соединялась столь сильно и столь органично, и по-итальянски столь темпераментно, что образовывала некий уникальный цивилизационный синтез. Общественная мысль стремительно становилась политической идеологией и столь же стремительно обретала выражение в художественной форме. А явление же художественного порядка, ну, например, литературная публикация или спектакль, часто не только кристаллизировали идеологию в классически завершенные формы, но и буквально взрывали политическую ситуацию, оставаясь не только живописной по яркости манифестаций, но и как бы открывали с характерной нетерпеливостью новую страницу истории. Джузеппе Мадзини, Чезаре Бальбоа, Массимо де Аджельо, Винченцо Джоберти, Джованни Берше, Сильвио Пелико, Джан-Джакомо Романези, Эрмес Висконти, иные мыслители и выразители общественно-политических идеалов Италии того времени были людьми весьма оригинальными. Соединяя философию с художественным мышлением, облекая свои идеи в именно художественные формы, идеология Рисорджименто впервые весьма полно изложена была на страницах журнала «Кончильяторе», журнала, издававшегося философом и драматургом Сильвио Пелико и излагавшего позиции миланских романтиков, начиная с 1818 года. Во-первых, было заявлено, что в Италии идеи общественно-политически неразрывно объединены с идеями эстетическими. А во-вторых, именно через судьбу Италии, через судьбу ее народа миланские романтики и их наследники готовы были рассматривать стратегическую судьбу мира. Изначальной была мысль о том, что духовное возрождение человечества пролегает через духовное возрождение каждой нации. Духовное же возрождение возможно только при наличии возрождения политического, то есть единства нации и обретение ею всей непременной атрибутики, основной из которых является государство, есть условие духовного пробуждения и прогресса, задача национальной культуры в воспитании национального сознания. Основой же национальной культуры, ее неиссякаемым источником является история. Причем не история вообще, а непременно история своей страны. И, в принципе, отношение к миру и цивилизационному развитию человечества у ресурджементиков опосредовалось историей и качеством исторически сложившейся нации. Они не отрицали факта и важности так называемых цивилизационных универсалей, но и не фетишизировали их, не давали себе увлечься абстракциями чрезмерно. Смысл человеческой истории, писал философ и литератор Романьери, в движении, суть которого – поиск идеала общественных и национальных отношений. Но Романьери, допуская на историческом пути умирания наций или их этнической трансформации, не допускал мысли об их как вида окончательной гибели. «Вся история, которую мы знаем, — утверждал он, — есть история наций, обретавших, терявших и вновь обретавших свободу, как внешнюю, так и внутреннюю». И вторый ему драматург-философ Сильвио Пелико писал: «Красота мира в разнообразии народов, в пестроте их традиций
и обычаев, прогресс должен выражаться в движении к справедливости социальной, но и справедливости исторической, в сохранении всего доставшегося нам богатства мира. Лидер национально-освободительного движения Италии, политик, писатель, философ и прирожденный, по выражению историка литературы Франческо де Санктиса, оратор и учитель нации Джузеппе Маззини. Вот он основанием культуры считал так называемый высший коллективный принцип всеобщей правды. Именно его, высший коллективный принцип всеобщей правды, должны выражать все виды искусства. Маззини рассматривал всеобщую правду в, так сказать, трех аспектах. Во-первых, правда историческая, то есть драматургия реальных фактов. Во-вторых, правда моральная, то есть идейный смысл драматургии реальных фактов. И, в-третьих, правда абсолютная, то есть некая совершенная идея мироздания в целом. Примечательно, что Маззини не отрицал, что правда абсолютная по природе своей теологична. Любой человек, по мысли Маззини, стремясь постигнуть суть бытия, обречен стать в равной степени историком и философом. Соединение этих мыслительных ипостасей возможно только в том случае, если они станут, так сказать, поэтами. Поэтами не совсем в прямом смысле, но в смысле сущностном, а именно, обретут целостно художественное мышление, обретут способность видеть мир в образах, в метафорах, в смыслах. Вот только тогда перед ними раскроется подлинный замысел мироздания. Только тогда они прикоснутся к замыслу Творца и его творения. Быть поэтом по Маззини значит куда больше, чем быть историком, философом, просто художником. Это значит быть теологом. Поэзия – это квинтэссенция творчества. А именно в творчестве человек более всего уподобляется прообразу. Поэзия, писал Маззини, – это не вульгарное ремесло стихосложения. Это мировоззрение и особая возвышенная форма мышления, позволяющая видеть восход солнца даже в холодных горных ущельях, мышление проницательного, никогда не теряющего за множеством деталей истинного смысла происходящего, мышление видящего предназначение свое не в слепом отражении бытия, но в его преображении, преображение мира. Преображение мира, а не слепое отражение происходящего. Вот что должно быть предметом искусства. Следовательно, не приземленный реализм, а возвышенный идеализм должен быть основой искусства. Не унылого бытоподобия описательного типа, чем, скажем, грешили первые русские передвижники, а образа метафоры, прессующей в себе со всей страстностью эпохи и судьбы, в котором временное и вечное неразрывно переплетено, как переплетено земное и величественное, трагическое, героическое, все переплетено. Вот что требуется от искусства. Но возвышенный идеализм не должен и не может, если он стремится к действенности, покоится на неких абстракциях. Его основанием должна быть история и национальные традиции. Ресорджименто отнюдь не было движением для, так сказать, посвященных, не было движением эстетским, растворяющим свой потенциал во все более и более заумных концепциях и обобщениях и в самоубийственных внутренних спорах, бесконечно уточняющих позиций, истончающих мысль до неуловимых нюансов. Нет, это было движение, так сказать, брутальное,
демократическое и патриотическое одновременно, общечеловеческое не подавляло национального, не подавляло исторического и традиционного. Ресорджименто обращалось ко всем слоям населения, стремилось быть понятным всем и всех объединить. Музыка есть единственный подлинно универсальный язык, обращенный прежде всего к сердцу. Вот так справедливо утверждал выдающийся теоретик итальянского романтизма, многолетний лидер Ресорджименто и великий поэт Алессандро Манзони. Театр. Не здесь ли то место, где все равны и едины в порыве возвышенного одушевления, вопрошал риторический друг Манзони, драматург Джованни Николини. Театр, где не ремесло, но творчество торжествует, обращаясь к потаенным струнам человеческой души. Вот такой театр подобен храму, это место душевного единства. Ну, удивительно ли, что в эпоху Ресорджименто театру и музыке, а в их совокупности музыкальному театру, отведено ведущее место, тем более, как писал в 1828 году Генрих Гейне, порабощенной Италии запрещено говорить, и она может лишь музыкой поведать чувства своего сердца.

Хор иудеев из оперы «Набухо» стал по существу гимном и эпохи Ресорджименто, и Италии. Опера же «Набухо» сделала знаменитым ее создателя, уроженца ломбардского городка Буссето Джузеппе Верди. Знаменитый. Ну, знаменитый — это определение, конечно, неточное, даже ничтожное. Верди был не знаменит, он не был популярен, он не был известен, он сразу стал в свои 29 лет явлением, явлением для итальянцев сакральным. Он стал не просто великим, он стал первым из великих. Он едва не погубил себя провалом в «Ла Скала» оперы «Буф», «Мнимый Станислав», затем всю долгую жизнь мечтал о новой опере «Буф» и завершил свой путь в искусстве именно этим произведением. Фальстаф, увидевший свет в том же «Ла Скала», в 1893 году был принят, конечно, с благоговением, ибо написан был живым классиком и живой легендой. Фальстаф и теперь, конечно, «Мнимый Станислав» — это золотой фонд музыкального театра. Хотя живости и легкости Россини и Доницетти у вечно всем недовольного затворника с виллы Санта Агата явно не доставало. Чувство комического, оно вовсе не было сильной стороной Джузеппе Верди. Друг, поклонник и ученик Мадзини, Манзони, Верди воплотил в музыке идеал Ресорджименто. Это его хор из «Набуко» был по требованию публики повторен, и его в «Ла Скала» на премьере слушали стоя второй раз, не просто слушали. Больше половины огромного зала, это тысячи человек, повторяли слова хора, и так впоследствии будет на протяжении многих лет на каждом представлении «Набуко», не только в Милане, но и в Венеции, и в Генуе, и в Турине, и в Палермо, в Неаполе, повсюду. Во всем же остальном мире на представлениях «Набуко» во время звучания хора иудеев находящиеся в театре итальянцы неизменно вставали, подобно тому, как вставали еще в том же XIX веке англичане при начале кредо в генделевской оратории «Мессия». Это вердиевский хор «Вива Италия» из оперы «Битва при Линьяно» стало гимном гарибальдийцев, да и сегодня является наиболее полным выражением итальянского патриотизма. Это на премьере вердиевского «Атиллы» во время сцены вождя гунов Атиллы и римлянина Аэция, в тот момент, когда Аэций говорит завоевателю: «Возьми себе весь мир, Италию оставь лишь нам», заполнявший театр, итальянцы отвечали дружной манифестацией, крича: «Нам! Нам, Италию! Долой завоевателей!» И сидящие австрийские офицеры вынуждены были спешно с позором бежать из театра. Театр стал местом сражения за свободу Италии, писала Клара Мафеи своему другу Верди. «И вы, дорогой маэстро, наш победоносный полководец, поистине, в творчестве Верди политика и общественное самосознание стали предметом искусства, и само искусство стало боевым ристалищем. Эстетическое содержание словно бы отступало на второй план перед декларированием правды моральной по Мадзини. Верди за это и упрекали. Как только критика не называла музыкального лидера Ресорджименто шарманщик, цирковой манипулятор, мастер дешевых эффектов, самоуверенный грубый дилетант, эксплуататор низменного вкуса — это самое невинное, кстати, из того, чем награждали его самые именитые из мэтров европейской музыкальной жизни. Цитата. «Этот балаган дурного вкуса, — это писал критик Шарль Минье, — явление временное, пройдет совсем немного лет,
и о бездарных поделках господина Верди никто не вспомнит. Еще одна цитата. «Беллини, Россини, Доницетти отживают свой век, чтобы уступить место так называемому широкому и энергическому стилю Верди, стилю вскриков, унисонов и турецкого барабана. Истинного прогресса я тут вижу немного». Это писал русский композитор и критик Александр Серов. И еще его одна цитата. «Что значит шум в операх Спонтини и Россини против оглушительного треска в операх Верди? Отчего же в музыке Верди всякого рода нелепости допускаются и принимаются публикой? Оперы Верди все состоят только из шума и из самых пошлых итальянских банальностей». А публика и в самом деле любила музыку Верди, ставя в тупик специалистов во всем мире. И очень быстро вердиевские оперы становятся самыми репертуарными, что не убавило снобизма и ненависти критиков, щедро расточавших в адрес итальянца самые жестокие апокалиптические пророчества. Но вот прошло время, прошло много времени. Кто помнит имена всех хулителей и гонителей Верди? И кто, например, помнит оперы Александра Серова? Верди же и сегодня не нуждается в рекламе, ибо всегда исповедовал принцип: театр есть место, где жизнь спрессована до 2 часов, и задача художника – понять и рассказать о замысле и драматургии этой жизни, о том, как человек преодолевает зло силой своего духа, постигая, что не жизнь есть высшая ценность, есть более высокие ценности – духовный идеал и честь. Эстетика Ресорджименто, эстетика психологической и характерной брутальности, эстетика крайности, эстетика преодоления, в которой превыше всего честь, долг, идея свободы, неразрывно связанные с патриотизмом, эта эстетика в музыке Верди, яркой, страстной, психологически определенной и контрастной, полной предельных эмоциональных взрывов. И вот этой музыке нужны были и соответствующие голоса. Голоса вечные, плотные, звучащие драматически. Именно звучание вердиевских голосов долгое время раздражало музыкальных снобов, воспитанных в эстетике Беллавоче. Даже в местах лирических, написанных на широких лигах, в звучании ощущается напряжение, как отражение либо внутреннего надлома, либо внутренней силы. Верди нуждается в голосах, с одной стороны, колористически густых, глубоких, затемненных в нижней и средней части регистра и при этом сильных по звуковой волне, а с другой стороны, ему нужны голоса яркие, сверкающие металлом в верхнем регистре. Верди нуждается в голосах, которые бы, как он писал Кларе Мафеи, звучали бы не божественно, а человечно, отражая всю гамму чувств. Цитата. «Мне не нужно ангельского пения», — писал он своему либреттисту, поэту и драматургу из Неаполя Сальваторе Камарано, а именно Камарано написал либретто для трубадура. Театр — это не Сикстинская капелла. В голосах должна звучать страстность. Нужны не просто сопрано, не просто альты и теноры. Нужны голоса драматические. Вот это. Вот это самое существенное. Голос должен быть драматическим при любой классификации.
И именно по этому принципу определялось уже первое поколение вердиевских певцов: Наполеон Мориани, Джорджо Ранконни, Джузеппино Стреппони, Иньяцио Марини, Евгенио Тодолини, голоса яркие, динамичные, способные к контрастам колористическим и к пению, что называется, на разрыв аорты. А следующее поколение, оно формировалось уже под непосредственным влиянием и требованиях Верди. И здесь были, да, певцы выдающиеся, заложившие традиции вердиевской исполнительской стилистики, ну, скажем, такие, как сопрано Вирджиния Бакобадатти, Изабелла Галетти, Мария Пиколомини, Фернандо Тодески, Тереза Штольц, меццо-сопрано Мариетта Альбони, Аделаида Борч, Джозеппина Брамбилла, тенор Энрико Тамберлик, Луи Гемар, Марио Тамберини, Джузеппе Капони, Джузеппе Фанчелли и испанец Джулиано Гайаре, баритоны Франческо Пандольфини, Жан-Батист Фор, Антонио Ротта, басы Армандо Маини, Карло Гримелли, Лучо Франчи. Последнее поколение вердиевских певцов, воспитанное самим композитором, дало артистов великих, исполнение которых стало эталонным: Жюль де Войт, Пьетро Чезари, Эмма Дзилли, Джемма Болинчиони, Виктор Морель и Франческо Таманьо. Все блистательны, все живые легенды. Трудно сказать, какой голос выделял Верди для себя особо, но несомненно, что меццо-сопрано — это тот голос, которому он писал особую по выразительности музыку. Он испытывал к этому голосу симпатию какую-то исключительную, и характер меццо-сопрано очень сильно изменился под влиянием музыки Джузеппе Верди.

Мы услышали запись 1954 года, сделанную в Римской академии Санта-Чечилия. Это ария принцессы Эболи «О Дон Фатале» из вердиевского «Дон Карлос». Она прозвучала в исполнении Джульетты Симеонато. Одной из лучших итальянских меццо-сопрано XX века, ну, пожалуй, только Федора Барбьери и Эбби Стиньяни по комплексу, качеству, по славе могли встать рядом с Симеонато. Вот прошло уже лет 40, как она оставила сцену. И появлялось за это время много певиц с хорошими голосами и хорошей техникой, но ни одной из них не удалось занять оставленного места на оперном Олимпе. А главное, никто не смог столь полно выразить в своем творчестве вердиевский стиль. Весьма распространено мнение, будто вердиевская меццо-сопрано — это не более чем, так сказать, усеченная сопрано, то есть голос, лишенный полноценного нижнего регистра, равный лишенной тональной глубины в миксте, чем обычно славились классические контральто, и в то же время верхний регистр, он тот же, как бы укорочен. Вердиевский альт, писал в свое время Александр Серов, это настоящий вокальный калека, агонизирующий хрипом на низах, совершенно бесцветный в середине и душераздирающе крикливый в верхних нотах, явление в высшей степени экспрессивное, но глубоко порочное в своей антиэстетичности. Вот так писал композитор Серов. Подобное мнение может истекать только от того, что за вердиевские партии берутся певицы, вовсе к ним неподготовленные, лишенные драматической характерности и чуждые эстетики Ресорджименто. Во-первых, вопреки расхожему мнению, Верди никогда голосов не портил. Он слишком хорошо знал специфику голосоведения, он всегда давал певцу, так сказать, перехватить дух, он всегда заранее задавал тон и ритм, всегда эмоционально готовил певца к драматическому всплеску и мощно, так сказать, выносил его в эпицентр страстей. То есть, если принять правила Верди, если не сопротивляться ему, если доверять ему, то исполнять вокальную музыку Верди не только не сложнее, но, наверное, даже и легче, чем исполнять Доницетти, Мербера или тем более, скажем, сумрачного немецкого гения из Байрёта, то есть Вагнера, который буквально выматывал певцов неослабевающим напряжением бесконечно растянутых и неопределенных по диапазону партий. Верди буквально ведь дышит вместе со своим певцом и неизменно надежно поддерживает его при исполнении. Это, во-первых. Теперь, во-вторых, Верди был требователен к способности певца создавать характер. Но как настоящий итальянец он, конечно, ценил голоса доброкачественные, с полноценным регистром. Если говорить о вердиевских альтах, то они достойно звучат, если сравнить с тем, как, так сказать, рядом с ними прописаны полнозвучные сопрано, героические теноры и ракочущие драматические баритоны. Так вот, они достойно звучат только при прочном, весомом и звучном нижнем регистре и объемной темброво-богатой середине. Верди, конечно, не предъявляет столь жестокие требования к подвижности голоса, к технике беглости, к филировке, к каденциям, подобно Россини и Доницетти. Его меццо-сопрано — это не россиниевский колоратурный альт, и уж тем более это не томная контральта эпохи барокко. Требования здесь иные. Они прежде всего обращены к звуковой пластичности при тембровом богатстве и интонационной выразительности. Ни одна нота,
тем более ни одна фраза не могут быть спеты вообще, спеты вне образа, вне чувства. С одной стороны, Верди чрезвычайно требователен именно к полноценности драматического характера, к эмоциональной напряженности, к тому, чтобы чистая вокализация, упаси Бог, не взяла верх над художественным пением. А с другой стороны, Верди был категорическим противником выхода за нотный стан, противником всхлипываний и тех самых хрипов и криков, о которых с такой досадой писал Александр Серов. Посмотрим на партитуры композитора, мы увидим, что он делает все не только, чтобы облегчить исполнение партий технически, но и чтобы наилучшим образом дать возможность меццо-сопрано, как, впрочем, и всем иным голосам, показать себя, понимая, какую огромную эмоциональную и психологическую силу имеет само звучание богатого тембром красивого голоса. Верди был рад, когда его партии исполняли певицы с голосами, ну, скажем, не очень выдающимися, но с сильным художественно-драматическим потенциалом, как, например, Изабелла Галетти, чей голос и техника были отнюдь не безупречны, из-за чего она, собственно говоря, и довольно быстро сошла со сцены, но оставила неизгладимое впечатление от своей продуманной интерпретации. Верди любил Галетти, но как он расцветал, как он радовался, когда в его спектаклях слышались роскошные голоса Каролины Барбо или Аделаиды Борча. Верди в России — это, конечно, отдельная тема. Это был бы рассказ о любви публики, любви постоянной, огромной и неослабевающей, и о ненависти музыкальной критики. Тоже огромной и тоже постоянной, и тоже неослабевающей. Но время все расставило по своим местам. Мы все так же любим Верди и не можем представить репертуара без его опер, и подобно тому, как мы, то есть публика, счастливы слушать музыку Верди, певцы, надо полагать, столь же счастливы эту музыку исполнять, а критики, ну, вот критиков-то, кажется, больше и нет. Если Александр Серов или Владимир Васильевич Стасов остаются в нашей истории фигурами исторически знаковыми и авторитетными, то вовсе не потому, что метали громы и молнии в адрес итальянца, пророчествуя ему скорое забвение. А сколько великих меццо-сопрано, русских меццо-сопрано прославило себя в операх Верди, ничуть не уступая певицам западным. Тут и Анна Петрова Воробьева, и Дарья Леонова, и Мария Каменская, и Мария Славина, и Евгения Збруева, и Антонина Панина, и Елизавета Петренко. Их традиции в уже советское время будут продолжены Надеждой Обуховой, Верой Давыдовой, Ириной Архиповой, Еленой Образцовой, но по комплексу качеств, по полной слиянности с вердиевским стилем, драматического пения. Первое место здесь по праву принадлежит Софье Петровне Преображенской.

0: Ария «Азучена Стриделя Вампа» из «Трубадура» была записана Софьей Петровной в 1950 году. В не лучшее для нее время. После войны обострились болезни, а из-за трагической гибели сына, подорвавшегося на немецкой бомбе, это на даче под Лугой, когда война уже окончилась, на нервной почве возникли проблемы с дыханием. И тем не менее перед нами блистательный образец настоящего драматического пения, которое и является основной сутью вердиевского стиля. Голос мощный, свободный по всему обширному диапазону, нигде не заваливающийся, не проваливающийся, нигде не теряющий полнозвучности, ясности тона и своеобразного истинно вердиевского напора, при которой атака звука осуществляется мягко и властно, без подъездов и без спазматических всхлипов. Верди был бы доволен тем, сколь неукоснительно Преображенская соблюдает авторскую тектонику и потому не утрачивает интонационной драматической выразительности, наращивая эмоциональный накал и добиваясь колоссального впечатления в коде. Заметим, что нигде Софья Петровна не позволяет себе ради внешнего эффекта выйти из рамок партитуры или вульгарно открыть нижние ноты, что, к сожалению, стало за 20 век привычным. В этой записи Софья Петровна Преображенская демонстрирует и настоящий, так сказать, вердиевский альт, и настоящий вердиевский драматический стиль пения. На этом мы простимся с вами, дорогие друзья, в надежде на новую встречу в эфире. Всего доброго. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Ленинградской области запустили проект по спасению Вепского храма. Реставрация Покровской церкви в Петербурге номинирована на премию «Золотой трезине». Об этих и других событиях более подробно. Реставрация Покровской церкви на Боровой улице номинирована на международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой трезине». Покровская церковь на бывшей фабрично-заводской окраине была построена в 1897 году по проекту архитектора Николая Никонова. В 1930-е годы церковь закрыли. Была полностью разобрана колокольня и снесены купола. В таком виде здание простояло до начала 21 века. Масштабные работы по восстановлению памятника продолжались на протяжении 9 лет. По программе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры за счет бюджета Петербурга. Была устранена аварийность, воссозданы пятиглавие и колокольня, а также богатые отделка фасадов с полихромными майоликовыми изразцами. В Ленинградской области запустили проект «Мяк озера. Связь времен» по спасению уникального Вепского храма в Вепской деревне Мяк озера Подпорожского района. Проект реализует автономная некоммерческая организация сохранения культурного и духовного наследия вепсов и развития этнографического туризма «Связь времен» при поддержке фонда президентских грантов в рамках продолжения масштабного цикла «Небесная колесница вепсов». Предыстория проекта родилась на стыке искусства и этнографии. В октябре 2025 года в старинной деревне Мяк-Озеро прошел уникальный пленэр художников-передвижников. Итогом этого пленэра стала выставка «Мяк-Озеро. Деревня, которую нельзя забыть». Экспозиция открылась 1 февраля 2026 года в ДК «Рыбацкий» в рамках программы «Малые народы Большой Родины». Отмечается, что выставка, объединившая вепсов, ижор, водь и ингерманландских финнов, стала настоящим откровением, так как на вернисаже люди находили родственников и заново обретали корни. Также экспозиция с успехом демонстрировалась на фестивале «Традиция» в библиотеке имени Соболева, в Подпорожской центральной районной библиотеке и в Вепском центре фольклора в Винницах. Далее выставка отправится в деревню Паша, Ладейное поле и этнографический музей Вистина на Сойкинском полуострове. Главная цель проекта – вернуть жизнь в стены исторического Ильинского храма 1866 года постройки, который более 20 лет стоит обесточенным и закрытым. С этой целью в мае нынешнего года организация «Связь времен» выкупила здание храма, который по документам числится клубом. Авторы проекта уверены, что в деревне Мяк-Озеро, где сейчас нет мобильной связи, медпункта и магазина, возрожденное пространство станет новой точкой сборки и живым общественно-культурным центром вепской общины. Проект «Мяк-Озеро. Связь времен» рассчитан на 4 месяца. Он проходит с июля по октябрь нынешнего года и включает 14 ключевых событий, разбитых на 5 профильных блоков. Технический, исследовательский, событийный, медиаблок и блок устойчивости. В день воспоминания чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонях, 19 сентября малыши Санкт-Петербургского психоневрологического дома ребенка номер 6 посетили Исаакиевский собор. Маленьких гостей собора вместе с сопровождающими их воспитателями встретили руководитель социального направления прихода иерей Дионисий Прозоров и волонтеры Исаакиевского собора. Во время посещения малыши познакомились с убранством собора, побывали в пределе святого благоверного князя Александра Невского, приложились к чудотворному образу Тихвинской Божией Матери и вместе со взрослыми поставили свечи. Отец Дионисий вручил малышам просфоры, окропил святой водой и благословил каждого ребенка. Волонтеры Исаакиевского собора регулярно навещают воспитанников дома ребенка, играют с ними, проводят вместе время и гуляют на детской площадке. Такие встречи – это возможность подарить детям внимание, тепло и радость общения. 19 сентября настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в поселке Стрельно иерей Кирилл Дашевский совершил божественную литургию в храме святой блаженной Ксении Петербургской при Доме социального обслуживания Стрельно. За богослужением молились постояльцы психоневрологического интерната. Пел любительский хор собора первоверховных апостолов Петра и Павла в Петергофе. По завершении богослужения участникам раздали сладкие подарки. Отец Кирилл в сопровождении врача-невролога Ольги Громовой прошел по двум отделениям, причастил постояльцев, которые не смогли быть на литургии, а затем совершил молебен и освятил воду. 22 сентября группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, начала знакомство со святынями Иордании. Паломники посетили гору Неву, с которой пророк Моисей увидел землю обетованную. С обзорной площадки открывается вид на святую землю. Там же находится базилика с византийскими мозаиками и небольшой музей древностей, найденных при раскопках. В городе Мадоба группа паломников посетила православный храм святого Георгия Победоносца. Храм построен над найденными мозаичными полами VI века, представляющими собой подробную карту Святой Земли. Паломники пропели «Тропарь» и «Величание великомученику Георгию». В 1884 году православная община Мадобы решила построить новую церковь на месте старой. Во время работ строители наткнулись на мозаичный пол. Они не сразу поняли ценности находки, но священник приостановил строительство и сообщил об этом властям. Позже выяснилось, что мозаика была частью пола византийской церкви, построенной в VI веке при императоре Юстиниане. На ней, вероятно, была изображена карта от Ливана.

0: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
1: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22:30 для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах». 24 сентября – День памяти преподобного Силуана Афонского. Жизни и подвигу этого удивительного святого XX века посвящена передача из рубрики «Православные святые», который выйдет в эфир в 9:25. Передачу ведет Константин Махлак.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 225-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.
0: Послушайте 52-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 11 главы.
2: В то время пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему: «Какой властью Ты это делаешь, и кто Тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какую властью это делаю».
3: Во имя Отца и

0: Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, мы с вами прошли евангельское зачало из 11 главы Евангелия от Марка. Эта глава рассказывает нам о триумфальном входе Господа в Иерусалим, о том, как Иисус Христос наводит порядок в Иерусалимском храме, выгоняя торгующих жертвенными животными и именовщиков денег из храма. Из этого поступка мы видим образ того, что Иерусалимский храм становится не нужен. Он не справился со своей задачей и уже давно перестал помогать людям общаться с Богом и хоть чуточку меняться. Иисус понимает, что его ждет в этот раз крест рядом с Иерусалимом, все больше и больше показывает свою божественную власть. Но старейшинам, фарисеям и книжникам, которые часто не могли договориться друг с другом и не понимали друг друга, их религиозных деятелей, их глаза и ум были заняты ни религией, ни верой, ни тем, чтобы помочь своему народу лучше разобраться с божественным откровением, но они накладывали на свой народ бремена неудобоносимые и уводили свой народ от Бога. Так мы видим, что они совсем не могут разобраться, кто же этот Иисус из Назарета, хотя весь закон и пророки говорили именно об этом Мессии. Или они решили, что такой Мессия им не нужен, и договорились взять дела Божии в свои руки. Мы видим, как эти религиозные деятели, подходя ко Христу с вопросом: «Скажи, какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал эту власть?» Кажется, что они заинтересовались Спасителем и готовы верить Ему, но вовсе нет. Это вопрос-провокация. И они ждут любого ответа, так как это послужит к Его обвинению. «Скажи, Спаситель, что Он Сын Божий, и Бог дал Ему эту власть». Они тут же обвинят Его в богохульстве и схватят, не боясь народа. Любой другой ответ Спасителя привел бы к тому, что они обвинили бы Его в шарлатанстве и поговаривали бы: «Мы же говорили, что Он обманщик». Но Бог мудр. Христос понимает, что это ловушка, и их же сети используют против их самих. «Я вам скажу», — говорит Он, — «если вы мне ответите, крещение Иоаннова от Бога было или от человеков?» И они поняли, что не могут дать ответа, потому что боялись правды, принципиально отказывались принять Бога, пустить Бога в свою жизнь. Совершенно не хотели ничего менять в своей жизни. Не шли к Иоанну, так как в покаянии он предлагал полностью измениться, очиститься от той грязи, скверны, в которой они пребывали всю жизнь. Еще больше они не хотели видеть такого Бога, как Христос. Они сочинили для себя своего Бога, который был для них удобен. Дорогие братья и сестры, поражаясь мудрости Христа в сегодняшнем отрывке Евангелия, будем следовать Его примеру в жизни. Каждому из нас в жизни приходилось подыскивать правильные ответы для людей неверующих или сомневающихся. Будем внимательны. Эти ответы могут привести нас в ловушку. Лучшим свидетельством нашей веры должна быть наша христианская жизнь и праведность. Также будем стараться не выдумывать своего Бога, как сделали это старейшины, фарисеи и книжники, а стараться довериться Христу Спасителю. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 24 сентября и 11 сентября по старому стилю празднуется память святых мучеников первого века Димитрия с женой Еванфией и сыном Димитрианом. И еще несколько мучеников вспоминает сегодня Православная Церковь: святых Диодора и Дидима Сирских, и мученицу Ию, пострадавшую в Персии в IV веке. Сегодня празднуется память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в V веке, а также преподобного Ефросина, подвязавшегося в одном из палестинских монастырей в IX веке. В этот день установлено празднование в честь преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, в память перенесения их святых мощей. Согласно церковному преданию, они были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Основанная преподобными Сергием и Германом Валаамская Спасо-Преображенская обитель скоро стала довольно многолюдной. Для нее преподобными был составлен общежительный устав. Все вопросы решались на братском соборе, и ни один старец, ни послушник ничего не должны были делать без братского совета. Из монастырской казны всем равно выдавалась одежда и обувь. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия Германа и перенесении их в Новгород для спасения святыни во время нашествия шведов в 1163-1164 годах. Сегодня празднуется память преподобного Силуана Афонского, одного из величайших святых, явленных миру в XX веке. Сегодня установлено также празднование в честь Каплуновской иконы Божией Матери, явленной в 1689 году. Изображение этой иконы похоже на образ Казанской иконы Божией Матери. Каплуновская икона была на поле битвы под Полтавой в 1709 году. Перед ней молился император Петр I о даровании победы русским войскам. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Виктора, фамилия его неизвестна, и Николая Подьякова, убитых в 1918 году. Отец Николай служил в селе Подосиновец Вологодской губернии. В сентябре 18 года он прочел самвона послание патриарха Тихона, обличающее безбожников за творимые бесчинства и призывающее к покаянию. Вскоре в село пришел карательный отряд. Бойцы отряда ворвались в дом священника и сразу стали стрелять, затем раненого священника повели к реке. Там была выкопана могила, положив на ее краю священника, его добили штыками. Тело сбросили в яму, но закапывать не стали. Из соседнего прихода каратели привели другого священника, отца Виктора, якобы для того, чтобы отпеть убитого отца Николая. Отца Виктора привели к яме, в которой лежало тело убитого пастыря, и расстреляли его выстрелом в голову. Память священномучеников совершается в общий день их кончины. Также сегодня вспоминаются священномученики протоиерей Карп Эльб, погибший в 1937 году, и диакон Николай Широгоров, пострадавший в 1942 году. Священномученик протоиерей Карп Эльб родился в 1869 году в Лифлянской губернии в семье эстонского крестьянина. Приняв сан диакона, он служил в Георгиевской церкви в пригороде Таллина. Когда в Пюхтицком монастыре открылась церковно-приходская школа, отец Карп был рекомендован в нее как преподаватель русского языка и закона Божия. 3 года он провел в Пюхтицкой обители. В 1899 году отец Карп был переведен в Санкт-Петербург и определен диаконом к эстонскому приходу, возглавляемому священником Павлом Кульбушем. Молодой диакон, талантливый педагог и проповедник, стал незаменимым помощником настоятелю. Отец Карп безвозмездно преподавал в приходской школе, вскоре его пригласили в Коломенское училище, а в 1914 году он был приглашен в самое привилегированное заведение Петербурга – приют барона Штиглица. С 1907 по 1918 год отец Карп служил диаконом в церкви во имя священномученика Исидора Юрьевского. После возложения на настоятеля отца Павла Кульбуша и епископского сана, прихожане обратились к митрополиту Петроградскому Вениамину Казанскому с просьбой рукоположить отца Карпа в иерея для Исидоровской церкви. И в 1918 году отец Карп был рукоположен владыкой Вениамином в иерея. В начале 20-х годов Исидоровская церковь оставалась одной из 5 церквей Петрограда, не перешедшей в обновленчество. Тогда церковный дом при Исидоровской церкви играл большую роль в епархиальной жизни города. В нем размещалось богословско-пасторское училище, проходили занятия высших богословских курсов. В Исидоровском храме отец Карп служил до его закрытия в 1935 году. В связи с закрытием храма протоиерей Карп перешел служить в Князь Владимирский собор, а затем в Казанскую церковь на Красненьком кладбище Ленинграда. В 1937 году священномученик протоиерей Карп Эльб был арестован и расстрелян в Левашовской пустоши под Ленинградом. Продолжение церковного календаря послушайте житие преподобной Феодоры Александрийской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Преподобная Феодора жила с мужем в Александрии. В их семье царили любовь и согласие. Это был ненавистный врагу спасения. Побуждаемый дьяволом, один богатый человек прельстился красотой молодой Феодоры и начал всеми способами склонять ее ко греху, но безуспешно. Тогда он подкупил женщину-сводницу, которая ввела в заблуждение доверчивую Феодору, сказав, что грех, совершаемый ночью, Бог не вменяет в вину. Феодора изменила своему мужу, но вскоре опомнилась и осознала всю гнусность падения. Совесть не давала ей покоя. Феодора отправилась к знакомой игумене и рассказала ей о совершенном преступлении. Игумене, видя отчаяние молодой женщины, напомнила ей евангельскую притчу о грешнице, омывшей слезами ноги Христа и получившей от него прощение своих грехов. В надежде на милосердие Божие Феодора сказала: «Верую Богу моему, я отныне не буду грешить, а содеянный грех постараюсь загладить». В ту же минуту преподобная Феодора решила уйти в монастырь, чтобы очиститься в подвиге и молитве. Она тайно покинула семью и, переодевшись в мужской костюм, направилась в мужской монастырь, так как боялась, что муж найдет ее в женской обители. Игумен не благословил пустить ее даже во двор, испытывая твердость пришельца. Преподобная Феодора осталась ночевать у ворот. Утром она, припав к ногам игумена, назвалась Феодором из Александрии и просила оставить ее в монастыре для покаяния иноческих подвигов. Видя чистосердечное намерение пришельца, игумен согласился. Даже опытные иноки удивлялись всеночным молитвам, смирению, терпению и самоотвержению Феодора. Святая подвязалась в монастыре 8 лет. Ее тело, некогда скверненное прелюбодеянием, стало сосудом благодати Божией и вместилищем Святого Духа. Однажды святая была послана в Александрию для покупки хлеба. Благословляя ее в путь, игумен разрешил ей в случае задержки в пути остановиться в соседнем Янатском монастыре. В гостинице Янатского монастыря проживала тогда дочь игумена, пришедшая навестить отца. Прельщенная красотой молодого инока, она стала склонять преподобную Феодору ко греху, не зная, что перед ней женщина. Услышав отказ, она совершила грех с другим человеком. Преподобная же, купив хлеб, возвратилась в свою обитель. Через некоторое время обнаружилось, что бесстыдная девица беременна. Заметив это, игумен стал выпытывать у дочери, кто ее обольстил. Девица указала на Феодора монаха. Отец немедленно сообщил об этом настоятелю монастыря, в котором подвязалась преподобная Феодора. Но на все упреки инок твердо отвечал: «Бог свидетель, я этого не делал». И игумен, зная чистоту и святость жизни Феодора, не поверил клевете. Когда родился ребенок, янатские монахи принесли младенца в монастырь, где жила подвижница, и стали укорять иноков в нечистой жизни. На этот раз игумен разгневался на невиновного Феодора. Младенца вручили преподобной и с бесчестием выгнали из монастыря. Феодора смиренно покорилась новому испытанию, усматривая в нем искупление прежнего греха. Она поселилась с ребенком неподалеку от обители в шалаше. Пастухи из жалости давали молоко для младенца, а сама преподобная питалась только дикими травами. В течение 7 лет, перенося невзгоды, святая подвижница находилась в изгнании. Наконец, по просьбе иноков, игумен позволил ей возвратиться в монастырь вместе с ребенком, где она 2 года прожила в затворе, уча дитя страху Божию. Игумен обители вскоре получил от Бога откровение, что грех монаха прощен. Благодать Божия пребывала на иноке Феодоре, и вскоре все монахи стали свидетелями знамения, совершившегося молитвами подвижницы. Однажды в той местности во время засухи пересохли все источники воды. Игумен сказал братьям, что только Феодор сможет отвратить бедствие. призвав преподобную, игумен велел ей принести воду из высохшего колодца. По благословению игумена преподобная Феодора принесла воду, после чего вода в колодце уже не высыхала. Смиренная Феодора говорила, что чудо совершилось по молитве и вере их игумена. Перед смертью преподобная Феодора затворилась со своим приемным сыном в келье и завещала ему любить Бога, повиноваться игумену и братии. После этого, став на молитву, она в последний раз просила у Господа прощения грехов. Вместе с ней молился ее отрок. Скоро слова молитвы замерли на устах подвижницы, и она спокойно отошла в горний мир. Это произошло в конце V века. Господь открыл игумену духовном совершенстве инока Феодора и его сокровенной тайне. Настоятель, чтобы снять клевету с почившей, в присутствии настоятеля и братья Янатской обители, рассказал о видении и для удостоверения открыл мощи преподобной. Янатские игумены, братья, содрогнулись от ужаса за свое великое прегрешение и со слезами просили прощения у преподобной Феодоры. Известие о святой подвижнице дошло до ее супруга. Он принял постриг в монастыре, где спасалась его жена. Отрок, воспитанный преподобной, также пошел по стопам своей приемной матери. Впоследствии он стал игуменом этого монастыря.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Силуана Афонского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Силуан, его мирское имя Симеон, родился в 1866 году в Тамбовской губернии Лебединского уезда в селе Шовском в благочестивой семье крестьянина Иоанна Антонова. Родители его были людьми трудолюбивыми, кроткими и от природы мудрыми, хотя и неграмотными. Большая и дружная семья жила бедно, однако нуждающимся в помощи никогда не отказывала, порой делясь с ними последним. Особенно радушно в семье принимали странников. С детства Симеон трудился вместе со старшими, в меру сил помогая отцу в поле и братьям на строительных работах в помещичьем имении. Жизнь набожной семьи Антоновых была неразрывно связана с храмом, посещение которого прививало Симеону с младенчества чувство благоговения перед Словом Божиим, воспитывало его в духе христианского смирения и других добродетелей. Спустя несколько лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг в Киево-Печерской лавре. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на воинскую службу, и лишь после ее прохождения решил, кем ему быть. Повинуясь родительскому слову, Симеон вернулся к своей обычной жизни. Но Господь уберег его от погружения в греховную пучину, вновь призвав уйти от мирской суеты и вступить на путь монашества. Произошло это, по свидетельству старца, при последующих обстоятельствах. Однажды, вернувшись домой с гуляния, он задремал и в тонком сне, глядя на себя как бы со стороны, увидел, как в него проникает злосмрадный змий. Почувствовал отвращение, он проснулся и в момент пробуждения услышал произнесенные самой Богородицей слова: «Ты проглотил змея во сне, и тебе противно, так и мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь». Осознав свои грехи, юноша горячо раскаялся в них пред Господом и возблагодарил Божию Матерь заявленную к нему доброту. Это событие имело решающее значение для выбора дальнейшего пути. К нему вновь вернулось желание посвятить свою жизнь Богу. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге. В армии с особой силой проявлялся дар его мудрого совета, следуя которому многие обрели душевный покой и благополучие. Уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, Симеон никогда не забывал о Боге. К тому времени чудесным образом определилось место его будущих монашеских подвигов — Святая гора Афон. Незадолго до окончания воинской службы Симеон решил испросить молитв и благословения отца Иоанна Кронштадтского. Не застав его, он оставил записку со словами: «Батюшка, хочу пойти в монахи, помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Осенью 1892 года преподобный прибыл на Святую Гору и был принят послушником в русский Пантелеимонов монастырь. Жизнь старца в монастыре была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием была тяжелая работа на мельнице, на смену которой пришел хлопотливый труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет торговой лавкой. Пройдя путь начальных иноческих испытаний, он в 1896 году был пострижен в мантию с именем Силуан, а в 1911 году в схиму с составлением прежнего имени. Своих учеников преподобный не имел и в послушании какого-либо определенного старца не находился. Сам он, подобно большинству монахов, воспитывался в атмосфере духовной традиции Афона, проводя дни в непрестанной Иисусовой молитве, постах и бдениях, частой исповеди и причащении святых Христовых тайн, чтении духовных книг и труде. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор или к удалению в пустынь, считая, что эти подвиги сами по себе являются лишь вспомогательными средствами, а не целью христианской жизни. Постоянно находясь среди людей, старец хранил ум и сердце от посторонних помыслов, утверждая, что это самый короткий путь ко спасению. Он не искал мученичества, но всей своей жизнью повторил аскетический опыт отцов церкви, известных подвижников благочестия. «Мир стоит молитвой», — утверждал преподобный, «а когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он достиг такого внутреннего состояния, при котором провидел будущее человека, открывая глубокие тайны его души и призывая всех вступить на путь спасительного покаяния. Непрестанная молитва не оставляла подвижника до последнего часа его земных странствий. 11 сентября, по старому стилю 1938 года, старец Схемонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним. Спустя 50 лет, в год празднования тысячелетия крещения Руси, блаженный старец был причислен к лику святых. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, имя преподобного Силуана Афонского внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви. Однако задолго до официальной канонизации в Пантелеимонову обитель на Афоне приезжало немало паломников для поклонения честной главе преподобного. Врачуют души верующих и писания преподобного Силуана о сущности христианской жизни и монашеского делания, переведенные на многие языки и получившие большую известность за глубокую духовность и мудрость. Его слово простое и доброе, но чтобы следовать ему, необходимо вступить на путь самоотречения и всецелого послушания воле Божией, каким прошел и сам святой старец. Будучи нашим современником, сыном российской земли и церкви русской, он свидетельствовал о спасительности евангельской истины, о высоком значении учения православной церкви, подтверждая тем самым, что в мире приходящих ценностей неизменными для всех времен являются лишь нравственные, духовные основания жизни человека.

В исполнении хора Минского Петропавловского собора прозвучало песнопение Палеолея «Хвалите имя Господне», сокращенного знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня в информационной радиопрограмме, направленной на профилактику правонарушений, принимает участие Александр Олегович Равин, заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Александр Олегович. В вашем видении находится многоуровневая система профилактики правонарушений. Какие мероприятия в основном проводятся в городе по этому направлению?
2: Исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга,
3: взаимодействие с правоохранительными органами города, на системной основе у нас реализуется комплекс мероприятий. Государственная программа Санкт-Петербурга правоохранительной направленности обеспечения законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге. Еще эта программа у нас была утверждена в 2014 году, в которую у нас постоянно вносятся изменения. К тому у нас в программу входит 3 подпрограммы, направленные на профилактику правонарушений. Подпрограмма 1 – это комплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге, в которой находится 18 разделов у нас, направленных на реализацию в сферу профилактики правонарушений. Это и предупреждение правонарушений в общественных местах и в жилом секторе, профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, противодействие терроризму, экстремистской деятельности, предупреждение незаконного оборота алкогольной продукции, ну и так далее и тому подобное.
1: Скажите, пожалуйста, а какие нарушения наиболее характерны в данное время в городе?
2: Хотелось бы на самом деле отметить, что на текущий момент, 2026 год, у нас наблюдается снижение преступлений, правонарушений в общественных местах. Оно снизилось почти на 10%. Ну а, конечно же, во главе угла правонарушения в сфере IT или с использованием интернета. Мошенничество совершено как и в отношении несовершеннолетних, так и пожилых людей.
1: Проводится ли в учебных заведениях работа по выявлению вот такого асоциального поведения и втягивания вот как раз молодежи в такое вот интернетное мошенничество?
2: Так как у нас это комплексная программа, да, то у нас комитетом по образованию, распоряжением комитета по образованию еще прошлого года, 25-го, учтен целый план проведения информационно-просветительских мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного поведения среди обучающихся государственных образовательных учреждений. Там и есть, опять же, разные комплексы мероприятий, да, неделя безопасного интернета, безопасность клуб в глобальной сети, это декады по противодействию идеологии терроризма, там месяц правовых знаний, достаточно большой комплекс мероприятий проводится по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в данном направлении.
1: Можно ли сказать, что вы направляете вот такие методические пособия или специалистов в различные образовательные учреждения по такому выявлению антисоциальной направленности молодежи?
2: В прошлом году проводился всероссийский урок безопасности обучающихся в сети интернет. Целая серия мероприятий была направлена на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности обучающихся. Достаточно много других мероприятий проводится, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Но все равно хотелось бы отметить, что несмотря на все усилия правительства города, федеральных органов исполнительной власти, все-таки любой ребенок больше воспитывается в семье, и, конечно, разъяснительная работа, которую должны и обязаны проводить родители, да, воспитательная работа, разъяснение у ребенка необходимых основ безопасности, все-таки тоже лежит не только на органах исполнительной власти, образовательных учреждений, но и в первую очередь закладывается внутри семьи.
1: Существуют ли центры помощи семьям и подросткам в трудных ситуациях? Сотрудничаете ли вы с такими центрами?
2: И бесплатные центры помощи, и телефоны экстренной помощи. Информация о них у нас размещена как на интернет-порталах, так и во многих учебных заведениях. Это телефоны доверия для детей и взрослых, которые у нас попадают в сложную ситуацию. И детские телефоны доверия отдельно существуют, начиная от федеральных номеров, от телефонной связи, заканчивая местами. Да? Это и кризисная психологическая помощь для детей и подростков, и консультативная
3: диагностические центры репродуктивного здоровья подростков, да, ивенты, если дети попадают в сложную жизненную ситуацию, и линия помощи детям онлайн, ну, достаточно большой объем данных, куда можно обратиться за помощью, в том числе не только подростку, но и взрослому, и родители могут получить необходимую консультацию.
1: А где мы можем найти номера этих телефонов? Размещены ли они на сайте администрации?
3: Они размещены как и на сайте нашего красивого города, так они размещены в школьных учреждениях, в образовательных учреждениях, в администрациях, видели листовок в том числе.
1: Александр Олегович, вы занимаетесь также вопросом антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий. Вот был бессмертный полк, шествие, другие мероприятия. Как вы организуете вот безопасность? Что для этого вы делаете? Каким образом защищаете нас от возможных нежелательных ситуаций?
3: У нас на все публичные массовые культурные мероприятия достаточно в последнее время серьезно ужесточен контроль при их посещении. У нас запрещено проходить состояние алкогольного опьянения, проносить с собой алкоголь на мероприятия. Все участники мероприятия у нас проходят осмотровые мероприятия, да, чтобы приносили с собой запрещенные какие-то либо предметы. К сожалению или к счастью, есть определенные методы безопасности, которые я не могу освещать. С другими сотрудниками других федеральных, которые я освещать не имею права. То, что граждане видят, что у нас проходят мероприятия там осмотровые, что достаточное количество полиции, периметр у нас всегда огражден, несмотря на то, что у нас многие граждане жалуются, пути переезда у нас перекрыты большегрузной техникой, это тоже всем прекрасно видно, во избежание случайного въезда туда какого-либо автомобиля, как это имело место быть в других странах, посвященной Европе, да, когда террористы ярмарки давили грузовиками.
1: К сожалению, да.
3: У нас это исключено.
1: В свое время вы выступали в политехе по вопросу экстремизма. Актуальна ли эта тема сейчас?
3: 8 лет назад?
1: Да.
3: Выступал. Да, тема экстремизма, она у нас всегда, ну, как бы она актуальна, она у нас никуда не уходила. И экстремизм это у нас является платформой терроризма. Это то, на чем, это крайнее видение любых вопросов, это то, на чем лежит, грубо говоря, сам терроризм. Терроризм – это крайняя стадия проявления экстремистских каких-то либо проявлений. Поэтому, конечно, эта тема актуальна. Особенно в последнее время, когда у нас в некоторых соседних странах поднимает голову нацизм, конечно, это не может вызывать озабоченность, в том числе и на территории нашего государства.
1: По вашим сведениям, молодежь поддается вот такой пропаганде, или все-таки у нас есть действительно информированность в школах, в учебных заведениях, чтобы молодежь не поддавалась на эти манки?
3: У нас очень информированная, прекрасная молодежь. И можно сказать, что у нас, наоборот, наблюдается подъем достаточно серьезного патриотизма. У нас большое количество и молодежных патриотических организаций действует. Постоянно как общественное объединение молодежи у нас появляются новые, которые на патриотической волне. Да? Поэтому, как мне кажется, наша молодежь мало привержена данным течениям. Но, вы же понимаете, всегда может кто-то найтись, кому можно, скажем так, используя определенные методы психологического воздействия, задурить голову. Потому что противники на той стороне, они же не общаются с умными ребятами. Они ищут того, кто послабже, кого можно склонить на свой сторон. А что ребенок с цельным сознанием не поддастся на определенные манипуляции.
1: А существует ли инициатива народных дружин? Раньше выходили дружинники, да, как-то смотрели за порядком. Молодежь сейчас включается в такое движение?
3: Да, добровольные народные дружины у нас в Санкт-Петербурге действуют. Они оказывают полиции всестороннее содействие, в том числе при проведении публичных мероприятий, культурных и массовых. Входят в систему правоохраны районов города. Оказывают
1: содействие. Заканчивая короткий репортаж, конечно, вы могли бы рассказать об очень многом. У вас такая обширная сфера деятельности по многоуровневой системе профилактики правонарушений. Хотелось бы сказать о здоровом образе жизни. Сейчас лето, появилось очень много велосипедистов. Каким образом соблюдаются правила движения? Это же тоже очень много правонарушений. Вот многие развозят еду на велосипедах, когда едут против движения. В общем, каким-то образом это пресекается? Наблюдается ли улучшение вот этого хаоса в движении? Пешеходы подвергаются опасности. Их здоровый образ жизни нарушается иногда лихачами, которые едут вот так вот несанкционированно и иногда сбивают пешеходов.
2: Естественно, у нас предпринимаются меры, в том числе данные вопросы рассматриваются в рамках безопасности дорожного движения, да, то есть это все проводится, и есть достаточно большой пласт внесен, и в том числе запретительных мер, да, на использование, скажем так, труда мигрантов в виде доставщиков, да, то есть если вы обращали внимание, что на настоящий момент на территории Санкт-Петербурга стало гораздо меньше доставщиков, которые нарушают правила, гоняя на электровелосипедах. То есть и число их сократилось. В том числе у нас сократилось и число электросамокатов, которые у нас раньше стояли на каждом углу, передвигались в хаотичном порядке по тротуарам. Сейчас все-таки этого стало,
4: конечно, гораздо меньше. Да, работа в этом направлении тоже проводится.
1: Спасибо вам огромное, Александр Олегович, и всего вам самого доброго. Благодарю вас. На официальном сайте администрации Санкт-Петербурга есть информация о комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности нашего города. Вот что там написано. Основными задачами комитета являются разработка и обеспечение реализации мер по укреплению законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге в пределах полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а также разработка политики и реализации задач в области территориальной и гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера. О профилактике правонарушений рассказал Александр Олегович Равин, заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: В исполнении Михаила Плетнева прозвучал ноктюрн ми-мажор Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. Московская консерватория запускает культурно-просветительский проект «Тайны нот и аккордов» о синтезе классической музыки с высокой парфюмерией. Первая встреча цикла пройдет 1 октября. В выставочном зале консерватории состоится лекция об исторических духах с парфюмерной дегустацией и музыкой Пуччини, Вольфа и Рахманинова. Сочинения композиторов исполнят сопрано Екатерина Соколова и пианистка Карина Погазбекова. Главным дирижером Нижегородского академического симфонического оркестра назначен Олег Худяков. Пианиста в новом качестве представила коллективу художественный руководитель и директор Нижегородской филармонии Ольга Томина. Она выразила уверенность, что талант, энергия и творческое видение Олега Худякова откроют перед оркестром новые художественные горизонты. Первым крупным выступлением нового дирижера Нижегородского оркестра станет открытие концертного сезона филармонии. 26 сентября в ее стенах стартует масштабный цикл «Бетховен и его время». Тульская областная филармония готовится к открытию нового сезона. Он начнется 30 сентября музыкой Бородина и Вагнера, которую исполнит академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова. Столичный коллектив открывает сезон в Тульской областной филармонии уже в третий раз. Концерт состоится под эгидой программы Министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны». В Екатеринбурге на крыше высотки прошел органный концерт. Музыкант Тарас Богинец исполнил сюиту Леона Боэльмана. Музыкальная акция приурочена к началу органного сезона в Свердловской филармонии. Ради концерта на крышу подняли мультимедийный орган. Также музыкант играл на нем в метро, на стадионе, на одной из улиц Екатеринбурга и в космическом павильоне ВДНХ в Москве. В новом сезоне мультимедийный орган побывает в 11 муниципалитетах Свердловской области. Подлинные работы Василия Кандинского, хранившиеся в одном из городов Кировской области больше столетия, привезут в Москву. Экспозиция будет работать с ноября по июнь в медиа-центре парка «Зарядье». Будут представлены три работы художника. Среди них эскиз композиции «Красное с черным», которую впервые обнаружила в фондах художественного музея в Кирове в 1996 году искусствовед Анна Шакина. Она исследовала рисунок Василия Чекрыгина «Сцена в поле» и обнаружила, что он подклеен к более плотному листу бумаги. Так искусствовед нашла ранее неизвестную подписанную акварель Василия Кандинского. Затем в небольшом городе Яранске исследователи обнаружили и другие работы авангардистов. Произведения искусства оказались в этом городе в 1920-е годы, когда в Яранск прибыла передвижная выставка с графикой Кандинского и живописью Малютина, Родченко и Степановой. Выставка должна была проехать по 7 городам Вятской губернии с просветительской миссией, но в итоге побывала только в 2 городах. Из-за голода и гражданской войны телеги, на которых перевозили картины, не смогли проехать дальше Яранска. Работы долгое время хранились в подвале городского музея. Сейчас работы Кандинского, которые отправятся в Москву, можно увидеть на выставке «Авангард 2.0. Кандинский и другие» в Кировском областном краеведческом музее. В коллекции 11 подлинных работ мастеров авангарда Василия Кандинского, Александра Родченко, Варвары Бубновой и других. Это рисунки, акварели, афорты и живопись. Пермская художественная галерея готовит новую выставку. Проект «Императорская Россия» стартует в декабре. Посетители увидят около 300 предметов из коллекции исторического музея. Некоторые из них ранее никогда не выставлялись, сообщает портал Министерства культуры Пермского края. Экспозиция даст представление о жизни и базовых ценностях Российской империи. Выставка будет состоять из 2 тематических блоков – «Власть» и «Подданные». Среди экспонатов – тронное кресло, государственные печати, наградное и подарочное оружие, ордена, роскошные предметы церковной утвари, редкие географические карты и многое другое.
Экспозицию дополнит галерея парадных портретов императоров. Выставка будет работать с 4 декабря по 31 января. В Хабаровске вручат третью дальневосточную кинопремию. Кинофестиваль пройдет с 30 сентября по 2 октября. Гостей ждут конкурсные показы, деловая программа, мастер-классы российских кинематографистов и тур по локациям для киносъемок. В этом году премия вручается в 7 номинациях. Кроме традиционных номинаций «Лучший фильм», «Дебют», «Сценарий» и других, добавилась новая категория «Лучший фильм об Арктике и Крайнем Севере», на которую поступило более 20 заявок. Дальневосточная кинопремия вручается с 2024 года за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока. Церемония награждения каждый раз проходит в новом городе. Первый смотр принимала Москва, а второй – Улан-Удэ. В Камерном драматическом театре города Омска открылась театральная почта. Любой желающий может получить послание с автографом актеров театра. Посетителям предлагают купить открытку, написать на ней почтовый адрес, свой или близких, а также приклеить стикер с именем любимого артиста. Затем необходимо опустить карточку в специальный ящик. В конце каждого месяца все открытки с пожеланиями, сюрпризами от актеров и актрис отправятся адресатам – друзьям, родственникам, омичам и жителям других городов, сообщается на сайте театра. В Щукинском институте отчитались о востребованности специальности актерское искусство. В этом году конкурс в московское отделение составил 106 человек на место. Из 7 тысяч абитуриентов, подавших заявки на поступление, были зачислены 68. 31 студент на бюджетное отделение, остальные на платном и по квотам. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 16 градусов. В четверг, 24 сентября, переменная облачность, без существенных осадков, температура плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 81%, ветер северный 6-8 метров в секунду. В пятницу, 25 сентября, будет пасмурно, без существенных осадков. Температура плюс 11, плюс 13, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Итак, в четверг без существенных осадков плюс 9, плюс 11, в пятницу также без существенных осадков плюс 11, плюс 13, атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге 16.

0: ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Город и время. Петербург вчера, сегодня, завтра.
1: Дорогие наши слушатели, здравствуйте. Сегодня наша программа выходит в записи. Мы обратимся к северной окрестности Петербурга и отправимся в Шуваловский парк, в поселок Парглово. Когда-то здесь располагалось имение графов Шуваловых, и парк, который в то время именовался садом, привлекал сюда не только местных жителей, но и петербуржцев, уставших от летней городской духоты и пыли. В числе гостей парка нередко бывали известные художники, музыканты, литераторы, которые оставили свои записи и воспоминания об этих местах. Библиограф, краевед Галина Николаевна Зелянина приглашает на прогулку в Парглово, опираясь на описания русских писателей первой половины XIX века. Эта запись сделана в культурном пространстве мыса Парглово в августе 2026 года.
2: В этом году исполнилось 200 лет поездки Грибоедова и его друга Булгарина в Парглово, в результате которой родился очерк с ее описанием. Имя Александра Сергеевича Грибоедова всем известно. А кто такой Фадей Булгарин? Фадей Венедиктович Булгарин, безусловно, был незаурядным, возможно, талантливым, но очень спорным человеком. С легкой руки острослова Александра Пушкина за ним закрепилась репутация доносчика и писателя-коммерсанта. Однако Булгарин первым в России начал издавать частную газету, и театральный альманах стал основоположником новых жанров и автором множества произведений. Поучаствовав в трех войнах и получив серьезное ранение, Булгарин счел за лучшее поселиться в Санкт-Петербурге и заняться издательским делом. Энергичному и предприимчивому молодому человеку удалось за короткое время стать весьма преуспевающим журналистом и издателем. Он основал журнал «Северный архив», объединенный позже с журналом «Сын Отечества» своего друга Николая Греча. И в 1825 году Булгарин с Гречем открыл первую частную газету, которую назвали «Северная пчела». Он добился права публиковать политические новости, что для издания тех лет было новинкой. Тираж газеты варьировался от 4500 до рекордных 10000 экземпляров, а в подписчиках числилась не только столичная публика, но и провинциальная. Простые, яркие, доходчивые тексты делали «Пчелу» одним из самых популярных изданий. Азартно критикуя в своей газете те или иные литературные произведения, Фадей Венедиктович часто руководствовался не их художественными достоинствами, а личными отношениями с писателями. Нередко он наносил предупреждающий удар своим потенциальным конкурентам. Ну и журналистика была для него очень и очень неплохим источником дохода. Несмотря на критику, которой он постоянно подвергался, он был, как ни странно, очень хорошим другом Александру Сергеевичу Грибоедову. Они познакомились в начале июня 1824 года, вскоре после того, как Грибоедов приехал в Петербург с рукописью комедии «Горе от ума». Юрий Тынянов в романе «Смерть Вазир Мухтара» писал: «Сначала он дружил с Фадеем, потому что тот показался ему самым забавным из всей литературной сволочи. Потом из-за того, что эту сволочь стали гнать, и, наконец, привык к этой дружбе». Фадей был писатель гостиного двора и лакейских передних. Это нравилось Грибоедову. Не более 5 лет в общей сложности провел Александр Сергеевич в Петербурге. Но этот город неотделим от судьбы писателя. В мае 25-го года Грибоедов возвратился на Кавказ, где позднее узнал о неудавшемся восстании на Сенатской площади, которое вошло в историю под названием «Восстание декабристов». В начале следующего года Александра Сергеевича арестовали и привезли в Петербург по подозрению в причастности к заговору. Отношения Грибоедова и декабристов были достаточно сложны, иначе зачем бы он за 40 минут до ареста, уже предупрежденный генералом Ермоловым, своим начальником в это время, все эти 40 минут потратил на уничтожение бумаг. А сколько бы интересного мы бы прочитали в них сегодня. Наверное, было что уничтожать. Грибоедов к декабризму относился не то что со скепсисом, а с довольно резким и язвительным отрицанием. Грибоедовский интеллект подсказывал ему, что это смешно, когда 100 прапорщиков хотят перевернуть государственный строй России. Хотя писатель не верил в успех этого предприятия, поводов для подозрения нашлось немало. Все те же списки, запрещенные тогда пьесы «Горе от ума», найденные у многих заговорщиков, показания Трубецкого и Оболенского, которые называли его в числе участников, и дружеские отношения арестованного со многими из декабристов. 4 месяца пришлось Грибоедову провести в заключении на гаупвахте на Сенатской площади, потому что мест Петропавловской крепости уже не было. Он находил утешение лишь в чтении и занятиях, о чем свидетельствуют его записочки друзьям, исполненные просьб прислать то чай Гарольда, то стихотворение Пушкина, то карту Греции, то какую-то Тавриду Боброва, то дифференциальное исчисление Франкёра. Вот таков его был разносторонний интерес. Часто писал Булгарину, и Булгарин выполнял его требования, подвергаясь сам опасности. Но в первых числах июня 1826 года Грибоедов, совершенно оправданный, был освобожден из-под ареста, обласкан императором Николаем Павловичем и награжден чином надворного советника. После освобождения он задержался в Петербурге, чтобы узнать о судьбе своих друзей. И, судя по перечню прочитанным им в это время книг, Грибоедова интересовала эпоха татаро-монгольского нашествия. По-видимому, это связано с замыслом трагедии о Федоре Рязанском в 1237 году, посланном на переговоры с Батыем и злодейски убитым. Поселился он на даче, расположенной на Выборгской стороне. Буквально вчера читала, что Грибоедов жил в Парголово. Не жил никогда в Парголово. Он жил на Выборгской стороне у своего друга Фадея Булгарина. Дом находился против Аптековского острова. Булгарин снимал эту дачу несколько лет. И существует записка Рылеева Булгарину, на которой значится: «На Самсоневской улице, у будки, в доме Калугиной». Согласно нумерации домов Санкт-Петербурга 1836 года, Фёкла Калугина, жена купца, владела 2 домами на Самсоневском проспекте, оба по правой стороне за церковь. Ну, примерно сегодня это угол Большого Самсоневского проспекта и улицы Смолячкова, дом 49. Годом ранее Фадей Булгарин женился, взяв в жены лютеранку Елену Ивановну фон Иде. Жена Булгарина очень сдружилась чисто духовно с другом мужа Грибоедовым, который поверял ей многое. Эта дружба породила версию о романе Александра Сергеевича и Елены Ивановны. Зато Булгарин не преминул в ответ изобразить друга Грибоедова в образе Талантина на страницах фельетона «Литературные призраки». Живя на даче, Грибоедов виделся лишь с близкими людьми и, проводя время в чтении, в дружеской беседе, в занятиях музыкой и прогулках, совершал частые экскурсии по окрестностям, как он писал, странствия по берегу морскому, переносясь то наверх Дудоровой горы, то в пески Ораниенбаума. Расположение духа его в это время было по большей части крайне унылое, ну, естественно, в связи со всеми событиями. Часто, по словам Булгарина, он бывал недоволен собой, сетовал, что мало сделал для словесности. «Время летит, любезный друг», — говорил он, — «в душе моей горит пламя, в голове рождаются мысли, а между тем я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, и я не успеваю даже учиться, не только работать, но я должен что-нибудь сделать, сделаю». И, как Булгарин пишет дальше, рассуждая об этих предметах, Грибоедов становился грустен, угрюм, брал шляпу и уходил один гулять в поле или рощу. Позднее Булгарин вспоминал, когда мы с покойным Грибоедовым ехали в Парголово летом 1826 года, грусть овладела им при виде бесплодной дикости петербургских окрестностей, и он, передавая в «Северной пчеле» свои впечатления, написал тогда о петербургской природе, что она с величайшим усилием производит веники. Но дело в том, что Булгарин годом ранее уже побывал в этих местах, опубликовал очерк «Поездка в Парголово», где прямо восторженно описывал местную природу. И вот как бы в ответ на его заметку Грибоедов ответил очерком «Загородная поездка». К этому времени скончался Павел Андреевич Шувалов. Хозяином его был сын Андрей, а фактически имением управляла Варвара Петровна Шаховская-Шувалова. Но в это время она была за границей. Итак, давайте вместе совершим поездку с Александром Сергеевичем Грибоедовым. На высоты, подали от шума, пыли, от душного однообразия наших площадей и улиц, куда-нибудь, где воздух реже, откуда груды зданий в неясной дали слились бы в одну точку, весь бы город представил из себя центр отменно мелкой, ничтожной деятельности, кипящий муравейник. Но куда же вознестись так высоко, так свободно из Петербурга? В Парголово. В полдень 21 июня, известен даже день, мы пустились по известной дороге из Выборгской заставы. Не роскошные окрестности. Природа с великим усилием в болоте насадила печальные ели. Жители их выжигают. Зачем? А дело в том, что издавна существовало подсечно-огневое земледелие. Деревья выжигали, чтобы очистить место под пашню. Второе. Деревья сжигали, чтобы уголь продавать в город. Были самовары. Иногда маленькие печи тоже топили углем. Не все использовали дрова. Дымный запах, бледное небо, скрипучий песок – все это не располагает странников к приятным впечатлениям. Поднимаемся на пригорок и на другой, кажется, на шестой версте. Лошадям тяжело, но душе легче, просторнее. Отсюда взор блуждает по бесконечной поверхности лесной чащи. Те же ели, но под скудную тенью их редких ветвей, в их тощей зелени, в бездушных иглах нет отрады. Теперь же с крутизны холма пирамидальные верхи их сглажены. То есть они поднялись на поклонную гору и увидели перед собой под ногами лес одной полосой, далеко протяженную, и вид неизмеримости сообщает душе гордые помышления. Другого рода мысли и чувства возбуждает несколько верст далее, влево от большой дороги, простота деревенского храма. Одинок и построен на разложистом мысе, которого подножие омывает тихое озеро. Мы понимаем, что речь идет о храме на Шуваловском кладбище. Это уже второй храм, построенный на пожертвование Екатерины Петровны Шуваловой. Справа ряд хижин, но в них не поселяне. Нежная белизна красавиц и торопливость их услужников напоминают, не знаю именно о чем, но здесь они менее озабоченными чинами всякого рода. То есть увидели они дачников первого Парголова. Вот и край наших желаний. В Все выше и выше, места картинные, мирные рощи, дубы, липы, красивые сосны. То по нескольку вместе стоят среди спеющей нивы, то над прудом, то опоясывает собой ряд холмов. Под их густой сенью дорога завивается до самой вершины. Доехали. Тут всякий спешит на дерновую площадку, на которую взбегают уступами со стороны сада. Понятно, что эта площадка – гора Парнас. Дело в том, что украшать сады, как тогда называли парки, такими горами, которые называли Парнасами, была повсеместно распространена в то время. И вот я побывала в Хмелите, где Грибоедов провел детские годы, усадьба его деда. Там аж два холма Парнас, они чуть повыше меня. Наверное, когда он увидел наш Парнас высотой 61 метр, он все-таки свой скепсис отбросил в сторону. Сквозь расчищенный просек виднеются вдали верхи башен петербургских, так рассказывают, но мы ничего не видели. Наше зрелище ограничивалось тем живописным озером, мимо которого сюда ехали. Далее все было подернуто сизыми парами, и вот одно ожидание рушилось, как идея поэта часто тускнеет при неудачном исполнении. Взамен изящной отдаленности мы любовались тем, что было ближе. Под нами, на берегах тихих вод, в перелесках, в примизанных аллеях, мелькали группы девушек. Мы пустились за ними, бродили час-два. Вдруг послышались нам звучные плясовые напевы, голоса женские и мужские, с того же возвышения, где мы прежде были. Время длилось, северное летнее солнце, как всегда, перед закатом казалось неподвижно. Мой товарищ предложил мне пуститься верхом еще подалее, к другой цепи возвышения, то есть поехать в Юки. Сели на лошадей, которые здесь сродны горным мулам, но из нашей поездки ничего не вышло, кроме благотворного утомления для здоровья. Дым от выжженных и курившихся корней носился по дороге. Солнце в этом мраке походило на ночное светило. Возвратились опять в Парголово, оттуда в город. Прежней дорогой прежнее уныние. Ну, вот такая поездка случилась. Но, несмотря на то, что это описание природы, все-таки думы о судьбах своих товарищей не покидали Грибоедова. И он, глядя на эти хороводы, на этих людей, которые гуляли в парке, пишет о том, что, кажется, если приехал бы сюда иностранец и посмотрел бы на дворян и на крестьян и сказал бы, что это два народа. Мысли о декабристах его не покидали. Но в сентябре 1826 года он вернулся на службу в Тифлис и продолжил свою дипломатическую деятельность. Вскоре он будет назначен послом в Иран, и 30 января 1829 года толпа, подстрекаемая мусульманскими фанатиками, разгромила русскую миссию в Тегеране. Русский посланник был убит, вместе с ним уничтожен весь состав русской миссии, уцелел только старший секретарь Мальцов, человек необыкновенно осторожный и хитрый. Он предлагал спасение Грибоедову, нужно было только спрятаться. Ответ Александра Сергеевича был ответом человека чести. Русский дворянин в прятки не играет. Грибоедов, уезжая в Персию, именно Булгарину оставил список комедии «Горе от ума», написав: «Горе мое получаю Булгарину, верный друг Грибоедов». И в 1830 году, несмотря на все запреты, Булгарин опубликовал только отрывки из «Горя от ума» в своем театральном альманахе «Русская талия». А позже он написал воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове, один из первых опытов биографии драматурга. С Грибоедовым благородный человек делался лучше, благороднее. Его нежная привязанность к другу, внимание, искренность, светлые, чистые мысли, высокие чувствования переливались в душу и зарождали ощущение новой сладостной жизни. Его голос, взгляд, улыбка, приемы имели какую-то необыкновенную прелесть. Звук его голоса проникал в душу, убеждение лилось из уст. Не могу написать ничего связанного о Грибоедове, ибо когда только должен вспомнить о душе его, о его качествах, сердце мое разрывается на части. Во многих деталях эти мемуары до сих пор остаются ценным первоисточником. Дальше мы путешествуем со следующим писателем. Имя Алексея Васильевича Тимофеева мало что скажет сегодняшнему, даже самому сведущему читателю. В числе его произведений, в какой-то степени знакомым нашим современникам, могут быть названы лишь несколько стихотворений, положенных на музыку и ставшими известными песнями. «Свадьба». Первая строка: «Нас венчали не в церкви», но многие вспомнят, потому что этот романс был очень популярен среди революционных демократов. «Тоска», «Оседлаю коня, коня быстрого» и другие. Между тем, в 30-е годы XIX века Тимофеев, один из наиболее плодовитых и читаемых русских литераторов, активно выступающий как поэт, прозаик и драматург. Цензор и преподаватель Петербургского университета Никитенко писал 11 июня 1834 года. «Я недавно сблизился с одним молодым писателем Тимофеевым. Это совершенно новое и приятное для меня явление. Он одарен пламенным воображением, энергией и талантом писателя. Доказательством того служит его поэт и художник. Две пьесы, исполненные мыслей и чувств. Он совершенно углублен в самого себя, дышит и живет в своем внутреннем мире страстями, которые служат для него источником мук и наслаждений. Службой он почти не занимается и может не заниматься, потому что имеет деньги и не имеет русского честолюбия». Он родился просто в богатой дворянской семье. То есть страсти к чинам и орденам у него не было. Всегда задумчивый, с привлекательной физиономией, ему 23 года. То есть это был ту пору очень и очень молодой человек. Его не пьеса, повесть «Художник» была напечатана под псевдонимом «ТМФ» и «Твердый знак». В этом издании каждая из трех частей «Художника» имела особый эпиграф. Кто сосчитает, сколько талантов погибло в неизвестности? Всем известная поговорка, на которую никто не хочет обратить внимание. Ко второй части. Может ли быть что-либо ужаснее и безнадежнее, чем пытать счастье одному в большом городе, где никто не протянет вам руку помощи? Талант непризнанный, безвестный, без друзей и покровителей, но полный веры в свое мастерство, он тщетно пытается обрести ценителей своего искусства. Бесполезная борьба. Доктор Гаррисон. И к третьей части. Его не поняли, друг мой. Он был рожден совсем не для светской жизни. Холодность, презрение, клевета и эгоизм преследовали его с самого вступления его в общество. Из частного письма. При первой публикации повесть Тимофеева была посвящена знаменитому гравёру Николаю Ивановичу Уткину со следующим обращением. «Один странный случай доставил мне в руки дневник какого-то художника. Вы желали, чтобы я издал его в свет? Ваше желание исполнено. Вот он. Я не изменил ни слова. А.Т. Санкт-Петербург, 9 мая 1833 года». Он специально, как я понимаю, указал эту дату, потому что его обвиняли в том, что он совершил плагиат. В это время вышел роман Полевого «Живописец», и якобы вот он его переписал. Но Тимофеев-то вот хотел этой датой, 33-й год, подчеркнуть, что он писал самостоятельно. На самом деле он работал еще весной 1934 года над ним, и разрешение цензурное получено только 1 апреля. В основу сюжета положена история жизни талантливого художника-самородка Данила Петровича Шумского, но читатель узнает о ней после смерти живописца. Но вот исторический момент. К тому времени уже не было Адольфа Полье, второго супруга Варвары Шуваловой-Полье, с которой он продолжал благоустройство Верхнего парка. Оно началось еще при Павле Андреевиче Шувалове, и Варвара Петровна в память о Полье создает удивительно романтический уголок, храм, склеп и аллею Вечности. Но как же героя занесло в Парголово? А вот для поправления здоровья ему доктор посоветовал ехать куда-нибудь за город и стараться иметь как можно больше движения. И вот хотел он ехать в Царское Село, но вместо этого очутился в Парголове. Парголово мне нравится. Прелестные виды, чистый воздух, возвышенное место. Не остаться ли здесь на все лето? Первый мой выход был в Графский сад. Сад хорош, даже превзошел мои ожидания. Извилистые дорожки, столетние сосны, там и сям разбросанные цветники, мостики, беседки, овраги, буераги. Так, а буераги писали. Графский дом, застроенная церковь, чистота, монумент, горы, беспорядок. Все это в моем вкусе. День был воскресный. В саду толпилось множество народа. Никуда не скроешься от людей. Я пробрался к монументу. Какой монумент он имеет в виду? Да, склеп. Монумент построен с большим вкусом. Художник соединил в нем две необъятные мысли – жизнь и смерть. Мрачная, сырая пещера с двумя могилами внутри. Но могила была одна, просто Варвара Петровна для себя уже приготовила пустое место, накрытое плитой. Мрачная сырая пещера с двумя могилами внутри и благоухающие, исполненные жизни цветы вокруг. Это поразило меня. Я долго стоял, как бы прикованный к месту, не сводя глаз с пещеры. Я искал чего-то в пустоте ее. Легкий ветерок играл с цветами, цветы беззаботно склонялись друг к другу свои головки, несколько мотыльков перепархивало с одного листочка на другой. Листочки трепетали от удовольствия. Все жило, дышало, цвело, наслаждалось, блаженствовало. А в двух шагах мрачная, душная пещера, подобно грозному привидению, выглядывающая из-под своего черного чугунного покрывала и с адской улыбкою озирающаяся кругом, как бы изыскивая случай поглотить все это в свою ненасытную утробу. Я погрузился весь в свою думу, как вдруг чей-то хохот привел меня в себя, оглядываясь в двух шагах толпа народа. Я ушел в другую часть сада и начал бродить под соснами. В душе моей царствовала какая-то холодная пустота, какое-то мертвое железное равнодушие. Я не мог ничего чувствовать. Образ смерти зародил в меня искру своего разрушения». «Все это цветет, дышит, наслаждается», — шептал мне чей-то голос. «Ударит час, и ничего не станет». Глаза мои невольно устремились на меня самого и опустились в землю. Я содрогнулся. В каждом цветке, в каждом дыхании таится уже зародыш смерти. Первое проявление жизни есть уже начало разрушения. Вдруг слышу позади себя несколько голосов. Опять люди. Куда уйти от них? Я побрел в противоположную сторону и минут через 10 очудился у подошвы Парнаса. Мысль полюбоваться окрестностями блеснула в голове моей. Это меня несколько рассеет, подумал я и начал взбираться на гору. Гора ужасно высока. Добравшись до середины, я остановился. Движение, сделанное мной, прояснило несколько мои мрачные мысли, но было еще слишком слабо, чтобы разогнать этот мрак совершенно. И вместо того, чтобы рассеять меня, как я ожидал, только расшевелило всю желчь. Взглянув вокруг себя, я почувствовал какую-то досаду. Все, что до сих пор нравилось мне в саду, теперь стало противно. Очарование исчезло. Я видел уже только обезображенную природу, пестрые толпы зевак, несносный беспорядок, кое-как натыканные цветы, изысканные украшения и достойные всего этого надписи: «Цветов не рвать, птиц не пугать, по траве не ходить». Мы считали, что это изобретение советских наших парков. Нет, первая половина XIX века. Едва успел я добраться до вершины Парнаса, как меня окружила толпа ребятишек. «Прикажите спеть курочку». «Не надобно». «Прикажите, мы дешево возьмем». «Прочь!» — закричал я с досадою, но мальчишки не отходили. Я бросил одному из них два пятачка и приказал разогнать толпу. Он схватил деньги и кинулся на своих товарищей. Началась драка. «Всемогущие деньги!» — сказал я, садясь на скамью. «Огромная меновая лавка и весь свет у дверей. Крик, гам, толкотня. Один несет свой сон, другой — свое спокойствие, третий — свою любовь, свои надежды, четвертый — свою честь, свое будущее. Судья вытряхивает последнее свое правосудие. Женщина — свою невинность. Вельможа закладывает отечество. Отец ведет сыновей, дети влекут отца. Безродный сирота несет свою душу. Дряхлый старик отсчитывает последнюю минуту своей жизни. Начинается ужасный торг. Кто больше? Кто больше? Совесть, спокойствие, таланты, любовь, дружба — все сыплется в бездонные сундуки неумолимого ростовщика. На одной чашке весов человек, на другой — золото. Золото перетягивает. Адские проценты. Но тем не менее он дает, бросает монетки, и мальчишки кубарем с холма вслед за этими монетками покатились. И вот от таких мрачных мыслей к состоянию восторга его вновь приводит Шуваловский парк. В эту самую минуту взглянул я нечаянно в сторону и остолбенел. Сад раздвинулся на две части и открыл весь Петербург, как на блюдечке. Я не смел верить глазам своим. Это был сон. Надо обновить эту необыкновенную правильность в перспективе, этот вкус, с каким расставлены деревья, эту прелесть в каждой части, это очарование в целом. Я забылся, я не мог отвести глаз от этой картины. Я прирос к своему месту и в изумлении, в восторге пожирал ее своими глазами. Вдруг опять люди. Но зрелище это придало мне новые силы, и я почти побежал вон из сада в деревню. Ну, он пришел в деревню, это первая Парголова, конечно, пришел на Шуваловское кладбище, и тут ему пришла мысль соединить вершину горы с озером лестницей. И он принялся за изготовление этой лестницы, и в продолжение двух недель он там сделал грот в горе, очевидно, имея перед глазами картину «Грот от Шувалова». Устроил несколько дерновых беседок, дюжины полторы лавочек, очистил дорожки, благоустраивал купальную. И уединенная гора превратилась в место для гуляния, и все стали приходить и смотреть на трудолюбивого пустынника. Тимофеев пишет: «Вчера какие-то дамы, живущие здесь на даче, начинали заговаривать со мною. Меня следят, за мною бегает. Кажется, я сделал предметом всеобщего внимания». Действительно, по Парголову поползли слухи о неком пустыннике, который питается одним молоком, убегает от людей, и увидеть его только можно издали, что он сын какого-то очень богатого человека. Данный фрагмент повести подтверждает в своих воспоминаниях Иван Иванович Панаев. он писал о Тимофееве. О нем ходили странные слухи. Живя на даче в Парголово, одно лето он вырыл, говорят, какую-то пещеру и в ней читал и писал, возбуждая к себе любопытство дачниц, которые прозвали его парголовским пустынником. Казалось, автор, наверное, вкладывал какие-то собственные черты в своего героя, что это вот такой мрачный анахорет. Нет, Тимофеев сделал прекрасную карьеру. В 40-43 годах он служил в Главном управлении путей сообщения и публичных зданий. Затем перешел на службу в канцелярию одесского генерал-губернатора Михаила Семеновича Воронцова. Потом возвратился в Петербург и получил место столоначальника в департаменте Министерства юстиции. Потом был губернским прокурором в Оренбурге. Затем вышел в отставку и поселился под Уфой в имении жены Софьи Платоновны Базилевской. Для нее это был второй брак. Имя Базилевских связано с Выборгской стороной на Большом Самсоневском проспекте, почти напротив храма Самсония Странопринца, есть приют Ивана Базилевского, родственника ее первого мужа. В 1856 году он уже в Москве служит чиновником по особым поручениям при московском генерал-губернаторе Закревском. Дальше служил в канцелярии Московского комитета общества попечительного о тюрьмах. И, наконец, в 1870 году он удалился на покой. Все годы службы он не переставал сочинять. Выйдя в отставку, он вернулся в Петербург, и последняя его работа поэтическая – это поэма «Аж в двух томах» Микула Селенинович. Но она не имела никакого успеха, и он умолк навсегда. И теперь мы совершаем последнее наше третье путешествие вместе с Бурнашовым Владимиром Петровичем. Его портрет не сохранился. Писатель Лесков его видел и говорил, что он был очень красивым человеком. Он сейчас все чаще упоминается как детский писатель под псевдонимом Виктора Бурьянова. Вначале сведения о нем были только в русском биографическом словаре и в статье Лескова «Первенец богемы в России». Напечатана была автобиография Бурнашова, которую он сам передал Лескову. Он родился в 1812 году в Орле. Лесков был его земляком. Отец его был вице-губернатором. Умер он в Петербурге в 1888 году. 76 лет прожил, долгая жизнь. Образование он получил домашнее, несмотря на то, что отец вот занимал такой высокий пост. Когда он родился, матери его было только 17 лет. Красоты она была поразительной, но имела неприятный характер, вплоть до самодурства. А отец был мягок по характеру. Хотел сделать из сына военного, мать возражала. И по ее настоянию 16-летний, нигде не учившийся юноша поступает на службу в петербургские министерские канцелярии. И до выхода в отставку в 49 лет он перебывал в 5 министерствах и канцелярии обер-прокурора Священного Синода. И с 16 лет он также принимается за литературную работу. То есть работал на износ. День он на службе, когда писать? Очевидно, по ночам. Писал он очень много. По характеру был вспыльчив, горделив и всю жизнь боролся с равнодушием к его заслугам. Наибольший успех в то время имела его географическая трилогия, в которой он приглашал маленького читателя с собой на прогулку. Автор начинал с земного шара, потом уделил внимание России и в последней книге описал Санкт-Петербург и его окрестности. Бурьянов не скрывал программу своих книг. Его цель – побудить в ребенке безграничную преданность царю и любовь к своему отечеству. Он подвергся немалой критике за свои фактические ошибки, морализаторство, излишнюю сентиментальность и напыщенный язык, но нельзя отрицать того, что в его книгах, безусловно, содержался огромный объем новой информации. Он пытался придать форму повествования, приемлемой для детского чтения. Но а книжность его тона, он же никуда не выезжал из Санкт-Петербурга, поэтому все, что вот он писал, беря из книг. В 1836 году, вот «Прогулка с детьми по земному шару», в мельчайших подробностях рассказывает о разных странах, городах, народах, их обычаях, политическое устройство, религиозные обряды. Иногда, конечно, он прям не может сдержать чувств. Добравшись до Африки, он огорчен обилием местных деспотичных правителей. Желательно, чтобы умные европейские нации положили конец безрассудным действиям этих черных монархов и через то соделали бы целый край цветущим. В «Прогулках с детьми по России» Бурьянов проходит от восточных до западных границ империи. В Финляндии он сталкивается с пейзажами, достойными кисти фламандского художника Давида Тернерса. Финны честны, добры, учтивы, но чрезвычайно ленивы. Многим из них совершенно свойственно необоснованно бояться русских. Еще Петр I был благодетелем для соседних стран, и в XIX веке Россия принесла финнам образование, просвещение и защиту. Подытоживая наблюдение, Бурьянов пишет: «Итак, мы объехали Россию, видели ее с севера и с юга, и с востока и с запада, любовались везде прекрасным устройством и повсюду замечали следствие попечительности нашего доброго государя. Да благословит же Бог его царствование, да продлит драгоценнейшие дни Николая для счастья всех его подданных». Ну, а нам-то интересна, конечно, книга «Прогулка с детьми по Петербургу и его окрестностям». Вышла она в 1838 году и предлагала расписание прогулок на каждый день, чтобы за 2 недели летних каникул удалось осмотреть основные достопримечательности русской столицы и ее пригородов. Новинкой, наверное, было то, что детям он задавал разные вопросы, поэтические цитаты приводил и эмоциональный возглас. Было ясно, что автор очень гордится своим городом, и некоторые сцены были весьма конкретные. И, конечно, в поездке 4-й лесной институт, удельное земледельческое училище, 3 Парголова. Ну вот мы и в Парголове. Это 1-я Парголова, и всего 3. Здешняя волость с давнего времени принадлежит роду теперешних ее владельцев, графов Шуваловых. Императрица Елизавета Петровна намеревалась построить здесь загородный дворец и развести огромный сад, чему и было положено начало. Собирая изустные предания у русских крестьян, живущих в 2 деревнях по обеим сторонам главной мызы, можно узнать, что они переселены сюда из внутренних российских губерний. Можно даже отыскать несколько дряхлых стариков, которые помнят еще эпоху своего переселения, быв в то время детьми. Вот один старик говорит, что сюда переселился дед его, и так вообще можно заключить, что на этой земле русские живут уже лет 80. Хотя место это известно под общим названием Парголово, происходящего от имени чухонской деревни Пергола, но русские крестьяне называют деревни и урочища по-русски, суздальскими и вологодскими. Хлебопашество здесь незначительно, и крестьяне живут более продажей дров, угольев, извозом и доходами из домов, потому что здесь поселятся на лето множество петербургских жителей, и все дома без исключения бывают заняты. Многие домики чрезвычайно красивы, но, к сожалению, большей части бедны тенью. Он отмечает, что с 1824 года сад приведен в порядок. На самом деле, еще раньше, при Павле Андреевиче, началось благоустройство. Поломанные деревья убраны, дорожки усыпаны песком, луга и рощи очищены, дома исправлены. Он, конечно, рисует картину, которая открывается с горы Парнас, и также упоминает, что мальчишки катаются с вершины Парнаса, и девушки тут водят хороводы, и стоят крестьяне, чухонцы с лошадками малорослыми, предлагая всем желающим покататься. И, конечно, приглашает полюбоваться прелестной цветочной аллеей, которая ведет к террасе, где погребен граф Полье, второй супруг матери владельцев Парголова. Мы прогулялись только с тремя литераторами. Это начало XIX века, когда парк еще был широко открыт для гуляющей публики. Парк благоустраивался и постепенно от регулярного парка переходил к пейзажному парку. Спасибо вам за внимание.
1: В программе «Город и время» прозвучала запись беседы библиографа, краеведа Галины Николаевны Зеляниной, которая помогла нам почувствовать былую атмосферу северного уголка Санкт-Петербурга, а также вспомнить имена некогда знаменитых литераторов, оставивших свои воспоминания об этих местах. Передача, которую подготовила к эфиру я, Людмила Зотова, окончено. До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Вестминстерском аббатстве установят мемориал британскому писателю Джону Толкину. Папа Римский Лев XIV посетит Уругвай, Аргентину и Перу. Об этих и других событиях более подробно. Писателю Джону Толкину установят мемориал в уголке поэтов в Вестминстерском аббатстве. Открытие мемориала приурочено к 90-летию выхода повести Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно» и 50-летию публикации его произведения «Сильмариллион», сообщает сайт аббатства. В основу композиции легла толкиновская идея «Древа сказаний». Памятный знак высотой 2,5 метра выполнят преимущественно из дерева и вертикально встроят в камень в южном трансепте аббатства. Идея создания мемориала впервые была предложена лордом Олтоном, председателем Центра христианского наследия в Стонихерсте. Его реализация стала возможной благодаря поддержке фонда «Толкин Эстейт», сообщается на сайте Вестминстерского аббатства. Настоятель аббатства, священник Дэвид Хойл, сказал: «Я очень рад, что в аббатстве появится мемориал Толкину. Этот памятник будет настоящим произведением искусства. Хоббита мне читали в детстве. Когда я подрос, я прочел «Властелина колец», а затем перечитал его снова. Здесь мы будем чтить память выдающегося рассказчика, ученого, человека с христианским мировосприятием и писателя, который помог некоторым из нас понять, что преданность жизни и добродетели может требовать мужества и дорого стоить». Уголок поэтов находится в южном трансепте аббатства. Первым поэтом, похороненным здесь, стал Джеффри Чосер в 1400 году. Здесь же покоится прах Самуэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых прозаиков и поэтов. В уголке поэтов находятся памятники Мильтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Эллиоту, Уильяму Блэку и другим. Джон Рональд Руэлл Толкин, писатель, лингвист, поэт, филолог, профессор Оксфордского университета, он прославился классическими произведениями в жанре фэнтези: «Хоббит» или «Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». Их действие разворачивается в вымышленном мире. Зал печати Ватикана опубликовал программу апостольской поездки главы Римо-католической церкви в Латинскую Америку, самой продолжительной с начала его понтификата. С 6 по 17 ноября папа Лев XIV посетит Уругвай, Аргентину и Перу. Понтифика ждут 10 городов, множество перелетов, десятки встреч и богослужений, сообщает Vatican News. В Уругвае понтифик проведет 3 дня, с 6 по 8 ноября. В столице страны Монтевидео папа Лев XIV встретится с жителями бедного квартала Касавалле и преподавателями католического университета Уругвая, а вечером возглавит молитвенное бдение на стадионе Сентенарио. Во Флориде понтифик совершит мессу в Национальном святилище Богородицы 33, покровительницы страны. 8 ноября понтифик направится в Аргентину, на родину Папы Франциска, где пробудет до 11 ноября. В программу входят визиты в Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан. Лев XIV станет первым папой римским, посетившим страну после поездки святого Иоанна Павла II в 1987 году. В Буэнос-Айресе он встретится с лидерами христианских общин и других религиозных традиций, посетит федеральную тюрьму, а также примет участие в молитвенном бдении с молодежью. Визит в Аргентину завершится мессой в Национальном святилище Богоматери Луханской. 11 ноября папа римский Лев XIV отправится в Перу и пробудет там до 17 ноября. 23 сентября состоялась встреча председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония с первым заместителем председателя Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России, председателем Духовного управления мусульман Московской области муфтием Рушаном Аббясовым и заместителем председателя Духовного управления мусульман России по международным делам, руководителем Департамента международных дел Ильдаром Галеевым. Участники встречи поделились мнениями по широкому кругу вопросов, среди которых состояние межрелигиозных отношений в России и за ее пределами, проблематика культурной адаптации мигрантов и взаимоотношения России со странами исламского мира. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
5: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Глава 10. Подводный город. Часть 3. Нильс набрался духу и шмыгнул в лавку. Около стойки в кресле с высокой резной спинкой сидел бородатый купец и, не отрываясь, смотрел в окно. Он смотрел на башенные часы. Яркая луна, висевшая в небе точно фонарь, освещала огромный часовой круг и черные стрелки, ползущие по нему медленно и неуклонно. Нильс незаметно проскользнул мимо купца и, крадучись, пошел вдоль стены, сверху донизу увешанной оружием. Глаза у него так и разбегались во все стороны. Он не знал, на что раньше смотреть. Особенно понравился Нильсу один кинжал. Кинжал был совсем небольшой, пожалуй, всего только вдвое больше Нильса. По рукоятке его велась серебряная змейка. И висел кинжал не так уж высоко, над самой стойкой. Нильс украдкой взглянул на купца. Тот по-прежнему неподвижно сидел на своем кресле и смотрел в окно. Тогда Нильс

Нильс сжал в кармане ножичек, единственное свое оружие, и приготовился защищаться. Но купец вовсе не собирался нападать. Он смотрел на Нильса добрыми глазами и быстро-быстро говорил на каком-то непонятном языке. По всему было видно, что он даже рад Нильсу. Он торопливо срывал со стены мечи, щиты, кинжалы и, низко кланяясь Нильсу, то ли от услужливости, то ли от того, что Нильс был очень уж мал, выкладывал перед ним свои сокровища. Одним рывком он выхватывал из ножен шпаги и сабли, долго размахивал ими перед самым носом перепуганного Нильса, а потом, припав на правую ногу, делал вдруг смелый выпад и насквозь протыкал невидимого врага. Он надевал на себя разные шлемы и, присев перед Нильсом на корточки, вертел головой, чтобы Нильс мог рассмотреть хорошенько и узорчатый гребень, и забрало, и пышные перья. А под конец он вырвал из своей бороды волосок и, подбросив его, перерубил в воздухе огромным мечом. От всех этих упражнений в лавке стоял свист и ляск, а на стенах, на потолке, на прилавке прыгали и плясали лунные зайчики. В это время из других лавок тоже прибежали купцы. Они тащили с собой все, что было у них самого лучшего. Пеструю парчу, ковры, ожерелье, кубки, связки сапог. Они сваливали все это около Нильса и, показывая друг другу на часы, торопливо бежали за новыми товарами. «Куда это они так торопятся? И почему все смотрят на часы?» — подумал Нильс и сам посмотрел на часы. С тех пор, как он вошел в город, стрелка уже обежала почти полный круг. «Пора мне возвращаться», — спохватился Нильс, «а то гуси проснутся, искать меня будут». Но не так-то легко было уйти от назойливых купцов. «У меня же денег нет, понимаете? Нет денег!» — пытался он объяснить купцам. Но те ничего не понимали. Они умоляюще смотрели на Нильса и поднимали почему-то один палец. А хозяин оружейной лавки вытащил из кассы маленькую монетку и тыкал пальцем то на нее, то на груду добра, сваленного около Нильса. Точно хотел сказать, что все это он отдаст за одну маленькую монетку. «Вот чудаки!» — подумал Нильс. «Тут мешком золота не расплатишься, а они только монетку спрашивают». «Да ведь у меня есть монетка!» — обрадовался он и стал шарить у себя в карманах. «Где же она?» «Ах ты, досада какая! Ведь она на берегу осталась!» «Подождите минутку!» — крикнул Нильс и, юркнув между ворохом материи, ковров и еще чего-то, пустился бежать по улице через площадь за ворота. Он сразу нашел свою монетку. Она лежала на прежнем месте у самой стены. Нильс схватил ее и, крепко зажав в кулаке, бросился назад к воротам. Но ворот уже не было. И стены не было. И города не было.

перед ним по-прежнему лежало спокойное море, и тихие волны едва слышно шуршали о прибрежные камни. Нильс не знал, что и думать. «Ну, это уж совсем не дело. То есть город, то нет города. Ничего не поймешь». И вдруг за спиной его раздался крик. «Вот он где! Здесь он!» Нильс обернулся. Из-за выступа скалы показался Марк.

0: Мартин, а за ним вся стая Акки-Кнебекайси. Мартин был очень зол. «Ты куда? Убежал!» — шипел он. «Дождешься, что тебя опять кто-нибудь утащит. Прямо хоть привязывай тебя по ночам. Но чего ты здесь не видел?» «Лучше спроси, что я здесь видел», — сказал Нильс.
1: «Ну а что видел?» — буркнул Мартин.
0: «Город видел, с башнями, с красивыми домами, а народу там сколько! И все ходят в бархате и в шелках, один наряднее другого, а лавки какие там богатые! Таких товаров у нас даже на ярмарке новогодней не увидишь, и все прямо за бесценок идет! Сказать так не поверишь! Я вот за одну монетку всю лавку чуть не купил!» Со стойкой и даже с купцом. И Нильс показал Мартину маленькую серебряную монетку.
1: «Так что же ты не купил? Не сторговались, что ли?» — насмешливо спросил Мартин.
0: «Какое там не сторговались?» — воскликнул Нильс. «От купцов отбою не было. Да я, как назло, монетку обронил. А пока бегал искал, город точно под воду провалился. Вот досада-то!» Тут Мартин и все гуси не выдержали и дружно загоготали. «Что вы смеетесь?» Чуть не заплакал от обиды Нильс. «Я ведь не вру, я в самом деле был в этом городе и все могу рассказать, какие там дома, какие улицы!» Но гуси не слушали его и дружно гоготали. «Замолчите!» — раздался вдруг голос Акки-Кнебекайси. «Мальчик говорит правду». Гуси с удивлением посмотрели на нее. «Да-да», — сказала Акка, — «мальчик говорит правду. Вы еще молоды и неопытны. Вы не знаете, что когда-то, много-много лет назад, путь в Лапландию лежал через этот остров. И на острове этом был тогда город. Еще моя прабабка рассказывала моей бабке, а бабка рассказывала мне. А теперь я расскажу вам об этом чудесном городе. Слушайте же меня». И старая Акка рассказала им вот какую историю. Часть четвертая. Давным-давно, может быть, тысячу лет назад, а может быть и 2000, остров, на который буря занесла гусей, не был таким пустынным и диким. На берегу его стоял богатый и прекрасный город Винет. Во всем мире не было ткачей искуснее, чем в Винетте. Никто не умел делать такие красивые кубки и кинжалы, как мастера Винетты. Никто не умел плести такие тонкие кружева, как кружевницы из Винетты. Каждый день одни корабли, нагруженные богатыми товарами, отчаливали от пристани, а другие корабли, нагруженные золотом и серебром, возвращались из далеких плаваний. Со всеми городами, какие только не есть на свете, торговали жители Винетты. Их корабли плавали по всем морям и во всех гаванях находили приют и отдых. Но никогда ни один чужой корабль не бросал якорь в гавани Винетты. Никто даже не знал, где находится этот город. Никому не открывали жители Винетты дороги к своему острову. Чем больше богатели они, тем больше боялись за свои богатства. Недаром издавна люди говорят: «Богатому не спится, богатый вора боится». Так и жители Винетты. Плохо спали они по ночам, От зари до зари по городу ходили сторожа с топориками на плечах и с колотушками в руках. На всех дверях висели тяжелые замки. Злые собаки охраняли лавки и склады. Чужих приезжих людей жители Венетты боялись больше всего. Кто его знает, чужого человека? Какие у него мысли? Может, он разбойник, вор? Может, только и высматривает, как проникнуть в заветные кладовые? И они топили корабли, случайно приближавшиеся к их острову. Убивали чужестранцев, которых буря выбрасывала на их берег. Даже птиц, пролетавших мимо, они подстреливали, чтобы те не разнесли по свету, где находится Венетта. Много диких гусей сложило здесь свои головы в те недобрые времена. Скоро море в этих местах стало совсем пустынным и безмолвным. Моряки обходили остров стороной, голоса птиц никогда уже не раздавались над ним. Рыба стаями уходила к другим берегам. Не понравилось это морскому царю. «Это что же такое? Кто здесь настоящий хозяин?» — разбушевался морской царь. «Не хотят, чтобы видели их город? Так ладно же, никто больше его не увидит. Эй, волны, на приступ!» И вот море двинулось на город. Страх и смятение охватило жителей. Чтобы защититься от моря, они стали строить стену. Чем выше поднималась вода, тем выше росла стена. Быстро работали жители Венетты, громоздя камень на камень. Но как ни спешили они, море все-таки их обогнало. Оно ринулось через край стены, заливая все улицы, дома, площади. Но жители Венетты и под водой работают дни и ночи напролет. Склады и лавки их по-прежнему ломятся от товаров. Только торговать-то теперь не с кем. Лишь однажды в столетии, ровно на один час, этот город всплывает со дна моря. И если какой-нибудь чужестранец в этот час войдет в Венетту и хоть что-нибудь купит, город получит прощение и останется на земле. Но если стрелка часов опишет полный круг, а покупателя не найдется, город снова опустится на дно моря и будет стоять там еще 100 лет. «Я слышала эту историю от своей бабки», — сказала Акка. «А вы расскажите ее вашим внукам».

сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: прозвучала вторая часть концерта для виолончели с оркестром си-бемоль-мажор Луиджи Боккерини, исполнители Морис Гендрон и концертный оркестр Пабло Казальса.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В Курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».
3: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире «Град Петров. Пасторский час». С вами священник Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья, то, что на дороге жизни. А, дорогие братья и сестры, сегодня, в преддверии уже день святого, который очень много дал для простоты молитвы, преподобный Силуан Афонский. Завтра на фоне он уже и на вечерней службе уже, конечно же, мы читали молитвы, и величание, блажение. И сегодня как раз в связи с этим я хотел бы поговорить о простоте в молитве. Часто каждый из нас встречался с моментом, когда суть молитвы уходила от понимания и особенности чтения псалтыри, когда слова некоторые для нас непонятны, ускользает в смысл, но это прекрасное времяпровождение, которое мы проводим за чтением, особенно вслух, если читаем псалтырь или так тихонечко шепча. Люди, которые только сталкиваются с чтением псалтыри, всегда об этом говорят, что происходит непонимание, а значит и нежелание, потому что ум начинает противиться, ум начинает искать каких-то других развлечений. Ну, для него, кстати, для нашего ума, увы, вся информация – это, можно сказать, развлечение. Он очень голодный, наш ум. Ему нужны различные истории, ему интересные сериалы, бесконечные такие, длинные, там, 753-я серия. Вот, и чем же закончится, он сам выдумывает, переживает. Это, конечно же, говорит о том, что наш ум слишком умен. Да, ему нужна информация. И он ее считывает буквально с листа любую, начиная от взгляда. Он видит все вокруг и тут же анализирует. Номер телефона, иконы Божьей Матери, микрофоны, Библия. Происходит ассоциация в уме, сразу же идет направление с нашей желательной функцией души. А что же ты, мил человек, желаешь из всего этого? Вот есть чашечка чая. Кстати, усаживайтесь поудобнее у экранов. Наливайте чай, будем общаться. Сегодня такой у нас чай с батюшкой. Вот, без сахара, но с батюшкой. И, конечно же, функция нашей желательной души у нас, она возникает как раз с потребностью души. К чему же она привыкла, к чему же она хочет найти свое применение? Увидев книгу, чтивый слушатель возьмет книгу, полистает, увидит прекрасные те, что уже прочитанные слова святых отцов, может быть, снова возьмемся за нашего, так сказать, Достоевского, почитаем его еще раз. И, увидев микрофон, ему захочется спеть караоке. То есть, и мозг соглашается, он не скажет «нет-нет-нет», он скажет «да-да-да, делай то, что тебе хочется». Твое желание для меня закон. И вот таким образом они всегда договариваются, да, такой у них договорчик между собойчик есть. Вот, но как же нарушить эту идиллию? Ведь нам бы хотелось бы еще подключить в это общение все-таки какое-то, ну, хоть немного молитвенное настроение. Ну, сначала ум соглашается, конечно же, это полезно, скажет он, это неплохо. Но начиная молиться, вдруг у нас появляются еще другие мысли. Вдруг у нас появляются еще размышления, потому что мы видим еще много информации, и наш ум скачет. Вдруг запах картошечки жареной с кухни понесся. Ну, а с чем же ее сегодня будут подавать, интересно? С селедочкой или все-таки с котлеткой, размышляет ум, потому что желательная функция загорается в человеке, уже начинает работать его желание и выделение слюнок. Этим, кстати, пользуются рекламодальщики, которые занимаются рекламой, они знают, как достичь того, чтобы наша желательная функция души возобладала над нашим даже умом и возжелала тот товар, как Ева возжелала когда-то. Ведь самый крутой, мощный рекламодальщик практически, это же ведь сам умный змей, только тогда еще, когда он был умный, и уже потом падший, смотрите, он, можно сказать, продал, да, чужой товар, да еще какую выручку получил. Получил душу человека. Да, просто предлагая ему, как у нас обычно, на скидкой, а то, может быть, и третий товар будет бесплатный. Вот на это у нас всегда поклевочка идет. Да? Мы привыкли покупать даже в универсамах товары со скидочкой. Мы сначала ищем. Да, у нас уже научилось наше тело, наш ум уже научился считать. На самом деле, если посмотреть, если вам, например, вы возьмете опытного бухгалтера к себе домой, который будет чеки ваши проверять, да, которые вы покупаете, как будто бы по скидкам, ну, к этим скидочным ценам у вас сразу появляется желание, раз я купил что-то подешевле, могу взять себе еще и вот это вкусненькое. И начинается приобретение еще другого товара, ну, пускай немножко подороже. И вот все, что вы сэкономили вот в этом чеке, можно цифру умножить на 2, которую вы снова затратите на то вкусненькое, которое вдруг вам захотелось. Это закон такой рекламы. Скидка ведет... А, скидка для них это их заработок. Они зарабатывают. Ну, так это нормально. Это бизнес, ничего личного. Поэтому мы сейчас говорим о том же, как научиться сдерживать функцию желания в человеке. Ведь на этом опыте желательный строится очень многое. Отсечение своей воли, послушание, пост, опять же, да, и добродетели, которые потом возникают после того, когда мы начинаем ограничивать бесконечное желание нашей души, потому что она бы съела бы и попробовала все в этом мире. А тело только скажет: окей, прекрасно, конечно же, будем мы с тобой дружить. Как же нам не попробовать это, и другое? Пей, ешь, веселись, душа. Много богатства у тебя собрано на карточке. И таким образом, для молитвы, для созерцания, для духовных размышлений время не остается. Потому что полное брюхо к молитве глухо. Поел, хочется поспать, поспал, хочется поесть и так далее. Помним мы это все уже присказки, потом не хочу жениться, хочу учиться, не хочу учиться, хочу жениться. Так вот, все у нас в наших сказках добрых, все давно уже прописано, весь регламент нашей жизни. Надо их тоже вспомнить, когда детям читаем, всегда говорим в сказке ложь. Да мне намек. Добрым молодцам, да, и девочкам урок. Как научиться нам отсекать эти желательные помыслы? Ведь они проявляются естественным образом. Для нас, для человека, это естественно. Как же вы скажете, батюшка, как же мне не попить чуку-то с вами? Конечно, желаем и хотим. Ну, а то, что нельзя, но очень хочется, то можно. И поэтому так и уходит от нас вот этот способ воли человека, есть еще волевая часть души, да, которая может сказать: стоп. Так о чем это идет речь? Ну, какой сегодня день? Среда? Так, почему мы не постимся? Ага, наша совесть подключается. Да-да-да, среда, сегодня. Опять не постились. И тут включается совесть уже и душевное покаяние. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Смотрите, простые слова, которые могут успокоить целое море страстей, море желаний, которое абсолютно просто и доступно даже для детей. А на самом деле дети, научившись молитве Иисусовой, они становятся более спокойными. Это было замечено еще и в самой книге про Иисусову молитву о страннике, да, который ходил по миру, по Руси Святой, искал опытных духовников, которые расскажут про Иисусову молитву, научат его, самое главное. А этот странник много рассказал и много поведал нам в этой книге неизвестного автора. Но эта книга удивительна тем, что раскрывает нам о том, что, оказывается, молитва Иисусова — это не только монашеское делание, как у нас часто принято, что если человек мирского плана, мы увидим у него четки на руке, у нас возникает ассоциация какая? Ну уж точно неблагодарственная к нему. Он в прелести. А кто ему благословил четки носишь? Ты четки понес. Вот. Да это вообще у него украшение. Украшение? Все. Тут готовы разорвать мы этого человека, который попробовал. Так просто у него случайно вышло, что мы увидели у него четки. На самом деле, конечно же, этим не нужно искушать людей. То есть, если вам хочется помолиться по четкам, делайте это так, чтобы это видел только тот, кто вас видит всегда. Иначе мы вызовем ассоциацию людей обратного толка. Нас не поддержат, нам не спросят: «Ой, вы что, любите молиться по четкам? Ой, научите меня, пожалуйста». Ну, кто-нибудь подойдет и так и спросит к человеку, который видит четки. У монахов эти четки даются прям при пострижении. Это оружие, да? То есть оружие, которое выдается, например, новобранцу, который идет на войну, но сначала его испытывают, учат его стрелять, учат его прятаться от пуль, делать окопы, делать разведку боем или просто разведку ночную, делать какие-то маскировочные места, чтобы враг не обнаружил его. Проверяется связь, налаживается Wi-Fi, да, там в духовном мире все это делается для того, чтобы, ну, во-первых, после первых молитв наш ум остался хотя бы в окопе, а не побежал туда по запаху картошечки, где там кухню привезли. Быстрее бросаем свои, да, места и идем обедать. Вот, война войной, вот, а обед по расписанию. Дорогие братья и сестры, у нас есть с вами и вопросы, конечно, которые всем будут звучать. Можно задать их ВКонтакте. Там прямо можно посмотреть на мой это лицо. Прямо такое умное, как будто бы. Дорогой батюшка Эдуард, поздравляет нас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Позвольте строки святителя Игнатия Брянчанина. Боже, Матерь не познала борьбы с плотскими пожеланиями. Прежде могло быть садиться в ней вожделением, сошел на нее Дух Святой и запечатлел ее чистоту, даровал ей духовное наслаждение, которым прилепилось ее сердце. Спасибо, Эдуард. Так, смотрим у нас на... Дорогой батюшка, так, мы его прочитали. Федор из Санкт-Петербурга. Чуть раньше, чем началась передача, попросил вопрос. Почему Господь выбрал самых простых людей идти с ним? И почему они сразу безразумно пошли? Зачем он Иуду тоже позвал? Вы знаете, есть такое слово «доверие». Когда человек находится в тяжелом положении, а вот на самом деле, вы знаете, рыбаки, которые всю ночь ловили рыбу, уставшие, не евшие, не спавшие, грязные, мокрые, холодные, рыбы нет, денег нет, надо платить налоги, не похожа ситуация. Прошло 2000 лет, а ведь все практически одно и то же. Так же ходим, ловим рыбу, каждый свою. Каждый платит налоги. Мало налоги, мы все обросли карточками. 5 карточек у каждого, и как играем. Так, сегодня какая? Сегодня та, вот это сегодня. Потом перекрываем обратно. Ага, эту перекрыть, налог перекрыть. Ага, это только успеваем с одной карты на другую перебраться, чтобы там закрыть, тут прикрыть. Вот ипотека для детей, куда же без нее-то? И поэтому вдруг вы слышите голос, который, ну, не перепутаешь ни с чем. Это даже не мамин голос, который мы иногда пропускаем мимо ушей, потому что если бы мы слушались нашу маму, мы бы были бы святыми все с вами. А если бы слушались папу, то у нас бы меньше было проблем в нашей жизни. И тут ты слышишь голос, который не то что зовет, он проникает в тебя. Два слова. Иди за мной. Иди за мной, я сделаю тебя ловцами человеков. Иди за мной, ты будешь абсолютно счастлив. Ведь Христос — это то счастье, которое, в принципе, мы ищем. У него есть все. У него есть бессмертие, у него есть исцеление, у него есть радость, а у него есть милосердие. То есть все, что с плюсом, любое прилагательное, которое мы можем применить к человечеству, к природе или даже к каким-то нашим личным переживаниям, таким духовно восторженным, все есть у него. И он может это поделиться с этим. Он ведь пришел мне просто, говорит, это все у меня. Он говорит, вот он я, берите все, что есть у меня, и меня самого берите. Только вот почему-то мало людей, которые хотят вот так его взять и жить с ним, жить в нем. «Моя жизнь во Христе» — такая книга есть у праведного отца Иоанна Кронштадтского. Вот посмотрите, почитайте, как жить во Христе. Потому что мы-то живем вне Христа. Значит, мы все время отпадаем от него. Значит, мы всегда свою желательную функцию включаем первую. Наше эго работает быстрее намного, чем наше милосердие, чем наша любовь, чем наше прощение. Мы бежим вперед, даже этого эго нас настолько научили вкушать эти запретные плоды и освободили от наказания. Нас уже нельзя наказывать, мы уже наказаны, и поэтому нам остается только, а что нам делать? Ну, какая разница? Ну, потому что мы не пробовали того плода святости, которая дается для всего человечества. Ну, конечно, мы вкушаем Христа на трапезе любви, на литургии. Мы иногда даже бываем очень близки к Нему в дни болезни, когда мы страдаем, Он с нами сострадает. Вы знаете, это, наверное, единственное, что нас сближает настолько близко, что каждый страдающий человек в нем уже просто живет. Не то, что живет, а образно поддерживает его, держит за руку, как любящий человек любит свою старенькую маму и сидит с ней до самого последнего издыхания, держит ее ручку, чтобы прочувствовать последнее тепло ее руки. Так и Христос, вот его слова «иди за мной» — это и есть те слова, которые мы ждем. Но они уже прозвучали, вот в чем дело. Евангелие для нас лежит, вот она, Библия, вот Евангелие. Кто же заглядывает в него так, чтобы поверить, что вот сейчас я открою, это будет сказано мне. А вдруг он мне скажет «иди за мной, оставь вот это все, что у тебя есть». Как тому и богатому юноше, который все вроде исполнял, и в церковь ходил, и причащался, можно сказать, если себя перевести на новый свет. Делал все, как положено, прям, чтобы бабушки наши радовались, которые все время опрятники, все время красивенькие знают, сколько свечей, все прям знают, все прекрасно, даже пожертвования оставляют хорошие. И вдруг ему скажут, иди за мной, все, продай свое имущество, свою машину, эту, домик свой там далеко. Да, мои родные, это серьезная работа. У нас есть еще вопросы. Давайте посмотрим. А как примириться родным? Один верующий, другой нет. Родным, если они родные по крови, там, брат и сестра. Вы знаете, что такое примирение? Ведь чаще всего обижается даже не тот, А кто обидел? Кого обидели, конечно, он обижается, но большая часть страдает потом тот, кто обидел. И мы ведь не знаем его страдания. Он кажется, вот сейчас придет, попросит у меня прощения, тогда прощу. А первая причина этой ссоры. Размотайте назад, посмотрите все последствия того, что привело человека к тем, может быть, неправильным словам, к раздражению, к непониманию. И поэтому, естественным образом, закрывается человек. Каким образом? Он закрывается, может кричать, как это делает ребенок. Да? Когда он не слушается, значит, с ним внутри какая-то проблема происходит. Он может кричать, плакать, обижать, кусаться, да, там, ударять маму даже там, и так далее. Это не он плохой. Это что-то случилось с нами. Мы почему-то сейчас довели его до такой степени. Понятно, есть желательная функция. Купи мне игрушку. Здесь не пройдет, да? То есть если мы попустим эти вот желательные постоянные его выполнения, это из нас сделает, конечно же, людей, которые будут просто делать им хорошо. Здесь любовь должна быть тоже соразмерная правилам. Вот. Это семейный, как бы, бюджет, семейные дела. Это люди должны сами решать вопрос. Надо договариваться с ним. Уметь договариваться. Подожди, родной, конечно. Но сразу говорит, нельзя, не пробить по рукам же. Дорогой, давай мы сейчас купим эту. Конечно, игрушку мы эту купим. Так сколько она стоит? Ого! Посмотри, сколько она стоит, милый мой. Давай подумаем, как мы сможем эту сумму оплатить с тобой. Давай как-то будем зарабатывать, вот будем откладывать. Сейчас мы не можем, но мы обязательно ее купим, потому что мне она тоже нравится. Поучаствуйте в этом самом, в этом процессе. Поиграйте в его игру. Это дети играют жизнью. У них это игровая практика. Они учатся играть, манипулировать. Ну, вот. Но и вы входите в эту игру. И с разумным частью вашей души рассказывать о том, что можно сделать по-другому. Может быть, подумай, как можно сделать сейчас, чтобы мы ее купили. Давай продадим тогда сейчас твою любимую игрушку, которой ты играешь, твой компьютер продадим, нададим залог и купим это. Других, может быть, другой вариант ты найдешь. То есть дайте ему шанс понять, что это неправильно. А не сами говорите, так неправильно, неправильно. Ты не так делаешь, ты не так делаешь. Так и будем мы все время воспитывать в них только такие вот чувства неудовлетворения самим собой. А если человек верующий, так сразу идите к молитве. Берите Евангелие, почитайте Евангелие из этого человека. Есть еще возможность, это совместная молитва. Если, например, дочь, да, или особенности бывают, какие семейные проблемы там, зять, вот, с тещей, или свекровь, да, с невесткой начинаются какие-то такие вот трения. Вот, здесь надо, конечно же, опять же договариваться. Во-первых, если уже обидели, то как тут договориться? Тебя уже обидели, твое эго уже все, оно трепещет, тебя само уже. Да как она смогла это сделать? Посмотри, сколько лет я ее или его там поила, лелеяла. Это проблема. Проблема, потому что как раз вот в этом постоянном вечном добре, ведь даже на солнышке нельзя так долго загорать, можно обгореть. Можно, надо иметь защитный крем, чтобы не сгорела вся кожа. И поэтому можно, мне кажется, просто отпустить сначала ситуацию и начать молиться. Господи, ты меня научи же с ней обращаться. А научи меня с ней обращаться так, чтобы чувствовалась и ее личность, и моя личность. Чтобы мы были две личности, две подруги или два друга. Либо это должно быть таким образом, как друзья. Как только родственные отношения переходят в дружеские отношения, это нормально. Потому что мы часто с родственников просим, а раз ты мой родственник, а ну-ка давай ко мне, давай заплати-ка за мои налоги, а у меня там негде ночевать, и мы такие, ну что делать, надо взять его домой, он мокрый, грязный, там находится пьяненький, надо его забрать домой. Все, и пошло, и дома скандал, жена не хочет, потому что брата пришел грязный и так далее, нарушает наш покой. То есть куча проблем в таких ситуациях. А выходить из нее как-то надо. Знаете, очень трудный вопрос на самом деле. Потому что если я сейчас на него отвечу, как бы я хотел бы, то мне придется снова это пережить. Потому что и у меня бывали такие случаи, когда мы с родными, может быть, не понимали друг друга. Но через молитву, во-первых, свою личную молитву и свое личное покаяние, что я тоже участвовал в том, что я его расстроил. Я не мог ему дать той любви, которую он меня просил. Любовь ведь не только измеряется в финансах или каких-то других больших или маленьких подарках. Она является просто даже тишиной. Промолчать, не ответить, потерпеть, потом прийти, обнять, сказать: слушай, да, хорошо дурить. Ребят, давайте жить дружно. Кот Леопольд. Так, слушатели, как понять, что каждый человек хороший? Ну, а он не всегда хороший. Вы думаете, что я хороший, что ли? Я очень плохой. У меня очень много грехов. А хорош тот человек, который кается в своих грехах. Если он не кается, то он больной. Он просто болеет, вот, и он не видит своих грехов. Ну, он не видит, он... Ему все по барабану, да, как это самое. Все, все прекрасно, все хорошо. А кто-то обидел, оскорбил, да, и ладно, что там, потерпят, не хотят, и ничего страшного, разойдут. Вот. Ну вот. А как понять, что хороший человек? Ну, если он неверующий, то это тоже болезнь. Потому что вера — это дар Бога, а без веры в Бога мы болеем. Болеем, не верим. Это неверие — это болезнь огромная, страшная. В этой болезни присутствует сам сатана. Потому что самая главная задача сатаны — сделать так, чтобы человек разочаровался в Боге, в жизни, в смысле жизни. Ну и, конечно же, пришел к пониманию, что жизнь пуста, пустышка. Надо ее прожечь, прогулять, так, чтобы потом на смертном одре не было больно за прожитые бесцельно минуты. Да, как мы пели, как мы говорили. Ну вот, но здесь можно перевести это на другой язык. Наоборот, делать добро, столько добра, чтобы как раз на последних минутах своей жизни сказать: Господи, все, что мог сделать в моих было руках, я сделал. Конечно, мало, но постарался. Прости меня, что не сделал больше. Ведь две разные вещи, две разные кончины. Один пойдет в рай, а другой, ну, куда уж Господь определит. Поэтому надо, конечно же, в каждом что-то постараться видеть хорошее. Но это вообще по априори мы должны видеть в нем прекрасное. Потому что этот человек — это образ и подобие Бога. Икона, если она лежит в грязи, не становится ни иконой. Мы ее поднимаем, мы ее протираем, мы ее сушим, мы несем ее домой, мы ее погладим, сделаем ей рамочку, оденем в новое облачение. А человек чем хуже? Ну, он упал лицом в грязь. Сломалось у него что-то внутри. Может быть, и я был причиной этого, то, что по его падение. Но он остался образом внутри. Его надо просто так же взять, обнять, помыть. Вот, но это все делается, опять же, там, знаете, не так: а, пошли сейчас всех спасать. Побежали такие, всех бомжей, бомжиков там забрали домой, давай их оттирать, мы там баням сделали такие. Нет, это все начинается с покаяния. Если человек готов понять смысл своего падения через покаяние, надо вести его к Христу, не к себе. Часто мы ведем ведь людей к себе. Наше эго тоже, оно радуется, когда мы делаем подарки. Мы делаем, и мы такие: опаньки, а мы так вот такие, оказывается. Ну вот. И это тоже хорошо, это приятно. Но человек тот-то привыкает. Он привыкает, что именно вот как кошка привыкает к тому, что ее хозяин, только ее хозяин кормит ее, или там песик. Он привыкает к тому, и он приходит, как он: так, а попробуй кошку не покормить. Попробуй-ка ее там в туалет ее не убрать. Все, нагадит, еще это расцарапает, там все, и все. И скажет: что ты меня не кормишь? Что ты делаешь? Ты что? Ты же мой Бог, ты меня к себе привел. А если бы мы вели человека не к себе, а ко Христу? Да, тяжело будет тянуть бегемота из болота, но что делать, а как по-другому? Надо дать удочку человеку, да, чтобы он прокормил себя и свою семью. А если мы дадим ему просто рыбу, то он съест, скажет: а еще одну? Можно? А две? И завтра тоже так же. Все, корми меня, мой милый дружок. Раздялся. И здесь, конечно, нужно очень быть гроссмейстером. Это шахматы, где нельзя ошибаться. Ну, в принципе, у нас есть покаяние для ошибок. Но все равно, как раз вот эти ошибки приводят к смущению других людей, мы начинаем на них раздражаться, потом мне начинают надоедать, да какого, а они нам в ответ то же самое. И все, и все, как говорится, счастливы и, в плане того, что все разошлись, как море в корабле. Мы говорим сегодня о молитве Иисусовой. Я хочу ее снова прочитать. Ведь это молитва, которая как раз помогает каждому человеку, каждому, абсолютно каждому. Эта молитва звучит на всех языках мира. Посмотрите, в интернете есть какие красивые слова. Можно перевести, ну, как бы, когда переводим эту молитву, особенно имя Иисус Христос, да, Ишуа. Здесь именно в имени вся мощь молитвы. Но и концовка ее – это условие этой молитвы. Ведь мы просто не просто призываем имя Бога, да, для того, чтобы заставить его там, сделать то или это, там, меня помиловать, да, мне еще вот это, и начинаем, как у золотой рыбки, пальцы загинать. Помилуй меня грешного. Основание молитвы – это покаяние. Без покаяния молитвы не существует. И благодарственная молитва, да, она уже следующий этап. Мы не можем сразу научиться благодарить Бога за все. Да, за хорошее мы уже чувствуем, ну, конечно, я прекрасно себя, у меня все, спасибо, Господи, так, знаете, ну, спасибо тебе, Господи, все нормально у меня. Чуть колесо подспустило, а что такое? Как так? Да, колесо пробил. Что такое? А спасибо Господу сказать слабо? Может быть, он спас тебя сейчас от аварии, которая вот уже ждал, сатана там подстроил все так, чтобы летел грузовик в твою сторону. А Господь тебе через ангела аккуратненько плюшечку там подложил, чтобы таким образом уйти от этой аварии. А тут мы спасибо не говорим. Не умеем. Вот она причина нашей. Поэтому покаянная молитва прежде всего. А как научиться каяться? Ну, часто люди говорят на исповеди. Да? Сейчас можно говорить, потому что я не говорю имен. Мы об этом сами все говорим на исповеди. Словом, делом, помышлением. Там. Вот. Это не покаяние. Это формула, которая, в принципе, хотя бы как-то дает возможность человеку выдохнуть. Я покаялся. В больницу, когда мы приходим, мы не говорим ухо-горло-носу на врачу. Ухо-горло-нос. И ушел такой обратно, да, домой. Я довольный. Я же был у врача, был. Сказал, что у меня болит ухо-горло-нос. Сказал, ну и все. И пошел домой. Вот. И вся, как бы, история заканчивается на этом лечении. Ну и врач такой же тоже. Ну, что делать? Ну, сказал. Это же его проблемы, да? Вот. И здесь мы как раз и таится вся, наверное, проблема нашего покаяния, что мы не умеем каяться. Надо как-то найти какую-то, знаете, вот опять же, для чего каяться? Некоторые скажут, ну, пачка опять нам вот все плохое вспоминать. Да, мы плохие, да, мы такие, нам, у нас мы то делали, то там. Подождите, то и то другое мы уже покаялись. Мы говорим либо о первом покаянии, которое должно быть просто вырвано из нутра твоего, как будто бы тебе хочется вот два пальца. Вот, так, вот такое должно быть покаяние. Понимаете, что грехи наполнили полностью весь ум, сердце, душу, кровь, все в грехах. Не могу. И вот это вот покаяние, когда ты это делаешь на исповеди и со слезами, и сопли текут. Все, человека, вот это я вижу. Вот, у него, вот, он говорит, все, я просто жить не могу без Иисуса Христа. Я умру сейчас. Потому что да, он не умер, он сейчас, он уже мертв пришел. Он пришел ко Христу, чтобы тот к нему прикоснулся, как к прокаженному. Как прокаженный пришел, если хочешь, Господи, коснись меня и очисти. Ну, Христос не стал ему говорить, а ты утром не кушал ничего сегодня? Или там прочитал каноны? А что ты каноны прочитал? Сейчас, иди сначала прочитай каноны, потом приходи. А он не может читать, он не умеет, он настолько слаб, его грех так опутал, что он только может плакать, потому что он устал от греха. Что с ним делать? Выгонять? А почему Христос его не выгнал? Потому что Христос смотрит в сердце человека. В сердце и там узрит. И если там вера и покаяние. А если это все поверхностно, и как ля-ля-ля, все хорошо, там, или там наоборот, ой, какой я плохой, какой плохой, какой плохой. И таким я, каким я был, таким я и остался. Да? Выходим из храма абсолютно такими же, какими приходили. Ну, чуть-чуть там от радости душа поиграет, увидим друзей, близких, родных, чай попьем с батюшкой, бутербродиков скушаем, там, пирожок. Все замечательно. Пошли на работу, и все началось сначала. А ну-ка, давай, сюда меня тяпкина-ляпкина. Все, где Христос в тебе? Куда он делся? Так выгнали мы его. А взяли ли мы его с собой из церкви? Может, мы и без него уже ушли? Смотрите за мыслями своими. А зачем чтец и диакон стоят со спиной к молящимся при чтении апостола и Евангелия? Это слово Божие, оно направлено к людям. Очень хороший вопрос, спасибо. Знаете, я вот это тоже всегда не мог понять. Хотя в некоторых храмах есть традиция читать Евангелие лицом к народу. Вот. Есть традиции в обратную сторону, да, то есть к алтарю лицом. А дело в том, что если диакон читает Евангелие, значит, есть священник, да, который олицетворяет собой Христа. Вообще, чтение Евангелия в древности было, оно выходилось на центр, то есть это выходилось на центр, и вместе со всеми верующими оно было обращено к Богу, да, то есть в ту сторону, на восток мы молились, там стоял первосвятитель, например, да, и читалось ему, но не читалось ему, а читалось всем как бы через него. Потом, ну, это было, кстати, на вечерних службах мы так читаем, да, Евангелие на который вносится, мы также читаем, диакон держит его нам, если есть диакон, либо там нас сами положили, прочитали, положили, положили, если предвоскресный день для целования, или вынесли, благословили, занесли в алтарь. Вот. Но если читает Евангелие священник, то, конечно, я думаю, что это, наверное, необходимо читать лицом к народу, потому что после Евангелия должна быть проповедь. Если я читаю лицом спиной к людям стою, читаю, значит, алтарную часть, там кто-то у меня там, часы остались там немножко, да, там кто-то еще. А потом говорю проповедь, кому же должен тогда обращаться? Развернуться обратно? Так зачем я читал Евангелие, они не услышали ничего? Я же должен им Слово Божие принести. Очень хороший вопрос. Но традиции разные. Вот, поэтому вы посмотрите. Это такой, знаете, интересный вопрос, но чисто технически. Вот. Поэтому спасибо за вопрос, Алексей, спасибо. И вот мы продолжаем говорить о молитве Иисусовой. Вы знаете, что она, эта молитва, дана в Евангелии. Представляете, в самом Евангелии есть этот прообраз молитвы Иисусовой. Во-первых, мы это читаем у святых отцов. Ну, во-первых, мы можем это сами почитать, Евангелие, да, и увидеть, и потом сравнить, со святыми отцами у нас совпадает или нет. Вот, возьмите сегодня Евангелие, и можно даже в интернете поискать, потому что так, если ты не знаком с Евангелием, где что написано, то лучше даже взять помощников, Азбука.ру, например, там есть спокойно Евангелие на русском, на церковнославянском, на греческом. Интересно смотреть, читать с переводами. Вообще изумительно. И посмотреть самые краткие молитвы в Евангелии или прошения. Посмотрите. Может быть, прямо сейчас мне ответить теми словами, которые говорили те эти молитвы, кто их сказал и кто получил тут же ответ на эти молитвы. То есть не было даже буквально... как не приходило там уже часа-два, то, что говорит человек краткой молитвой, он тут же от креста получает. Конечно, сейчас скажете вы, ой, батюшка, я тоже хочу сейчас, вот я болею. Господи, исцели меня. Вот даже, видите, интонация моя, да? Это какая интонация? Есть ли там покаяние? Да нет, конечно. Это же кривляние какое-то. Это же просто надсмешка над молитвой. И здесь мы говорим об опыте покаяния. Опыт покаяния — это, наверное, плач. Это, наверное, плач Адамов. Это плач о том, что я настолько несовершенен. Это плач то, что моя физиономия никогда не станет в лике святых, она не станет иконой, хотя должна стать по априори, я должен стать святым по своей жизни, но не могу. Что мне делать, Господи? Как мне измениться так, чтобы стать святым, чтобы хоть что-то сделать для этой жизни доброго,

И я был, служил священником, там, значит, литургии, и мы, священники, вышли на исповедь, ко мне подошла, подвели болящую женщину, на каталке, не женщина, а девушка, наверное, скорее всего. И я такой исповеди еще не видел. Она все написала. Она не может, не могла ходить, она написала страницы две, она так четко написала понимание греха, которое происходит в ее душе. Боже мой. Я такой даже у святых отцов практически не видел. Вот так разбор греха в себе. Мы видим, да, с чего начну я, окаянный, плакать о грехах своих, канон, когда мы читаем, с чего начать-то мне? И потом перечисление, но это даже этого не хватает, чтобы перечислить все. А мы даже это не перечисляем, мы даже не осознаем то, что мы лежим в этом колу. Как? Как выйти из него? Как смыть себя этот всю позор нации? Что с ним, что со мной случилось? Почему я такой? Что привело меня вот к этим рожкам и свиньям с ними сидеть и кушать? Не вернуться ли мне к отцу моему? Это должно быть не раз в жизни. Мы каждый день утром просыпаемся пред иконой Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного, да, и идем к Отцу через свои дела, через свои понимания этой жизни, через православное, через христианство, мы через евангельские понимания истин мы живем. Как только мы отпадаем от христианства, мы тут же падаем опять в эту грязь, опять к этим свиньям, опять в эту лужу, опять на эти грабли, опять в эту яму, которую рыли другим. Все для нас. Прошу прощения, Алексей, да, очень хорошие тайные молитвы, священник на литургии не читает вслух. Это тайное чтение пошло уже от нестериан, от играющихся, католики, от сакралов, профан. Тайные молитвы. Конечно же, мы не знаем устроение Древней Церкви. Мы сейчас говорим о понаслышке, как от кого это прошло чтение и так далее. Мы не помним и не знаем, как люди действовали, почему стали причастие давать сложиться, ведь давали же раньше прямо в руки. Мы не знали окружение христиан, что вокруг них были тысячи язычников. Представьте себе, если бы в наш храм благоговенно или благоговидно зашли бы те же нестериане, какие-нибудь другие верования, там, язычники. И так мы каемся, мы веруем, мы тут стоим, и вот подходит, он берет тело Христово, да, то есть в руки, и уносит его для своих этаких целей. Это знали об этом, потому что мир был наполнен этим безумством, беснованием. Поэтому, конечно же, даже закрывались двери, да, потому что литургия верных служилась, да, для того, чтобы закрыть дверь для тех, кто еще не готов подойти ко Христу с пониманием. Год люди ходили на катехизацию, год. Сейчас, батюшка, я хочу быть крестным. Он говорит, когда последний раз исповедовались? Никогда. Я говорю, прекрасно. Может быть, для вас нужен крестный, может быть, вас надо заново крестить. А как меня крестить заново? Покаяние является вторым крещением. Если мы не читали Евангелие, так возьмите апостола Петра, оказывается, обещание Богу чистой совести через покаяние является вторым крещением. Это есть для нас спасение. Это для нас снова погружение в воды Иорданские, когда мы идем на исповедь. И Петрохиль – это та волна иорданской воды, которая покрывает человека, как крещение Иоаннова. Да, в покаянии было. А после этого уже идет тот, кто крестит Духом Святым. Уже идет Христос с чашей, с твоей кровью и телом, причащает людей, наполняя их Духом Святым и самим собой. Вот какой процесс технический, если посмотреть. А если мы убегаем от покаяния, идем ко Христу, так мы не вливает новое вино в мехи дырявые, понимаете? Мы не покаялись, мы не одели новую одежду, мы себе заплаток не поставили, все раздраны. Идем сразу раз, причастились такие, сейчас чудо случится. Сейчас я стану святым, сейчас я всех прощу, сейчас я

А до этого нельзя было это все сделать, подготовиться. Исповедью, что не могу простить того. Вот там должникам должен, не даю долг. Вот тот этот самый с ними поссорился, там схитрил, здесь обманул, там немного подсмотрел каких-то тонких линий. Да? Все. И с этими чувствами мы идем ко Христу. Так они нас разорвут. Поэтому и причащаемся часто мы в осуждении, а не в прощении грехов. Мы причащаемся в прощении грехов, а если человек в них не кается, так как же ему покаяться, если он в них не может раскаяться? Никак, он им всех не видит, он слеп. Нужны поводыри, нужны люди, которые хоть немного уже, хоть одним глазеньком, как я уже, вот там Христос, вот там я знаю точно, идите туда, идите к чаше поближе, через покаяние, идите туда. Вот, поэтому молитва Иисусова — это молитва покаяния. В этой молитве есть все Евангелие, краткость молитвы. Ее говорит о том, что это можно говорить сердцем. Это молитва самодвижущая, она умная молитва, молитва, которая нравится уму, который почему-то потом сам ее начинает в уме повторять. Мы можем молчать, а она начинает жить тебе. Странно. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Другие мысли хотят ко мне прилететь, как мухи подлетают, и не могут пройти, потому что имя Иисуса Христа не дает возможности подлететь к уму. А покаяние дает нам благодать. Покаяние, двери отверзи мне. Господи, райские двери, отверзи нам, Богородица, покаянием мы каемся, мы грешные каемся, и это условие, которое возможно для отдачи благодати. Но если мы каемся искренне, опять же, можно ведь, как часто я это говорил, человек, который кается, он должен понимать, что это грех, и я больше этого делать не буду. А если вор приходит к батюшке и говорит: батюшка, вы знаете, я воришка. Ой, какой воришка. Ой, сколько ж я воришка. Ой-ой-ой-ой, батюшка, ну что делать? Давай, покрывает его петрахилью, вот зато уходит, смотрит, а креста уже нет, зато уже он все ушел. О, опаньки, вот тебе вор, вот тебе и покаяние. Да. Таким образом, мы должны научиться каяться. Тогда все остальное получится. Это будет фундамент нашей веры, фундамент нашей молитвы. Посмотрим ВКонтакте. Нет никого. Тишина. Вот тишина. Для чего мы ищем тишину? Мы ищем ее везде. На самом деле, на рыбалку этот человек ищет тишину. С грибами снова тишину. В гараж пойдет, вроде погреметь там. Хочет уединиться — это тоже тишина. Хочет уединиться. Человек часто настолько устает от шума, что уже так к нему привык, что потом даже тишина ему слишком громкая. Он в лесу начинает ужасаться. Боже мой, что за... Там, особенно если нет птиц, ничего, тишина такая прям уже звучащая. Окажется, это не мертвая тишина. В этой тишине как раз и находится духовный мир. Духовный, чистый, прозрачный, нежный. И эту тишину мы должны стяжать, как благодать. Мы должны ее научиться, чтобы она как-то перекочевала в наше сердечко, подключиться к Wi-Fi тишины, поискать: так, здесь нет, здесь, говорит, и показывает радио, не то, так, здесь то, здесь, а вот там вот говорит и показывает Христос. Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. А чуть на охранник еще больше. Вот. Вот она, тишина во Христе. Надо его поискать, надо найти. Он рядом со всем, со всеми. Но только мы вот его не видим, мы его не слышим. Я про себя, конечно, говорю в первую очередь, потому что сам всегда ищу со слезами. Где же ты, Христе мой? Где же ты, мой сладчайший Иисусе? Сегодня уже день еще одного святого. Будет упоминаться святой духовник, преподобный Паисий Святогорца, наш русский старец Тихон,
А если вы смотрели фильм прекрасный про Паисия Святогорца, то, конечно же, видели его в фильме. Почитайте. В Паисии Святогорца много о нем написано. Как раз мы знаем большую часть из его воспоминаний об этом старце, как он постился. Ну, там есть и другие воспоминания других старцев. Вот это, вот то, что смотришь, это не уродство, то, что там висели у него, там, две эти телички пустые, два скелетика, которые бы он из них делал супчик себе, да, вот. Без сливочек, да, без красной рыбки, без, да, не финского уха, нет. Просто, знаете, это уже несколько лет висит там эта веревочка, и вот опустит пару раз так. Вот это и есть мой обед. Это было уже пиршество для него. Для нас это просто непонятно. Мы не можем, как это возможно? Да не, ну зачем это так себя истязать? Ну потому что он соприкоснулся с благодатью Божией через покаяние и слезы. Он плакал от радости, когда Христос снова входил в его сердце. И плакал от горести, когда Христос уходил. Потому что Христос не хочет уходить. Но мы своими помыслами, своими делами и словами иногда сами как бы закрываем для него дверь. После причастия очень главное сохранить Христа в себе. Это ведь святыня, которой нет цены на земле. Это наивысшая святыня, капля крови Христа и его частица, его тела. Мы вкушаем себя, мы ковчег. В нас положили Христа. Доверили нам его. И мы, закрывая уста, идем аккуратно к запивочке, вкушаем запивочку, проглатываем все, и Христос начал действовать в человеке. Как закваска. Маленькая, от нее не видно. Раз в тесто, да, и тесто начинает скисать. А если в него закваску не положить, что с ним будет? Да его даже на рыбалку не забрать его. Что с ним? Его-то похлопать его там, и даже птицы его клевать не будут, что она сразу же, через день оно станет твердым, как камень. А заквасочкой он раскрывается, уже пирожки можно хорошие, жареные с капусточкой. Вот, постные пирожки можно сделать, кому надо чего. А так и Христос, он входит в наше сердце туда, растворяется с нашей кровью. Обожествляет нашу душу, мы становимся обожженными такими, такими спокойными, такими блаженненькими, такими вот там все хорошо, нам всех, мы уже всех простили. Вот оно, счастье, правда, забава. Вот, что еще нужно для человека? Вот, для духовного жизни, конечно, на трезвение. Не надо со слюнками выходить из храма и потом идти на работу, там, да, чтобы посмотреть на тебя, как... Вот, это надо сохранить его в себе. Смело сохранить. Для воинов это определенная честь и святыня, которую они несут, может быть, последний бой свой, когда причащается перед боем. Для врачей причастие становится тем, что они становятся сами врачами, уже духовными, не только умеют резать пола и швы накладывать, а и молиться за того человека, которого сейчас Бог им вручил в их руки. Благословить, перекрестить, как это делал святой Лука Крымский. Даже таксисты становятся святыми, когда они везут и не накручивают счетчик, везут по улочкам прямым, да, чтобы поскорее приехать, без пробочек найти путь. Так и с каждым человеком. Ведь можно быть святым и не святым. То есть не в плане того, чтобы тебя признала церковь святая, иконопись. Это уже как бы не наше дело. Нам бы дело в семье своей. Любить, прощать, обнимать, целовать, вот подарочки делать. Потом чуть больше, вот. Кто не печется о своих, тот уже очень плохо поступает. Поэтому делаем все изнутри. Сначала здесь, так и разрастаемся, как то тесто, которое, да, вылезает из кадушки, вылезает все больше. Для всех хватает. Вроде было немножко, только два пирожка бы хватило, а тут, оказывается, уже 20, а уже 30, 100 пирожков можно сделать. Смотрите, сколько людей можно угостить, да? Приходите к нам на чай. И поэтому молитва Иисусова, она сравнима с песней, с нотами, даже не с песней, потому что ее, кстати, на Афоне поют. Вот мы были когда много раз на Афоне, в русском монастыре, ее поют прямо, ходит там послушник или монах, например, там после
на какое-то послушание и тихонечко поет. Когда они еще не привыкли, им дают послушание даже петь ее, чтобы она научилась в уме всегда ассоциироваться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. То есть уму нравится, когда ты поешь, ты радуешься, да? То есть ты уже здесь не скучаешь, уже не хочется там в ТикТок посмотреть, интернет. Зачем тебе уже? Вот у тебя там уже живое все общение. Ты поешь, ты чувствуешь благодать, ты призываешь Иисуса Христа, ты называешь Его Господом. А Господом можно назвать Иисуса Христа только Духом Святым, значит, Дух Святой уже сходит к тебе поближе, обнимает. То есть вот оно, спасение-то здесь, уже рядышком. Дальше это уже что? Только уже созерцание. Но это подвиг уже поста, молитвы и других рекомендаций, которые, кстати, написаны в «Добродолюбии». Если вы хотите почитать про Иисусову молитву, то вы найдете сотни томов, книг об Иисусовой молитве. Это больше, чем молитвослов, но почему-то она не входит в наш молитвослов как одна из основных. Да, мы там говорим: «Господи, помилуй» 3 раза, «Господи, помилуй» 40 раз. Ну, так бы, даже так, знаете, быстро проговорим. Надо четко это говорить, потому что ты говоришь сейчас не мне, не себе. Ты говоришь ангелам и Господу. Ты же просишь за себя. Если ты чтец, читаешь, значит, ты говоришь за людей. Господи, помилуй. Да? Это же обязательное понимание, что ты говоришь. И так и в молитве она как ноты, да, вот 7 нот у нас основных. Дорогой Пацулиси, вот, а там 8 слов. И вот помилуй мя, завершить как бы грешного, это уже как бы, это добавление, оно для такого русского. Мы же, нам же покаяться, мы каемся, так, мы же так стильку разобьемся, но мы все подноготную. Однажды ко мне пришла женщина, говорит: «Батюшка, хочу исповедаться вот, за всю жизнь». Вот с такой тетрадкой, вот тут, вот, 3 часа из нее. Вот это было покаяние. Господи. Ой, вот, ну это же надо так вот, это возжелать, это генеральная исповедь, она серьезная, она перерождает человека, она освобождает его полностью, ведь в предстрашном суде будет что? Будут выложены все наши картотеки, у дьявола есть на карточка на каждого человека, знаете как? То, прям карточки. И вот страшный суд. Ну, первый суд, конечно же, будет после нашей смерти. И вот попадаем, значит, такой канцелярий, можно сказать. Вот, ну, карточки берет. Так, ага, отец Олег, вот она. Вот. Такая толстая книга грехов. Сейчас посмотрим, куда вас. Значит, листать. А те грехи, в которых я покаялся, они исчезли из его книжки. Как это? Вот здесь же было, я же помню. Подожди, куда делись? Ангел-хранитель стоит, улыбается и говорит: покаялся. Отец Олежка, покаялся. Вот. А если не покаялся? Вот это и останется судом для каждого из нас. Так что, дорогие братья и сестры, желаю вам чистосердечного покаяния, а потом спокойного сердца в тишине. До новых встреч. С вами был священник Олег Патрикеев. Храни вас Господь. С Богом.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: Христиане всегда верили, верят и сейчас, что рождение Иисуса Христа было безмужным, что родила его Дева. И это преснодевство, то есть вечное девство Марии, извечно прославляет Церковь, непрестанно, ежедневно повторяя молитву к ней обращенную. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, с тобою Господь. Нужно ли доказывать, что эта вера в непорочное зачатие, в девство Марии, составляет для очень многих людей своего рода камень преткновения и соблазна, предмет недоумения и непонимания, предлог для обвинения христианства в суеверии и так далее. На недоумения эти верующие обычно отвечают: это чудо, в которое мы верим, в которое нужно верить, а понять которое нельзя. Ответ этот для верующих самоочевидный, необходимо все-таки уточнить. С одной стороны, само собой разумеется, что если, как верят верующие, есть Бог, Творец мира и жизни и всех ее законов, то Бог всесилен законы эти нарушать, то есть совершать то, что на обычном человеческом языке называется чудом. Чудо – это нечто, выходящее за пределы ведомых нам законов природы, то, что в противоположность естественному мы ощущаем как сверхъестественное. Если Бог – Бог, то Он, очевидно, бесконечно возвышается над законами природы, всесилен, всемогущ и абсолютно свободен. Все это так. И вера, отрицающая чудо, то есть подчиняющая Бога ограниченным законам природы, уже, конечно, не вера. Но это не значит, что нам, верующим христианам, запрещено спрашивать себя, вернее, спрашивать свою веру о смысле чуда. Ибо в том-то и все дело, что христианское понимание чуда, понимание, идущее от самого Евангелия, от самого Христа, понимание это особенное, требующее от нас углубленного духовного внимания. Прежде всего, весь образ Христа, все Евангелие, исключают понимание чуда как доказательство, как факта, принуждающего человека поверить. Я говорю сам образ Христа. Действительно, если что доминирует в этом единственном образе, то это отнюдь не желание доказать при помощи чуда свою божественность, а напротив, предельное смирение. Апостол Павел пишет о Христе вот эти удивительные слова. Он истощил, то есть опустошил себя, принял образ раба и смирил себя до смерти, и смерти крестной. Нигде, никогда, ни разу Христос не сказал, что Он родился чудесным образом, не употребил этого доказательства. И когда Он висел на кресте, всеми оставленный в страшной своей агонии, окружающие издевались над Ним, требованием именно чуда. «Сойди с креста, и мы поверим в тебя». Но он не сошел со креста, и они не поверили в него. Те же, кто поверили, поверили именно потому, что он не сошел со креста, ибо ощутили всю божественность, всю бесконечную высоту, именно смирение, именно всепрощение, воссиявшего с креста. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Я повторяю, нет в Евангелии, нет в подлинной христианской вере отношения к чуду как доказательству. И нет потому, что такое доказательство при помощи чуда лишает человека того, что христианство считает в нем самым драгоценным, лишает его свободы. Христос хочет, чтобы люди поверили в него свободно, а не принуждаемые к вере чудом. Если любите меня, говорит он, заповеди мои соблюдите. И любим мы Христа в ту, увы, слишком слабую меру, в какую любим. Ни за что, ни за всесилие, нет, а за его любовь, смирение. За то, что, говоря словами слушавших его, никогда не говорил человек так, как этот человек. Но Христос творил чудеса. Евангелие наполнено рассказами об исцелении болящих, оживлении умерших и так далее. И потому уместно спросить, в чем же тогда их смысл, этих чудес, которые Христос все же являл миру? Если Христос, по словам евангелиста, не совершал чудес там, где не верили в Него, если Он обличал людей за то, что они ждут и хотят от Него чуда, то почему же Он творил их? Только ответив на этот вопрос, сможем мы, может быть, понять и чудо всех чудес, преснодевство Марии, матери Его, и не дрогнувшую никогда веру Церкви в это чудо. Прежде всего, все чудеса, о которых мы знаем из Евангелия, совершены были Христом по любви. Он сжалился над ними, говорит евангелист. Не для себя, не для того, чтобы прославить себя, явить себя, свою божественность, доказать ее людям, творит чудо Христос, а только потому, что любит и, любя, не может вынести страдания безнадежно плененного злом человека. Объяснение это, однако, как будто не относится к тому чуду, о котором идет здесь речь, к рождению Христа от Девы, к ее преснодевству. Это действительно единственное по существу своему чудо, если так можно выразиться, тайное, только вере открытое и только верою удостоверяемое. Источник свой оно имеет в нашей вере в то, что Христос есть Бог, ставший человеком, принявший на себя наше человечество, чтобы его спасти. Спасти от чего? Да как раз от полного, безысходного порабощения природе и ее неумолимым законам. Порабощение, что делает нас только частью природы, только материи, только плотью и кровью. Но человек не только от природы. Он прежде всего от Бога, от свободной Божьей любви, от Духа. И вот только это утверждает наша вера. Христос от Бога, Божий, Его Отец сам Бог. С Него, с Его рождения, с Его пришествия в мир начинается новое человечество, которое не от плоти и не от похоти, которой мы подчинили себя, а от Бога. Сам Бог обручается с человечеством в лице лучшего плода Его, Пречистой Девы Марии, а через нее, через ее веру и послушание, дает нам Сына Своего Единородного. В мир входит, с нами соединяется новый Адам и восстанавливает того, первого, который был создан не природой, а Богом. Вот что с трепетом и радостью узнаем мы, если верим во Христа. Вот почему, принимая Его как Бога и Спасителя, мы узнаем в Матери Его лучезарное преснодевство и через Него победу в мире Духа и любви над материей и ее законами.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Напоминаю, что сегодня у нас 105-я программа. И эта программа открывает цикл передач, которые будут посвящены, наверное, не только самому трагическому событию в истории царствования Алексея Михайловича. Я напоминаю, что мы достаточно давно уже говорим об этом очень значимом в истории русского общества царствовании и его последствиях, которые затронули буквально все стороны русской жизни середины 17-го столетия. Мы начнем с вами сегодня говорить о расколе церкви, которая действительно оказалась по своим последствиям событием буквально эпохальным. Я хочу сказать, что ощущаю себя, конечно, в очень сложном и двойственном положении, в первую очередь потому, что наша аудитория, в первую очередь аудитория, состоящая из православных христиан, а тема раскола так или иначе требует какого-то самоопределения, требует личностного отношения. Вот несколько таких глобальных тем есть в русской истории. Она требует личного самоопределения, личного какого-то отношения. И, вероятно, не только у каждого православного христианина, который таковым себя ощущает и чувствует какую-то свою личную ответственность за то, что происходит и в общине, в церкви, в храме, в стране, но и даже у тех людей, которые, может быть, не являются ревностными христианами, у тех людей, чья вера в достаточной степени носит такой теплохладный характер, но которые переживают так или иначе все, что связано с их страной, вот тема раскола, она не оставляет никого равнодушным. Наверное, у очень многих, большинства, может быть, почти у всех слушателей есть какое-то личное, частное отношение и к этой теме, и к этой трагедии, и к ее последствиям. И, конечно, я чувствую огромную ответственность, когда буду излагать те или иные факты, приводить оценки разных историков или очевидцев этих событий, которые могут противоречить этому ощущению. Поэтому и вот сложность собственного положения заставляет меня уделить вот этой теме, теме раскола, достаточно большое внимание, и эту тему я специально оставил фактически последней вот в рамках нашего большого цикла программ, посвященных царствованию Алексея Михайловича. Почти 3,5 века тому назад, вот будет через несколько лет, ровно 350 лет, 13 мая 1667 года собор русских и восточных епископов наложил клятвы на тех православных русских людей, которые продолжали, пользовались или хотели продолжать пользоваться старорусскими до никонианскими богослужебными книгами, на тех, кто хотел по-прежнему креститься древневизантийским и древнерусским двухперстным крестным знаменем и оставаться верным той церковной традиции, которая оказалась прервана в 50-е, 60-е годы 17-го столетия. На том соборе 1667 года только 4 человека, включая знаменитого протопопа Аввакума, решительно отказались признать принятые решения справедливыми, верными, каноничными. И поразительно именно то, что, несмотря на такую численную слабость оппозиции, очень большое, я бы сказал, очень большое число русских людей отринули, отказались принимать эти постановления за правильные, за верные, за обоснованные. Фактически, по большому счету, они отказались от подчинения вот той, казалось бы, еще совсем недавно, единой, общей для всей Руси Матери Церкви, в которой вот эти постановления были приняты. С этих, в общем-то, формально с этих событий началось рождение русского старообрядчества, которое было не просто самым массовым, самым мощным религиозным движением, народным в отечественной истории, но это было движение противостояния, ибо особенно первые десятилетия, первые столетия, может, после этого раскола, противостояние между старообрядцами, оказавшимися, в общем-то, на положении религиозных диссидентов, если использовать современную лексику, и государственной властью было очень жестким и очень непримиримым. Речь шла не просто о том, что вот эти люди, со временем отказавшись подчиняться воле епископата и государства, которое стояло на стороне епископата, оторвались от института церкви, оторвались от церкви, они создали свои какие-то особые, отдельные, независимые общины. И понятно, что само старообрядчество никогда не осталось единым, оно пережило очень много фаз и этапов развития, падения, спада. Оно разделилось само в себе на отдельные толки, согласия, но так или иначе старообрядцев объединяла и любовь к минувшему, к исторической традиции русской церкви, объединяла и любовь их к русскому древнему обряду. Но самое главное, что в русском старообрядчестве сохранилось вот это свободолюбие, нетерпение к какому-либо насилию и подавлению, которое, к сожалению, стало обыденным совершенно явлением, доведенным буквально до абсурда вот в следующем 18-м столетии для русского народа. И, в общем-то, да, вот если вспоминать цикл программ, которые мы записывали несколько лет тому назад на радио «Град Петров» о русских сословиях, по большому счету именно старообрядцы и именно казачество как обособленная часть русского народа оказались наиболее свободными элементами именно в русском народе на протяжении последующих столетий. Тут, кстати, еще и два этих явления так или иначе сплетались, ведь среди представителей русского казачества, особенно не только там даже брать, если Донцов, к примеру, но Туральское казачье войско, там было очень много старообрядцев, едва ли не больше половины туральских казаков. И эти два явления русской жизни и русской истории еще переплетались между собой. И таким образом, как мне кажется, само явление старообрядчества, о котором так или иначе мы будем говорить и в связи с какими-то социальными процессами, и в связи с развитием русского предпринимательства и бизнеса, вплоть до периода русской индустриализации конца XIX – начала XX веков, вплоть до периода Столыпинской модернизации. Так или иначе, старообрядчество оказалось даже шире тех рамок религиозного движения в жизни России и русского общества, в которых оно изначально появилось вот в второй половине XVII столетия, так или иначе. Скажу больше, что с моей точки зрения, субъективной, именно раскол не просто русской церкви, а именно русского общества, произошедший вот в 60-е годы 17-го столетия, стал первым шагом русского общества к национальной катастрофе 1917 года. Я отказываюсь принимать распространенную очень точку зрения какой-то причинной обусловленности всех процессов, обязательной их предопределенности. Мне все-таки кажется, я согласен с мнением вот нашего выдающегося мыслителя Георгия Петровича Федотова о том, что история – это есть мистерия человеческих поступков, так или иначе. И другой русский мыслитель Федор Августович Степун в мюнхенской эмиграции в 40-е годы 20 века писал о том, что пустяки в живой истории, в отличие от писанной, играют колоссальную роль. Эти пустяки разными могут быть совершенно, но под пустяками, конечно, Степун в первую очередь тоже имел частное человеческое поведение, поведение отдельных людей, которые в силу каких-то причин, сами не понимая значения собственных поступков, могут творить вот действительно историю. Но, тем не менее, если брать какую-то вот сумму объективных причин, явлений, да, процессов, которые так или иначе развивались во второй половине XVII века, в XVIII, в XIX и привели к катастрофе XVII года, и совершенно страшному и невиданному в истории истреблению, физическому истреблению новым государством своих собственных соотечественников, да, и к уничтожению физическому, почти уничтожению самой крупной поместной православной церкви, если брать события 20-30-х годов. Все это никак нельзя иначе, кроме как катастрофой, назвать. Если пытаться какую-то сумму причин, над которыми думали, размышляли, спорили лучшие умы русского зарубежья, все наши философы, очень разные, в то же самое время в чем-то очень близкие. Вот если взять в совокупности вот эту цепь событий или сумму каких-то причин, то мне кажется, что раскол как раз был первым провозвестником вот этой грядущей катастрофы, так или иначе. Ибо произошло не просто разделение, мы будем говорить о том, почему оно произошло, какие были формальные или неформальные причины, но произошел действительно какой-то разрыв общественного организма, гораздо более глубокий, нежели чем, предположим, конфликт между католиками и протестантами в Европе.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Итак, отношение к самому расколу и к старообрядцам, к древнеправославным христианам или к раскольникам, как их еще официальные власти называли, в истории претерпевало весьма значительные изменения. Надо сказать, что самая распространенная точка зрения, которая даже была и присутствовала в каких-то советских школьных учебниках, мне так припоминается, предположим, там второй половины 20 века, а до конца первой половины 19 столетия это была точка зрения господствующая, видимо, о том, что якобы вот переписывая богослужебные какие-то книги, древнерусские переписчики сделали очень немало ошибок, искажений текстов, которые накапливались из столетия в столетие, из XIII века в XV, из XV в XVI, проникали в богослужебный обряд, влияли на формы богослужебного обряда. И, соответственно, так или иначе, когда возникла необходимость внести соответствующие исправления, эти исправления были очень негативно восприняты определенной частью низового духовенства и многими верующими. Вот, дескать, раскол и произошел. Более того, распространенная точка зрения о том, что, дескать, будущие руководители раскола, например, протопоп Иван Неронов, протопоп Аввакум, которые в конце 40-х, в начале 50-х годов сами имели непосредственное отношение к книгопечатанию, они, дескать, вносили тоже вот ошибки, богослужебные тексты. А причины эти очень простые, вот этого явления, да, описок всех этих. Просвещение в средневековой Руси было слабым, интеллигенция, вернее, так сказать, скажем так, богословская мысль и церковная мысль была бедной. Русское православие древнее очень большое значение придавало внешней набожности и обрядам. И вот, например, один из самых известных ученых церковных историков середины 19-го столетия, митрополит Макарий Булгаков, который в середине 50-х годов написал капитальный труд об истории русского раскола старообрядчества, он как раз вот придерживался озвученной точки зрения. Последователем Макария Булгакова был молодой и весьма усердный казанский историк Афанасий Щапов, тоже творчество которого приходится на вторую половину и на третью четверть XIX столетия. В 1858 году он защитил магистерскую диссертацию «Русский раскол старообрядчества», и в этой диссертации он назвал старообрядцев окаменевшим осколком Древней Руси. Однако надо сказать, что Щапов, учитывая, да, эпоху перемен, я бы даже такое слово употребил, перестройки, первые годы царствования императора Александра II, эпоха великих реформ и отмена крепостного права здесь, или подготовка к этой отмене, и все реформы 60-х годов, так или иначе, вот дух времени очень сильно повлиял на взгляды Щапова, и даже вот в своей диссертации, еще раз напомню, что она была защищена в 1858 году, то есть буквально накануне отмены крепостного права, он, видимо, под влиянием вот, перемены, под влиянием новой атмосферы общественной, он попытался обратить внимание на социальные причины раскола, попытался объяснить, почему движение старообрядцев оказалось не узким явлением церковной оппозиции, а действительно привлекло к себе народные массы. Однако уже через несколько лет, уже после защиты диссертации, когда в Казани Щапов смог познакомиться с материалами из Соловецкого монастыря, которые были эвакуированы в Казань в период Восточной войны 1853-56 годов, Щапов стал этой проблемой интересоваться гораздо более глубоко и свои взгляды пересмотрел. Уже в 1862 году, то есть как раз вот на пике, на вершине, или почти на пике, почти на вершине освободительных реформ Александра II, Щапов в своем новом труде, который назывался «Земство и раскол», этот труд был опубликован в очень популярных отечественных записках, Щапов уже писал, в старообрядчестве была своеобразная жизнь, умственная и нравственная. Раскол, по версии историка, вырос на почве земской розни. В результате и скорби, и тяготы от тягла государевой казны, от злоупотребления государевых чиновников, писцов и дозорщиков, от насилия бояр. В глазах историка старообрядчество оказалось страшной общинной оппозицией податного земства, то есть налогоплательщиков фактически, народной массы, против всего государственного строя, церковного и гражданского. Остановимся здесь на секундочку, и я бы сказал, что на самом деле здесь у нас просто нет времени, и, наверное, было бы излишним подробно разбирать обоснованность вот этого вывода Афанасия Щапова. Но так или иначе, я скажу, что идея о том, что старообрядчество оказалось формой народного сопротивления непосильному государственному тяглу, оказалось формой народного протеста против всего государственного организма, всей государственной машины, этот тезис очень полюбился революционерам, они его всячески популяризировали. Конечно, а в то время, в 60-е годы XIX века, главной формой революционного движения было народничество, поэтому народники, конечно, очень заинтересовались старообрядчеством, видя в нем творческое и свободолюбивое оппозиционное движение государственной власти. Они, народники, продолжали старообрядчеством очень интересоваться, и так или иначе эта тема все чаще оказывалась в центре общественного внимания. В этом смысле известным соратником, сотрудником Щапова оказался известный русский историк Николай Иванович Костомаров, который тоже считал необходимым, и мне как раз кажется это совершенно справедливым, изучать не столько историю государства, о котором у нас очень часто любят говорить, а историю общества, историю социума. Это мне как раз кажется гораздо более правильный и верный подход, который позволяет увидеть прошлое во всей его живости, так или иначе. Костомаров стремился изучать не только и не столько историю государства, но и историю самого народа. Костомаров писал, что раскольники очень отличались своим духовным и умственным складом от представителей русской средневековой культуры и церкви. В Старой Руси господствовало отсутствие мыслей и невозмутимое подчинение авторитету владетельствующих. Раскол любил мыслить и спорить, подчеркивал Костомаров. Во всяком случае, он вот это в первую очередь в старообрядчестве увидел и почувствовал. Как это часто бывает в истории, да, парадоксальным образом очень важную роль в выяснении сути и сущности раннего старообрядчества, а также в рассмотрении вопроса о причинах кризиса в церкви в XVII веке сыграл как бы лютый враг и оппонент старообрядцев Николай Иванович Субботин. С 1875 года Николай Субботин, будучи профессором Московской духовной академии, стал издавать материалы для истории раскола за первое время его существования. Очень важный исторический источник. В 9 томах своих материалов, затем в издании «Братского слова», в очень многих изданиях Субботин обобщил, систематизировал, опубликовал, или, как сейчас говорят, ввел в научный оборот совершенно невероятное количество и документов, и писем, биографий, разных полемических трактатов, которые принадлежали перу деятелей старообрядческого движения, зачастую безвестных. Например, в частности, Николай Иванович опубликовал «Житие протопопа Ивана Неронова», который как раз был одним из главных оппонентов и противников патриарха Никона. И как раз из «Жития протопопа Ивана Неронова», из записки о его жизни, опубликованных Субботиным, которые датировались с середины 17-го столетия, как раз было очень видно, насколько патриарх Никон поступал и необдуманно, и неосторожно, и горделиво. Не только по отношению даже к своим оппонентам, но и вообще по отношению к окружавшим его людям, даже, в общем-то, внешне вполне ему лояльным. Вот облик патриарха, который созидали, который создавался в документах, в источниках, опубликованных Субботиным, он очень сильно расходился, вероятно, с тем представлением об этой исторической личности, которая господствовала в то время. В то же самое время оказывалось, что Иван Неронов, ставший одним из руководителей антиниконианской оппозиции, был одним из ревнителей церковного просвещения, который задолго до того, как Никон стал патриархом, то есть, соответственно, еще где-то в конце, во второй половине 40-х годов, на самом начале царствования Алексея Михайловича, начинал бороться против косности и дремучести большинства русского епископата. И вот как раз бесспорно, что Субботину принадлежит очень важная роль. Он показал значение вот этого кружка просветителей, принадлежавших к русскому духовенству, боголюбцев, как их еще иногда называют, которые пытались способствовать новой атмосфере, да, которые пытались новый дух вдохнуть действительно подлинной религиозной жизни в конце 40-х, в начале 50-х годов. И значение вот этой группы боголюбцев, ее усилия очень были подчеркнуты. Тем самым и версия с событиями раскола, классическая версия, которая трактовала события раскола исключительно как протест против каких-то исправлений в богослужебных книгах, она перестала приобретать бесспорные черты. Другой профессор Московской духовной академии Николай Федорович Коптерев, который публиковал очень большой труд о противостоянии старообрядцев и никониан, он использовал широко материалы Субботина, ввел в оборот уже новые источники. И самое главное, что Коптерев показал, продолжая линию Субботина, не только значение кружка боголюбцев, о котором я говорил, но и впервые, в общем-то, осмелился показать все ужасные последствия никоновских действий, политических поступков. Николай Федорович стал первым историком, который поставил под сомнение теорию испорченности или неправильности старорусского обряда. Можно сказать, что, в общем-то, будучи так внешним, по крайней мере, отрицательно относящимся к старообрядцам, тем не менее он подчеркивал, что русский обряд был совсем не испорчен, а наоборот сохранил целый ряд черт ранних древневизантийских обрядов, в том числе и двуеперстия, которые уже позже, в XII и XIII веках, были изменены самими греками. Ну и вот монография Коптерева произвела такое сильное впечатление, что Субботин даже попытался через оберпрокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева прервать или повлиять на то, чтобы академическая карьера этого талантливого ученого, по крайней мере, если не прервалась, то затормозилась на какой-то период. 1905 году, в год, когда в жизни русской церкви начинаются значительные перемены, авторитетный ее историк Евгений Евсигнеевич Голубинский еще раз подтвердил уже после Коптерева, что Никон, а вслед за ним и восточные патриархи, а также и участники упомянутого мною собора 1667 года, просто не разобрались, то расхождения между русскими и новогреческими уставами середины XVII века произошли не из-за ошибок русских, а благодаря изменениям устава самими греками, которые после Флорентийского собора, ввиду разрыва между русской и Константинопольской церковью, не были целиком проведены в русский устав. Из исследований Голубинского оказывалось, что совсем не русские христиане, а греки отошли от начальных канонов устава, и, соответственно, что традиционное объяснение, тем более оправдание реформ Никона, реформ в кавычках, было, в общем-то, ошибочно. Наконец, назову еще одного профессора, профессора на этот раз Санкт-Петербургской духовной академии, писавшего на рубеже XIX и XX веков, Петра Семеновича Смирнова. Он занимался идеологией и догматикой старообрядчества. В общем-то, именно он обращал внимание на такую малоупоминаемую загадочную фигуру некого старца Капитона, который еще в 20-е и 30-е годы XVII века, то есть при царе Михаиле Федоровиче, был одним из основоположников такого изуверски аскетического и пессимистического движения. Вот именно из этого движения и вышли и проповедники самосжигания, и беспоповщины. На самом деле, таким образом оказывалось, что вот это явление, которое потом целиком стало ассоциироваться в массовом сознании, по крайней мере, до сих пор, может быть, отчасти это сохраняется со старообрядчеством, но это явление, оказывается, было известно и присутствовало в жизни русских христиан задолго до формального раскола и задолго до появления явления, которое стало называться старообрядчеством, так или иначе. Ну и вот, наверное, для того, чтобы показать, насколько разными были оценки и разными было отношение к старообрядчеству даже среди представителей русской гуманитарной академической школы, мне бы хотелось сосредоточиться в первую очередь на оценках двух выдающихся русских историков, немало посвятивших времени, анализу и осмыслению причин, механизмов и последствий русского раскола. Я говорю о Василии Осиповиче Ключевском, во-первых, человеке, который тоже стремился в первую очередь исследовать не столько жизнь государства, сколько жизнь общества, а во-вторых, об Антоне Владимировиче Карташове, не только историке церкви талантливом, но и общественно-политическом деятеле, министре вероисповеданий при Временном правительстве в 1917 году, который как раз всячески отстаивал принципы свободы существования и самоуправления православной российской церкви и невмешательства государства в церковную жизнь. И вот, как мне кажется, справедливо обращал внимание на этот исторический факт известный представитель Петербургской исторической школы и историк протоиерей Георгий Митрофанов, он говорил о том, что именно при Временном правительстве, был очень короткий период в русской истории, но тем не менее именно при Временном правительстве церковь оказалась в наиболее свободном положении. И в этом, конечно, была значительная

школу совершенно почти с диаметрально противоположных позиций. Вот как раз я выбрал этот пример именно для того, чтобы показать нашим слушателям, насколько эта проблема сложна и насколько разные точки зрения, по-своему обоснованные, могут быть по отношению к этому явлению в русской жизни. Так, в частности, например, Василий Осипович Ключевский видел в старообрядчестве в первую очередь, я цитирую, «бессознательное и бессмысленное волхование». То же самое Антон Владимирович Карташов полагал, что залог и стиль великой социальной возможности русского православия – это было именно старообрядчество. Карташов усматривал как раз в старообрядческом движении, возможно, кстати, я думаю, в значительной степени под влиянием своего политического опыта, он видел в старообрядчестве и в его колоссальном потенциальной этой благотворительности, которая в полной мере проявляла себя с конца XIX века в русском бизнесе, он видел нереализованную социальную миссию русской церкви, действительно в жизни которой вот отсутствие этой миссии было очень серьезным большим недостатком, так или иначе тоже повлиявшим на причины и механизм катастрофы 1917 года. Поэтому вот на характеристике вот этих двух оценок, оценки Василия Осиповича Ключевского, еще раз, бессознательное бессмысленное волхование, и оценки Антона Владимировича Карташова, залог и стиль великой социальной возможности русского православия, мне бы хотелось на сегодня остановиться. В нашей следующей программе мы продолжим наш разговор о расколе и о том, как относились к этому событию, к этому явлению в жизни русского общества два упомянутых выдающихся историка. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» был историк Кирилл Михайлович Александров. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: «Быть детьми Божьими» в неделю 16-ю по Пятидесятнице. Братья, мы работники Бога, поэтому мы вас и призываем к тому, чтобы вы не тщетно приняли данную вам Богом благодать. Ибо Он говорит: «Во время приятное я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе. Смотри же, ныне время благоприятное. Смотри, ныне день спасения. Чтобы не подверглось поруганию наше служение, мы никому ни в чем не даем повода для упрека».

0: Востока, но во всем показываем себя как служители Божии, с большой стойкостью перенося бедствия, нужды и тревоги, побои, темницы и ярость толпы, тяжкие труды, бессонные ночи и посты. В чистоте, благоразумии, великодушии и доброте, в Святом Духе, нелицемерной любви, слове истины и силе Божией. С оружием правды в правой и левой руке, в славе и бесчестии, в хуле и хвале. Как обманщики, но говорящие истину, как неизвестные, но хорошо известные, как умирающие, но видите, мы живы, как обреченные на казнь, но неубиваемые, как огорчаемые, но всегда радующиеся, как нищие, но многих обогащающие, как ничего не имеющие, но всем обладающие. Второе послание святого апостола Павла к Коринфянам, глава 6, стихи с 1 по 10. Отрывок из второго послания к Коринфянам, который был прочитан сегодня, продолжает важную для апостола Павла тему примирения с Богом. Мы — посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим — примиритесь с Богом. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 20. Примирение означает прекращение вражды. Вражда с Богом — следствие греха, который отлучает человека от Бога как источника жизни и самого бытия. Грех — причина страданий человека и его смерти. Примирение с Богом возвращает человеку свободу от греха и благодать спасения в Царствии Божием. Бог крестными страданиями, смертью и воскресением Своего Сына примирил нас с Собою. Об этом даре божественной благодати возвещает Евангелие, которое несет людям апостол Павел. Это Евангелие примирения является отеческим призывом к заблудшим детям вернуться домой, где их ждет любовь Бога Отца. В своем изначальном и предельно кратком виде это Евангелие было провозглашено Иисусом Христом. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Апостол называет себя посланником от имени Христа. Он послан во враждебный Богу мир, чтобы указать людям путь покаяния и веры, которая делает человека гражданином Царства Божия и возлюбленным членом семьи Божией. Как посланник, работник и служитель Божий, апостол Павел постоянно сталкивался с непониманием или враждебным отвержением спасительной вести. Но даже когда люди внешне принимали Евангелие, веру и крещение, они часто не сознавали той ответственности, которая налагала на них принятое ими крещение. Апостол настоятельно призывает коринфян не быть легкомысленными, не тщетно принять дарованную во Христе благодать примирения с Богом, но воплотить этот дар в своей жизни. Увы, трагедия многих христиан в том, что они по своей глупости и беспечности бессмысленно и неблагодарно принимают дары божественной любви и благодати. Это чрезвычайно заботит апостола, и он напоминает коринфянам, что время не ждет, оно уже исполнилось, что ныне день спасения. Свой призыв к примирению с Богом, которое возможно через покаяние не на словах, а на деле апостол обосновывает ссылкой на Слово Божие. Бог через пророка Исаию говорит: «Во время приятное я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе». Спасение, которое некогда было обещано отроку Божию, исполнилось во Иисусе Христе как всеобщее спасение. Сам апостол, коринфяне, к которому он обращается, и мы, живущие спустя почти 2000 лет, все мы вместе живем в день спасения. С помощью библейской цитаты апостол Павел выражает, что не он, но через него сам Бог взывает к нам не тщетно принять дарованную во Христе помощь. Ныне день спасения. Это ныне, всякое время после смерти и воскресения Христа. День спасения начался, продолжается и завершится в день Господень, вторым Христовым пришествием, всеобщим воскресением и судом Божиим. Апостол Павел — посланник Христов. Сам Иисус Христос воскрес и вознесся. Он сидит одесную Бога Отца и физически не присутствует в этом мире. Но апостол, да и все христиане, представляют Христа и Его Евангелие в этом мире. И люди судят о Христе и христианстве потому, что слышат от нас, а главное — потому, что видят в нас. Апостол, описывая качество своей жизни и служения Христу, ожидает, чтобы мы, христиане, подражали Ему в нашей жизни и в нашем служении. И вот свое увещевание он начинает со слов: «Мы никому, ни в чем не даем повода для упрека». Действительно, ничто не вызывает таких оскорбительных насмешек над Церковью, как недостойное поведение ее членов и служителей. Жизнь человека в этом мире трудна, и жизнь христианина — не исключение. Но верующему человеку Бог посылает помощь, укрепляя в нем то замечательное свойство, которое в нашей традиции обычно передается словом «терпение». В оригинальном же тексте Нового Завета это слово означает не способность пассивно переносить бедствия, но внутреннюю силу стойкого преодоления страданий и немощей, их преображение — в силу и славу. Как в другом месте скажет апостол Павел: «Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Ибо когда я немощен, тогда силен». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 9 и 10. Эту силу внутренней стойкости апостол Павел ставит как основание во главе длинного списка добродетелей и трудных обстоятельств, которые показывают его как истинного и верного служителя Христова. Свой список апостол разбивает на смысловые строфы. В первой строфе подчеркивается стойкость в бедствиях, вызванных как внешними преследованиями, так и трудами при исполнении его служения. Во второй строфе перечисляются добродетели, которые понимаются как дары Святого Духа. Они помогают возвещать Евангелие в истине и силе Божией. Образами оружия в третьей строфе апостол описывает свое служение как вооруженного Богом бесстрашного проповедника, которому не помеха ни слава и хвала, ни бесчестие и хула. Выражение «оружие правды в правой и левой руке» означает доспехи для нападения и защиты. В правой руке — меч, который есть Слово Божие. В левой — щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 16 и 17. Наконец, в четвертой строфе апостол Павел перечисляет презрительные слухи о нем, которые распространяли его враги, критиковавшие каждое его слово и ненавидевшие даже его имя. Он, мол, обманщик, никем не признанный, достойный наказания и смерти преступник, нищий, ничего не имеющий. Но этой действительной или мнимой видимости апостол противопоставляет подлинную реальность. Он возвещает истину, он признан, он, несмотря на все угрозы смерти, живой, он всегда радуется, он многих обогащает, он всем обладает. Такое возможно только благодаря тому, что он, действительно лишенный многих прав и привилегий, которых так страстно добиваются люди мира сего, своим духом, умом и сердцем принадлежит к миру иному, к Царствию Божию, открытому для него Иисусом Христом. Он — гражданин этого Царствия. Несомненно, апостол Павел — великий человек, и опыт его жизни представляет собою исключительный случай. Однако он, как учитель, призванный на служение самим Христом, имел полное право сказать: «Подражайте мне, как я Христу». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Он описывает свою жизнь, но тем самым он ставит перед нами высокие требования соответствовать званию примиренных во Христе детей Божиих, живущих в день спасения. Как сказано в другом месте, мы — сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стихи 5 и 6. Перечисленными свидетельствами апостольской стойкости в испытаниях и его добродетелями, сам Бог как бы держит зеркало бодрствования и трезвения перед совестью каждого человека, носящего имя христианина. Этот список имеет тем большее значение, что вся церковная история и сегодняшняя церковная жизнь учит, какой соблазн часто несут служители Евангелия, так что для многих принятие вести о любви Божией становится трудным или совсем невозможным. Да сохранит нас Бог от этих соблазнов.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю 16-ю по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инария Ивлеева. Читал Константин Малышев.

Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петроградском районе в Князь-Владимирском соборе по адресу улица Блохина, дом 26. В Невском районе в храме Святой Троицы Кулич и Пасха по адресу проспект Обуховской обороны, дом 235. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячего из цикла «Катехизация».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора. Мы продолжаем беседовать с вами по катехизической методологии. И напомню, что в прошлый раз мы начали и не закончили обсуждение седьмой заповеди «Не прелюбодействуй». Я говорил вам о том, что вся сложность восприятия этой заповеди современным человеком заключается в том, что именно любовь — та жар-птица, та синяя птица счастья, удачи, которую так стремится обрести современный человек, и человек вообще, может быть, потому что он интуитивно понимает, что это именно то, что роднит его с Богом. Вот. И в то же время, обретая эту птицу, он часто выпускает ее из рук, просто потому что воспринимает ее как свою собственность, как свою удачу, а не как дар Божий. И вот я бы хотел, для того чтобы это не было абстрактно, привести вам несколько примеров, которые в моей собственной практике меня потрясли. Я помню, мне довелось крестить умирающую девушку. Вот она попала в автокатастрофу, вылетела через лобовое стекло и должна была умереть от обширной гематомы мозга. Вот. Но перед смертью выказала желание креститься, это поддержали ее родители, и я вот в срочном порядке приехал в больницу. Но поскольку она сильно разбилась, врачи меня сразу же к ней не пустили и сказали, мы должны ее хоть как-то, хоть чуть-чуть в порядок привести. И вот я сижу в приемном покое, нервничаю, успею, не успею. Вот и вдруг какая-то женщина подходит ко мне и говорит, батюшка, вы не могли бы поисповедовать моего сына? Он очень в этом нуждается. Я говорю, знаете, мне сейчас не до этого. Она говорит, ну, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть с ним поговорите. Я говорю, знаете, ровно столько, сколько у меня будет времени. Потому что как только меня позовут, я все брошу и побегу крестить эту девушку. Хорошо. И вот она подводит молодого человека, почти подростка. Какой-то он такой весь, знаете, как подростки. Угловатый, неслаженный, какая-то короткая пижама больничная на нем. И вот он так присаживается рядом, я его так приобнимаю и говорю, ну что ж ты такого страшного сделал, что тебе вот прямо сейчас необходима эта исповедь? Ты же видишь, как я занят. Он так вздохнул тяжело и говорит, а я жалею, что отрубил ему голову. Я говорю, подожди, какую голову? Что ты сделал? И он рассказывает историю, видимо, так вот Бог разрешил ему рассказать, вот, и я все выслушал, которая сводится как раз-таки к нарушению заповеди, не прелюбодействуй. А история следующая, ну, такая проза жизни. Вот, мужчина уходит из семьи, вот, нашел другую женщину, вот, но при этом новая его женщина не препятствует тому, чтобы он общался со своим ребенком. Вот, ребенок очень любит отца, страшно переживает. И он все время, всякий раз, встречаясь с папой и дома, когда он приходит, и, значит, приходя туда, на новое место, где, значит, находится отец, он всегда любую беседу заканчивает одним и тем же. «Папка, возвращайся домой». Вот. А отец ему говорит, «Сынок, ну ты знаешь, не все так просто. Твоя мама сложная женщина. Вырастешь, сам все поймешь». Вот. Ну и вот так все это происходит какое-то время. И однажды он пришел к отцу, а этой женщины не было дома, а отец с незнакомым человеком выпивал на кухне. Вот. Ну и он предложил сыну подождать в комнате. Тот сидел и через какое-то время услышал звуки ссоры, шума, драки. Вот. Вбежал на кухню и увидел, что этот незнакомый мужчина избивает его отца. Вот. Он попытался, значит, 12-летний отрок, что он может сделать? Попытался как-то остановить, но тот угрожающе на него рявкнул. «Иди отсюда, щенок, иначе я тебе шею сверну». Вот тогда он выбежал на лестничную клетку, стал там, как у нас это обычно бывает, кричать «помогите». Вот, стучать в двери, но вы же знаете реальность этого мира. Если хочешь, чтобы тебе помогли, кричи «пожар», а не «помогите», тогда все сбегутся. Вот, и он выбежал на улицу, там тоже пытался какую-то помощь отыскать, но все тщетно. Вернувшись через какое-то время, он увидел, что его отец лежит окровавленный на полу, а этот незнакомец допил оставшееся спиртное и просто вот положил голову на скрещенные руки за столом и уснул. Вот и тогда он идет за дверь, берет топор и бьет по шее этого незнакомца. Вот, не один раз. Так что он воспринимает это как обезглавливание. Я жалею, что отрубил ему голову. Вот, ну, Потом выяснилось, что это действительно какой-то случайный собутыльник, даже и с уголовным прошлым. Вот, поэтому он так себя вел. Но отец-то синяками просто отделался. Вот. А у мальчика принудительная госпитализация, психоневрологический диспансер. Вот сейчас ему, в момент, когда он ко мне на исповедь пришел, было 22 или 24 года, я сейчас уже точно не помню, выглядит он как 14-летний паренек. И вот его восприятие этой ситуации. И я жалею, что я это сделал, потому что жизнь пошла наперекосяк. Вот отец после этого спился, где-то замерз зимой. Вот. Мать тоже, по сути дела, потеряла сына, потому что он все время на принудительном лечении. И я вот размышлял над этой исповедью горькой и подумал, ну а кто виноват? По идее, да, по идее, виноват папка, который полюбил другую мамку. Вот. Почему? Да потому что за любовь приходится бороться. А какой бы сложный человек ни был, мы понимаем, что мы вбираем его в себя не только с его достоинствами, но и с недостатками. И мы это очень хорошо понимаем уже после первого месяца нашей супружеской жизни. Вот. Но в этом и есть благословенная задача христианского брака не с тем, чтобы паразитировать на этом чувстве, а как раз-таки улучшать изначальную данность и восходить к той большой любви, которую Господь приготовил человеку, и которой Он сам богат. Потому что Бог нас любит именно так. Он ведь не обольщается насчет человека. И даже апостолам иногда говорит, о, род лукавый, прелюбодейный. Но при этом не бросает их. Наоборот, старается в этой близости непосредственно все время улучшать, улучшать, улучшать, бороться за человека. Поэтому брак без борьбы за чувства, вот, без преображения данности, которая есть симпатия, в заданность, которая есть любовь, он немного по себе стоит. Поэтому мы видим, что люди и по 15, и по 20, иногда по 40 лет, прожившие в одном браке, вдруг по поговорке «седина в голову без ребро», вот, начинают куролесить, вот образно выражаясь. А по одной простой причине – нельзя никогда успокаиваться. Нужно все время, да, свои чувства отстаивать перед небом. Вот. Но люди предпочитают успокаиваться, а дьявол-то не спит, не ест, пребывает в безбрачии. Вот поэтому он, конечно, никогда не дремлет. И вот этот пример, он показывает, что при всем при том, что он неоднозначный, мы же знаем с вами, что действительно есть разводы по каким-то объективным причинам, где один из супругов монстр и не стремится к любви, или там, скажем, активно изменяет своей половине и не собирается в этом каяться. Вот, ну, масса вещей, когда действительно брак не может существовать, потому что уже не существует. И в этом случае люди вступают во второй брак, и он становится более или менее счастливым, и дети как-то могут адаптироваться в этой новой семье, скажем, дети от первого брака. Но я специально привожу такой пример, чтобы показать, что вполне-вполне можно было бы побороться за то, что еще было семьей, вот, нежели идти по пути наименьшего сопротивления. Больше того, церковь с какого-то момента перестает воспринимать человека серьезно. То есть еще третий брак она готова повенчать, но уже не четвертый, и тем более не пятый. А мы знаем, что некоторые люди никак не могут успокоиться и все время винят свою несостоявшуюся вторую половинку в том, что она не такая, как бы ему хотелось. Вот именно поэтому церковь перестает воспринимать такого человека серьезно, видя, что он любит только себя и ищет другого человека именно для того, чтобы его использовать. Ну и натыкается на стену, с ним с таким жить не хотят, поэтому он обрекает себя на одиночество. Вот. Другой пример, вот недалеко, как сегодня, со мной произошел, и он тоже с этим связан. Мужчина уже за 50 лет вот, рассказывал историю своего несчастья. Вот, и говорит, что прожил с супругой больше 15 лет и ушел к молодой. Вот, он в этом кается, очень переживает. Но это не просто так, а это действительно трагедия, потому что он винит себя ни больше, ни меньше, как в смерти своей жены. Вот. Что называется, с молодой поигрались, ничего не получилось, и она в конечном итоге от него ушла, или он от нее ушел. А жена, которая восприняла это как предательство, вот, стала болеть. Вот. На нервной почве у нее развились болезни, и она скончалась. Достаточно скоропостижно, еще, в общем-то, молодая женщина. И вот тогда, оставшись один у разбитого корыта, а может быть, даже если бы один не остался, вот, он все равно мучил бы себя. И вот он действительно не находит в себе никакого покоя. Тело вполне здорово, Вот, но уже на земле человек начинает испытывать адские муки. Не может себя простить за то, что он сделал. Вот поэтому, повторяю, все грехи мучают нашу совесть. Но есть те, которые церковь называет смертными, именно из-за того, что они могут погубить человека. И здесь, и в вечности, если человек не покается в них, не попытается исправить ситуацию. Но вот так же, как в случае убийства, смерти, аборта, так же и в случае супружеской неверности или каких-то необратимых поступков в сфере пола, человек начинает понимать, что ничего не изменить, ничего не восстановить, и можно только добровольно, смиренно принять страдания, которые настигают его как искупление, как расплата за совершенный им грех. Собственно говоря, я сегодня этому мужчине так и сказал. Я говорю, ну, жена ваша у Бога, поэтому она видит ваши страдания, ваши муки. Вот главное, чтобы вы сами эти страдания и муки сейчас восприняли бы как искупление вашего греха и сказали бы Богу, я мучаюсь не зря. И даже если мои муки будут еще больше тех, которые я испытываю, я готов их принять, Господи, только Ты прости. Вот знаю, да, что виноват, не ропщу, но если возможно, помоги. Вот это то, что мы можем людям в этой ситуации предложить. И, конечно, это не единственный пример.
2: Отец Евгений, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что не очень легко узнать своего избранника, тот ли этот человек, который тебе осужден Богом. И все-таки какие критерии? Вот как можно узнать, что с этим человеком я смогу дожить до старости? Или вот как не совершить ту ошибку, которую очень часто совершают люди, и эта ошибка приводит к разводам, к изменам и так далее?
1: Угу. Ну, здесь опять-таки мы выходим на обсуждение темы традиционного и нетрадиционного. Потому что традиция как раз-таки предлагает научение старшими младших тому, как жизнь воспринимать. Вот, потому что люди всматривались во все области, во все стороны жизни, делали какие-то выводы. Вот как есть там, не знаю, преемственность, какой-нибудь семейный или бригадный подряд в области там, какой-нибудь техники, плотник, там, пахарь, кузнец. А также точно есть преемственность целых поколений, целых культур в обсуждении каких-то вопросов. Поэтому, конечно, когда речь идет о традиционном обществе, мы понимаем, что там все поставлено на то, чтобы исполнить нормы божественные, во-первых, а во-вторых, сделать человека, ну, по возможности счастливым, ограничить его боль в результате неправильного действия. Конечно, нет таких механизмов, которые обрекают человека на счастье. Нет таких способов людьми изобретенными, которые убеждали бы его в том, что следуя им, он станет счастливым, в том числе и в брачной жизни. Риск есть. Мы с вами говорили о риске воспитания детей. Также точно мы можем сказать о том, что люди, вступающие в брак, подобны людям, выходящим в открытый космос. Вот они не знают, что их ожидают. Вот. Больше того, совершенно очевидно, что, соединяя свои судьбы, они меняют и самих себя. Вот. Мужчина спустя какое-то время может сказать, «Я тот, кто есть, только потому, что я связал свою судьбу с этой женщиной». И женщина точно так же может сказать, что «Я была бы другой, если бы была возле другого мужчины». Поэтому вот это взаимное влияние друг на друга, конечно же, присутствует. Вот. И когда мы говорим о том, как человеку не ошибиться, то здесь, конечно, вещи важны какие-то самые незначительные, вплоть до того, нравится тебе этот человек или нет. Ну, такая субъективная симпатия. И кончая очень глубинными вещами, для чего этот человек живет, во что он оценивает жизнь, к чему он стремится, как он с Богом, как он со старшими, как он с детьми. Вот. Но если говорить о современном уровне, какие-то мелкие нюансы. Вот, подаст ли человек милостыню, как он к нищим отнесется, как он расплатится с официантом или будет говорить с ним в ресторане. Вот какие-то вот такие нюансы, они все могут подсказать человеку, что все это существующее в зачатке может стать чем-то большим в дальнейшем. Вот, конечно, бывает так, что человек говорит, я узнал этого человека, душа его мне известна, и я вижу все эти недостатки. И я понимаю, что с ним мне не будет сладко, но без него еще хуже. Поэтому я в это дело, образно выражаясь, впрягаюсь, слово «супруг» от слова «упряжь», и буду стараться все это преображать. Человек видит, что это недостатки не непреодолимые, что их можно преодолеть. И он берется за это взяться. Я даже знаю, ну, среди своих родственников священника, который женился на безбожнице, на комсорге. Вот. А сейчас, как он говорит, матушка верит больше, чем он. Потому что у него хватило, да, энергии, веры, любви, в конце концов, к ней, для того, чтобы свое сделать теперь и ее тоже. Вот. А бывает наоборот. Бывает, что человек только на эмоции любви, только на инерции этой симпатии, этого эроса, не обращая внимания ни на что, впрягается и не выдерживает. Именно потому, что когда энергия пола ослабевает, вот, сексуальные отношения в браке упорядочиваются, выясняется, что другой человек абсолютно чужой ему. Вот, и поэтому задача традиционного общества была предложить молодым людям в момент знакомства, в момент симпатии, либо личного, либо, если общество совсем традиционное, через сватов, да, через родителей, через старшее поколение, предложить им какой-то период для узнавания друг друга. Ну, вспомните, конечно, это светская манера, но тем не менее князь Андрей дает Наташе время вот для того, чтобы она определилась. И он прав, да, она не выдерживает, она не справляется. Вот. Ну и сам-то он после этого бала не делает ей предложение сразу же. С другой стороны, решив сделать, как красиво он поступает. Он приходит не к Наташе, да, со своими чувствами, он приходит к ее родителям. Вот это все и есть традиция, все это и есть культура. И поэтому вот тот момент, когда в период невесто-жениховства молодым людям предлагается всмотреться друг в друга, он как раз-таки ставит перед собой задачу посмотреть, мне душа этого человека близка, вот, я хочу быть восполненным этим человеком. Его внутренний мир, первое, а это ведь самое главное. Почему? Потому что в браке же может всякое произойти. И об этом свидетельствует молитва ранней христианки о своем женихе. «Я беру тебя любым, богатым и бедным, здоровым, больным, умным и неразумным». Это действительно сплошь да рядом случается, когда жизнь ставит перед браком, перед супругами очень серьезные испытания. Ну, например, если речь идет о сексуальной жизни, скажем, мужчина-дальнобойщик, вот, он попадает в аварию, вот, в результате этого он полностью парализован, вот, ему там, скажем, 35 лет, вот, и у него еще молодая жена, и даже, допустим, усложним пример. Почему? Потому что именно с таким примером я и сталкивался, и у них еще нет детей. Вот они там 4 года назад поженились. Вот. И он полностью парализован. Вот, только голова движется, и все. Вот. И врачи говорят, что с таким сердцем он проживет еще 40 лет. Поэтому вот смотрите сами. Подруги ей говорят, зачем себя зарывать? У него есть мать, будет за ним ухаживать. Поэтому разводись, выходи замуж. Ты еще будешь счастлива, еще родишь детей. И вот перед человеком выбор. Действительно сложнейший выбор. Вот. И этот выбор сводится к тому, я чего в жизни ищу? Удовольствие или правды? Как сказано в нехристианской традиции, мудрый выбирает правду, вот, а глупый выбирает удовольствие. Вот. Почему? Потому что долг наш религиозный показывает о том, что именно здесь любовь и проверяется на прочность, именно в такой ситуации. Вот и, к счастью, женщина так и сделала. Вот ее никто не понял, но вот она, вот на моей памяти, да, уже прошло 8 лет после этой трагедии, да, она за ним вот так жертвенно ухаживает. Вот. Другой случай, наоборот, женщины делают онкологическую операцию по гинекологии, в результате чего она не может иметь полноценные супружеские отношения. Это происходит 12 лет назад, когда они приходят на исповедь, там мужчине 46, ей 38, вот, и выясняется, что он ни разу ей не изменил. Именно потому, что он воспринимает как христианин любовь, брак, как жертвоприношение. Конечно, на все эти случаи бесконечное число других и случаев, и способов их разрешения. Но когда мы говорим о заповедях Божьих, мы не ругаем тех, кто не может их исполнить. Мы просто говорим о том идеале и о той красоте человечности, которая может быть, когда человек стремится Богу угождать и за ним следовать. Вот, кажется, сестра Григория Богослова, красавица, умница, не смогла выйти замуж, потому что жених трагически, скоропостижно скончался. Вот, ей предложили через какое-то время выйти замуж второй раз. Она ответила, мой жених жив, и я должна хранить ему верность. То есть вот это восприятие другого человека не как материала биологического, с которым я зачинаю детей или как-то устраиваю свой быт, а как именно половинки, с которой ты не разделен, соединен навсегда. Вот, как человечности, которая никуда не исчезает, даже со смертью. И мне кажется, что, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что, ну, например, в ситуации, когда человек не может, мучительно ищет и не может найти, и, скажем, не может найти по убеждениям верующая девушка, верующего молодого человека, причем верующего в ее парадигме, вот с точки зрения ее восприятия церкви, Бога, Христа. Вот почему? Потому что все сейчас говорят, что верующие, но мера этой веры, конечно, очень расплывчатая. Я все время говорю, вы знаете, мне кажется, что можно начать строить отношения на нескольких фундаментальных показателях у вашего избранника. Во-первых, человек не должен быть гордецом, вот, гордости не должно быть. Вот, во-вторых, он должен быть добрым. Вот если два этих качества есть, то даже если веры нет, или есть невесть какая, да, то все остальное можно выстроить. Вот в противном случае могут быть проблемы. Конечно, когда мы рассуждаем о браках как о единстве с другим человеком принципиально противоположных взглядов, скажем, разных религиозных традиций, то здесь особая статья, и, на мой взгляд, ничего хорошего из этого не получается, именно потому что и там, и здесь глубинные, да, душевно-духовные убеждения, которые составляют человеческое существо. Именно потому, что «я» — это мои убеждения. Вот. Моё «я» складывается под влиянием того материала, который я в себя загружаю, перерабатываю и говорю «это мое». Это настолько мое, что без этого я — это не я, это мир моих святынь. Поэтому, когда блаженный Августин возвещал свою формулу в главном — единство, во второстепенном — многообразие, во всем любовь, если ее применять к супружеству, то мне кажется, что все таки лучше либо выстраивать свои отношения с человеком, находящимся на пути к вере. Вот, может быть, даже и неверующим, но не атеистом, не таким воинствующим безбожником. Вот. Либо с человеком сходных религиозных убеждений. Но очень сложно соединить, скажем, христианское с мусульманским, христианское с буддийским. Очень сложно. Практически всегда это мир потенциальной трагедии, вот, постепенно разворачивающейся трагедии. Если там и здесь люди убежденные, да, не никудышние. Почему? Потому что если и там, и здесь, или какая-то одна сторона убеждена, а другая не то, не сё, можно. Тогда действительно можно что-то выстроить. Вот. И дети примут сторону активной стороны, вот, убежденной стороны. Вот. А если оба убеждены, если оба вполне традиционные, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вот, ну видите, я перешел совсем на другую область, отвечая на ваш вопрос. Вот хочу только подытожить, сказав о том, что жестких норм нет, вот нет инструкции, по которой становишься счастливым. Вот, и в то же время она есть в неких принципах, соблюдая которые, мы можем сказать о том, что, ну, во всяком случае, Бог будет за нас в строительстве нашего счастья. Так что, суммируя вот эти рассуждения, достаточно сумбурные, может быть, не систематизированные, мы можем сказать, что дар любви взывает к человеческой ответственности. И когда люди отказываются от этой ответственности, они обрекают себя на горе. А Бог не хотел бы нам этого горя, поэтому Он и говорит: «Не прелюбодействуй, иначе будешь несчастливым». И вот все эти случаи, которые мы с вами приводили, и о которых рассуждали теоретически, они все показывают, что современное общество, дистанцируясь от заповедей, воспринимая человека как существо потребительское, в том числе и потребляющее чувства, на самом деле не изобретает ничего нового. Почему? Потому что начинается с разговоров о том, что ты свободен, живешь один только раз, поэтому должен получить все от этой жизни, в том числе и в области пола. И если твоя индивидуальность склоняет тебя к многообразию, вот, ты должен идти за своими мыслями и чувствами в любом направлении, чтобы они не ушли в подсознание, не измучили тебя. Вот вся эта такая культурная, философская, психологическая подоплека, она действительно может быть облечена в очень красивый инструментарий. Вот. Но конец один и тот же. Конец разложения и гибель цивилизации. Начинается все с разговоров о свободной любви, о праве человека на интимную жизнь в любых ее проявлениях, а заканчивается все надписью в каком-нибудь мужском туалете большого кинотеатра. Здесь были Ася и Оля, мы трахались в первый раз и потеряли девственность. И вот вы знаете, когда я сам это прочел, я подумал о том, что меня пугает даже не то, что, скажем, 14-15-летние девчушки пережили тайну любви в таких обстоятельствах. Вот, нет, не это. А вот это дописка. Мы потеряли девственность, ха-ха. Почему? Потому что это показатель изменившейся индивидуальности, это какой-то другой тип человека. Потому что ха-ха — это воплощение цинизма. И по аналогии мы можем сказать о том, что дальше такая девушка, став уже женщиной, где-нибудь в дневнике или в разговоре с подругой, скажет: «А потом от этого ублюдка я родила этого подонка». Вот, потому что, ну, как бы логика-то ведь одна. Вот, как ты воспринял начало, такой будет исток. Поэтому здесь, так же, как и во всех проявлениях человеческой жизни, Господь, давая нам заповедь, предупреждает нас, собственно говоря, о том, что Он желает нам счастья, вот, желает нам совершенствования, добра, величия. Вот если мы от этого отказываемся, то горе человеку, которому Сын Человеческий предается, будет именно горе. Как сказано в этой замечательной молитве, которую как бы приписывают самому Богу. Понятно, что она составлена человеком, но от лица Бога. «Я свет, а вы не видите меня. Я путь, а вы не следуете мной. Я жизнь, а вы не ищете меня. Я Бог, а вы не молитесь мне. Я Господь, а вы не слушаете меня. Я ваш лучший друг, а вы не любите меня. Если вы несчастны, не вините меня». Так вот это «если вы несчастны», оно и показывает о том, что Бог все сделал для того, чтобы нас от несчастья оградить. Но если мы упорно к этим несчастьям стремимся, в том числе и приступая к заповеди любви, то тогда что ж поделаешь? Посеявший ветер пожинает бурю. Ну вот на этом давайте с этой заповедью закончим. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. Всего доброго.
0: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: В исполнении хора Богоявленско-Анастасийного кафедрального собора города Костромы прозвучал концерт «Утвердися сердце мое о Господе» композитора Дмитрия Портнянского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Ленинградской области запустили проект по спасению Вепского храма. Реставрация Покровской церкви в Петербурге номинирована на премию «Золотой трезине». Об этих и других событиях более подробно. Реставрация Покровской церкви на Боровой улице номинирована на международную архитектурно-дизайнерскую премию «Золотой трезине». Покровская церковь на бывшей фабрично-заводской окраине была построена в 1897 году по проекту архитектора Николая Никонова. В 1930-е годы церковь закрыли. Была полностью разобрана колокольня и снесены купола. В таком виде здание простояло до начала 21 века. Масштабные работы по восстановлению памятника продолжались на протяжении 9 лет. По программе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры за счет бюджета Петербурга была устранена аварийность, воссозданы пятиглавие и колокольня, а также богатые отделка фасадов с полихромными майоликовыми изразцами. В Ленинградской области запустили проект «Мяк озера. Связь времен» по спасению уникального Вепского храма в Вепской деревне Мяк озера Подпорожского района. Проект реализует автономная некоммерческая организация сохранения культурного и духовного наследия вепсов и развития этнографического туризма «Связь времен» при поддержке фонда президентских грантов в рамках продолжения масштабного цикла «Небесная колесница вепсов». Предыстория проекта родилась на стыке искусства и этнографии. В октябре 2025 года в старинной деревне Мяк-Озеро прошел уникальный пленэр художников-передвижников. Итогом этого пленэра стала выставка «Мяк-Озеро. Деревня, которую нельзя забыть». Экспозиция открылась 1 февраля 2026 года в ДК «Рыбацкий» в рамках программы «Малые народы Большой Родины». Отмечается, что выставка, объединившая вепсов, ижор, водь и ингерманландских финнов, стала настоящим откровением, так как на вернисаже люди находили родственников и заново обретали корни. Также экспозиция с успехом демонстрировалась на фестивале «Традиция» в библиотеке имени Соболева, в Подпорожской центральной районной библиотеке и в Вепском центре фольклора в Винницах. Далее выставка отправится в деревню Паша, Ладейное поле и этнографический музей Вистина на Соикинском полуострове. Главная цель проекта – вернуть жизнь в стены исторического Ильинского храма 1866 года постройки, который более 20 лет стоит обесточенным и закрытым. С этой целью в мае нынешнего года организация «Связь времен» выкупила здание храма, который по документам числится клубом. Авторы проекта уверены, что в деревне Мяк-Озеро, где сейчас нет мобильной связи, медпункта и магазина, возрожденное пространство станет новой точкой сборки и живым общественно-культурным центром вепской общины. Проект «Мяк-Озеро. Связь времен» рассчитан на 4 месяца. Он проходит с июля по октябрь нынешнего года и включает 14 ключевых событий, разбитых на 5 профильных блоков. Технический, исследовательский, событийный, медиаблок и блок устойчивости. В день воспоминания чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонях, 19 сентября малыши Санкт-Петербургского психоневрологического дома ребенка номер 6 посетили Исаакиевский собор. Маленьких гостей собора вместе с сопровождающими их воспитателями встретили руководитель социального направления прихода иерей Дионисий Прозоров и волонтеры Исаакиевского собора. Во время посещения малыши познакомились с убранством собора, побывали в пределе святого благоверного князя Александра Невского, приложились к чудотворному образу Тихвинской Божьей Матери и вместе со взрослыми поставили свечи. Отец Дионисий вручил малышам просфоры, окропил святой водой и благословил каждого ребенка. Волонтеры Исаакиевского собора регулярно навещают воспитанников дома ребенка, играют с ними, проводят вместе время и гуляют на детской площадке. Такие встречи – это возможность подарить детям внимание, тепло и радость общения. 19 сентября настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в поселке Стрельно иерей Кирилл Дашевский совершил божественную литургию в храме святой блаженной Ксении Петербургской при Доме социального обслуживания Стрельно. За богослужением молились постояльцы психоневрологического интерната. Пел любительский хор собора первоверховных апостолов Петра и Павла в Петергофе. По завершении богослужения участникам раздали сладкие подарки. Отец Кирилл в сопровождении врача-невролога Ольги Громовой прошел по двум отделениям, причастил постояльцев, которые не смогли быть на литургии, а затем совершил молебен и освятил воду. 22 сентября группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, начала знакомство со святынями Иордании. Паломники посетили гору Неву, с которой пророк Моисей увидел землю обетованную. С обзорной площадки открывается вид на святую землю. Там же находится базилика с византийскими мозаиками и небольшой музей древностей, найденных при раскопках. В городе Мадоба группа паломников посетила православный храм святого Георгия Победоносца. Храм построен над найденными мозаичными полами VI века, представляющими собой подробную карту святой земли. Паломники пропели «Тропарь» и «Величание великомученику Георгию». В 1884 году православная община Мадобы решила построить новую церковь на месте старой. Во время работ строители наткнулись на мозаичный пол. Они не сразу поняли ценность находки, но священник приостановил строительство и сообщил об этом властям. Позже выяснилось, что мозаика была частью пола византийской церкви, построенной в VI веке при императоре Юстиниане. На ней, вероятно, была изображена карта от Ливана до Египта, а также от Средиземного моря до Аравийской пустыни. Первое занятие курса по изучению и толкованию Священного Писания пройдет 24 сентября в Казанском кафедральном соборе. Вход свободный, предварительная запись не требуется. Занятия будут проходить каждый четверг с 18 до 20 часов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 7784. 068. Возрастное ограничение 6+.
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 225-е зачало послания к Ефесянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому

0: будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью».
1: Послушайте 52-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 11 главы.
2: «В то время пришел Иисус в Иерусалим, и когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили Ему: „Какой властью Ты это делаешь, и кто Тебе дал власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: „Почему же вы не поверили ему?“ А если сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какую властью это делаю».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, мы с вами прошли евангельское зачало из 11 главы Евангелия от Марка. Эта глава рассказывает нам о триумфальном входе Господа в Иерусалим, о том, как Иисус Христос наводит порядок в Иерусалимском храме, выгоняя торгующих жертвенными животными и именовщиков денег из храма. Из этого поступка мы видим образ того, что Иерусалимский храм становится не нужен. Он не справился со своей задачей и уже давно перестал помогать людям общаться с Богом и хоть чуточку меняться. Иисус понимает, что его ждет в этот раз крест рядом с Иерусалимом, все больше и больше показывает свою божественную власть. Но старейшинам, фарисеям и книжникам, которые часто не могли договориться друг с другом и не понимали друг друга, их религиозных деятелей, их глаза и ум были заняты ни религией, ни верой, ни тем, чтобы помочь своему народу лучше разобраться с божественным откровением, но они накладывали на свой народ бремена неудобоносимые и уводили свой народ от Бога. Так мы видим, что они совсем не могут разобраться, кто же этот Иисус из Назарета, хотя весь закон и пророки говорили именно об этом Мессии. Или они решили, что такой Мессия им не нужен, и договорились взять дела Божии в свои руки. Мы видим, как эти религиозные деятели, подходя ко Христу с вопросом: «Скажи, какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал эту власть?», кажется, что они заинтересовались Спасителем и готовы верить Ему, но вовсе нет. Это вопрос-провокация. И они ждут любого ответа, так как это послужит к его обвинению. «Скажи, Спаситель, что он Сын Божий, и Бог дал ему эту власть». Они тут же обвинят его в богохульстве и схватят, не боясь народа. Любой другой ответ Спасителя привел бы к тому, что они обвинили бы его в шарлатанстве и поговаривали бы: «Мы же говорили, что он обманщик». Но Бог мудр. Христос понимает, что это ловушка, и их же сети используют против их самих. «Я вам скажу, — говорит Он, — если вы мне ответите, — крещение Иоаннова от Бога было или от человеков?» И они поняли, что не могут дать ответа, потому что боялись правды, принципиально отказывались принять Бога, пустить Бога в свою жизнь. Совершенно не хотели ничего менять в своей жизни. Не шли к Иоанну, так как в покаянии он предлагал полностью измениться, очиститься от той грязи, скверны, в которой они пребывали всю жизнь. Еще больше они не хотели видеть такого Бога, как Христос. Они сочинили для себя своего Бога, который был для них удобен. Дорогие братья и сестры, поражаясь мудрости Христа в сегодняшнем отрывке Евангелия, будем следовать Его примеру в жизни. Каждому из нас в жизни приходилось подыскивать правильные ответы для людей неверующих или сомневающихся. Будем внимательны,

0: эти ответы могут привести нас в ловушку. Лучшим свидетельством нашей веры должна быть наша христианская жизнь и праведность. Также будем стараться не выдумывать своего Бога, как сделали это старейшины, фарисеи и книжники, а стараться довериться Христу Спасителю. Аминь.
1: Прозвучала проповедь священника Владислава Туманова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 24 сентября и 11 сентября по старому стилю празднуется память святых мучеников первого века Димитрия с женой Еванфией и сыном Димитрианом. И еще несколько мучеников вспоминает сегодня Православная Церковь, святых Диодора и Дидима Сирских, и мученицу Ию, пострадавшую в Персии в IV веке. Сегодня празднуется память преподобной Феодоры Александрийской, жившей в V веке, а также преподобного Ефросина, подвязавшегося в одном из палестинских монастырей в IX веке. В этот день установлено празднование в честь преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев, в память перенесения их святых мощей. Согласно церковному преданию, они были греческими священноиноками, пришедшими в X веке во владение Великого Новгорода вместе с первыми православными миссионерами. Основанная преподобными Сергием и Германом Валаамская Спасо-Преображенская обитель скоро стала довольно многолюдной. Для нее преподобными был составлен общежительный устав. Все вопросы решались на братском соборе, и ни один старец, ни послушник ничего не должны были делать без братского совета. Из монастырской казны всем равно выдавалась одежда и обувь. Древние новгородские летописи сообщают об обретении мощей преподобных Сергия и Германа и перенесении их в Новгород для спасения святыни во время нашествия шведов в 1163-1164 годах. Сегодня празднуется память преподобного Силуана Афонского, одного из величайших святых, явленных миру в XX веке. Сегодня установлено также празднование в честь Каплуновской иконы Божией Матери, явленной в 1689 году. Изображение этой иконы похоже на образ Казанской иконы Божией Матери. Каплуновская икона была на поле битвы под Полтавой в 1709 году. Перед ней молился император Петр I о даровании победы русским войскам. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномучеников Виктора, фамилия его неизвестна, и Николая Подьякова, убитых в 1918 году. Отец Николай служил в селе Подосиновец в Вологодской губернии. В сентябре 18 года он прочел самвона послание патриарха Тихона, обличающее безбожников за творимые бесчинства и призывающее к покаянию. Вскоре в село пришел карательный отряд. Бойцы отряда ворвались в дом священника и сразу стали стрелять, затем раненого священника повели к реке. Там была выкопана могила, положив на ее краю священника, его добили штыками. Тело сбросили в яму, но закапывать не стали. Из соседнего прихода каратели привели другого священника, отца Виктора, якобы для того, чтобы отпеть убитого отца Николая. Отца Виктора привели к яме, в которой лежало тело убитого пастыря, и расстреляли его выстрелом в голову. Память священномучеников совершается в общий день их кончины. Также сегодня вспоминаются священномученики протоиерей Карп Эльб, погибший в 1937 году, и диакон Николай Широгоров, пострадавший в 1942 году. Священномученик протоиерей Карп Эльб родился в 1869 году в Лифлянской губернии в семье эстонского крестьянина. Приняв сан диакона, он служил в Георгиевской церкви в пригороде Таллина. Когда в Пюхтицком монастыре открылась церковно-приходская школа, отец Карп был рекомендован в нее как преподаватель русского языка и закона Божия. 3 года он провел в Пюхтицкой обители. В 1899 году отец Карп был переведен в Санкт-Петербург и определен диаконом к эстонскому приходу, возглавляемому священником Павлом Кульбушем. Молодой диакон, талантливый педагог и проповедник, стал незаменимым помощником настоятелю. Отец Карп безвозмездно преподавал в приходской школе, вскоре его пригласили в Коломенское училище, а в 1914 году он был приглашен в самое привилегированное заведение Петербурга – приют барона Штиглица. С 1907 по 1918 год отец Карп служил диаконом в церкви во имя священномученика Исидора Юрьевского. после возложения на настоятеля отца Павла Кульбаша и епископского сана, прихожане обратились к митрополиту Петроградскому Вениамину Казанскому с просьбой рукоположить отца Карпа в иерее для Исидоровской церкви. И в 1918 году отец Карп был рукоположен владыкой Вениамином в иерее. В начале 20-х годов Исидоровская церковь оставалась одной из пяти церквей Петрограда, не перешедшей в обновленчество. Тогда церковный дом при Исидоровской церкви играл большую роль в епархиальной жизни города. В нем размещалось богословско-пасторское училище, проходили занятия высших богословских курсов. В Исидоровском храме отец Карп служил до его закрытия в 1935 году. В связи с закрытием храма протоиерей Карп перешел служить в Князь Владимирский собор, а затем в Казанскую церковь на Красненьком кладбище Ленинграда. В 1937 году священномученик протоиерей Карп Эльб был арестован и расстрелян в Левашовской пустоши под Ленинградом. Продолжение церковного календаря послушайте житие преподобной Феодоры Александрийской. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
4: Преподобная Феодора жила с мужем в Александрии. В их семье царили любовь и согласие, и это был ненавистный врагу спасения. Побуждаемый дьяволом, один богатый человек прельстился красотой молодой Феодоры и начал всеми способами склонять ее ко греху, но безуспешно. Тогда он подкупил женщину-сводницу, которая ввела в заблуждение доверчивую Феодору, сказав, что грех, совершаемый ночью, Бог не вменяет в вину. Феодора изменила своему мужу, но вскоре опомнилась и осознала всю гнусность падения. Совесть не давала ей покоя. Феодора отправилась к знакомой игумене и рассказала ей о совершенном преступлении. Игуменья, видя отчаяние молодой женщины, напомнила ей евангельскую притчу о грешнице, омывшей слезами ноги Христа и получившей от него прощение своих грехов. В надежде на милосердие Божие Феодора сказала: «Верую Богу моему, и отныне не буду грешить, а содеянный грех постараюсь загладить». В ту же минуту преподобная Феодора решила уйти в монастырь, чтобы очиститься в подвиге и молитве. Она тайно покинула семью и, переодевшись в мужской костюм, направилась в мужской монастырь, так как боялась, что муж найдет ее в женской обители. Игумен не благословил пустить ее даже во двор, испытывая твердость пришельца. Преподобная Феодора осталась ночевать у ворот. Утром она, припав к ногам игумена, назвалась Феодором из Александрии и просила оставить ее в монастыре для покаяния иноческих подвигов. Видя чистосердечное намерение пришельца, игумен согласился. Даже опытные иноки удивлялись всеночным молитвам, смирению, терпению и самоотвержению Феодора. Святая подвязалась в монастыре 8 лет. Ее тело, некогда скверненное прелюбодеянием, стало сосудом благодати Божией и вместилищем Святого Духа. Однажды святая была послана в Александрию для покупки хлеба. Благословляя ее в путь, игумен разрешил ей в случае задержки в пути остановиться в соседнем Янатском монастыре. В гостинице Янатского монастыря проживала тогда дочь игумена, пришедшая навестить отца. Прельщенная красотой молодого инока, она стала склонять преподобную Феодору ко греху, не зная, что перед ней женщина. Услышав отказ, она совершила грех с другим человеком. Преподобная же, купив хлеб, возвратилась в свою обитель. Через некоторое время обнаружилось, что бесстыдная девица беременна. Заметив это, игумен стал выпытывать у дочери, кто ее обольстил. Девица указала на Феодора монаха. Отец немедленно сообщил об этом настоятелю монастыря, в котором подвязалась преподобная Феодора. Но на все упреки инок твердо отвечал: «Бог свидетель, я этого не делал». Игумен, зная чистоту и святость жизни Феодора, не поверил клевете. Когда родился ребенок, геннадские монахи принесли младенца в монастырь, где жила подвижница, и стали укорять иноков в нечистой жизни. На этот раз игумен разгневался на невиновного Феодора. Младенца вручили преподобной и с бесчестием выгнали из монастыря. Феодора смиренно покорилась новому испытанию, усматривая в нем искупление прежнего греха. Она поселилась с ребенком неподалеку от обители в шалаше. Пастухи из жалости давали молоко для младенца, а сама преподобная питалась только дикими травами. В течение 7 лет, перенося невзгоды, святая подвижница находилась в изгнании. Наконец, по просьбе иноков, игумен позволил ей возвратиться в монастырь вместе с ребенком, где она 2 года прожила в затворе, уча дитя страху Божию. Игумен обители вскоре получил от Бога откровение, что грех монаха прощен. Благодать Божия пребывала на иноке Феодоре, и вскоре все монахи стали свидетелями знамения, совершившегося молитвами подвижницы. Однажды в той местности во время засухи пересохли все источники воды. Игумен сказал братьям, что только Феодор сможет отвратить бедствие. Призвав преподобную, игумен велел ей принести воду из высохшего колодца. По благословению игумена преподобная Феодора принесла воду, после чего вода в колодце уже не высыхала. Смиренная Феодора говорила, что чудо совершилось по молитве и вере их игумена. Перед смертью преподобная Феодора затворилась со своим приемным сыном в келье и завещала ему любить Бога, повиноваться игумену и братьям. После этого, став на молитву, она в последний раз просила у Господа прощения грехов. Вместе с ней молился и отрок. Скоро слова молитвы замерли на устах подвижницы, и она спокойно отошла в горний мир. Это произошло в конце 5 века. Господь открыл игумену духовном совершенстве инока Феодора и его сокровенной тайне. Настоятель, чтобы снять клевету с почившей, в присутствии настоятеля и братья Янатской обители, рассказал о видении и для удостоверения открыл мощи преподобной. Янатские игумены, братья, содрогнулись от ужаса за свое великое прегрешение и со слезами просили прощения у преподобной Феодоры. Известие о святой подвижнице дошло до ее супруга. Он принял постриг в монастыре, где спасалась его жена. Отрок, воспитанный преподобной, также пошел по стопам своей приемной матери. Впоследствии он стал игуменом этого монастыря.

0: завершит наш церковный календарь житие преподобного Силуана Афонского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Силуан, его мирское имя Симеон, родился в 1866 году в Тамбовской губернии Лебединского уезда в селе Шовском, благочестивой семье крестьянина Иоанна Антонова. Родители его были людьми трудолюбивыми, кроткими и от природы мудрыми, хотя и неграмотными. Большая и дружная семья жила бедно, однако нуждающимся в помощи никогда не отказывала, порой делясь с ними последним. Особенно радушно в семье принимали странников. С детства Симеон трудился вместе со старшими, в меру сил помогая отцу в поле и братьям на строительных работах в помещичьем имении. Жизнь набожной семьи Антоновых была неразрывно связана с храмом, посещение которого прививало Симеону с младенчества чувство благоговения перед Словом Божиим, воспитывало его в духе христианского смирения и других добродетелей. Спустя несколько лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг в Киево-Печерской лавре. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на воинскую службу и лишь после ее прохождения решил, кем ему быть. Повинуясь родительскому слову, Симеон вернулся к своей обычной жизни. Но Господь уберег его от погружения в греховную пучину, вновь призвав уйти от мирской суеты и вступить на путь монашества. Произошло это, по свидетельству старца, при последующих обстоятельствах. Однажды, вернувшись домой с гуляния, он задремал и в тонком сне, глядя на себя как бы со стороны, увидел, как в него проникает злосмрадный змей. Почувствовал отвращение, он проснулся и в момент пробуждения услышал произнесенные самой Богородицей слова: «Ты проглотил змея во сне, и тебе противно, так и мне нехорошо смотреть на то, что ты делаешь». Осознав свои грехи, юноша горячо раскаялся в них пред Господом и возблагодарил Божию Матерь за явленную к нему доброту. Это событие имело решающее значение для выбора дальнейшего пути. К нему вновь вернулось желание посвятить свою жизнь Богу. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге. В армии с особой силой проявлялся дар его мудрого совета, следуя которому многие обрели душевный покой и благополучие. Уйдя на службу с живой верой и глубоким покаянным чувством, Симеон никогда не забывал о Боге. К тому времени чудесным образом определилось место его будущих монашеских подвигов — Святая гора Афон. И задолго до окончания воинской службы Симеон решил испросить молитв и благословения отца Иоанна Кронштадтского. Не застав его, он оставил записку со словами: «Батюшка, хочу пойти в монахи, помолитесь, чтобы мир меня не задержал». Осенью 1892 года преподобный прибыл на Святую Гору и был принят послушником в русский Пантелеимонов монастырь. Жизнь старца в монастыре была проста и внешне ничем не примечательна. Сначала его послушанием была тяжелая работа на мельнице, на смену которой пришел хлопотливый труд эконома, заведование мастерскими, продовольственным складом, а на склоне лет торговой лавкой. Пройдя путь начальных иноческих испытаний, он в 1896 году был пострижен в мантию с именем Силуан, а в 1911 году в схиму с оставлением прежнего имени. Своих учеников преподобный не имел и в послушанию какого-либо определенного старца не находился. Сам он, подобно большинству монахов, воспитывался в атмосфере духовной традиции Афона, проводя дни в непрестанной Иисусовой молитве, постах и бдениях, частой исповеди и причащении святых христовых тайн, чтении духовных книг и труде. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор или к удалению в пустынь, считая, что эти подвиги сами по себе являются лишь вспомогательными средствами, а не целью христианской жизни. Постоянно находясь среди людей, старец хранил ум и сердце от посторонних помыслов, утверждая, что это самый короткий путь ко спасению. Он не искал мученичества, но всей своей жизнью повторил аскетический опыт отцов церкви, известных подвижников благочестия. «Мир стоит молитвой», — утверждал преподобный, «а когда ослабнет молитва, тогда мир погибнет». В этой молитвенной устремленности он достиг такого внутреннего состояния, при котором провидел будущее человека, открывая глубокие тайны его души и призывая всех вступить на путь спасительного покаяния. Непрестанная молитва не оставляла подвижника до последнего часа его земных странствий. 11 сентября по старому стилю 1938 года старец Схимонах Силуан мирно скончался. Он явил своей подвижнической жизнью пример кротости, смирения и любви к ближним. Спустя 50 лет, в год празднования тысячелетия крещения Руси, блаженный старец был причислен к лику святых. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея II, имя преподобного Силуана Афонского внесено в месяцеслов Русской Православной Церкви. Однако задолго до официальной канонизации в Пантелеимонову обитель на Афоне приезжало немало паломников для поклонения честной главе преподобного. Врачуют души верующих и писания преподобного Силуана о сущности христианской жизни и монашеского делания, переведенные на многие языки и получившие большую известность за глубокую духовность и мудрость. Его слово простое и доброе, но чтобы следовать ему, необходимо вступить на путь самоотречения и всецелого послушания воле Божией, каким прошел и сам святой старец. Будучи нашим современником, сыном российской земли и церкви русской, он свидетельствовал о спасительности евангельской истины, о высоком значении учения православной церкви, подтверждая тем самым, что в мире приходящих ценностей неизменными для всех времен являются лишь нравственные, духовные основания жизни человека».

прозвучал гимн «Свете тихий» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова. Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести меня от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепишь, и благая творите да водасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели престал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве. Читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско.
1: 24 сентября – день памяти преподобного Силуана Афонского. Жизни и подвигу этого удивительного святого XX века посвящена передача из рубрики «Православные святые», которая выйдет в эфир в 9 часов 25 минут. Передачу ведет Константин Махлак. Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти, как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова.
2: Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.
1: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства. Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17 часов 10 минут, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
2: Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. Ведущий программы – Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21 час 40 минут.
3: Дорогие друзья, Сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

естественно верующему ревниво хранить истину данного Церкви Откровения в его, если возможно, полноте и чистоте. Многовековой опыт Церкви убедительно показал, что всякое отступление от пути заповедей евангельских удаляет от того познания, в котором заключена вечная жизнь. Мы не в силах достигать совершенства заповедей, но от нас зависит проявить максимальное прилежание, и тогда остальное завершит Он Сам. В труде нашем стяжать любовь Христову дается нам созерцать недоступность святости Бога, а вместе и безмерность Его смирения. Сила евангельских заповедей в том, что они естественно вводят в беспредельность божественного бытия. Душа блаженно удивляется пред Богом. Она в восторге пред Его предвечным величием. Она поражена и Его снисхождением к нам в воплощении. Во всем ее Учитель Христос. Без Него человечество неизбежно погибнет в глубинном мраке своей злобы. Христос — свет миру. Через Него явлена истина, и от полноты Его все мы принимаем и благодать на благодать. Смиренный Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Благодать есть Его, Бога, жизнь. И Он дает свою жизнь стремящимся к подобию Ему. Кто унижает себя, тот возвысится. В силу этого принципом нашей аскетики является движение к самоумалению, к бесконечно малому, и никак не гордая потуга к самовозвеличению. Наш путь есть путь апофатического подвига через наше истощание в следовании Христу, истощившему себя даже до крестной смерти. Чем глубже идем мы вниз, тем радикальнее очищаемся от последствий гордого падения нашего праотца Адама. И когда сердце наше становится чистым, тогда вселяются в нас и Отец, и Сын, и Дух Святой, и мы вводимся в непоколебимую реальность Божьего Царства, где неисповедимое величие слито воедино с соответствующим Ему смирением и кротостью. Само воплощение Бога Слова есть тоже истощание, онтологически свойственное божественной любви. Отец истощает себя всего в рождении Сына, и Сын ничего не присваивает себе, но все отдает Отцу. Наше же истощание выражается в том, что мы оставляем все, что нам дорого на земле, во исполнение заповеди: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». И снова: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». И это есть путь Бога Живого. Один законник, искушая Иисуса, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус же сказал ему: «В законе что писано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим, и ближнего своего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно отвечал ты,

Духа, когда нам дается свыше благодать любить врагов, старец Силуан говорит как об опыте божественной вечности еще в пределах всей жизни. Он говорил и писал: «Кто не любит врагов, тот еще не познал Бога, как должно его знать». От себя дерзну добавить в пояснение сей благодати: кто через озарение нетварным светом Духа Святого внутри себя переживет переход от смерти в жизнь вечную, тот естественно сострадает всем тем, кто лишен сего блага. Будучи вне смерти, таковой освобожден от страха бедствий и знает мысль Отца о нем: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое — твое». И если все, что имеет Отец, дается нам, то становится душе единственно свойственным радоваться и веселиться, когда бывший мертвым брат оживает к славе нетленной в Царстве Бога Живого. Быть христианином значит веровать в воскресение мертвых, надеяться на усыновление нас Отцом Небесным, получить божественный образ бытия, стать по дару любви Отчей тем, что Сам Он есть по существу Своему, то есть Богом. Таковы обетования Бога и Отца нам, уверовавшим во Христа Иисуса как Сына Единородного, Единосущного Отцу. Великий грех — умалять данное нам в Духе Святом откровение о человеке. Как он, человек, задуман Богом, прежде чем был сотворен сей видимый мир? Наказание за сей грех, неверие в воскресение, носит особый характер. Это есть наше собственное самоосуждение. Мы отказываемся от дара нашего Творца. Почему же мы отказываемся? Больше всего и прежде всего, потому что дар Отчий стяжается с великим трудом, многими страданиями. Тема сия чрезвычайно глубока. И кто в силах представить ясно сие здание людям, стоящим на различных уровнях сознания и разума? И кто сможет изобразить должным образом также совершенно особый восторг нашего духа, когда при свете Божества нам открываются премудрые пути Бога Живого? Но как можем мы верить в возможность воскресения для вечности после нашей смерти по телу? Все переживания наши нам кажутся связанными именно с сим телом, с его восприятиями. Даже мышление наше мы ощущаем как движение некой энергии в нашем вещественном мозгу и сердце. Не всем давался опыт состояний молитвы, когда дух наш освобождается от материальных уз, от условий времени и пространства. Далеко до сего. Но вот мы верим в науку наивную верою, несмотря на ее очевидную относительность, и все же ради усвоения ее последних достижений с детского возраста мы отдаем себя на десятилетия небезболезненных усилий. В своих наивысших формах духовный подвиг идет безмерно дальше всякой человеческой науки, но в начальных стадиях он прост и даже радостен. Попытаюсь изъяснить подлинную причину отказа людей следовать Христу, истине. О Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых. Как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера наша. И если мы всей только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день

умираю. Первое послание к Коринфянам, глава 15. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтоб я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». И Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Евангелие от Марка, глава 10, стихи 35-39. И Иисус отошел от учеников и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня!» И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 42-44. Что есть в существе своем сия чаша Христова? Глубина сей тайны скрывается от нас. В нашей попытке следовать Христу путем хранения Его заповедей мы неизбежно и непрестанно пьем некую чашу. Но того, о чем мыслил и что переживал Христос в тот час, мы не постигаем в полноте. Однако нечто аналогичное непременно совершается и с нами. Как и он сам сказал: «Чашу, которую я пью, будете пить». Таинственна чаша Христа. Но и наша чаша скрыта от чуждых глаз. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, сказал Павел. Да, это именно так и есть. Но в чем же является необъяснимым сие благословенное несчастье для непоследовавших за Христом? В том, что вообще все реакции Духа Христова на все совершающееся вокруг нас глубоко различны, часто диаметрально противоположны духу детей мира сего. Вот пример. Иуда вышел из Сионской горницы, чтобы предать Господа на распятие. И в тот момент раскрылись уста Господа, и Он сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». И так на каждом шагу в Евангелии мы усматриваем, что Господь жил в ином плане бытия, там, где все преломления проходят через призму иного рода. И кто хочет знать о сей тайне хотя бы отчасти, тот должен взять на рамена свой крест свой и всецело предаться в волю Отца Небесного. Нет иного пути. И нет еще конца конфликту между Христом и миром сим.

Глубока моя любовь и благодарность к Церкви, в недрах которой открывалось мне божество Иисуса Христа и образ явленного им человечества. Сей образ видим мы в жизни отдельных людей, как и в нас самих, умаленным. Полная реализация этого образа принадлежит будущему веку. Но и нечастые в истории приближения к нему вызывают восторг в душе. Нормально христианину жаждать уподобиться Господу, обнять мир любовью, как Он обнимает его. Подобно ему не иметь врагов, то есть быть свободным от ада ненависти к кому бы то ни было, согласно его Христа заповеди. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца Небесного». Но никто из сынов Адама не может жить так своею силою. Сие возможно не иначе, как если Дух Святой наполнит сердце человека, присущее ему вечностью. Без него мы не можем сохранить заповеди Божией. Да, жажда уподобиться Господу, естественно, христианину. Однако тесны врата и узок путь, ведущий в сию божественную жизнь. Змея, чтобы сбросить с себя ставшую ненужную шкурку, проходит через узкие щели. Так и всякий человек, чтобы спастись, должен пройти через весьма тесные врата, чтобы совлечься кожаных одежд, приобретенных в падении нашем. Тот, кто сказал «Я есмь путь и истина и жизнь», дал нам такие заповеди. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Из этих слов видим, кто есть сей. Если бы Христос в Своем ипостасном бытии не был единосущным Отцу и Святому Духу Богом, явившимся в плоти нашей, а только подобным нам, тварным существом, то онтологически не могли бы Ему прийти такие идеи. Если бы Иисус Христос не был Богом по существу Своему, то достаточно было бы сей заповеди, чтобы и все прочее содержание Евангелия стало бы неприемлемым. 2000-летия опыта Церкви неизменно подтверждают великую благочестие тайну. Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе. Воспринятый верою как безначальный Господь, Христос становится для нас светом вечности, и слова Его открывают нам недомысленные глубины бытия Божьего. По неведомому для нас промыслу я был допущен к ногам избранника Бога Вышнего Силуана. Наблюдая его подвиг, благоговейно слушая его наставления, и я, ничтожнейший из людей, смог отчасти узреть тайну пути к спасению. На конце дней моих я дерзаю поведать о том, что ревниво скрывал прежде. Я говорю здесь, в тех пределах и о тех формах, в которых мне дано было жить в Боге. На других страницах пишу я о моем страшном преткновении, о самовольном и гордом удалении от откровения, данного нам во Христе. Но Отец, да будет Его имя благословенно во все века, явил мне Сына Своего во свете незаходимом, и тем дал мне восчувствовать мой грех с такой силою, что я десятилетиями рыдал, припадая к земле лицом в моем отчаянии от моего безобразия. Мой акт отхода от Бога предстал мне в своей инфернальной мерзости, и я ощутил острый стыд за себя. Я стал отвратительным для себя самого. Я презирал себя, и мое презрение нашло себе сродного спутника — ненависть. Я не скажу, что я ненавидел отца моего или мать и прочих сродников или друзей,
Мне доставало ненависти к самому себе, а о других я как-то и не думал. Моя тоска по Богу причиняла мне великую боль, настолько, что я забывал о всем остальном, пребывая наедине с Ним. Не знаю я, простил ли мне Господь вполне мой грех, но сам я не могу простить себе того, что сделал. Через мою личную трагедию я пережил трагедию праотца Адама в его вековом потомстве, в сменяющихся поколениях насельников земли. Этим каналом приходила ко мне молитва за весь мир. Я жил спонтанно, без анализа моих переживаний. Мне было несвойственно подсматривать за собою. Я просто отдавался нашедшей на меня Божией силе, но я не смел подумать, что Он сам творит во мне молитву. Я переживал силу сию как мою собственную, и лишь когда отошел от меня огонь покаяния, тогда я уразумел, что Христос давал мне благословение приближаться к Нему. Только Сам Дородатель, Бог, доподлинно знает, в какой мере Он изливал на меня радость познать Его любовь. Благодаря старцу Силуану и мои духовные очи раскрылись, чтобы увидеть, что заповедь Христа возлюбить Его до ненависти к себе есть откровение о законе божественной любви. Той, которую Сам Он возлюбил нас. Если бы заповеди возлюбить Бога всем существом нашим и ближнего, как самого себя, исходили от какого бы то ни было пророка, человека по тварной природе своей, то в них не было бы смысла нами искомого. Но мы приняли сие от Бога. Хранить их мы можем не иначе, как совлекшись ветхого человека и облегшись в нового, Христа, с небес сшедшего.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

Александр Исаевич Солженицын. Исторические портреты. Петр Аркадьевич Столыпин. Главы из книги «Красное колесо». Передача 10.

Вторая палата, Государственный совет, держалась как бы для торможения и мудрой проверки скороспешных решений Думы. Из 150 человек там около половины были выборных членов, около половины назначенных самим государем. Этот прием назначения и вообще всегда имеет смысл тормозительный и личного влияния монарха. А для Николая II он давал выход его особой склонности назначать на важные должности лично ему приятных людей. Для противовеса слишком решительным действователям, так, чтобы не самому останавливать их. «Лед усталых душ», — говорил Столыпин о Государственном совете. Тут были и старцы, настолько уже дряхлые и даже глухие, что не успевали на заседаниях схватить смысл обсуждаемого и должны были в виде репетиций знакомиться с порядком дня до заседаний. Тут был и отстойник всех бывших деятелей, уволенных, отставленных, ушедших на покой, а значит, и тщеславных неудачников. Змеей Государственного совета в это время был Витте, личный ненавистник Столыпина. Его изводила сухая, тоскливая, бесплодная зависть. Как Столыпину удалось успокоить и вытянуть Россию там, где при Витте она впала в истерию и погрязла. Смешно. Даже не только, что Столыпин перенял его пост и исправлял его провалившуюся систему, сколько Одесская управа разыменовала улицу Витте в другое имя. Витте слезно, коленно перед Столыпиным умолял не разыменовывать, а Столыпин не вмешался. Витте и стал не главный открытый оратор противной стороны, но главный вдохновитель сопротивления за кулисами.

Все же злополучного этого проекта как-то управлялся Столыпин с Государственным советом. Но по проекту Западного земства тут возникло упорное сопротивление. Сословная их корысть оказалась выше всего. Казалось бы, не такой был важный законопроект, чтобы из-за него давать решительный бой и ставить под опасность уже пятилетнюю и еще, может быть, долгую правительственную линию Столыпина. Но даже и в комиссии Совета большинство пунктов было принято. Однако перед пленарным обсуждением, чуя нарастающую враждебную стену, Столыпин применил силу, взял от государя подпись на письмо к председателю Совета, наводящее закон к принятию. Тогда один из решительных противников, Трепов, добился у государя аудиенции и спросил, понимать ли письмо как приказ или можно голосовать по совести. Излюбленно уравновешивая борющиеся силы, да и, естественно, государь призвал голосовать по совести, а излюбленно к скрытности скрыл этот эпизод от Столыпина. Впрочем, к этому времени уже много накопилось у него против министра-председателя. Все окружение государя и все, приходившие на прием, возбуждали его против Столыпина. В этих же первых месяцах 1911 года были и главные кризисы с Селиадором и Распутиным, где Столыпин действовал против царского сердца и потерпел поражение. 4 марта на пленарном заседании Государственного совета законопроект был провален, и 5 марта Столыпин подал прошение об отставке. Нередки примеры жизни людей и обществ, как подлом происходит будто на чем-то побочном, обходимом, когда по главной линии все тяжелые препятствия взяты. От долгого ряда побед ослабляется ощущение всех сопротивлений, прорывается пылкая нетерпеливость. Действующий конституционный порядок не требовал отставки правительства при вотуме недоверия в одной из палат. Правительство оставалось по конституции ответственным лишь перед монархом. Но в том и дело, что голосование в Государственном совете, как тем более настроение вокруг него, являли Столыпину, что где-то за кулисами и не проявясь, государь уже отказался от своего министра-председателя.

4 дня не было ответа Столыпина на его отставку. Уже Петербург называл премьером Каковцева. Его фотографии появились в столичных витринах, в эстампных магазинах. Потом он был вызван вдовствующей императрицей, от кого имел неизменную и верную поддержку. Мария Федоровна тепло уговаривала Столыпина остаться на посту. «Я передала моему сыну мое глубокое убеждение, что вы один имеете силу спасти Россию». В 2 часа ночи фельдъегерь привез Столыпину письмо от государя, где тот дружественно и почти извинительно просил взять отставку назад. Здесь Столыпин проявил крутость ему несвойственную. Размах досады или далеко вперед расчищая путь реформ? Вождей оппозиции Трепова и Дурново настоял уволить из Государственного совета в бессрочный отпуск, а сам совет, вместе с Думою, иначе закон не дозволял, распустить всего на 3 дня, но в эти 3 дня издать по 87-й статье закон о западном земстве. Это и было сделано 11 марта. Седовласые и многозвездные в лентных перевязях сановники принуждены были выслушать стоя высочайший указ о своем роспуске и многократно провозгласить «Ура!» в честь государя-императора.

Этим трехдневным дерзким роспуском законодательных палат Столыпин восстановил против себя все петербургское общество, левых и центр тем, что обошел Конституцию, правых унижением и расправой с их лидерами. В петербургских сферах в первые дни столыпинский напор был разноречиво воспринят, и как геркулесовы столпы нахальства взорвавшегося властолюбца, самодурство невиданного со времен Берона, и как удивительное счастье, когда и поражения обращаются в пользу. А через полмесяца Столыпину пришлось защищать свое решение в Государственном Совете, который знал свою силу, ибо еще через полтора месяца автоматически отменял закон непринятием его. Столыпин выслушал тут упреки во мстительной злобе, знобящей лихорадке безотчетного своеволия, самодержавии премьер-министра, маневрах для сохранения личного положения, игре на революционных инстинктах Думы, потеснении просвещенного независимого консерватизма, насаждении чиновничьего сервилизма и подробные юридические возражения и пафосные упреки, что это рвут клочья из манифеста 17 октября и выпускают выборгское воззвание наизнанку. Но все обличения не пошатнули Столыпина, и он все так же бодро и многоразвито отвечал шире и сильней, чем формально обязан был по запросу, не уклоняясь от всего объема схватки ни в подробностях, ни в целом. На все юридические доводы он не упустил ответить юридически, обильно цитируя западных знатоков государственного права и указывая примеры подобного роспуска даже британского парламента Гладстоном. Столыпин стоял перед Государственным Советом и, казалось, сохранял всю мощную позицию правителя. Однако к концу апреля, когда подходили последние недели законопроекта, и тот все равно был обречен отмениться, в той самой Думе, на кого более рассчитывал теперь Столыпин, и в чьей формулировке, надеясь поладить, он провел свой закон, именно в Думе раздались самые уничтожительные речи. Сперва Столыпин отвечал на запрос. Он выдвигал новые и новые доводы, так что вся постройка аргументации уже намного превзошла защищаемый законодательный акт. И, наконец, перед аудиторией напряженно-неприязненной выдвинулся по своей манере идти на бой открыто и первому вперед. Имеет ли право и правительство вести яркую политику и вступить в борьбу за свои политические идеалы? Достойно ли его продолжать вертеть корректно и машинально правительственное колесо? Тут, как в каждом вопросе, было два исхода. Уклонение или принятие на себя всей ответственности, всех ударов, лишь бы спасти предмет нашей веры. Когда-то сокровенно укоризненно выраженная царю теперь прорвалась с трибуны его задушевная мысль. Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, чем малодушное уклонение от ответственности. Ответственность — величайшее счастье моей жизни. И это оказались последние слова, когда-либо сказанные им публично.

Он сел в министерскую ложу слушать прения. В который раз удалось ли ему переубедить, сдвинуть или хотя бы озадачить противомысленных слушателей? Уже первая речь от фракции октябристов, обезглавленная уходом Гучкова, обещала мало хорошего. Оратор назвал кризис лично председательским, игрою в законность. Даже желательные мероприятия, но проводимые путем сомнительной законности, есть поворот к прошлому. Наш исторический грех – неуважение к идее права, к незыблемости закона. Не встретив противодействия, такие мероприятия имеют тенденцию повторяться. Всегда ли главная работа у того, кто говорит? Не труднее ли слушать против себя, уже лишенным возможности ответить? Как легко с лакированной трибуны XX века поставить неторопливую, прожеванную, проголосанную законность выше вопиющей неотлагаемой нужды? Как легко в пиджаке, галстуке и запонках оценить наш исторический тысячелетний грех, не упомни ни дебри, ни морозов, ни хазар, ни татар, ни ливонцев, ни поляков. Тот-то у всех у них, кто сжимал нас, было уважение к праву. А следующим по значимости партии и несравненно первым по умению говорить вышел блистательный Василий Маклаков. Вот уж кто, тончайший из юристов, будет сейчас разбивать все заставы юридических доводов премьер-министра. Нет, с неожиданностью, доступной только великим ораторам, он великодушно, или другого избега нет, покидает то поле, где ждется главная сила его. Я думаю даже, что формально статья 87-я нарушена не была. Вот как? И главный юрист признает, что закон-то нарушен не был? Так что же тогда? Но кроме прямого ненарушения закона, необходимо его добросовестное и лояльное применение. И атака Маклакова, что Столыпин, формально правильно применив закон, извратил его смысл. И говорится со страстью, и уже в первой части речи оратор с легкостью выговаривает, что извращение политически преступное, что премьер-министр владеет манией грандиоза, его мораль гутентотская по сравнению с европейской христианской моралью сидящих здесь кадетов. Густой напряженности зала Маклаков наносит эти оскорбления, как звонкие пощечины в министерскую ложу, допущенные, наконец, к недосягаемому выразить за 5 лет кадетскую месть. А свежий председатель Родзянко, упоенный председательским местом, возвышается и не рискует прервать. Маклаков не обходит тронуть сердце адвокатской рулады. И какая была бы благоденственная демонстрация, если бы председатель Совета Министров, всю энергию и решимость которого мы знаем, покорно склонил бы голову и врезает новую пощечину, назвав Россию Столыпинской вотчиной. Он бьет свои удары. Но как изменилось положение для премьер-министра? Почему-то невозможно не только ответить, но оскорбиться, выйти из ложи. Не потому, что повторение,
Но в этой новой обстановке было бы смешно и доказывало бы только правоту противника.

Это старая психология нашего правящего класса. Все наши губернаторы – Столыпины в миниатюре. Он так вырос в этой психологии, что не мог понять, что Дума станет на иную позицию. А для Государственной Думы быть или не быть земству в губерниях Запада – мелочь сравнительно с вопросом, быть ли России правовым государством. Да, Столыпин дал глубокий промах. Он недооценил Думу. Он не вник, что для Думы мелочи западное земство, и вообще земство, и волостное, и само крестьянство, и национальные интересы, а только расквитаться бы с премьер-министром за вереницу своих от него поражений. Зря он рассчитывал, что Думе нужен закон о земстве, да еще взятый в ее думской редакции, что она повлечется на снижение земского ценза, перспективы демократизации, да еще укрепить свои позиции против Государственного Совета. Нет, она все эти возможности отбрасывала. И хотя только что признал кадетский адвокат, что закон нарушен не был, теперь он поучал Столыпина. Всякий государственный человек должен уметь уступить, подчиняясь закону. И таково было невыносимое соотношение. Цена за земский закон, что надо было принимать, поучение опустив голову. Давно ли председатель Совета Министров был популярнейшим человеком в России? Только Дума никогда этого не признавала. Давно ли сами его противники относились к его политике с осуждением, но и с уважением? Только тогда говорили другое. И вот через несколько лет первый раз в думских прениях Столыпин оказался в положении слабом. Первый раз что-то сломилось и изменилось. И на каком же, кажется, нетопком месте. Под их же улюлюканье вытаскивал всю Русь из дьявольского хаоса. И было под силу. А небольшая реформа в полдюжине губерний сбивает с ног. Великое самомнение и великая дерзость ставить свои идеалы выше законов. Иногда история прощает дерзость тех титанов, умевших опрокинуть все законы и вести страну за собой. Но тот, кто таких заслуг за собой не знает, должен быть скромнее. Так он не вел страну за собой. Он ничего и не сделал. О, кто измерит труд со стороны, не сметив, забыв тот прежний край бездны и никогда не разделив натяжение наших мускулов? Не уставая 4 года, мы указываем на позорное правление под его главенством. Жертва слишком большой уверенности в правоте своих взглядов. Образ честолюбивого правителя. Вместо подлинного успокоения он разжигал, чтобы сделать себя незаменимым. Как будто он не через бомбы шагал, а карьерист, ловко достигший поста.
не ответишь. Только ваших детей не тронули, а моих изувечили.

0: Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Соль бемоль-мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Книга пророка Ионы впервые издана на эвенском языке. Завершается реставрация предела в храме в Бутырской Слободе. Об этих и других событиях более подробно. Завершается реставрация северного предела в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе, который в советское время оказался разрезанным надвое заводским корпусом. Срок завершения работ – ноябрь 2026 года. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, патриарший советник Владимир Ресин. Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе является уникальным памятником архитектуры XVII века. Его построили в 1682-84 годах как первый полковой каменный храм в России на средства солдат при поддержке царей Петра и Ивана Алексеевичей по случаю окончания войны с Османской империей и Крымским ханством. После 1917 года храм почти сразу признали памятником архитектуры. Богослужения продолжались до 1920 года. В 1935 церковь закрыли и передали заводу. В храме устроили склад, а затем цех. В начале Великой Отечественной войны снесли верхний ярус его колокольни. В 1970 году при строительстве нового цеха уничтожили трапезную. При этом заводской корпус разрезал храм на две части. Остатки колокольни вернули церкви в 1998 году. В 1999 пристроили апсиду и звонницу. Храм и участок полностью передали церкви в 2000 году. Регулярные богослужения возобновились с 2006 года. Сейчас службы проходят в восстановленной колокольне. Также на сегодня завершена консервация росписей, выполненных в 1909-13 годах мастерами из Палиха. Сейчас реставраторы сосредоточены на северном пределе. Впереди запланированного создания иконостаса с Ильи, паникадила, реставрация монументальной живописи, восстановление гласников, устройство полов и крылец. Как отметили в пресс-службе Владимира Ресина, храм в Бутырской Слободе остается одним из самых сложных объектов реставрации в Москве. Заводской корпус разрезал его пополам, и полностью вернуть первозданный вид уже невозможно. Но главная задача – завершить реставрацию и вернуть зданию историческое предназначение, рассказали в пресс-службе Владимира Ресина. На христианском кладбище в столице Марокко завершилась реставрация православной часовни склепа, в которой похоронены десятки российских соотечественников. Реставрацию удалось произвести при содействии Русского дома и прихода храма Воскресения Христова в Рабате, сообщает сайт Патриаршего экзархата Африки. В усыпальнице захоронены основатели Русской православной общины Марокко, архимандрит Варсонофий Толстухин, архимандрит Митрофан Ярославцев, граф Владимир Игнатьев, Артур Герцберг, Александр Стефановский. Также в часовне недавно похоронили Нину Эль-Кинани, многолетнюю певчую Воскресенского храма в Рабате, заместителя председателя общества Русская православная церковь Марокко, которая отошла ко Господу в августе нынешнего года. 22 августа настоятель прихода протоиерей Максим Масолитин совершил отпевание, после чего состоялось погребение в склепе. На эвенском языке впервые в истории вышел в свет перевод библейской книги пророка Ионы, сообщает сайт Якутской епархии. Проект реализован Институтом перевода Библии по благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа. Книга выпущена с иллюстрациями якутской художницы Марии Адамовой и содержит параллельный текст на эвенском и русском языках, а также глоссарий для объяснения трудных слов. В связи с выходом перевода архиепископа архиепископ Роман поздравил коллектив Института перевода Библии, отметив значимость этого труда для духовного просвещения и сохранения языка коренных народов Севера. Электронная версия книги пророка Ионы на эвенском языке доступна на сайте Института перевода Библии. 19 сентября в столице Китая, городе Пекин, произошло знаковое событие. Храму в честь Успения Пресвятой Богородицы передали дядьковскую хрустальную икону благоверного князя Олега Брянского. Святыню настоятелю храма иеромонаху Иннокентию Колесникову передал член Общественной палаты России Максим Данькин. Образ выполнен вручную дядьковскими мастерами-хрустальщиками. На иконе благоверный князь Олег изображен с храмом в руках, символизирующим Брянский Петропавловский монастырь, который он основал на собственные средства. После ратных подвигов князь принял монашество и провел остаток жизни в молитве и посте. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы – единственный действующий православный храм в Пекине. Он относится к юрисдикции Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: прозвучала первая часть гитарного квинтета номер 4 ре-мажор Луиджи Боккерини в исполнении Пеппе Ромеро и камерного ансамбля Академии Святого Мартина в Полях.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Ну что ж, дорогие друзья, наступила осень. Осень, прохладная погода, дожди, световой день заметно сократился, и в это время обостряются привычные для нас болезни и появляются новые. И сегодня в нашей передаче мы поговорим о сезонных заболеваниях, связанных, конечно, именно с этой порой – осень. У нас в студии практикующий врач Ольга Александровна Семенова. Здравствуйте, Ольга Александровна.
1: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, дорогие слушатели.

0: сезонные заболевания. И первый вопрос. Действительно ли осенью люди болеют чаще? Влияет ли вот эта осенняя погода на наше состояние здоровья? Или нам так кажется?
1: Ну, конечно, с приходом осени приходится позаботиться о своем здоровье, потому что вы совершенно правы. Температура воздуха падает, сырость увеличивается, световой день у нас становится короче и короче, настроение на этом фоне падает, и кажется, что все, в общем, куда-то туда идет не в оптимистичный сценарий. Да. Ну, на самом деле мы помним, да, про то, что у нас есть такая психологическая предустановка нашего мозга, который делает следующим образом: на что мы обращаем внимание, то из внешней среды потом и мы, скажем так, выцепляем, и плюс к тому же есть некие такие, ну, шаблоны, стереотипы про то, что осень — это пора увядания, ну и как-то это вольно или невольно перекидывается на нас, ну да, увядание, затихание, замирание и так далее. Хотя осень — это прекрасная, красивая пора, да, и хоть это и унылая пора, но а чьи очарования?
0: Да. Да. Недаром классики наши так любили.
1: Да. Вот. И Тютчев, да, знаменитые строки про то, что есть в осени первоначальный, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Поэтому осень — это пора, когда действительно можно получить и удовольствие, и продолжать совершенно комфортную и здоровую жизнь. Просто, конечно, нужно соблюдать некоторые правила и моменты, да, вот, и позаботиться о своем здоровье, конечно, лучше бы несколько заранее. Соответственно,
0: вот что значит позаботиться о своем здоровье, мы об этом с вами поговорим. Ну и вот еще сейчас осень началась, и начались какие-то магнитные бури, о которых нам уже несколько раз сообщали, и люди, услышав слово «магнитная буря», тут же начинают мерить давление и говорить, что плохо мы себя чувствуем. Итак, метеозависимость. Это действительно факт такой реальный или надуманный нами? Влияет ли он на наше здоровье?
1: Это очень хороший вопрос и очень часто задаваемый, потому что про метеозависимость очень много говорят, да. И было много исследований, и на сегодняшний день пока явной метеозависимости, да, вот как болезнь метеозависимость, то есть такого ни в каких классификациях мировых или в наших нет. Метеозависимость, то есть перепады давления атмосферные, могут в какой-то мере влиять, но когда объективно исследовали, проводили исследования, mm-hmm. то, в общем-то, совершенно было показано, что прямой зависимости нет. То есть она может быть, но она недостоверная. Поэтому при правильном настрое, при правильно подобранной терапии, если, например, у человека есть хроническое заболевание, смены погоды проходят достаточно гладко в плане самочувствия для пациента. И это, в общем, ответственность пациента, вот, в плане того, что при наличии хронического заболевания, конечно, нужно соблюдать режим приема препаратов, если они есть, или соблюдать определенные правила, да, жизни, то есть образ жизни, ну и регулярно посещать доктора для того, чтобы отслеживать объективные изменения в своем организме. Поэтому метеозависимости бояться не надо, mm-hmm. то есть это не болезнь, и можно спокойно, прекрасно себя чувствовать, комфортно, без вот этих реакций.
0: То есть, если я правильно вас поняла, наукой не подтверждено то, что именно вот люди при изменении погоды или там вспышках на солнце начинают себя гораздо хуже чувствовать. И, может быть, психологический настрой на это помогает или, наоборот, портит наше здоровье, если мы слышим слово метеозависимость?
1: В большей степени, да. То есть к этому все-таки да, более спокойно относиться, потому что магнитная буря, даже сильная, не доведет состояние организма до какого-то критического, до критического сбоя.
0: Но очень часто вот слышно,

0: в разговорах там между собой мы говорим, ой, я сегодня плохо чувствую. Ну, конечно, это же вот буря там произошла, где-то там вспышка. Вот не надо на это на все списывать. И если у нас есть какие-то проблемы со здоровьем, как вы сказали, лучше все-таки продолжать лечение или обратиться к врачу, и чтобы врач назначил лечение от нашего недомогания. Не надо списывать это на погоду. Так?
1: Да, плохое самочувствие всегда требует какой-то детализации, что именно не так. И очень часто оказывается, что плохое самочувствие просто связано с тем, что, например, человек плохо спал или, в принципе, плохо спит. Mm-hmm. И вот сегодня еще было еще хуже, например. Mm-hmm. Кроме того, ну, мы сейчас про вот эту психологическую предустановку, да, в плане метеозависимости каких-то моментов. То есть психологический аспект важен, да. И вот в этом плане очень важно, да, чтобы сон был качественным. Это моя любимая тема.
0: Да.
1: Вот, значит, сон. И, кроме того, общее психоэмоциональное состояние, оно тоже должно быть нормальным. Mm-hmm. Я почему об этом говорю и делаю на этом акцент? Потому что вот у нас прошла пандемия ковида, и сейчас мы имеем, ну, понятно, есть постковидные синдромы и так далее, это одна сторона медали. А другая в целом еще при том, что у нас есть еще внешние обстоятельства, мы знаем, да, социально-политические. И сейчас вот эта пандемия ковида, вот на мой взгляд, по моим ощущениям, это неофициальная статистика, сменилась вот эпидемией тревожно-депрессивных расстройств, депрессивных. А одним из проявлений всех этих состояний в том числе является нарушение сна и уровень энергии. То есть вот особенно уровень энергии – это такой очень такой прям чувствительный маркер психоэмоционального состояния и тревожно-депрессивных, да, вот, синдромов. Поэтому тут нужно очень хорошо с этим поработать. Почему? Потому что это стало доступно. На сегодняшний день доктора, вот, к счастью, это пандемия легких, умеренных расстройств, да, понятно, тяжелые есть, но, к счастью, подавляющее количество пациентов не имеет тяжелых форм. И на сегодняшний день доктора, скажем так, не психиатрического профиля, а врачи, которые, ну, так скажем, общей медицины, терапевты, кардиологи, эндокринологи, ну, неврологи, соответственно, уже умеют это видеть и даже лечить. Ну, или, по крайней мере, они это видят и направляют психоневрологам, психотерапевтам и так далее. И это очень здорово, я считаю, потому что это имеет иногда чудодейственный эффект, когда у человека очень много-много жалоб, и нет энергии, и слабость, и головокружение, и скачки давления, трудно подобрать антигипертензивную терапию, то есть таблетки от давления. И бывают какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые тоже не получают подтверждений ни в анализах, ни в обследованиях. Вот при, скажем так, сопутствующем лечении имеющегося тревожного, тревожно-депрессивного расстройства дает чудо-результат вкупе с лечением, скажем так, основной патологии. И это, кроме того, доступно, потому что на сегодняшний день есть и препараты у нас, очень, к счастью, большая группа, количество, и по цене есть возможность выбрать, и действительно эффект достаточно быстрый. Поэтому вот эта осенняя хандра, которая у нас приходит с темным сезоном, да, с наступлением темного сезона, зачастую это, ну, не причина, она не появляется осенью, осень не причина.
0: Нет.
1: Этого, а как раз-таки это просто вот она подсвечивает то, что у человека могло быть, там, тревога, или уже даже как, или там сочетание тревоги и депрессии, либо какая-то легкая депрессия, либо нелегкая депрессия. И человек об этом не знает, потому что он просто чувствует себя плохо. У него там чаще или очень часто болит голова, кружится, он плохо спит, у него нет сил. И это очень, это еще раз повторю, что это достаточно все корректируется и быстро, и, в общем, это доступно с точки зрения и к тому, что можно попасть к специалисту, и к тому, что у нас сейчас, ну, и всегда было, но и сейчас в том числе, есть препараты, которые с этим могут помочь справиться. Главное, mm-hmm. дойти до доктора и воспринять то, что есть, потому что есть некоторое сопротивление. Ну, как же так? У меня прыгает давление, а мне предлагают психотерапевтическое лечение или таблетку, скажем так, да, для того, чтобы успокоиться. Но, к счастью, на сегодняшний день, это сопротивление психотропным препаратам, оно гораздо уменьшилось. Вот за последние 10 лет... такой произошел явный прорыв, я на приеме это вижу. То есть если здесь 10 лет назад приходилось уговаривать пациентов, допустим, принимать препараты, особенно антидепрессанты, из класса антидепрессантов, ну, да. или другие ситуативные
0: страшное
1: препараты.
0: Психотропные, антидепрессанты.
1: Да, антидепрессанты. Я вот все, это не только я, и это мнение моих коллег, что пора переименовывать данную группу препаратов из антидепрессантов в нечто более нейтральное.
0: Да.
1: Нейромодуляторы, модуляторы центральной нервной системы, варианты можно подумать. Это не так страшно, потому что, и кроме того, само название антидепрессанты, они не отражают уже показаний полностью, полных показаний, потому что на сегодняшний день не только депрессия, но и тревога, даже если нет депрессии, а есть тревога, ну, крайнее проявление тревоги, одно из крайних проявлений, это панические атаки, они тоже лечат антидепрессантами, хотя депрессии там нет. Mm-hmm. Ну, вот это вот название в корне данной группы препаратов, оно у пациентов очень часто немножечко так озадачивает и вызывает некое сопротивление. Поэтому, и кроме того, да, это по поводу того, что антидепрессанты лечат тревогу, и еще хотела бы добавить, что при наличии депрессивного компонента уже важно лечить точно эту депрессию, потому что доказан нейротоксический эффект депрессии. То есть человек не просто грустит, ходит, у него плохое настроение, а при этом у человека действительно страдает определенным образом мозг. И понятно, что это не происходит за месяцы, но если это длительная история в течение лет, то, к сожалению, это может приводить к тому, что действительно могут появиться симптомы страдания мозга в виде нарушения памяти, концентрации внимания, нарушения счета и так далее. Поэтому депрессию надо лечить. И если осенью, скажем, наступает действительно провал самочувствия с точки зрения уровня энергии, с точки зрения выполнения многозадачной работы, если появляется нарушение пищевого поведения, то есть переедание, то есть в ту или в другую сторону, это неважно, переедание
0: или потеря аппетита,
1: аппетита, если какая-то замедленность стал, вот там утомляемость, замедленность, раньше там раз-раз-раз, и квартира убрана, или на работе отчет сделан, а в текущий момент это занимает целый день или два дня. То есть и это уже звоночки к тому, что действительно
0: есть повод обратиться
1: к врачу, да. Конечно,
0: самостоятельно это никак.
1: Легкие формы иногда могут скомпенсироваться, да, мы вот так называемые, это могут скомпенсироваться, особенно если это ситуативная какая-то история, там какой-то острый стресс, какие-то много-много жизненных обстоятельств наваливается на человека, и вот возрастает тревога, например, какие-то вот возникают симптомы. То есть при отсутствии нормализации ситуации, достаточного отдыха, достаточно физической нагрузки и всех благоприятных факторов, человек это может пройти. Но если нет, то самому уже не справиться. То есть потому что это переходит в зону нейрофизиологии. То есть когда уже в нашей физиологии есть сбой, и вещества обмен веществ, обеспечивающих нам хорошее эмоциональное самочувствие и все, что с ним связано, оно не работает правильно. И для того, чтобы уровень этих веществ привести в правильный баланс, ну, мы про гормоны счастья, конечно, говорим, или нейромедиаторы, серотонин, дофамин, норадреналин, то здесь, конечно, уже вот фармакология – это самый легкий, ну, это самый быстрый и, кстати говоря, недорогой способ. Потому что есть психотерапия, то есть варианты, кстати, психотерапии тоже работающие, но это уже гораздо время затратнее и в том числе и финансово затратнее, хотя и вместе это используется, ну, тут в зависимости от тяжести состояния, да.
0: Вы сказали, что вот такое состояние печали и депрессивное состояние в человеке присутствует не только осенью, но осенью оно явно проявляется. Но почему мы летом? Вот не говорим летняя депрессия, а именно осенняя депрессия. Вот почему осенью это выявляется вдруг?
1: Ну, объективно, конечно, солнце скрывается за облаками, то дождь есть... моросит. Ага. Конечно, эти природные факторы, вот эти конечно, на нас это влияет, да. Но это все субъективно. То есть объективно, еще раз, плохая погода не может вызвать болезнь, да, то есть она может что-то подсветить. И вот наш мозг коварный, вот видя вот это все, он еще начинает, ага, вот оно началось, это все вот из-за этого и так далее и тому подобное. Поэтому не нужно, собственно говоря, терять присутствие духа осенью и настраиваться на то, что ну вот сейчас будет груз, будет тоскливо, у меня все болячки обострятся и так далее. Это время, скажем, благоприятно для того, чтобы заняться собой. Да? Весна, ну, классически это известно всем, весна и осень, время вот, переходных сезонов, когда действительно нужно уделить время себе. Поэтому походы к врачам оптимально, да, организовывать вот примерно эти периоды для того, чтобы потом в дальнейшем, то есть получив правильные рекомендации, если надо, скорректировав терапию, дальше прожить вот этот вот темный период и потом последующие холода, даже до весны в хорошем самочувствии, самое-самое время. Поэтому просто нужно
0: это
1: понимать,
0: знать,
1: что
0: помнить,
1: это...
0: и обратить на это,
1: да,
0: внимание.
1: Да, да,
0: да. Дорогие друзья, 328-29-32, наш телефон. Мы говорим о сезонных заболеваниях. Осень наступила, и если у вас есть какие-то беспокойства по поводу своего здоровья, вы ощущаете изменения в своем состоянии здоровья, вы можете обратиться к нашему гостю нашей студии. Ольга Александровна сегодня готова ответить на ваши вопросы. Ольга Александровна, нередко люди жалуются на нарушение сна. Именно вот в этот период, опять же, в осенний период, наступают моменты бессонницы, мы ощущаем, или наоборот, сонливость, все время хочется спать. Вот что делать с этим состоянием? От чего это возникает и как с этим справиться?
1: Ну, осенью, наверное, сонливость избыточная, мне кажется. Хотя,
0: ну, чаще всего, да.
1: Чаще всего все-таки это про избыточную сонливость, про то, что хочется спать. Ну, здесь это очень широкий вопрос про избыточную сонливость. То есть я бы сразу спросила у пациента, она у вас, в принципе, есть избыточная сонливость, а сейчас она стала совсем невыносимой? Или же вот она появилась. Как правило, выясняется, что сонливость и в принципе она была, но летом все было хорошо, на даче, грядки или походы, поездки, все это как-то нивелировали и было неплохо. А сейчас вот. И сонливость. Если это не слабость, а сонливость, то следующим вопросом я бы спросила, храпит ли человек. Потому что храпу вот сейчас стали уделять гораздо больше внимания, и действительно про последствия храпа и влияние храпа на повседневную жизнь стали говорить много. И это очень хорошо, потому что храп действительно та вещь, которая может приводить к избыточной сонливости. Храп – это, по сути, то есть, ну, разные виды храп, есть разные причины храпа, но основной смысл в том, что стенки ротоглотки и носоглотки провисают и суживают просвет. И, соответственно, при прохождении воздуха возникает вот этот вот звук. И, кроме того, но это не беда, но дело в том, что иногда в тяжелых ситуациях стенки ротоглотки, они спадаются так, что, по сути, человеку не поступает кислород в мозг. И иногда вот эти вот остановки дыхания могут там длиться, то есть, до минуты. Вот. Mm-hmm. И в этом состоянии уже мозг тогда, ну, частично просыпается, он вынужден частично проснуться, восстановить контроль над мышцами глотки для того, чтобы воздухопоток пошел. И вот эти пробуждения мозга частичные, человек их может не помнить, mm-hmm. то есть он может не приводить к пробуждению полному, а у человека такие вот микропробуждения в течение ночи, и они делают сон некачественным. Человек mm-hmm. просыпается невыспавшимся, разбитым, с головной болью. И, конечно же, днем сонливость в полный рост его mm-hmm. преследует. Собственно говоря, это одна из таких важных причин, и она лечится. Легкие, в зависимости от причины, еще повторюсь, причины могут быть очень разнообразны. Например, у человека могут быть какие-то врожденные особенности строения ротоглотки, носоглотки. Mm-hmm. Например, длинный язычок или низкое расположение мягкого нёба. Может быть, просто крупный язык, который вот анатомию ротоглотки так меняет, что это способствует храпу. И в легких степень, если это легкая степень, то делаются иногда, вот если причина в этом, делают операции, то есть подрезают нёбо, например, или уздечку, и человек приобретает полное здоровье в этом отношении.
0: И высыпается.
1: И высыпается, и голова не болит, да. И еще и вес при этом еще. Там есть механизмы, которые при храпе приводят к набору веса. Там меняется обмен некоторых медиаторов, которые дают полноту и давление. То есть там целый комплекс. Избыточный вес. Дело в том, что у людей с избыточной массой тела жировые отложения появляются в том числе в мягких тканях и между ними. И при избыточной массе жир откладывается в боковых и задней стенке глотки, mm-hmm. и, соответственно, когда человек засыпает, расслабляется, это провисает все, суживает просвет ротоглотки и приводит к храпу и так далее. Поэтому здесь рекомендация первая будет, конечно же, снизить вес. Mm-hmm. Если это уже средние и тяжелые степени храпа, то здесь нужна специфическая терапия. Она не всем пациентам подходит и нравится, потому что это специальная маска, да, СИПАП-терапия так называемая, суть которой в том, чтобы поддерживать повышенное давление в ротоглотке и способствовать и поддерживать стенки глотки в открытом виде, чтобы поток воздуха проходил беспрепятственно. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что лечение, в общем, вызывает у пациентов вопросы, да, спать в маске, то есть как можно спать вот в этом во всем, но эффект от него совершенно фантастический. Люди, которые по показаниям назначена СИПАП-терапия, и когда они ее используют, действительно, буквально через неделю уже становятся совершенно другими. То есть они говорят, мы даже не знали, что так можно. Снижается вес, нормализуется давление. Самое главное, пропадает дневная сонливость, с которой мы начали. Вот, уровень энергии возрастает. И даже, говорят, память становится лучше, представляете? Потому что, по сути, каждую ночь человек спит, мозг человека находится в кислородном голодании. И потом здравствуй, сонливость.
0: То есть качественно меняется жизнь.
1: Абсолютно, да.
0: И что эти маски можно вот назначают в обычных поликлиниках?
1: Да? В поликлиниках, думаю, что... Нет, обследование, конечно, можно провести. Есть обследование на наличие... То есть храп, я бы, знаете, сделала акцент на чем, что храп условно может быть безопасным, ну, когда человек храпит и издает эти звуки, но у него достаточное количество поступает воздуха, кислорода к мозгу, скажем, условно, очень примитивно.
0: Не каждый храп
1: опасен. Да, вот это очень хочу сделать акцент, чтобы не напугать сейчас всех слушателей. А есть храп, который вот опасный, да, который действительно приводит к очень сильному снижению уровня кислорода во время сна. И в течение ночи это может быть многократно. Там, по некоторым данным, я читала, там до 500 раз. То есть остановки. Ну, не проверяла, но много, действительно. И вот этот храп действительно, если он средней и тяжелой степени, с помощью вот этих масок, да, СИПАП-терапии надо лечить. Маски, насчет того, не уверена, что есть квоты сейчас на вот маски, может быть, есть. Я вот в этом смысле сейчас не готова дать достоверную информацию. Но, безусловно, да, они продаются.
0: Знать мы должны.
1: Знать нужно. Тем более, что есть простые способы. Если это легкая степень, можно попробовать заняться собой и, допустим, сбросить вес, да, или вот решить вопрос с помощью оперативного лечения. Это про дневную сонливость. Да. Кроме того, конечно же, сонливость мы все помним про витамин D. Чудесный, любимый витамин D. Он тоже творит чудеса, как и СИПАП-маски, ну, по показаниям, в зависимости от причин. Конечно, уровень витамина D, он очень важен, и он нам дает и определенный уровень энергии, и витамин D повышает неспецифически уровень энергии, то есть легче вставать утром, уже вот эта серая мгла за окном не так пугает по утрам. И это совершенно чудесно, потому что витамин D очень доступен. То есть его есть разные формы, есть капли, есть капсулы. И это доступно и в том числе по цене. И, слава богу, его могут назначить в правильной дозе в любой поликлинике, ну, или в любой клинике, и любой специалист такого
0: профиля. Без назначения не стоит его самостоятельно принимать?
1: Витамин D... Ну, никакой препарат без назначения не рекомендуется принимать, потому что какой бы безопасный препарат и безобидный не был, всегда есть обратная сторона медали. Лучше бы все-таки посоветоваться хотя бы раз. Витамин D, его, конечно, лучше бы все-таки дозу витамина D определить со специалистом. Есть простой анализ крови, быстрый, делают его везде на уровень витамина D, и по уровню можно получить правильную дозу, которая поможет избавиться от дневной сонливости, чувствовать себя лучше и вот неспецифически так укрепить иммунитет.
0: Вы сказали, что витамин D в разных формах представлен в аптеках. А вот какая форма наиболее эффективная? Может быть, вот эти капсулы или таблетки?
1: Это всего лишь форма введения, то есть препарат один, поэтому препарат работает в любой форме. Да, он работает в любой форме, как удобно. Детям удобнее давать капли. Потому что, ну, ребенок проглотить таблетку, ну, во-первых, ему, в принципе, таблетку очень сложно уговорить, принять без дополнительных усилий. Поэтому деткам, конечно, удобно капельки. Поэтому вот для детей витамин D берут обычно в капельках для того, чтобы четко совершенно там капается, он очень медленно дозируется хорошо. Но есть жевательный, правда. Вот я, пожалуй, поправлю саму себя в плане таблеток. Есть жевательные таблеточки сейчас, как мармеладки, содержащие витамин D. Вот это, да, вот такая форма, например. Ну, если взрослому хочется мармеладку, тоже можно.
0: Почему бы и нет?
1: Да, взрослые предпочитают таблетированные формы, ну, не все, но большая часть. И еще взрослые предпочитают так, чтобы вот витамин D принял раз в неделю, и дальше не надо.
0: Удобно,
1: то есть,
0: да?
1: Вот, удобно. Есть такие схемы, но, опять же, это надо обсудить с врачом, когда витамин D не принимают каждый день, а... Можно принимать его, витамин D можно принимать там, с какой-то периодичностью. Вот. Ну вот, собственно говоря, это вот такие вот две вещи, которые сонливость могут вызывать. Если это сонливость, еще раз говорю, да, потому что вот врачи разделяют сонливость и общую слабость.
0: Да.
1: Вот общая слабость – это не сонливость. А причина общей слабости там просто, просто до небес. И если это есть действительно какая-то слабость, нет сил, то все-таки это повод уже для более такого основательного визита к врачу, для того, чтобы об этом поговорить. То есть у человека не может быть слабости в связи с приходом осени. То есть вот это абсолютный нонсенс. А, поэтому тут надо очень, да, в случае слабости это 100%. И надо поговорить об этом с доктором.
0: Если ночной сон неполноценный, человек хочет спать, как вы относитесь к дневному сну? Можно ли компенсировать недостаток ночного сна днем?
1: Дневной сон глобально не рекомендуется.
0: Вообще?
1: Ну, как нет, у нас нет тотальных запретов, ну, за редким исключением. Дневной сон, если говорить про дневной сон, то есть человеку с нарушением засыпания, дневной сон не рекомендуется. Если даже, скажем так, очень надо, то есть дневной сон считается достаточно физиологичным 15-20 минут. Причем до 14-15 часов. Вот это физиологично. Потому что если сон более долгий будет, час и больше, или в более позднее время, то это уже с большей степенью вероятности может привести к тому, что будет нарушено засыпание и будет поддерживаться бессонница, то есть она может из эпизодической стать хронической, если делать так постоянно, регулярно. То есть не выспался, в 4 часа лег, в 6 встал. Да, вроде в 11 пора уже снова ложиться, а сон не идет. Вот эта схема, она как раз-таки порочная и может способствовать развитию хронической бессонницы, с которой достаточно тяжело справляться. Вы знаете, вот с бессонницей, пожалуй, может быть, недооценивают роль не препаратов, а именно гигиены, гигиены сна. С одной стороны, когда с пациентом начинаешь разговаривать, все понятно, это понятные вещи, но как раз, когда проговариваешь, действительно человек начинает выполнять, получается неплохой результат. А какие основные правила для хорошего засыпания, для того, чтобы все-таки наладить себе вот засыпание, засыпание сделать комфортным? Во-первых, нужно такое правило есть, что кровать существует только для сна. И в кровати даже специалисты, большая часть, даже не рекомендуют читать. То есть у нас есть фильмы, где там кто-то читает в кровати при свете ночника. И часто мы сами так делаем для того, чтобы заснуть, почитав скучную книжку. Но вот даже вот это не рекомендуют. Кровать, она для сна. Это очень важно, потому что в случае, если у человека действительно развивается хроническая бессонница, то у них появляется... Ну, бессонница – это нарушение засыпания. Давайте так, у нас есть нарушение засыпания. То есть бессонница, когда я говорю сейчас бессонница, имею в виду, что именно фаза вот это засыпания нарушена.
0: Да.
1: То когда у человека это происходит в течение длительного периода, у человека появляется даже страх кровати, страх постели, потому что он там будет страдать. Ложится, час ворочается, два ворочается, три ворочается, мысли крутятся, и уже даже это неосознанно формирует такое избегание кровати, и если человек оказывается там, у него нарастает тревога просто от того, что ну вот опять. Поэтому в кровать для сна. И второй совет. Если вы легли, и сон в течение 15 минут не идет, 20, ну вот не идет, вы понимаете, что никаких намеков даже на засыпание нет, то рекомендуется встать, пойти заняться другими делами.
0: Несмотря на то, что это ночь, не бояться этого.
1: Несмотря на то, что это ночь, не бояться заняться делами. Ну, там, наверное, там танцы включать не надо, чтобы соседи не пришли. с жалобами, но заняться своими делами, какие-нибудь там почитать, посмотреть что-то.
0: Приготовить обед.
1: Приготовить обед, да. Лучше гаджеты, конечно, это не первая рекомендация, да. Чем нужно заняться в случае нарушения засыпания. Книжка, дела, там, что-то разобрать, что-то приготовить. И в таком... вот заниматься делами до того момента, пока не появится уже сонливость. Вот сонливость такая, что потянула в сон. Угу. И я сама была удивлена, и мы даже дискутировали на эту тему, но вот настоятельно люди, сомнологи, это специалисты, которые занимаются сном, есть такая искусственно выделенная, но тем не менее важная специальность, сомнологи, вот говорят, что даже если это вот состояние протянулось, там сонливость настигла в 5 утра, а в 7 вставать. Вот, значит, нужно до 5 утра, лечь в 5 утра, в 7 встать по времени, как запланировано, ничего. То есть не высыпаться потом, досыпая, а именно встать по времени своему и начать привычный свой день. Соответственно, с определенной вероятностью мы ожидаем, что к вечеру уже, что называется, срубит, и человек уже заснет. Можно спорить, что это спорная стратегия, но есть такие рекомендации.
0: Мне кажется, очень эффективная действительно рекомендация, и результат обычно получается хороший. Многие, наверное, из наших слушателей на себе это уже испытали.
1: Нужно пробовать. По крайней мере, здесь нет фармакотерапии, здесь нет препаратов снотворных, психотропных и так далее. Здесь, вот, собственно говоря, только вот день на то, чтобы продержаться день после этого. Как вот оно будет. Собственно говоря, это достаточно такая простая вещь, но да, и днем не заснуть. И днем не заснуть. Потому что есть тяжелые формы нарушения сна, нарколепсия, например, она связана там, с нарушением такого медиатора, как орексин. Это действительно этим людям не преодолеть дневную бессонницу, но это, скажем так, наследственно предопределенное заболевание. И это очень редкие случаи, к счастью. Там есть свои способы, это уже лечение у конкретных специалистов. А вот все остальное можно...
0: Легкие формы можно отрегулировать самому без обращения к специалисту.
1: Вот да, если не получается, тогда уже вдвоем со специалистом и во благо сохранения здоровья и своего собственного самочувствия для того, чтобы наслаждаться осенними красотами. Вот, а осень... Вот, например, в этом году у нас красивая, мне кажется. Нам вообще повезло с погодой в этом году. Да, согласитесь, и лето, и осень.
0: Просто прекрасно. И тем не менее, начинается подъем простудных заболеваний. Но осенью это часто бывает. Вот что в связи с этим мы можем сказать?
1: Да. Подъем простудных заболеваний начинается, и сейчас, кстати, он начался, эпидемии нет, но подъем заболеваемости гриппа и пневмониями вирусными, он начался. Здесь я бы, пожалуй, разделила вот борьбу с сезонным подъемом на две части. Первое, конечно, неспецифическая защита от возможного заражения респираторным заболеванием. Нужно, соответственно, избегать мест скученности народа. Нужно проветривать помещение, где вы работаете или живете, влажная уборка. И плюс одеваться по погоде. Угу. Да, нет плохой погоды, есть неправильная одежда. А с точки зрения... Да, кроме того, значит, коррекция хронических заболеваний, да, еще, потому что любое хроническое заболевание, если оно находится в стадии декомпенсации, то есть неважно, это сердечно-сосудистые заболевания, это ревматологическое заболевание, это эндокринное заболевание, диабет. Если оно в декомпенсации, то иммунитет снижен, и риск заражения, он все равно более восприимчивость может быть более высокая. Поэтому вот почему осень такое правильное время для похода к врачу, особенно ну, если есть хроническая какая-то болезнь. Увлажнители воздуха, увлажнение, да, сухая среда вызывает риск сухости слизистых оболочек, а сухие слизистые более уязвимы для проникновения вирусов и бактерий. Поэтому, если есть увлажнение воздуха в помещении, это тоже такой неспецифический фактор повышения защиты от вот этих всех заболеваний. Насчет промывания носа водой, пациенты иногда спрашивают, там водно-солевые растворы, помогает или нет. Но если в течение дня это делать несколько раз, ну, я думаю, что вреда не будет, таких специальных рекомендаций, честно говоря, я не встречала официальных, но думаю, что это тоже может быть одним из таких факторов, которые могут помочь. Ну и, конечно, поскольку мы говорим о том, что идет сезонный подъем заболеваемости гриппом, то нельзя не сказать о том, что у нас есть прививки от гриппа. И они эффективные, они прекрасно работающие, с хорошим результатом. И прививка от гриппа – это то, что от гриппа действительно защищает. Но напомню, что ни одна прививка на 100% от болезни не защищает. Прививка защищает от тяжелого течения болезни. И грипп, он, собственно говоря, в легкой форме не страшен. Мы боимся всегда тяжелого гриппа. И прививка создана для того, чтобы именно профилактировать тяжелую форму болезни. В идеале, то есть прививка от гриппа делается по национальному календарю, да, для лиц, для граждан, подлежащих обязательному. Обязательная вакцинация, это есть группа лиц, например, вот лица старше 60 лет или лица с хроническими заболеваниями, считаются той группой, которой подлежит обязательной вакцинации от гриппа. И, соответственно, прививка до, ну, в идеале до начала сезонного подъема заболеваемости, это август, начало сентября, это оптимально. Но на сегодняшний день можно привиться гораздо позже. Уже на сегодняшний день нет зависимости, нет ограничений по сезону при прививке от гриппа. Раньше было, на сегодняшний день нет. И это хорошо.
0: То есть рекомендации
1: стали более мягкие.
0: Больше возможностей.
1: Да, больше возможностей вакцинироваться в любой сезон. Поэтому этим можно воспользоваться и защититься от гриппа действительно очень хорошо. Очень хорошо. Далее у нас есть прививки, такие прививки, например, то есть, ну, вот подъем гриппа и вирусных пневмоний, но пневмонии тоже и бактериальные, они есть вирусные и бактериальные, тоже в рисках повышается. У нас есть такая вакцина от пневмокока, пневмококковая вакцина. Она рекомендуется детям до определенного возраста и старшей группе, старшей возрастной группе, старше 60, также рекомендуется, она защищает, то есть пневмокок вызывает пневмонии тяжелые, в том числе, и вакцинация спасает уже тяжелых пневмоний. Да. Это очень даже,
0: надо обратить на это внимание и знать это. Ольга Александровна, наша передача подходит к концу. Что вы пожелаете нашим слушателям вот в финале нашей сегодняшней беседы о здоровье?
1: Я пожелаю всем быть здоровыми, я пожелаю всем сохранять оптимизм, я желаю хорошего уровня энергии, вне зависимости от погоды за окном, и желаю, чтобы ближайшая осень и зима прошли максимально комфортно и безболезненно для каждого из слушателей.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. Будем здоровы, и наше хорошее настроение поддержит наше здоровье. Ну, а если самостоятельно не удастся избежать заболеваний, обратимся к врачам. Ольга Александровна Семенова была сегодня гостем нашей студии. Спасибо вам за ваши рекомендации. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Джона Холлоуэя и камерного оркестра «Ля Гранна Кюри» и «Ля Шам Дюра» прозвучала третья часть концерта для скрипки, струнных и баса континуо фа-мажор, опус 8, номер 3, из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Дирижер Жан-Клод Малькуар.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Мы с вами находимся в зале итальянской живописи эпохи раннего возрождения 13-14 веков. В течение последних нескольких лет широкой публике были представлены произведения, прошедшие серьезную научную реставрацию и исследования, после которых ученые смогли более подробно изучить, в каких-то случаях уточнить атрибуцию этих произведений, а посетители увидеть их, если не в первоначальном виде, то хотя бы без более поздних записей, несколько искажающих замысел мастера. Рассказывает Зоя Владимировна Купцова, старший научный сотрудник отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции итальянских мастеров 13-14 веков.
1: Поскольку мы с вами говорим о Сиенской школе, еще одно произведение, оно находится сейчас сразу, как мы войдем в зал справа, и здесь достаточно сложно остановиться, чтобы позволить себе сосредоточиться на этом произведении. Ну, конечно, иногда требуется Эрмитаж более свободный, не в туристическое время, чтобы это можно было с наслаждением рассматривать. И мы с вами остановились у работы алтарного образа, скорее всего, это была часть алтаря, раз со сцены распятия. Его относят к школе Дуччо ди Буонминсенне. Это главный, крупнейший мастер сиенской живописи XIV века и начала первой половины XIV века. И это один из самых уважаемых, почитаемых мастеров, которым осталось довольно много архивных документальных записей. И это главный художник Сиены, который создал алтарь для Сиены. Мы его так называем, маеста, прославление Богоматери. Этот большой алтарь ныне хранится уже перемещенный из Сиенского собора, и он хранится в музее Сиенского собора. Его можно обойти вокруг, потому что он двусторонний, с большим количеством фрагментов, да, сцен, связанных с жизнью Христа и Марии. И на оборотной стороне этого алтаря клейма, где представлены сцены из жизни Христа, и в том числе распятие. Эта сцена центральная, на оборотной стороне. Хотя должна сразу напомнить о том, что, к сожалению, произведения итальянской, ранней итальянской живописи, как бы мы этого не хотели, но не сохраняются в стопроцентном составе. Да, вот те алтари, которые мы видим, это какие-то уникальные, редчайшие бывают случаи, но даже вот этот колоссальный алтарь 1308-10 годов, он не сохранился так, как мы бы хотели в полном наборе произведений, потому что частично они были, к сожалению, проданы в XIX веке и ныне находятся в некоторых европейских коллекциях. Но, тем не менее, мы знаем состав этого алтаря. Так вот, произведение распятия, которое находится на оборотной стороне, но о сцене распятия оригинальная сцена иконографическая представляет собой три креста на Голгофе, но мы сейчас видим такую переработку иконографическую, связанную с так называемой школой или кругом Дуччо, потому что, несомненно, этот мастер имел очень серьезное влияние на всех мастеров, которые занимались, работали в его ботеге или мастерской, и, конечно, тех, которые так или иначе соприкасались с искусством Дуччо, видели этот алтарь и имели возможность его скопировать. Но что здесь очень важно? Мы с вами по-прежнему видим, конечно же, золотой фон, классические для живописи XIV века. Но в нижней части мы видим толпу и сотников, и Богоматерь, которая в рыданиях наклонилась к Марии Магдалине, вероятно, к Марии Магдалине, которая ее поддерживает, и Иоанна Евангелист, который поддерживает такую бессильную руку, да, Богоматери. Он, все персонажи, которые находятся на стороне Мадонны, они как бы соучаствуют вот в этом горе. Также лица изображены с несколько таким, ну, я бы сказала, с персонажей, которые исполнены горя. Но если присмотреться, здесь есть две женщины, у которых абсолютно идентичный тип лица. Он как будто бы этот последователь Дуччо повторяет одинаковых персонажей. Здесь такая формула существует. Но не в этом дело, а в том, что здесь проявляется эмоциональность драма, трагедия, и персонажи стараются, художник старается передать вот эту трагедию. И в этом суть, наверное, одна из важных составляющих итальянской живописи – эмоциональность, которая проникает в византийские образы. Вероятно, специалисты по византийской живописи меня опровергнут и скажут о том, что есть немало произведений, которые наполнены драмой, эмоциями. Но итальянская эмоциональность иная. Она очень близка к такой жизненной эмоциональности, к подсмотренности каких-то моментов. И, собственно, из этого зарождается будущее итальянская живопись, которая приведет в итоге к Караваджо, например, к эмоциям бурным эпохи барокко. И здесь по-прежнему сохраняется и перспектива обратная, и, конечно же, очень много связывает Дуччо с византийской школой, но это фактически такой апостол, начало сиенской живописи, которое приведет к развитию живописи уже западноевропейской более позднего времени.
0: Ну, вот она в раме находится, а не было мысли без рамы ее?
1: Была. На самом деле, эта рама историческая. Она здесь, вероятно, из коллекции Гагарина, князя Гагарина, а эта часть коллекции первоначально находилась в Академии художеств. Мы знаем, что Гагарин передавал большую часть своих произведений в Музей древнерусского искусства в Академию, а потом уже эта часть попала в Эрмитаж. Понимаете, очень сложно. Об этом мы не раз думали. Показать раннюю итальянскую живопись, не в раме XIX века. Но тогда возникает вопрос, как ее показать. Uh-huh. Потому что, конечно, мы не можем воссоздать историческую раму. Uh-huh. Во-первых, потому что, вероятно, это была часть алтаря. То есть, вероятно, образ входил в состав какого-то многочастного алтаря. Во-вторых, и он явно был не готический, да, как некоторые произведения, которые здесь есть. Во-вторых, тогда возникает вопрос, а какое обрамление мы должны сделать этой работе?
0: То есть обрамление как бы нужно обязательно все равно,
1: нет,
0: да?
1: Нет, не всегда. Это все зависит от ситуации, где расположено произведение. Даже если мы с вами представим эту вещь без обрамления. Я буду говорить по-музейному иногда, да, уходя в музейный сленг, но тем не менее. Вот мы представим эту вещь с вами без обрамления. Значит, мы должны четко представлять, как она должна быть выставлена. Мы иногда говорим на лапках, да, специальные крепежи. Во-первых, вы видите, что произведение на тросах, и если мы будем делать его на так называемых лапках, оно будет достаточно легким. Эта работа создана на тополе, доска толстая, но очень легкая, достаточно легкая. Поэтому оно будет часто вибрировать. Вот это обрамление дает хоть какую-то стабильность этой вещи, чтобы она не двигалась так от передвижения, например. И не очень принято с исторической точки зрения и музейной практики показывать подобные вещи вот просто на лапках. Если у нас временная выставка, и мы имеем возможность как-то обыграть ее, эту вещь, представить на стенде, в витрине, как-то углубить это в стенд, тогда да, мы можем это представить. А вот в этом историческом зале представить образ последователя Дуччо без обрамления – не совсем так он будет играть и представлен публике, как бы хотелось. То есть несколько его формы и объемы, да, будут пропадать. Поэтому обрамление обязательно нужно.
0: Ну, он, наверное, будет выбиваться из остального ряда, потому что везде сохранились вот какие-то, даже, может быть, родные, нечто похожее на раму, на обрамление. А здесь, видимо, нету.
1: Вот у нас был разговор, когда мы планировали нашу выставку в ответ на выставку из Национальной галереи Умбрии в Перудже. Мы, конечно же, планировали представить значимые произведения в Перудже. И был разговор о том, как мы будем представлять исторические произведения в рамах, без рам, в музейных рамах. От некоторых рам мы сразу отказались и решили, что у нас будет правильный контекст, правильное оформление, и мы можем показать вещи без рам позднего XIX века, например. Ну, а какие-то вещи мы все-таки решили оставить в рамах, потому что стало понятно, что без обрамления не совсем правильно и не совсем в контексте, я бы сказала так.
0: Но это тоже важно понимать, потому что, у меня как бы возник вопрос просто из-за того, что действительно рама немножко отличается, да, вот, ну и вот в связи с чем и почему именно так надо? Ну, то есть это как бы неизвестно, да, точно ли сам Дучо или вот его школа. То есть это уже почти равноценные вещи.
1: Сравнивать с авторскими образцами Дучо, с оригиналами и сказать смело более слабое произведение по сравнению с Дучо самим, да, чуть более упрощенное, да, где-то Дучо более сильный, ну, не в анатомии, но в изображении человеческих фигур, эмоциональности. И здесь вариант такой вот действительно последователь или школы этого мастера, который вторичен, да, я бы сказала. Но почему нам важно это произведение? Потому что ведь оно и долгое время считалось Дучо Буньинцэнья. Вот эти градации, тонкие градации, которые сейчас подмечены специалистами этого времени, они, в общем, явились специалистам не так давно. Вообще, на самом деле, я не упомянула о том, что есть еще один интересный момент. Долгое время этому произведению не могли найти автора. Ну, мы и сейчас не очень понимаем, какой автор, да? Но, тем не менее, мы определили круг. Да? Это последователь Дучо. А некоторое время считалось, что это, возможно, художник, который жил между Флоренцией и Сиеной, и ему придумали имя, которая не существует в архивах, не существует в истории. Его называли Уголино Лоренцетти, и это был абсолютный апокриф. Это действительно придуманное имя Бернардо Бернсоном для того, чтобы объединить круг некоторых произведений и назвать условно его Уголино Лоренцетти, как мы бы сказали, Иван Петров. Да? Вот такой итальянский художник Уголино Лоренцетти. Но он не существует, поэтому сейчас от этого имени отошли, и по-прежнему мы пишем круг или последователь, потому что так все-таки правильнее и честнее, чем придуманное имя несуществующего.

0: редкость. Этот золотой фон авторский, подлинный. И зачастую, конечно, фон могли золотить другие мастера, это была специализация. Но очень часто у нас бывают вещи, когда фон смыт золотой. Но не для того, чтобы как-то вандалы, да, которые подходят к этому произведению. Нет, а потому что вещь мылась, реставрировалась, проходили щелочью ее предыдущие художники, да, подновляли. Uh-huh. И поэтому часто, конечно, золотой фон страдает. Если вы можете дописать фигуру, хоть изменив ее силуэт, золотым фоном работать сложнее. Поэтому подсмытость бывает. Но даже если здесь присмотреться, она есть. Uh-huh. Но в целом этот золотой фон, он, конечно, заслуживает внимания.
1: Я просто почему так к нему заинтересовался именно этим золотым фоном, потому что, ну, примерно до того же времени, может быть, чуть там более ранний, может, чуть более поздний, новгородские, например, иконы, я все недоумевал, почему они белые, ну, белый у них фон. Пока вот мне там хранитель тоже не объяснил, что под белым, то есть на белом должен был быть золотой фон, и вот он весь смылся.
0: Ну, к сожалению, смыт, везде, да.
1: Да. Ну, там утрачен, смылся, потом все разные, да, причины, насыпался, а здесь вот прям он полностью...
0: Я даже должна
1: может
0: сказать...
1: Быть, может быть, технологии там отличались?
0: Ну, может быть, технологии не очень радикально отличались, но даже иногда бывает, поздние записи в некотором смысле важны и полезны, потому что они донесли до нас авторскую живопись, угу. И сейчас есть возможность раскрыть, угу. Убрать поздние записи, благодаря им до нас сохранились вот такие подлинные поверхности.
1: Ну, интересно, пятно такое, если это Мария Магдалина, да, вот в таком малиновом даже наряде.
0: Да, в ярком. Ну, традиционно Мария Магдалина изображалась непокрытой головой, но существует такая иконография, так называемая «Три Марии», и одна из Марии, одна из жен, да, которая была в момент распятия на Голгофе. Это такая версия, да, что это, возможно, одна из Марий или Мария Магдалина, угу. Но в данном случае, точнее сказать, сложно. Такой пламенеющий,
1: да, да, да, да.
0: Пламенеющий мафорий или покров. И вот этот красный цвет, кстати, очень важен, потому что он совершенно характерный будет для сиенско-флорентийской живописи. Его, он будет развиваться, меняться, но вот пламенеющий именно цвет перейдет впоследствии в манеристическую живопись XVI века.
1: Ну, он такой даже красным-то, вот именно и не алый, но все-таки чуть-чуть малиновый, может быть, не знаю. То есть такой интересный, вот, непривычный для нас красный.
0: Здесь даже присматриваясь их к красному и к розовому, да, uh-huh. Вы увидите... Какой последователь Дуччо, тем не менее, колорист. Несмотря на то, что мы говорим о иконе, которая не предполагает каких-то излишеств или роскоши излишней, и, может быть, не предполагалась к такому близкому созерцанию, тем не менее, итальянцы, сиенцы, колористы совершенно особые, с чувством цвета, оттенков. Но пока вот этот цвет, он подчеркивает складки, драпировки, но не подчеркивает плотность тела, да, под этими драпировками. Угу. Пока он декоративный, но при этом достаточно рассматривать костюм каждого из персонажей на переднем плане, и можно любоваться долго. Очень близка, конечно, живопись иссиенская, в первую очередь, близка с миниатюрной живописью, и многие иссиенские художники специализировались и на живописи на дереве, на больших алтарных образах, и в том числе на живописи в области миниатюры и манускриптов.
1: Поэтому и деталей так много,
0: да.
1: Наверное. Вот.
0: Это уже в эпоху Ренессанса и раннего Ренессанса художники будут, или точнее артисты, как мы говорим на английском или итальянском mm-hmm. языке,
1: да-да.
0: Они будут и скульпторы, и ювелиры, и живописцы. А художники ранней Италии будут в первую очередь миниатюристы.
1: Сегодня мы завершаем нашу беседу немного раньше, чтобы не начинать рассказ о более поздних произведениях сиенской школы и не прерывать единой нити повествования. Напомню, что мы беседовали с Зоей Владимировной Купцовой, хранителем итальянской живописи XIII-XIV веков Государственного Эрмитажа, старшего научного сотрудника отдела

западноевропейской живописи. Предметом нашей беседы была работа последователя знаменитого сиенского мастера Дучо ди Буонинсенья. Она называется «Голгофа». Это произведение еще очень близко к византийской иконографии. Оно расположено сразу направо при входе в зал с советской лестницы. Напомню, что залы итальянской живописи находятся в той части Невской анфилады, которая расположена в Старом Эрмитаже и начинаются от советской лестницы. Мы продолжим знакомство с постоянной экспозицией итальянской живописи XIII-XIV веков в одной из наших следующих передач. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: Дорогие друзья, радио «Град Петров» приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8-911-278-01-39. Ольга Владимировна, 8-911-278-01-39.
1: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала пьеса «Октябрь. Осенняя песнь» из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Инструментовка Александра Гаука.

Дорогие слушатели, нашу сегодняшнюю передачу мы посвятили значению иконописи для более полного и глубокого понимания веры. Вот какая передовица появилась в первом номере журнала «Наука и религия», опубликованном в 1992 году за подписью Лазарева. 1992 год был объявлен годом Сергия Радонежского, прославленного подвижника русской земли. Он представился 600 лет назад, 8 октября по новому стилю, 1392 года. Это не траурная дата, ибо в христианстве телесная смерть святого означает его приобщение к Великому Собору Небесных Покровителей людского рода, которые предстоят пред Богом, подобно незримому иконостасу. История русской культуры начинается задолго до XIV века, до эпохи Сергия Радонежского, это бесспорно. Но, несомненно, и другое, без его подвижнических трудов наша культура не стала бы тем, чем она стала в последующие столетия. Идеи духовного созидания, не записанные преподобным в виде богословских трактатов, но запечатленные в душах современников и в высочайших творениях русских иконописцев, не погибли в огне войн и междоусобиц. Эти идеи на глубинном, порой и неосознаваемом уровне на протяжении 6 веков питали русскую культуру и светскую тоже, ведь она мучительно ищет ответ на вопрос, как жить, чтобы святу быть. Эпоха Сергия Радонежского во многом близка нам. Апокалиптические настроения охватили и наше общество, как это было 600 лет назад, и оно ждет то ли конца света, то ли начала эры света и святости. Наверное, тут-то и необходимо нам оглянуться на 6 веков назад, обратиться к тем временам, когда ученики святого Сергия в глухих лесах встроили храмы, создавали каноны русского умозрения в красках, не противоречащие правилам византийской иконописи и в то же время новые, более живые и трепетные.

0: А теперь послушайте главу из лекции «Россия в ее иконе» князя Евгения Николаевича Трубецкого из сборника, опубликованного под заглавием «Умозрение в красках».
1: Чтобы понять эпоху расцвета русской иконописи, нужно продумать и в особенности прочувствовать те душевные и духовные переживания, на которые она давала ответ. О них всего яснее и красноречивее говорят тогдашние жития святых. Что видел, что чувствовал святой Сергий, молившийся за Русь в своей лесной пустыне? Вблизи вой зверей, да стражи бесовские, а издали, из мест, населенных людьми, доносятся стоны плач земли подневольной татарам. Люди, звери и бесы, все тут сливается в хаотическое впечатление ада кромешного. Звери бродят стадами, иногда ходят по два, по три, окружая святого и обнюхивая его. Люди беснуются, а бесы, описываемые в житии, до ужаса похожи на людей. Они являются к святому в виде беспорядочного сборища, как стадо бесчисленно, и разом кричат на разные голоса: «Уйди, уйди из места сего! Чего ищешь в этой пустыне? Ужели ты не боишься умереть с голода, либо от зверей, или от разбойников и душегубцев?»
0: Но молитва, отгоняя бесов, укрощает хаос и, побеждая ад, восстанавливает на земле тот мир человека и твари, который предшествовал грехопадению. Из тех зверей один, медведь, взял в обычай приходить к преподобному. Увидел преподобный, что не злобы ради приходит к нему зверь, но чтобы получить что-либо из его пищи, и выносил ему кусок из своего хлеба, полагая его на пень или на колоду. А когда не хватало хлеба, голодали оба, и святой, и зверь. Иногда же святой отдавал свой последний кусок и голодал, чтобы не оскорбить зверя. Говоря об этом послушном отношении зверей к святому, ученик его Епифаний замечает: «И пусть никто этому не удивляется, зная, наверное, что когда в таком человеке живет Бог и почивает Дух Святой, то все ему покорно, как и сначала первозданному Адаму, до преступления заповеди Божией, когда он также один жил в пустыне, все было покорно». Эта страница жития святого Сергия, как и многие другие подобные в других житиях русских святых, представляет собой ключ к пониманию самых вдохновенных художественных замыслов иконописи XV века.
1: Вселенная, как мир всей твари, человечество, собранное вокруг Христа и Богоматери, тварь, собранная вокруг человека, в надежде на восстановление нарушенного строя и лада, вот та общая заветная мысль русского пустонажительства и русской иконописи, которая противополагается и вою зверей, и стражам бесовским, и зверообразному человечеству. Мысль, унаследованная от прошлого, входящая во многовековое церковное предание. В России мы находим ее уже в памятниках XIII века, но никогда русская религиозная мысль не выражала ее в образах столь прекрасных и глубоких, как русская иконопись XV века.
0: Тождество той религиозной мысли, которая одинаково одушевляла и русских подвижников, и русских иконописцев того времени, обнаруживается в особенности в одном ярком примере. Это престольная икона Троицкого собора Троицко-Сергиевской лавры. Образ живоначальной Троицы, написанный около 1408 года знаменитым Андреем Рублевым в похвалу преподобному Сергию, всего через 17 лет после его кончины, по приказанию ученика его, преподобного Никона. В иконе выражена основная мысль всего иноческого служения преподобного. о чем говорят эти грандиозно склоненные к низу головы трех ангелов и руки, посылающие благословения на землю, и отчего их как бы снисходящие к чему-то низлежащему любвеобильные взоры полны глубокой возвышенной печали. Глядя на них, становится очевидным, что они выражают слова первосвященнической молитвы Христовой, где мысль о Святой Троице сочетается с печалью о томящихся внизу людях.
1: «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Евангелие от Иоанна, глава 17, 11 стих. Это та самая мысль, которая руководила святым Сергием, когда он поставил собор Святой Троицы в лесной пустыне, где выли волки. Он молился, чтобы этот зверообразный, разделенный ненавистью мир преисполнился той любовью, которая царствует в предвечном совете Живоначальной Троицы. А Андрей Рублев явил в красках эту молитву, выразившую и печаль, и надежду святого Сергия о России.
0: Победой прозвучала эта молитва. Она вдохнула мужество в народ, для которого родная земля стала святыней.

0: И все, что мы знаем о творчестве Андрея Рублева, показывает, что он воодушевлен этой победой, победивший мир. Этим чувством преисполнена в особенности его дивная фреска «Страшного суда» в Успенском соборе во Владимире на Клязьме. О победе говорят здесь могучие фигуры ангелов, которые властным трубным звуком вверх и вниз призывают к престолу Всевышнего всю тварь небесную и земную. Движимые этим призывом стремятся вперед и ангелы, и люди, и звери. В очах праведных, шествующих в рай и устремляющих взоры в одну точку, чувствуется радость близкого достижения цели и непобедимая сила стремления. В этой изумительной фреске все характерно для эпохи великого духовного подъема. И эти величественные образы духовной мощи, и необычайная широта размаха мира объемлющей мысли. Иконопись XV века удивительно богата широкими замыслами. И все эти мировые замыслы представляют собой бесконечно разнообразные варианты на одну и ту же тему. Все это – хвалебные гимны той силе, которая побеждает мировую рознь и претворяет хаос в космос. В иконописи XV века бросается в глаза великое изобилие храмов, притом храмов чисто русского архитектурного стиля. Но поразительно тут не только количество, но и в особенности то идейное значение, которое получает здесь этот храм. Это храм мира объемлющий. Например, в иконе Покрова Пресвятой Богородицы XIV века мы видим видение святого Андрея Юродивого, которому явилась Богоматерь над храмом и только. Но вглядитесь внимательнее в икону Покрова XV века. Там это видение получило другой, всемирный смысл. Исчезает впечатление места и времени. Вы получаете определенное впечатление, что под покровом Божьей Матери собралось все человечество. То же впечатление мы получаем от распространенных в XV веке икон «О тебе, благодатная, радуется всякая тварь». Там, вокруг Богоматери, собирается в храм ангельский собор и человеческий род. А в Сийском монастыре есть икона более позднего происхождения, где вокруг этого же храма собираются птицы и животные. Храм Божий тут становится собором всей твари небесной и земной. Мысль эта передается в позднейшую эпоху нашей иконописи. Но не следует забывать, что именно в иконе XV века она получила наиболее прекрасное и притом наиболее русское выражение.
1: Вообще, в видениях русского иконописца XV века облекаются в художественную форму исключительно богатые сокровища религиозного опыта, явленные миру целым поколением святых. Духовным родоначальником этого поколения является никто иной, как сам преподобный Сергий Радонежский. Сила его духовного влияния, которое, несомненно, чувствуется в творениях Андрея Рублева, и не в них одних, дала повод некоторым исследователям говорить об особой школе иконописи преподобного Сергия. Это, разумеется, оптический обман. Такой школы вовсе не было. И, однако, нет дыма без огня. Не будучи основателем новой школы, преподобный Сергий, тем не менее, оказал на иконопись огромное косвенное влияние, ибо он родоначальник той духовной атмосферы, в которой жили лучшие люди конца XIV и XV века. Тот общий перелом в русской духовной жизни, который связывается с его именем, был вместе с тем и переломом в истории нашей религиозной живописи. До святого Сергия мы видим в ней лишь отдельные проблески великого национального гения. В общем же, она является искусством по преимуществу греческим. Вполне самобытную и национальную иконопись стала лишь в те дни, когда явился святой Сергий, величайший представитель целого поколения великих русских подвижников. Оно и понятно, иконопись только выразила в красках те великие духовные откровения, которые были тогда явлены миру. Неудивительно, что в ней мы находим необычайную глубину творческого прозрения, не только художественного, но и религиозного.

Смотритесь внимательнее в эти прекрасные образы, и вы увидите, что в них в форме вдохновенных видений дано имеющему очи видеть необыкновенно цельное и необыкновенно стройное учение о Боге, о мире и в особенности о Церкви, в ее воистину вселенском, то есть не только человеческом, но и космическом значении. Иконопись есть живопись прежде всего храмовая. Икона непонятна вне того храмового, соборного целого, в состав которого она входит. Что же такое русский православный храм в его идее? Это гораздо больше, чем дом молитвы. Это целый мир, не тот греховный, хаотический и распавшийся на части мир, который мы наблюдаем, а мир, собранный воедино благодатью, таинственно преображенный в соборное тело Христово. Снаружи он весь стремление ввысь, молитва, подъемлющая к крестам каменные громады и увенчанная сходящими с неба огненными языками. А внутри он место совершения величайшего из всех таинств, того самого, которым полагается начало собору всей твари. Воистину, весь мир собирается во Христе через таинство Евхаристии, и силы небесные, и земное человечество, и живые, и мертвые. В нем же надежда и низшей твари, ибо и она, как мы знаем из апостола, с надеждою ожидает откровения сынов Божиих и окончательного своего освобождения от рабства и тления».

0: Такое евхаристическое понимание мира, как грядущего тела Христова, мира, который в будущем веке должен стать тождественным с Церковью, изображается во всем строении нашего храма и во всей его иконописи. И это главная идея всей нашей церковной архитектуры и иконописи вообще, но высшего своего выражения – это искусство достигает в XV и отчасти в XVI веке, в котором все еще чувствуется духовный подъем великой творческой эпохи. В этих храмах с неведомой современному искусству силой выражена та встреча божеского и человеческого, через которую мир собирается воедино и превращается в Дом Божий. Наверху, в куполе, Христос благословляет мир из темно-синего неба, а внизу все объято стремлением к единому духовному центру, ко Христу, преподающему Евхаристию.
1: Возьмите любой иконостас классической эпохи новгородской иконописи. Например, иконостас в пределе Рождества Богородицы Новгородского Софийского собора, XVI век. И вы заметите в нем черту, резко отличающую все вообще древние православные храмы от современных. В нем, над царскими вратами, нет изображения Тайной Вечери. Обычай изображать Тайную Вечерю над царскими вратами составляет у нас довольно позднее и едва ли удачное новшество. В древних храмах вместо того, над царскими вратами, а иногда в верхней части самих царских врат, помещали изображение Евхаристии. Образ Христа писался тут вдвойне. С одной стороны, он преподает апостолам хлеб, а с другой стороны, подносит им святую чашу. Нетрудно убедиться, что этим центральная идея православного храма выражается гораздо яснее и глубже. Ведь важнейшее в храме именно чудесное превращение верующих в соборное тело Христово через Евхаристию. Поэтому и центральное место над царскими вратами по праву принадлежит именно Евхаристии, а не Тайной Вечери, которая, кроме приобщения телу и крови Христа, заключает в себе и ряд других моментов – последнюю беседу Христа с учениками и обращение Его к Иуде. Как бы ни были важны эти моменты, центр тяжести не в них, ибо не для одной беседы со Христом собираемся мы во храм, а для того, чтобы таинственно сочетаться с Ним всем нашим существом.

Преимущество древнего иконостаса перед современным не только идейное, но вместе с тем и художественное. Оно придает большую целостность всему его художественному замыслу. В нем гораздо яснее, чем в иконостасе современном, все приводится к единому жизненному центру. О чем пишут евангелисты, изображенные на царских вратах? О чем благовествует архангел Богоматери? Все об этом, таинственном, чудесном сочетании божеского с человеческим, к которому через Евхаристию приобщается весь род человеческий. Посмотрите на это мощно выраженное в новгородском чине всеобщее стремление ко Христу, о чем говорят склоняющиеся перед ним с двух сторон фигуры Богоматери, Иоанна Крестителя, архангелов, апостолов и святителей. Это изображение собравшегося вокруг Христа собора, ангельского и человеческого. Но без Евхаристии весь этот собор не достигает цели своего стремления, ибо не в поклонении Христу здесь окончательная и высшая цель, а в неразрывном и неслиянном с Ним соединении. Посмотрите на несравненные новгородские царские врата в собрании Остроухова, и вы поймете, чем велик и чем прекрасен древний новгородский храм. В этих вратах вся гамма радужных красок и вся радость ангелов и человечества собрана вокруг Благовещения и Евхаристии, вокруг праздника весны и таинства вечной жизни. Я не знаю более прекрасного выражения того мистического понимания Церкви, которое составляет главное отличие православия от католичества. Для католиков единство Церкви олицетворяется земным ее главою, папою. Для православия же это единство дано не в каком-либо видимом земном завершении, а в таинстве Евхаристии. Оно объединяет всех верующих не единством внешнего порядка, а таинственным общением жизни во Христе. Вся красота древнерусской иконописи представляет собой прозрачную оболочку этой тайны, ее радужный покров. И красота этого покрова обусловливается той необычайной глубиной проникновения в тайну, которая была возможна только в век величайших русских подвижников и молитвенников.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезные чтения» мы предлагаем вашему вниманию фрагменты «Слова на Рождество Пресвятой Богородицы святителя Андрея, архиепископа Критского».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Нынешний праздник есть для нас начало праздников. Служа пределом закону и преобразованием, он вместе служит дверью к благодати и истине. Возвещая славу девства, настоящий богоблагодатный день предлагает всей твари общую радость. «Дерзайте, — говорит он, — все праздник Рождества Девы, и с ним обновление человеческого рода. Дева рождается и готовится быть матерью царя всех Бога. Дева становится посредницей между величием божества и ничтожеством плоти. Да веселится же ныне вся тварь, да торжествует вся природа, да возрадуется небо свыше, и облацы докропят правду, да искапают горы сладость, да отрыгнут холми веселье, яко помилова Бог люди своя, и воздвиже рог спасения нам в дому Давида отрока своего, пренепорочную и непричастную мужу Деву, из которой родился Христос, чаяния и спасения языков. Далекует ныне всякая благодарная душа и воззовет всю тварь на свое обновление и воссоздание. Ныне Создателю всего устроился созданный храм, и творение уготовляется в новое божественное жилище Творцу. Ныне изгнанная из страны блаженства природа наша восприемлет начало обожения, и персть стремится вознестись к высочайшей славе. Ныне Адам приносит от нас и за нас начатки Богу Марию, в которой новый Адам бессеменно делается хлебом для восстановления человеческого рода. Ныне отверзается великое недро девства, и церковь по образу брачной украшается чистым бисером истинной непорочности. Ныне сыны человеческие приемлют первобытный дар образа и подобия Божия, благолепие красоты, помраченное безобразием греха, возвращается человеку через союз природы человеческой с рожденную матерью, красною добротою. И человек приемлет прежний богосозданный и богоподобный вид. Ныне неплодное сверхожидание становится матерью, и, родив родившую без мужа, освящает естественное рождение. Ныне по пророчеству отрасль Давидова произросла из прозябшего жезла Ааронова